0: глазами. И снова странный, но многим весьма понятный ответ. За то, что один из первых вольноотпущенников принял книгу как товар, и до святости просто и крепко, навсегда, на всю жизнь поверил в ее меновую материальную ценность. Для нас это мало, но это бесконечно велико для того, кто вместе со всем своим народом привык подбирать в ладонь падающие хлебные крошки, ибо ценит хлеб как единственную в мире истинную ценность. И как не уронит он крошки наземь от того хлеба, так утвердил он своей торговлей великую ценность нового хлеба, к которому жадно припадает духовно голодная Россия. И также не уронит крошки, ибо не только ест, а и чтит, не только потребляет, а и производит. Да, торговец, а не торгаш, не тот подло равнодушный к внутренней ценности вещей, что нынче торгует иконами, а завтра утраивает барыши на «живом товаре», в кавычках. И сегодня в лице Ивана Дмитриевича Сытина мы приветствуем русский народ, приветствуем его духовный голод, его безмерную жадность. Приветствуем его первые, еще слепые, но уже такие твердые и решительные шаги. Приветствуем его великий сокрытый разум, бросивший его из цепей прямо к книге, последнему освободителю. Пусть лопает книги, пусть жрет, пусть приобщается. Приветствуем его безошибочное чувство жизни, приведшее его на тот единственный путь, в конце которого — возрождение России. Прозвучали фрагменты статьи «Знаменательный юбилей» Леонида Николаевича Андреева.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: Забытые писатели России. Возрождение.
1: Когда во второй половине XIX века кто-то получал образование, иногда к слову «образование» добавляли «домашнее». Дворяне могли это себе позволить, и уже в возрасте 12 лет Василий Алексеевич Слепцов поступает в Пензенский дворянский институт. Через 4 года его отчислят за отход от религии, и осенью 1853 года Слепцов поступает на медицинский факультет Московского университета. Но и медицина не радует его. Тогда в Ярославль служить актером в театре. Нет, тоже не нравится. Тогда чиновником в канцелярию московского генерал-губернатора. И в 1860-м Владимир Иванович Даль, с которым Слепцов был знаком со студенчества, говорит ему: «Иди, Вася». И он пешком идет по Владимирской губернии собирать поговорки, пишет записки. Эти очерки высоко оценил Горький. Чиновник канцелярии становится писателем. В журнале «Современник» Слепцов публикует «Письма об Осташкове». Давящий централизм власти, засилие бюрократии, никакой свободы действий. И власти, конечно, это не нравится. Через несколько лет за Слепцовым установят негласный надзор полиции. Навсегда. Цитата. «Если я хочу застать чужую жизнь врасплох, то я сам должен уничтожиться и притаить дыхание». Мастерство растет. Лев Толстой сравнивает Слепцова с Чеховым, а Чехов говорит, что Слепцов помог ему найти самого себя. Очерки и записки перерастают в рассказы о русской деревне. Тургенев, прочтя рассказ «Питомка», пишет о большом таланте автора. Василий Алексеевич действительно был очень талантлив в широком смысле слова. Откуда, когда он получил навыки рисовальщика, лепщика, маляра, слесаря, столяра? Казалось, что он умеет все. Да и выглядел он так, что очень нравился женщинам. К середине 1860-х Слепцов становится популярным. В 4 номерах «Современника» выходит его повесть «Трудное время». На повесть реагирует Писарев, называет повесть замечательной, обращает внимание на критику либеральной политической программы. 1866 год. Слепцову 35 лет. Дмитрий Каракозов совершает покушение на царя Александра II. Слепцова арестовывают, и он потом пишет сцены в полиции. Но через 3 месяца отпускают на поруки матери. По ее воспоминаниям, его отдали ей больного с опухшими ногами, оглохшего, исхудалого. Еще через 3 с лишним года он тяжело заболеет. Надо ехать на лечение на Кавказ. Ему помогает сначала Некрасов, потом Салтыков-Щедрин. Литературный фонд выдает пособие в 300 рублей. Но болезнь дает себя знать. Подозревают рак. Роман «Остров Утопия» так и останется незавершенным. А Слепцова мы должны запомнить не только как талантливого литератора, но и человека, который активно боролся за права женщин, был ярким журналистом. Он умер, когда ему исполнилось 47 лет. Русский писатель Слепцов Василий Алексеевич. Годы жизни 1836-1878.
2: Читаем книгу. Валерий Бочков. «Медовый рай».
3: Ночь, фиолетово-плюшевая, опустилась мягко. оставив над рекой рыжую полосу закатной подкладки. На прибрежном песке, полого уходившим в тусклую черноту реки, ждали лошади. Они пятились от воды, фыркая и переступая стройными ногами. Оранжевые блики мерцали на мускулистых боках. Человек в капюшоне, белка лица не видела, она знала, что туда смотреть нельзя. Молча ухватил по воде. Лошади покорно побрели к воде. Человек забрался в лодку, отчалил. Лошади вошли в воду, беззвучно поплыли за лодкой. Вытянутая рука держала по воде, лодка лениво скользила. Из тягучей, как смола, воды торчали головы лошадей. Закат почти умер. Рыжие отцветы едва вспыхивали в черных, словно спелые вишни, конских глазах. Другой берег был покруче, но лошади, мокрые и блестящие, будто отлитые из черной стали, легко забрались наверх. Белка вместе с ними. Она с удивлением подумала, что быть лошадью оказывается совсем не так плохо. Лошади застыли, повернули большие головы на восток. Там, вдали, у самого горизонта, словно догорающий костер, мерцали огни ночной ярмарки с качелями и каруселями, с островерхими шатрами, в гирляндах и китайских фонариках. В центре высилось гигантское чертово колесо. Оно медленно вращалось. На спицах пульсировали рубиновые лампы. Белка очнулась от собственного крика. Резко воняло нашатырным спиртом. В потолок была вделана лампа в ржавой сетке, похожей на клетку для мелкой птицы. «Вроде колибри», — подумала белка, и слабой рукой заслонила глаза от резкого света. Она прищурилась. Предметы перестали растекаться и наползать друг на друга. Тени заняли более или менее подходящие им места. Нависшая каланча вошла в фокус и превратилась в Глорию. Очухалась, облегченно выдохнула она. От нее пахло ментоловыми сигаретами и еще чем-то пряным, вроде мускатного ореха. Что это было? Едва слышно сказала белка. У нее не хватило сил на вопросительную интонацию. Который без бровей. Вертухай, Шизик. Бесом кличет, тихо ответила Глория. Сержант охраны он. Розовое бабье лицо тут же вынырнуло из памяти. Белка прижала ладонь ко лбу, словно вручную пыталась остановить. Кошмар. Ей показалось, что ее сейчас вырвет. Она схватила ртом воздух, судорожно подалась вперед, издав смешной утиный звук. Воды, Глория повернулась к жестяному баку. Белка замычала, замотала головой. Она лежала на железной койке, прикрученной болтами к полу. Другие три койки, пустые, были накрыты серыми солдатскими одеялами. Глория сунула ей в руку пластмассовую чашку с водой. Белка жадно стала глотать. Вода пролилась на робу. «Извините», — пробормотала она, — «я тут». Глория выбила чашку из ее рук, навалилась на грудь, локтем придавила к койке. Белка от испуга перестала дышать. «Слушай внимательно», — прошипела Глория, пялясь страшными глазами. «Повторять не буду. В медовом раю всего два варианта. Вариант первый. Ты будешь извиняться и просить прощения, как школьница. И тогда твою тощую задницу все начнут вытирать ноги. Все. И зэки, и охрана. И тогда твой шанс выйти отсюда равен нулю. Тебя или зарежут, или ты сама удавишься». Глория зло сплюнула на пол. «Вариант второй.
4: Ты соберешь всю свою волю. Если нет воли, злость. Нет злости, так страх. Что угодно. Но ты должна найти в себе силы. Найти силы остаться человеком. Это некрасивые слова из книжки. Здесь тюрьма. Второй попытки никто не даст. Облажалась и все. Тебя просто раздавят.
3: Она запнулась. Повторила. Но уже тише.
4: Просто раздавят.
3: Потом спросила, чуть смущенно, «Тебе лет-то сколько?»
4: 18.
3: Глория неловко провела пальцами по Белкиной щеке. «Прости меня, я дрянь, мерзкая тварь. Зачем вы? Я знаю, что говорю. Я отсидела полсрока. Но я не выйду отсюда, я это знаю».
4: То, что я сделала.
3: Она поперхнулась, сморщилась и закрыла глаза ладонью. Снаружи завыла сирена. Низкий, унылый звук, словно кто-то протрубил в рог. Лампа под потолком заморгала, погасла, потом зажглась снова. В пол накала. Камера стала сумрачной и желтой. Глория подняла голову. На щеке блестела мокрая полоска. Тыльной стороной ладони она вытерла щеку и завороженно уставилась на лампу.
4: «Что это?»
3: Отчего-то шепотом спросила Белка. Лампа пульсировала, противно зудела, как муха, между рам.
4: «Рыжая Гертруда!»
3: Глория тоже ответила шепотом. Быстро перекрестилась.
4: «Сейчас начнется».
3: «Что?
4: Что начнется?»
3: По коридору затопали башмаки, загремели железные засовы. Кто-то настежь распахнул их дверь и заорал: «Живо! На плац! Все на плац!»
2: Валерий Бочков. «Медовый рай». Фрагмент читал Игорь Тарадайкин. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Экслибрис. Из книг.
1: Как можно довольно быстро узнать глубже тот или иной народ? Где найти дайджест, в котором веками собирались и оттачивались его основные ценности? Неожиданный и очень интересный труд Григория Львовича Германа, Пермякова, собран в книге «Пословицы и поговорки народов Востока». Про работу Пермякова говорили даже, что это менделеевская таблица пословиц. Пословицы в книге сгруппированы по темам. Откроем книгу. Посмотрите, какой получается диалог. Эвенки говорят: «В бутыль из тыквы нельзя заглянуть двумя глазами». Им вторят азербайджанцы: «Кто цепляется за два корабля, утонет». Даргинцы согласны с ними: «Схватился за рули на двух лодках, упадешь в воду». «По двум зайцам выстрелишь, ни в одного не попадешь», близко к русской пословице говорят эрзя. А гагаузы уверены: «Никто не измеряет глубину реки двумя ногами». Книга эта из разряда тех, которую нельзя просто прочесть. Ее надо читать и перечитывать, потому что в конце концов она открывает не только удивительные нюансы и особенности того или иного народа, а дает представление о том, что все мы очень похожи. Григорий Пермяков. Пословицы и поговорки народов Востока.
0: Читаем книгу. Теодор Драйзер. Финансист. Перевод Марка Волосова.
2: Юный Каупервуд все больше вникал в детали отцовских занятий. По субботам ему частенько разрешалось приходить в банк, и он с огромным интересом наблюдал, как производятся маклерские операции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги. Ему хотелось знать, откуда берутся все эти ценности, для чего клиенты обращаются в банк за учетом векселей, почему банк такой учет производит, и что люди делают с полученными деньгами. Отец, довольный, что сын интересуется его делом, охотно давал ему объяснение, так что Фрэнк в очень раннем возрасте, между 10 и 15 годами, уже составил себе довольно полное представление о финансовой системе Америки, знал, что такое банк штата и в чем его отличие от национального, чем занимаются маклеры, что такое акции и почему их курс постоянно колеблется. Он начал уяснять себе значение денег как средства обмена и понял, что всякая стоимость исчисляется в зависимости от основной стоимости золота. Он был финансистом по самой своей природе. И все связанное с этим трудным искусством схватывал так же, как поэт схватывает тончайшие переживания, все оттенки чувств. Золото, это средство обмена, страстно его привлекало. Узнав от отца, как оно добывается, мальчик часто во сне видел себя собственником золотоносных копий и, проснувшись, жаждал, чтобы сон обратился в явь. Не меньше интерес возбуждали в нем акции и облигации. Он узнал, что бывают акции, не стоящие бумаги, на которые они отпечатаны, и другие, расценивающиеся гораздо выше своего номинала. «Вот, сынок, погляди», — сказал ему однажды отец, — «такие бумажки нечасто встречаются в наших краях».
3: Речь шла об акциях британской Ост-Индской компании, заложенных за 2/3 номинала в обеспечении 100-тысячного займа.
2: Они принадлежали одному филадельфийскому магнату, нуждавшемуся в наличных деньгах. Юный Каупервуд с живым любопытством разглядывал пачку бумаг. «По виду не скажешь, что они стоят таких денег», — заметил он. «Они ценятся вчетверо выше своего номинала», — улыбаясь, отвечал отец.
3: Фрэнк снова принялся рассматривать бумаги. «Британская Ост-Индская компания», — прочитал он вслух. 10 фунтов, что-то около $50.
2: $48.35, деловито поправил его отец. «Да, будь у нас такая пачка, не было бы надобности трудиться с утра до вечера. Обрати внимание, они почти навехонькие, редко бывают в обороте. В закладе они, видимо, первый раз. Подержав пачку в руках, юный Каупервуд вернул ее отцу, дивясь огромной разветвленности финансового дела.
3: «Что это за Ост-Индская компания? Чем она занимается?»
2: Отец объяснил ему. Дома Фрэнк тоже слышал разговоры о капиталовложениях и о рискованных финансовых операциях. Его заинтересовал рассказ про весьма любопытную личность некоего Стимберджера, крупного спекулянта из штата Виргиния, который перепродавал мясо и недавно заявился в Филадельфию, привлеченный надеждой на широкий и легкий кредит. Стимберджер, по словам отца, был связан с Николасом Бидлом, Ларднером и другими заправилами Банка Соединенных Штатов и даже очень дружен кое с кем из них. Так или иначе, но он добивался от этого банка почти всего, чего хотел добиться. Он производил крупнейшие закупки скота в Виргинии, Огайо и других штатах и фактически монополизировал мясную торговлю на востоке страны. Это был огромный человек с лицом весьма напоминавшим, по словам мистера Каупервуда, свиное рыло. Он неизменно ходил в высокой бобровой шапке и длинном просторном сюртуке, болтавшемся на его могучем теле. Стимберджер умудрился взвинтить цены на мясо до 30 центов за фунт, чем вызвал бурю негодования среди мелких торговцев и потребителей и стяжал себе недобрую славу. Являясь в фондовый отдел Филадельфийского банка, он приносил с собой тысяч на 100 или на 200 краткосрочных обязательств Банка Соединенных Штатов, выпущенных купюрами в 1000, 5 и 10 тысяч долларов, сроком на год. Эти обязательства учитывались из расчета на 10-12% ниже номинала, а сам он платил за них Банку Соединенных Штатов векселем на полную сумму сроком на 4 месяца. Следуемые ему деньги он получал в фондовом отделе Третьего национального банка Аль-Пари. Аль-Пари по номиналу. Пачками банкнот разных банков, находившихся в Виргинии, Огайо и Западной Пенсильвании, так как именно в этих штатах он главным образом и производил свои расчеты. Третий национальный банк получал от 4 до 5% барыша с основной сделки, да еще удерживал учетный процент с западных штатов, что тоже давало немалую прибыль. В рассказах отца часто упоминался некий Фрэнсис Грант, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль за кулисами Конгресса США, великий мастер выведывать всевозможные секреты, особенно касающиеся финансового законодательства. Секретные дела президента и кабинета министров, а также Сената и Палаты представителей, казалось, были для него открыты книгой. В свое время Грант через посредство двух или трех маклерских контор скупал крупными партиями долговые обязательства и облигации Техаса. Эта республика, боровшаяся с Мексикой за свою независимость, выпустила ряд займов на сумму в 10-15 миллионов долларов. Предполагалось включить Техас в число штатов США, и в связи с этим через Конгресс был проведен законопроект об ассигновании 5 миллионов долларов в счет погашения старой задолженности республики. Грант пронюхал об этом, равно как и о том, что часть долговых обязательств в силу особых условий их выпуска будет оплачена полностью. Остальные же со скидкой, и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы в целях наживы скупать старые обязательства. Грант поставил об этом в известность Третий национальный банк, а, следовательно, об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее это дошло до Фрэнка. Его ясные большие глаза загорелись. «Почему, — спрашивал он себя, — отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской республики лично для себя? Ведь сам же он говорил, что Грант и еще человека 3-4 нажили на этом 1100. Надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не вознаградить себя за такую неофициальную осведомленность? Фрэнк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен. Когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, то уж, конечно, не упустит такого случая.
0: Теодор Драйзер. Финансист. Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радио «Книга».

0: Путеводитель. Место действия.
1: В то время, как случилось несчастье с Никанором Ивановичем, недалеко от дома номер 302 БИС, на той же Садовой, в кабинете финансового директора варьете Римского, находились двое. Сам Римский и администратор варьете Варенуха. Большой кабинет на втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним, как раз за спиной финдиректора, сидевшего за письменным столом, в летний сад варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада. В этом варьете Воланд и его свита устраивали свои сеансы. Отсюда дамы выбегали в одном белье. Здесь администратор Варенуха стал вампиром, а финдиректор Римский посидел за одну ночь. Но где же находится это место? Детали недвусмысленно указывают на московский мюзик-холл. В свое время он находился на Триумфальной площади. Здание было построено в 1911 году по проекту архитектора Богдана Нилуса. Сначала в нем размещался цирк. До революции это был цирк братьев Никитиных, а после – госцирк. В 20-х годах здание цирка было передано мюзик-холлу. Он просуществовал здесь до середины 60-х. Тогда постройку снесли, а на ее месте поставили театр сатиры. В старом мюзик-холле имелась боковая дверь в сад, в точности как в романе. Через нее и вышел администратор Варенуха проверить перегоревшую лампочку. Сад, в который вышел невезучий Варенуха, появился на Большой Садовой в конце XIX века. Помимо лавочек и беседок, здесь был деревянный театр на 720 мест, а также открытая сцена и эстрада для оркестров и хоров. На рубеже XIX и XX веков садом руководил предприимчивый француз Шарль Омон. Его называли дореволюционным столпом антрепризы. При Омоне сад получил свое нынешнее название – аквариум. Сейчас это место имеет репутацию театрального оазиса. Рядом находятся два театра – «Сатиры» и «Моссовета».

0: Читаем книгу. Джером Клапка Джером. Мистер Пирамид. Фрагмент.
1: «Откуда ты добыл этого кота, Дик?» — спросил я, придя, наконец, в себя. «Он сам пришел ко мне», — ответил мой приятель. «Это было полгода тому назад. Мне совсем не везло в то время. Две мои пьесы, на которые я возлагал большие надежды, были забракованы, я совершенно упал духом. Нужно тебе сказать, что я тогда был влюблен и задумал жениться. Но слух о моих неудачах дошел до отца моей невесты, и тот категорически отказал мне от дома. Я был одинок и сидел по уши в долгах. Вообще мне казалось, что мир сошелся для меня клином. Мне нужно скорее убраться из него. Другого средства я не видел. И вот в один памятный вечер я решил пустить себе пулю в лоб. Револьвер был уже заряжен и лежал у меня на столе, а я сидел в этом самом кресле и готовился к великому скачку в такое же великое неизвестное. Я хотел покончить все счеты с неудавшейся жизнью ровно в полночь и ждал боя часов. Было без пяти минут 12. Вдруг я услышал легкое царапанье в дверь, на которое сначала не обратил внимания, но оно становилось все настойчивее и как-то особенно стало действовать на мои и без того напряженные нервы. Наконец я не выдержал, вскочил, подбежал к двери и с размаху открыл ее. Вошел этот кот. Он прыгнул на то место, которое с тех пор и занимает постоянно, и уставился на меня своим загадочным взглядом. Я, удивленный, снова опустился в кресло и, в свою очередь, взглянул на непрошеного гостя, недоумевая, зачем ему понадобилось пожаловать ко мне, и притом в такую минуту. Потом я посмотрел на часы. Оставалось еще 2 минуты до срока. Сжав зубы, я уже взялся было за револьвер, чтобы испытать силу своей воли, как вдруг ко мне постучались. Оказалось, это был швейцар, только что нашедший в своем ящике завалявшееся письмо, адресованное мне и доставленное с утренней почтой. Швейцар рассыпался в извинениях за оплошность, и я отдал ему уцелевший у меня в кармане последний шиллинг. Письмо заключало известие о том, что один из моих родственников умер в Мельбурне, оставив мне в наследство 3000 фунтов стерлингов. Я сунул револьвер в ящик стола, поцеловал кота и пожалел, что мне нечем угостить его, моего спасителя. А что его зовут Пирамидом, я узнал потом. Нашлись люди, которые были знакомы с одним из его прежних хозяев, которому он тоже в свое время принес счастье. Дик взял кота к себе на колени. Тот блаженно замурлыкал и принялся тереться головой об его грудь, задевая его по носу своим пушистым хвостом. «Чтобы ему погостить и у меня хоть недельку», — со смехом сказал я, потянувшись погладить черную бархатистую шкурку мистера Пирамида. «Может быть, он когда-нибудь придет и к тебе», — задумчиво проговорил Дик. «А знаешь что? Ведь я часто разговариваю с ним как с человеком и многому научился у него. Свое последнее сочинение, которое имело такой громкий успех, я приписываю не одному себе, оно создано под влиянием Пирамида, и я считаю его своим соавтором». Свернувшись клубком на коленях хозяина, кот снова устремил на меня свой магический взгляд, от которого я, как ни старался, не мог увернуться. В первоначальном виде эта пьеса вышла у меня довольно циничной, — продолжал Дик. Я думал взять хоть этим, но когда стал ее перечитывать, мне вдруг послышался голос, говоривший как будто через мое плечо. «Да это будет очень хорошо, если ты переделаешь ее и превратишь все эти ядовитые речи в спокойные, дышащие благородством чувств, и заставишь своего главного героя Шалопая погибнуть вместо того, чтобы возносить его на вершину незаслуженного благополучия, а свою противную неженственную героиню заменишь каким-нибудь светлым женским образом». Я с негодованием оглянулся, чтобы узнать, кто это осмеливается давать мне такие непрошенные советы. Но в комнате никого не было, кроме меня да кота, сидевшего на ручке моего кресла и пристально смотревшего на меня. Когда я заглянул в его зеленые глаза, мне почудилось, что именно из этих глаз и раздается смутивший меня голос. Я задумался. Вдруг опять раздался тот же убеждающий голос, и я, сам не зная как, поддался ему и переделал свою пьесу по его указанию. Ты сам знаешь, какой успех выпал на ее долю. Директор театра уверяет, что она пройдет еще раз 100, и все при полном сборе. Кот вдруг спрыгнул с колен своего хозяина и махнул через открытую оконную форточку на улицу. Избавленный от чар этого странного существа, затуманивавших мои мысли, я облегченно вздохнул и с легкой насмешкой проговорил: «Не он же в самом деле причина твоего успеха, Дик. Неужели ты серьезно думаешь, что в нем сидит какой-нибудь добрый гений? Ты и сам подумал бы так, если бы прожил с ним 6 месяцев, как я», — серьезно ответил Дик. «Я не один смотрю на него, как на гения, приносящего счастье. Спроси достопочтенного Уайчерли, нашего знаменитого проповедника, и он скажет тебе то же самое». «Разве и ему помог кот?» — с еще большей насмешкой спросил я. «Да». Достопочтенный Уайчерли был викарием в Ист-Энде и целых 10 лет вел жизнь бедного и безвестного труженика. Он работал самоотверженно и героически бился с нуждой. Можно было ожидать, что он так и заглохнет, никем не признанный и едва способный поднять на ноги свою семью, потому что у него недоставало сил на удовлетворение все возраставших потребностей детей. А теперь, как тебе известно, он, так сказать, первый пророк нашего высшего общества, разъезжает на чистокровных арабских лошадях, и его прежде едва заметное брюшко с каждым днем принимает все более округлую форму. На днях он был у меня, чтобы сговориться насчет одной моей пьесы, которую я обещал дать для устраиваемого им благотворительного спектакля. Пирамид подошел к нему, ласково потерся об его ноги и замурлыкал свою песню. Достопочтенный Уайчерли ласково погладил кота и весело проговорил: «А, приятель, теперь ты здесь?» «Да, мы живем с ним вместе уже 1/2, — заметил я. Проповедник многозначительно усмехнулся и молча оглядел мою обстановку, которая так разнится от той, в какой он видел меня раньше. Мы поняли друг друга без дальнейших слов. Некоторое время я не встречался с Диком, но много слышал и читал о нем, потому что он сделался самым популярным драматургом своего времени. О мистере же Пирамиде я совершенно забыл, пока в один прекрасный вечер не встретился вновь с зелеными безднами его глаз. Это было в доме одного из моих приятелей, художника, который вдруг из мрака выдвинулся к свету, то есть из умиравшего с голоду в нетопленной мансарде жалкой безвестности, превратился чуть не в гения. «Ба!» — воскликнул я. «Да это не как мистер Пирамид Дика Дункермана!» Художник поднял на меня глаза и ответил: «Да, он самый. Я его взял к себе, потому что трудно прожить одними идеалами». Больше он ничего не добавил, да и я не стал продолжать дальнейших расспросов. С тех пор я встречал Пирамида в домах многих знакомых. Некоторые из них называют его другими именами, но я уверен, что это тот же самый кот. Я слишком хорошо знаю чарующие бездны его загадочных изумрудных глаз, чтобы ошибиться. Он всегда всем приносит то, что называется счастьем. Но я до сих пор не решил, добрый он гений или злой. Все-таки мне интересно знать, услышу ли я когда-нибудь его царапанье и в свою дверь.
0: Джером Клапка Джером, мистер Пирамид. Фрагмент читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: Энциклопедия.
1: Буква Г. Грог. Напиток, включающий в себя ром и различные пряности, лимонный сок, сахар или мед. В 17 веке в английском военном флоте было две свято соблюдавшиеся традиции: давать морякам перед боем порцию рома и разбавлять его водой. Необходимость второй традиции объяснялась обычно либо экономией, либо борьбой с алкоголизмом, главным врагом всех английских моряков. И никому не пришло бы в голову дать разбавленному рому какое-то специальное название, если бы не вице-адмирал Эдвард Вернон по прозвищу «Старый Грог». Грог – это плащ из гофрированной плотной шерстяной ткани. В 1741 году, во время неудачной осады Картахены, разбавленный ром в очередной раз оказался единственным доступным лекарством от всех болезней, эпидемии которых обязательно сопровождали длительные военные действия. Легенда утверждает, что именно тогда Вернон приказал добавлять в ром не только воду, но и лимонный сок с корицей.
0: Читаем книгу. Михаил Лермонтов. Герой нашего времени.
2: В 4 часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил. «Что такое?» «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос 3 офицера, пришедшие за мною. Они были бледны, как смерть. «Что?» «Вулич убит!» Я остолбенел. «Да, убит!» — продолжали они. «Пойдем скорее!» «Да куда же? Дорогой узнаешь!» Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице. На него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» «Тебя!» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца. Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только 2 слова. «Он прав». Я один понимал темное значение этих слов. Они относились ко мне. Я предсказал невольно бедному его судьбу. Мой инстинкт не обманул меня. Я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины. Убийца, заперся в пустой хате на конце станицы, мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу в торопях, пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная. Вот, наконец, мы пришли, смотрим. Вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою, женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшая безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками. То была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились, молитву они шептали или проклятие. Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня. Бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет. Окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом. Порой он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится. В это время старый Есаул подошел к двери и назвал его по имени. Тот откликнулся. «Согрешил, брат Ефимыч», — сказал Есаул. «Так уж нечего делать, покорись».
3: «Не покорюсь», — отвечал казак.
2: «Побойся Бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Ну уж, коли грех твой тебя попутал, ну, нечего делать, своей судьбы не минуешь».
3: «Не покорюсь», — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.
2: «Э, тетка, — сказал Есаул старухе, — поговори сыну, авось тебя послушает. Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уже 2 часа дожидаются».
3: Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.
2: «Василий Петрович, — сказал Есаул, подойдя к майору, — он не сдастся, я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? В ставне щель широкая».
3: В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.
2: «Погодите, — сказал я майору, — я его возьму живого». Велев Есаулу завести с ним разговор и, поставив у дверей 3 казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.
3: «Ах ты, окаянный! — кричал Есаул. — Что ты над нами, смеешься, что ли? Али думаешь, что мы с тобой не совладаем?»
2: Он стал стучать в дверь изо всей силы. Я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака,

0: Народ разошелся, офицеры меня поздравляли. И точно было с чем. После всего этого, как бы, кажется, не сделаться фаталистом, но кто знает, наверное, убежден ли он в чем или нет. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка? Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера, напротив. Вот что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится. А смерти не минуешь. Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимовичу все, что случилось со мною, и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:
1: «Да-с, конечно-с, эта штука довольно мудреная. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских. Они как-то нашему брату неприличны. Приклад маленький, того и гляди, нос обожжет. Зато уж шашки у них просто мое почтение». Потом он промолвил, несколько подумав:
0: «Да, жаль беднягу. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. Впрочем, видно уж, так у него на роду было написано. Больше я от него ничего не мог добиться. Он вообще не любит метафизических прений».
2: Михаил Лермонтов, герой нашего времени. Фрагмент читал Юрий Заборовский.

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: погода стояла морозная, а казенная шинель совсем не грела. Почти замерзший молодой человек достал записную книжку и стал писать.
1: Авторское право.
0: В марте 1819 года Владимир Даль закончил обучение в Петербургском морском корпусе. 18-летний мичман был направлен служить на Черноморский флот. Путь предстоял неблизкий. На паре почтовых лошадей молодой офицер отправился в дорогу. Погода стояла морозная, а казенная шинель совсем не грела. Старый ямщик, подбадривая юношу, указал на небо. Набегали тучи. «Замолаживает барин». Даль не понял, о чем речь, и переспросил. Ямщик охотно объяснил. «Пасмурнит, потеплеет скоро». К его удивлению, почти замерзший молодой человек достал записную книжку и стал писать. «Замолаживать, иначе пасмурнить, в новгородской губернии значит заволакиваться тучами, говоря о небе, клониться к ненастью». Так Владимир Иванович Даль записал первое слово для будущего четырехтомного толкового словаря живого великорусского языка. Зная эту историю, друзья-литераторы сочинили анекдот. «Подмолаживает, однако», — сказал ямщик, глядя на синеющее небо. Мичман Даль поудобнее устроился в санях и стал записывать. «Подмолаживает, быстро холодает». А ямщик тем временем продолжил. «Потолопиться бы нам, барин, а то замерзнем».
1: Авторское право. Читаем книгу. Эрнест Хемингуэй. «Война на линии Зигфрида». Перевод Марии Ларье.
2: В тот вечер мы миновали брошенные старомодные доты, которые многие на свое горе приняли за линию Зигфрида, и проехали еще хороший кусок в гору. На следующий день миновали вторую линию бетонированных дотов, охранявших развилки дорог и подступы к главному западному валу, и в тот же вечер достигли высшей точки возвышенности перед западным валом с тем, чтобы утром начать атаку. Погода испортилась, шел дождь, позади на ближайшем холме стояла немецкая трибуна, с которой командование наблюдало за маневрами, долженствовавшими доказать, что прорыв западного вала неосуществим. Мы готовились атаковать его в том самом пункте, который немцы выбрали, чтобы в показном бою подтвердить его неприступность. Все ниже следующее рассказано словами капитана Ховарда Блаззарда из Аризоны. Его рассказ даст вам некоторое представление о том, как шли бои. «С вечера мы ввели в город третью роту. Противника там в сущности не было. Речь идет о городке, или вернее деревушке, из которой утром началось наступление. Полковник из Вашингтона, округ Колумбия, вызвал всех трех батальонных командиров, начальника разведки, начальника оперотдела штаба и изложил план завтрашнего прорыва. В пункте, где мы будем прорываться, заметьте стиль, не попытаемся прорваться, а будем прорываться, нам полагалось иметь одну танковую роту и одну роту самоходных противотанковых пушек, но дали нам всего один танковый взвод, 5 танков. Вторая рота выступает рано, еще до 6 утра, она передвигается на танках и самоходках. Пока она подходила, мы ввели самоходки в город и, наконец, в 12:30 получили свой танковый взвод. 5 штук, ни больше, ни меньше. Первая рота так отстала, что никак не могла подоспеть. Вы помните, что творилось в этот день? Много, много чего творилось. Поэтому полковник снял одну роту из первого батальона и подкинул ее нам, чтобы у нас было для атаки 3 роты. Это было примерно в час дня. Мы с полковником пошли по левой развилине, чтобы слева смотреть, как начнется атака. Началась она отлично. Вторая рота погрузилась на танки и самоходки. Они продвинулись под самый гребень и развернулись веером. Все как полагается. И только они достигли гребня, третья рота на правом фланге открыла огонь из пулеметов и 60-миллиметровых минометов, чтобы отвлечь внимание от второй. Танки и самоходки полезли дальше вверх, и тут их встретили огнем зенитки. Немецкие зенитные орудия, стреляющие почти так же быстро, как пулеметы, использовались для стрельбы прямой наводкой по наступающим наземным войскам. Мы знали, что у них там есть и 88-миллиметровая, но те пока молчали. Когда стали стрелять пулеметы и зенитки, Наши солдаты соскочили с танков, все как полагается, и пошли дальше. И шли хорошо, пока не оказались на большом голом поле, за которым начинался лес. И вот тут-то заговорили 88-миллиметровые. Это уж вдобавок к зениткам. Одна самоходка наскочила на мину слева, помните, у той узкой дороги, перед тем, как ей войти в лес, и танки попятились. Один танк и одна самоходка вышли из строя, и все дали задний ход. Знаете, как это бывает, когда они начинают пятиться. Солдаты стали возвращаться назад через поле, таща нескольких раненых, нескольких охромевших. Знаете, как они выглядят, когда возвращаются? Потом стали возвращаться танки и самоходки, и люди прямо толпами. Не могли они удержаться на этом голом поле, и те, что не были ранены, стали звать санитаров для раненых. А вы знаете, как это всех выводит из равновесия. Мы с полковником сидели возле дома и видели весь бой, и как хорошо он начался. Мы уж думали, что они прошли. А потом началась эта петрушка. И вдруг несутся пешком 4 танкиста и орут, как оглашенные, что все пропало. Тут я обратился к полковнику, я служил в 3-м батальоне давно, и говорю: «Сэр, разрешите мне пойти туда, я бы дал этим мерзавцам под зад и захватил цель». А он говорит: «Вы начальник разведки штаба, оставайтесь на месте». Ну, прищемил мне, значит, хвост. Очень это было досадно. Посидели мы там еще минут 10-15, а раненые все шли, а мы все сидели, и я уж стал подумывать, что мы этот бой проиграем. А потом полковник сказал: «Пошли, надо их завести, не допущу, чтобы это дерьмо сорвало атаку». И мы двинулись в гору. И встречали кучки людей. Вы знаете, как они сбиваются в кучки, и можете себе представить, какой вид был у полковника, когда он шагал в гору со своим револьвером 45-го калибра. Там наверху, где начинается спуск, есть такой узенький карниз. Под прикрытием этого карниза собрались все танки, самоходки, и вторая рота растянулась там вроде как стрелковой цепью, и все они были как мертвые. И атака выдохлась. Полковник поднялся в гору, стал над карнизом, где все они залегли, и говорит: «А ну-ка ударим по этим фрицам, ну-ка перебьем эту сволочь, ну-ка перевалим на ту сторону и выполним задачу». Он поднял свою пушку, пальнул 3 раза в сторону, откуда фрицы вели огонь, и говорит: «Доберемся до этих треклятых фрицев, вперед, и чтобы ни одного человека здесь не осталось». Они тряслись от страха, но он все уговаривал их и убеждал, и скоро сначала несколько человек, а потом и почти все зашевелились. А уж когда они зашевелились, тут полковник и я, и Смит пошли вперед. И атака возобновилась, и мы вошли в лес. В лесу было скверно, но шли они теперь хорошо. Когда мы вошли в лес, лес этот саженный, еловый, очень густой, снаряды расщепляли и ломали деревья, и обломки пролетали в полумраке леса, как копья, а люди теперь кричали и перекликались, чтобы не поддаться жути лесных потемок, и стреляли, и убивали немцев, и шли все вперед. Танкам там было не пробраться, и они вышли на опушку. Они стали было стрелять в лес, но скоро пришлось это прекратить, потому что вторая рота продвинулась лесом далеко вперед.
1: Эрнест Хемингуэй. «Война на линии Зигфрида». Фрагмент читал Егор Серов.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: Первый источник.
1: Слышу речь не мальчика, но мужа. Так с легкой иронией говорят, когда кто-то высказывает зрелое, здравое суждение. Первоисточник. Трагедия Пушкина, Борис Годунов. С этими словами Марина Мнишек обращается к самозванцу. «Постой, царевич! Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю и вижу вновь Димитрия».
0: Читаем книгу. Эрл Биггерс. Убийца едет в Гонолулу.
2: Ну, что скажешь, Уэлби?
3: Запутанная история, сэр.
2: Богатый немолодой джентльмен совершает путешествие с симпатичной воспитанницей. Он останавливается в лондонском отеле. Убийца приходит к нему под утро.
3: Врач сказал, что это случилось около 4 утра.
2: Именно тогда сторож видел человека в сером костюме. Убийца незаметно входит в номер. Ты осмотрел замочную скважину?
3: Следов взлома нет.
2: Может, старик просто не запер дверь? Так, он мирно спал, когда вошел убийца, но проснулся, когда ремень коснулся его горла. Между убийцей и жертвой завязалась борьба, в кулаке Дрейка остался ключ, принадлежащий убийце. Но, возможно, ключ принадлежит самому Дрейку, он мог достать его из-под подушки. Силы старика иссякают, убийца его душит, а потом кладет в карман жертвы мешочек с камнями.
3: Есть одна странность, сэр. Постель почти не смята, и убитый лежит поверх покрывала.
2: Ты думаешь, Дрейк был убит в другом месте, а потом его перенесли на собственную постель?
3: Возможно, сэр, но есть еще одно.
2: Что?
3: Ингалятор. На нем нет никаких отпечатков.
2: И отпечатков пальцев убитого тоже нет?
3: Перед тем, как поставить на стол, его хорошо протерли. Тоже сделали с часами и с мебелью в комнате.
2: А что ты думаешь об этих туристах? Кин кажется мне очень подозрительным.
3: Он не тот, за кого себя выдает.
2: А Хонивуд? У него так дрожали руки, я думал, сигарета вот-вот упадет на ковер.
3: Думаю, сэр, Хонивуд знает гораздо больше, чем сказал.
2: А мы знаем, что у него шалят нервы. И тем не менее он спит крепко, как младенец.
3: Девушка тоже ничего не слышала, сэр.
2: Да, мисс Поттер. И у нее есть мотив, ей достанутся деньги. Удивительно, какие хорошенькие бывают американки, а, Уэлби? И жена Минчина весьма не дурна. Ведь ей не больше 25, а ее супругу хорошо за 40. Вообще, признаться, этот жирный Боров порядком разозлил меня.
3: Вы помните дело Аль Капоне, сэр? Кажется, там фигурировало имя Макса Минчина.
2: В самом деле? Думаешь, это он?
3: Я помню его фотографии в газетах. Его обвиняли в рэкете, вымогательствах и двух заказных убийствах. Но дело закрыли за недостатком улик.
2: Надо будет присмотреться к этому типу. Хотя Дрейк не был изрешечен пулями. Интересно, кто такая эта Сибилла Конвей?
3: Вы думаете, она может иметь отношение к убийству, сэр?
2: Видишь, в этой группе слишком много стареющих мужчин с молодыми спутницами и спутниками. Понимаешь?
3: Просто это дорогое путешествие, сэр. Его могут себе позволить только очень богатые люди.
2: Ну да, те, кто может себе позволить купить жену или секретаря. Впрочем, Кин и Хонивуд не похожи на богачей, и женщин при них нет.
3: Джон Росс тоже путешествует один.
2: У него вполне респектабельный вид. Не он ли ожидает Сибиллу Конвей?
4: Прошу прощения, что помешал вам, господа.
2: Да, мистер Лофтон.
4: Но я хотел бы поговорить без свидетелей.
2: Слушаю вас, Лофтон.
4: Дело в том, что этот ремень, который вы нам показали, этот ремень очень похож на тот, которым я связываю свой чемодан. Я купил его перед отъездом из Нью-Йорка.
2: Ну, может быть, вы принесете ремень сюда, мы их сравним?
4: В том-то и дело. Я только что проверил. Мой багажный ремень исчез.
2: Вот как? Тогда, возможно, это вашим ремнем задушили Дрейка?
4: Возможно, что так. Господи. По крайней мере, он очень похож на мой.
2: А когда вы его видели в последний раз?
4: Когда? 2 дня назад, кажется. Когда распаковывал багаж. Я поставил чемодан в шкаф, а ремень повесил на крючок за дверью.
2: Кто заходил к вам в номер?
4: Почти все мои туристы. Исключая дам, конечно. Минчин и Росс уточняли расписание. Мистер Тейт просил вызвать к нему управляющего. чтобы отдать на хранение кое-какие ценные вещи. Хонивуд хотел сменить номер. Послушайте, я не хочу думать, что кто-то из нашей группы причастен к убийству. Я... Вы же не думаете, что это я?
2: Не знаю, вы поспорили с жертвой накануне убийства, вы видели его последним. Иногда ссора бывает достаточным поводом.
4: Бог мой, инспектор, вы же не думаете этого. У Дрейка был вздорный нрав, но он был добряк и в сущности вполне приятный человек. Да, как я понял, он просто приревновал свою племянницу к Марку Кеннету. К тому же, не я последним видел Дрейка. Около 12 я заходил к управляющему и видел, как принесли телеграмму.
2: Телеграмму для Морриса Дрейка?
4: Да. А Генри, дежурный по этажу, должен был отнести ее. Он не сказал вам об этом?
2: Уэлби, быстренько найдите-ка этого Генри и приведите сюда. И заодно посмотрите в бумагах убитого, нет ли там свежей телеграммы.
3: Слушаю, сэр.
4: Думаю, нужно сходить за управляющим.
2: Погодите, не будем поднимать шума.
4: Ой, сюда идет Марк Кеннет. Я уйду, инспектор, можно? Я не хочу, чтобы члены группы думали, что у нас есть какие-то секреты.
2: Главное, не покидайте отель.
4: Да, инспектор, разумеется.
5: Официант, счет! Сию минуту, сэр.
6: Куда это убежал наш уважаемый гид? Держу пари, он знает об этом убийстве больше, чем мы с вами. Вы разрешите, инспектор?
2: Пожалуйста.
6: Спасибо. Я заглянул в ресторан, но там, кажется, община квакеров празднует крестины. Впрочем, может быть, это ирландские поминки, я не силен в том, что касается английских традиций. Знаю только, что такое шумное веселье не по мне. Любезный, можно мне чашку черного кофе и порцию бренди?
5: Сию минуту, сэр.
6: Знаете, инспектор, когда-то мой патрон не упускал возможности повеселиться, но под старость заделался ханжой и теперь вовсю осуждает чужие пороки, особенно пьянство. Так что я могу выпить рюмку вина, только когда его нет рядом.
2: Простите мою откровенность, но ваше положение весьма двусмысленно. Мистер Кеннет.
6: В точку, инспектор. Двусмысленное. Именно так. Видите ли, я учился в Гарварде, но не закончил курса. Мой отец разорился на бирже и пустил себе пули в лоб. Куда бы мне податься, подумал я тогда. И один приятель рассказал мне про Тейта, что тот ищет образованного молодого человека на должность секретаря. Так мы познакомились.
5: Ваш кофе, сэр.
6: Да, спасибо.
2: Жизнь не была для вас легкой, да, Марк?
6: Что?
2: Нет, так... Вспомнил слова мисс Поттер.
6: Я доволен своей работой, инспектор. Мне нравится хорошо одеваться, жить в большом красивом доме. Нравится путешествовать. Да, мое положение двусмысленно, но неоднозначно. Просто старику хочется видеть у своей постели не беззубую сиделку с седыми космами, а молодое, веселое лицо.
2: Что вы можете сказать о ваших попутчиках? Ну вот, что, например, представляет из себя мистер Кин?
6: Не уверен, что я достаточно наблюдателен. Впрочем, извольте. Кин — неприятный тип. Вечно сует нос не в свои дела, подслушивает у дверей. Судя по тому, как он одет, у него редко бывает лишние десятка в кармане.
2: А Лофтон?
6: Безобидное ничтожество. Впрочем, он неплохо образован. Вчера он рассказывал занятные вещи о Тауэре. Вся эта история с Эдуардом Вторым, ну, знаете.
2: Кстати, вам приходилось общаться с покойным?
6: А вот его действительно жаль. Забавный старик, общительный и не злой. Кому понадобилось его убивать?
2: Вам, например. Вы нравитесь мисс Поттер, его воспитаннице. Она молода и хороша собой. Со смертью Дрейка она наследует крупную сумму денег. Вы женитесь на ней и сможете забыть о своем двусмысленном положении.
6: Ну, это уж слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мисс Поттер умна, ей незачем связывать свою жизнь с таким никчемным шалопаем, как я.
2: Преступление на почве страсти, мистер Кеннет, потому и трудно бывает разгадать, что страсть не слушает голос разума. Кстати, что вы думаете о мисс Поттер? Не могла она задушить своего дядюшку?
6: Помела? Я расцеловал бы вас, инспектор, если б узнал, что это она. Но... Эта девушка слишком разумна и добродетельна.
2: Добродетельна?
6: В самом высоком значении этого слова, инспектор. Если будет нужно принести кого-нибудь в жертву, она пожертвует собой, но не другим.
2: Вот как. А что насчет Минчина? Его жена ведь тоже весьма аппетитная особа, а, Марк?
6: Когда-то мы были с ней дружны. Только это между нами, инспектор. В прошлой жизни она была танцовщицей в мюзик-холле. Ну, вы понимаете?
2: Понимаю, понимаю.
6: Минчин неплохой парень. Главное, не жадный. На корабле он 3 раза устраивал для всех ужин.
2: Было весело?
6: Нет. Нет, что вы. Но, глядя на Макса Минчина, нельзя не смеяться.
2: А что вы скажете про Хонева?
3: Господин инспектор, я привел коридорного Генри Майлза. Пришлось разыскивать его дома. Он живет тут рядом, на Черридж-стрит.
2: Скажите, Генри, вчера вы относили телеграмму мистеру Дрейку?
7: Да, сэр.
2: Вы отдали телеграмму ему в руки?
7: Да, сэр.
2: Почему же вы не рассказали об этом?
7: Я думал, это не важно, ведь это обычное дело.
2: Вы лжете, Генри, и церемониться с вами я не буду. Велби, отведи его в участок.
3: Слушаю, сэр.
2: Теперь я вижу, это и есть убийца Дрейка.
7: Нет, сэр, я не убивал, я все расскажу. Мэри говорила, что я должен рассказать вам все.
2: Мэри твоя сообщница?
7: Это моя жена, сэр. Я спросил ее, нужно ли рассказывать про те 100 фунтов. Видите ли, сэр, я получил 100 фунтов за молчание.
2: От кого?
7: От мистера Хонивуда, сэр. Вы посадите меня в тюрьму?
2: Выкладывай, а там посмотрим.
7: Я хотел вам рассказать, сэр, но 100 фунтов – большие деньги. Но я ничего не знал об убийстве. Клянусь вам, сэр, я только принес телеграмму.
2: Так успокойся, успокойся. Почему Хонивуд дал тебе деньги?
7: Когда я принес телеграмму, в том номере, в 33-м, там был не мистер Дрейк.
2: А кто?
7: Мистер Хонивуд, джентльмен из 34-го номера. Он прочитал имя на телеграмме и вернул ее мне. «Мистер Дрейк в моей комнате», — сказал он. «На ночь мы поменялись номерами. Постучите туда».
2: «Так, и ты постучал. И кто тебя открыл?»
7: «Мистер Дрейк. Он был в пижаме, сэр. Он взял телеграмму и прочитал ее. Мне показалось, что он обрадовался, сэр. Когда он мне дал чаевые, я ушел».
2: «А когда ты получил 100 фунтов?»
7: «Утром, сэр».
2: «Во сколько?»
7: «Было почти 7 часов. Мистер Хони вот вызвал меня и попросил никому не говорить об обмене комнатами. Он был уже в своем номере, в пижаме и в халате. Он дал мне 100-фунтовую бумажку, и я очень удивился. Но у постояльцев бывают разные причуды, сэр. А потом я нашел мистера Дрейка мертвым в его номере. Я испугался, сэр, и сразу пошел к управляющему. Потом я встретил мистера Хонивуда и сказал, что буду вынужден во всем сознаться. Клянусь, что я не причастен к убийству. Это он мне сказал. Умоляю, не впутывайте в это дело ни меня, ни себя, иначе тот, кто убил Дрейка, будет охотиться на нас обоих. Вот.
6: Неужели Дрейка прикончил этот растяпа Хонивуд? Что-то мне трудно в это поверить, инспектор.
2: Вот что, Велби, отведите к этому красавцу Гриффиту, пусть запишет его показания. Главное, не упускайте подробностей.
3: Слушаю, сэр.
7: Прошу вас, сэр, не говорите управляющему. Если меня уволят, у нас 2 маленьких ребятишек, и скоро появится 3-й.
2: Хорошо, хорошо, хорошо. Пока я буду молчать. Но если тебе придется давать показания в суде, правда откроется. Ты же понимаешь это.
7: Благодарю вас, сэр. Дети помолятся за ваше здоровье, сэр.
6: Ну что ж, самое время заказать еще 1 рюмочку бренди. Убийца найден. Дело раскрыто. А почему вы не приказали схватить Хонивуда?
2: Поручаю это вам, Кеннет. Сходите и приведите его, только не поднимайте шума. Скажите, что я забыл кое-что уточнить. А я пока поговорю с управляющим. Нам нужно найти эту телеграмму.
6: Хорошо.
0: Эрл Биггерс. Убийца едет в Гонолулу. Фрагмент. Роли исполняли Виктория Толстоганова, Дмитрий Креминский, Рифат Сафиулин и другие. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения.
1: «В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, — говоришь, — но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленье не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь». Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: Читаем книгу. Николай Жадвоин. «Мирное и боевое прошлое лейб-гвардии конно-гренадерского полка. Русское шампанское».
3: В этот вечер государь был в особенно отличном настроении. Он был в полку, где любил часто бывать. Да еще и командиром полка был его личный друг, князь Василий Александрович Долгоруков. И мы понимали, что государь чувствует себя уютно, хорошо и доволен. Нас было мало, настроение было радостное и дружное. Прошел обед, во время которого играли наши трубачи под управлением нашего капельмейстера. Слушали балалаечников в библиотеке и затем перешли на веранду в сад, где слушали полковых песенников. Погода нам благоприятствовала, и в саду дышалось легким весенним воздухом. В это время наш старик-метрдотель Ефим Семенович вспомнил, что забыл осмотреть погреб. Шампанского оказалось в нем мало. Заказ петерговским магазинам мог быть выполнен только на следующий день, так как у них не было сегодня французского шампанского. Обратились в собрание Леб-Улан и Леб-Драгун, но у них этого вина тоже не оказалось. А в петерговском отделении гвардейского экономического общества в эту минуту можно было достать только русское шампанское, абрау-дюрсо. Ничего не оставалось делать, как купить это вино, вообще тогда не принято в наших офицерских собраниях. Когда осталась последняя бутылка Клико, ее поставили на тот край стола, где сидел государь, а дальше уже было поставлено абрау-дюрсо. Внимательный государь сразу заметил это и спросил: «Из-за внезапности сегодняшнего обеда у вас, вероятно, не хватило французского вина». Князь Долгоруков доложил, что «мы поздно вернулись с осмотра стрельбы, и когда проверили погреб, то убедились, что шампанского мало, и мы нигде в Петергофе не могли достать нашего обычного вина, и вынуждены были в экономическом обществе купить то, что у них было, а именно абрау-дюрсо». На это его величество соизволил сказать: «Я этому очень рад. Я люблю абрау-дюрсо, налейте мне стакан его. Я несколько раз хотел при дворе ввести русское шампанское, но не встречал сочувствия. Теперь я могу это сделать, имея случайный инцидент». А вот из книги Павла Романова «Застольная история государства российского». Завтрак обыкновенно состоял из трех блюд и кофе. Обед из четырех блюд. Суп, рыба, мясо, сладкое, фруктов и кофе. За завтраком подавались мадера и красное крымское вино. За обедами мадера, красное французское и белое удельное. Шампанское пили в особых случаях, по поводу именин или побед русских войск. Причем подавалось только отечественное, абрау-дюрсо.
2: Николай Жадвоин. «Мирное и боевое прошлое лейб-гвардии конно-гренадерского полка. Русское шампанское». Фрагмент читал Алексей Шутов.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Вчера по телевизору показывали один из моих самых любимых фильмов.
2: Так, какой же?
1: И я хочу тебе любопытный фрагмент дать послушать. Он очень короткий.
2: Давай.
1: Вот этот.
2: Слушаем.
3: Князь, с одного боку. Я байстрюк. Ты знаешь, что такое байстрюк? Нет. Незаконно рожденный.
2: Ну да, правда, хороший фильм. Даже помню песню, которая будет идти следом в этом эпизоде. А почему ты решил со мной этот фрагмент обсудить?
1: А я обратила внимание, что герой говорит «я незаконно рожденный». Это правильная форма? Ведь есть другой вариант ударения – «незаконно рожденный». И я весьма часто слышу, как люди употребляют слово именно в таком виде.
2: А вот подметил ты правильно, действительно, момент такой спорный. Ведь слово это образовано от словосочетания, да, «рожден вне закона».
1: Угу.
2: Ну, сейчас, правда, его почти не употребляют, потому что вместо «незаконно рожденный» довольно часто говорят, например, «внебрачный».
1: А, ну да, такой вариант мне даже больше нравится.
2: Ну, согласен с тобой. Ну, а поскольку «рожденный» происходит от глагола «рожден», ну и ударение, значит, будет соответствующее. Именно «незаконно рожденный».
1: А я прочитала, что раньше словари давали вариант «незаконно рожденный», но потом форма изменилась.
2: Ну да, просто раньше это не было устойчивой нормы ударения, а сейчас эта норма есть.
1: И, кстати, я видела в словаре Зарвы строгое примечание «не незаконно рожденный», то есть только «незаконно рожденный», все строго.
2: Да, и ты, и Зарва правы. Действительно, допускается только один вариант «незаконно рожденный». Ну и в этом же списке, да, какие слова еще? Новорожденные, да, или просто рожденные, а не рожденные же.
1: Ну да.
2: Вот. Но в фильме о гардемаринах, который ты смотрела, нам показывают другое время. И в то время тогда, да, могли говорить совершенно иначе.
0: Родная речь. Читаем книгу. Дмитрий Мамин, сибиряк. Кормилец.
4: Избушка Марковна стояла на самом краю першинского завода, и до фабрики было с версту. В избах кое-где мелькали огни, везде собирались рабочие на фабрику. На стеклах маленьких окошек прыгали и колебались неясные тени. По дороге то и дело скрипели отворявшиеся ворота, и из них молча выходили рабочие и быстро шли по направлению к фабрике. Иногда попадались Федоркины подружки — Марьки, Степаньки, Лушки. Вместе девушки начинали бойко переговариваться, смеялись и толкали одна другую. Эта болтовня бесила Прошку. Дровосушки — так звали поденщиц, которые работали на дровосушных печах, хохотали еще больше и начинали дразнить Прошку. С ними перешучивались парни, шагавшие на фабрику. Рабочие кучками шли по берегу заводского пруда, поднимались на плотину и потом исчезали в закопченной заводской сажей воротах караульни. Федорка провожала братишку до самого пожога, где он бил руду, то есть большие куски обожженной железной руды, разбивал в мелкую щебенку. Пожог стоял в самом дальнем углу громадного фабричного двора. Снаружи виднелись только серые толстые стены, выложенные из крупных камней. Внутри пожог разделялся на два дворика. В одном постоянно обжигалась новая руда, а в другом ее разбивали в щебенку такие же мальчуганы, как Прошка, да еще две пожилые женщины, вечно завязанные какими-то тряпками. В том дворике пожога, где били руду, по утрам всегда горел костер. Федорка подходила к огню, грела свои красные руки и сердито огрызалась от пристававших к ней мальчишек-рудобойцев, усвоивших уже все ухватки больших рабочих. Собравшись в пожоге, мальчишки начинали завтракать, потому что дома обыкновенно не успевали проглотить куска. Их было человек 15, от 10 до 14 лет. Около костра образовывалось живое кольцо из чумазых лиц, торопливо прожевывающих свою утреннюю порцию. Прошка чувствовал себя лучше в этой подвижной толпе и быстро съедал оставленный Федоркой завтрак, обыкновенно состоявший из куска ржаного хлеба и нескольких картошек. Федорка всегда умела сделать так, что и ломоть хлеба у Прошки был больше, чем у нее, и картошка лучше. А когда в доме была недостача в хлебе, Федорка отдавала все братишке, а сама перебивалась неевшей. Прошка не видел этого и постоянно жаловался, что Федорка все лопает сама, а он, Прошка, всегда хочет есть.
5: «И вы, соловьи, чего расселись? Пора на работу!» — кричал на мальчишек дозорный Павлыч. «Жалованье-то любите получать!»
4: Рудобойцы расходились по поджогу к своим кучам руды. Тяжело было приниматься за эту несложную работу, и Прошка всегда чувствовал, как у него ноет спина, а руки едва поднимают железный молоток, насаженный на длинном черенке. Все обыкновенно принимались за работу молча, и в пожоге было слышно только тюканье молотков по камню, точно землю клевала железными носами стая каких-то мудреных птиц. Прошка работал недалеко от огня и скоро согревался за работой. Спина и руки помаленьку отходили.
6: «Ай да молодцы! Похаживай веселее!» — выкрикивал главный доменный мастер Лукич, приходивший посмотреть, ладно ли ребятки крошат крупу на кашу старухи. Старухой он называл доменную печь. В пожоге работали только сироты да дети самых бедных мужиков. Прошка, провожая Лукича глазами, думал о своем отце, который не пустил бы его на пожог, где работа была такая тяжелая, особенно по зимам. Другие ребятишки думали то же, что и Прошка, и в детские головы лезли невеселые мысли о той бедности, которая ждала их там, по своим углам.
7: «Нет, тяжелее нашей работы», — толковали мальчишки, делая передышку. «Из плеча все руки вымотаешь, а спина точно чужая. Едва встанешь другой раз».
5: «А вот в корпусе славно робить, около машины ходит».
6: «Это уж что говорить, известное дело. Ходи себе с тряпочкой, да масло подтирай, вся твоя и работа, а поденщи Наташа».
8: «В тепле главное».
4: Попасть в тепло куда-нибудь к машине казалось счастьем для этих голодавших и холодавших ребятишек. Да на хороших местах перебиваются отцовские дети, а голодьбу не пустят. Дети завидовали счастливцам и еще сильнее мерзли, работая до онемения рук. Прошка колотился вместе с другими и в общем горе забывал свое. Время от 11 часов, когда отдавали свисток на обед, было самое тяжелое. Точно и конца ему нет. В 11 часов гудел свисток, и рабочие шли домой обедать. На плотину из ворот Евтифея высыпала толпа рабочих, поденщиц, мальчишек. Все торопились, чтобы поесть и закусить. На фабрике оставались кое-какие рабочие, которым нельзя было отлучиться от своего дела. Им приносили обед на фабрику. Маленькие девочки тащились к ним с котелками да бураками в руках и терпеливо дожидались, когда отцы или братья кончат обед, чтобы отправиться домой. Когда-то Федорка тоже носила отцу обеды на фабрику, а потом Прошка. Отец работал в главном корпусе у обжимочного молота и обедал тут же, присев на чугунный стул. Прошка сначала боялся этого корпуса, где стоял всегда такой шум и так ярко горели печи, где вечно капала вода, рабочие ходили с запеченными красными лицами.
7: где так пронзительно свистели, что Прошка вздрагивал и боязливо озирался по сторонам.
5: «Испужался, Прошка?»
7: — спрашивал отец, прожевывая кусок лукового пирога или облизывая деревянную круглую ложку. Отец Прошки был здоровенный мужик и смахивал на медведя. У него были кривые ноги, тонкие длинные руки. Когда он ворочал горевшее и сыпавшее искрами железо под обжимочным молотом, это сходство было поразительное. Настоящий медведь и только. По праздникам отец надевал простую кумачную рубаху, халат из тонкого сукна и непременно напивался. Ребятам он покупал каждый раз пряников, когда получал двухнедельный расчет. Это было счастливое время для семьи Пискуновых, и Прошке оно казалось каким-то сном. Незадолго до смерти отец купил даже подержанный самовар. Но потом отец надсадился, поднимая упавшую со стула полосу железа, и долго лежал больной и умер, оставив семью ни с чем. Иногда Прошке делалось ужасно скучно. «Вот буду большой, тогда сам мастера пойду», — соображал мальчик. «Если бы отец был жив, тогда бы и Федорка не пошла бы в дровосушки, потому что отцовские дочери не идут никогда на фабрику».
6: «Уж замуж с поденщицы не скоро выйдешь», — толковали рабочие балагуре где-нибудь около огонька. «Тут уж шабаш».
7: В половине первого отдавали свисток на работу, а в 7 вечера — с работы. На смену дневным являлись ночные рабочие. Доменная печь ночью топилась точно жарче, чем днем. Железные трубы дымили сильнее, и далеко неслись лязг железа, окрики рабочих и резкие свистки. Вся заводская жизнь строилась по свистку. И Прошка подолгу смотрел на хитрую медную машину, которая ворочала всем заводом. Ему казалось, что это что-то живое, и притом очень злое. Вырвется белая струйка пара, и загудит весь завод, только стон пойдет.
0: Дмитрий Мамин, сибиряк. Кормилец. Фрагмент читал Павел Конышев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: сценарий.
1: По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается немецкий агент Павловский Казимир.
2: В двух

0: была уже вторая попытка экранизировать роман писателя-фронтовика Владимира Богомолова «Момент истины». Первая была предпринята еще в 1975 году литовским режиссером Витаусом Жилакявичусом. Главного героя капитана Алехина должен был сыграть Сергей Шакуров. Но автор книги был очень недоволен режиссерским сценарием, а исполнитель роли генерала Егорова Бронис Бабкаускас умер во время съемок. В итоге картина не была закончена.
1: Я это спиной чувствовал.
0: К новой попытке экранизации готовились более тщательно. Сценарий написал сам Владимир Богомолов. А выбранный на главную роль Евгений Миронов перед выходом на съемочную площадку приехал к писателю с громадным списком вопросов по книге и по своему персонажу. Всего в нем значилось 79 пунктов.
2: Не в службу, а в дружбу. Разреши посмотреть следственные дела.
3: Тетенька, дайте попить, а то так есть, хочется аж переночевать негде.
0: Тем не менее, Владимир Богомолов оказался все равно недоволен качеством экранизации. По его мнению, из-за непродуманных импровизаций режиссера большинство ключевых эпизодов фильма оказалось провальными. Писатель настаивал на их пересъемке, но продюсер финансировать дополнительные затраты отказался и самостоятельно смонтировал картину из уже готового материала. Автор книги назвал фильм в августе 44-го примитивным боевичком, который не соответствует содержанию романа, и даже потребовал убрать свое имя из титров.
4: Товарищ капитан, бабушка приехала.
2: Это точно? Ты все прокачал?
4: Точнее быть не может. Я отвечаю.
0: Но зрители хорошо восприняли экранизацию книги, которую продолжают читать и перечитывать.
5: Читаем книгу. Михаил Булгаков. Биомеханическая глава.
6: «Зови меня вандалом, я это имя заслужил. Признаюсь». Прежде чем написать эти строки, я долго колебался, боялся. Потом решил рискнуть. После того, как я убедился, что гугеноты и Риголетто перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был и Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня мещанином. Неприятно, когда это слово тычут в глаза. И я пошел, будь они прокляты. Пошел в театр «Гитис» на великодушного рогоносца в постановке Мейерхольда. Дело вот в чем. Я человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название «кровных». Театр для меня — наслаждение, покой, развлечение, словом, все что угодно, кроме средства нажить новую хорошую неврастению, тем более что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты. Я не и Эренбург, и не театральный мудрый критик, но судите сами. В общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены — дыра. Занавеса, конечно, нету и следа. В глубине — голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами. А перед стеной — сооружение. По сравнению с ним, проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «СЧ» и «ТЕ». Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять, началось уже действие или еще нет. Когда же оно начинается, узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене. Появляются синие люди. Актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод, денька хоть на два. Узнали бы они, что такое прозадежда.

0: Действие. Женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчины ездит, прикрывая стыдливо ноги прозадеждной юбкой. «Это биомеханика», — пояснил мне приятель. «Биомеханика!» Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными сальто. Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво, опять по тому же самому месту. В зале настроение, как на кладбище у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят. После первого акта капельдинер. «Не понравилось у нас, господин?» Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биомахнуть его по уху. «Вы опоздали родиться», — сказал мне футурист. «Нет, это Мейерхольд поспешил родиться». «Мейерхольд гений!» — завывал футурист. «Не спорю, очень возможно. Пускай гений, мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я масса, я зритель, театр для меня. Желаю ходить в понятный театр. Искусство будущего налетели на меня с кулаками. А если будущего, то пускай, пожалуйста. Мейерхольд умрет и воскреснет в 21 веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами. Он сам получит удовлетворение гения. А я буду в могиле. Мне не будут сниться деревянные вертушки. Вообще к черту эту механику. Я устал. Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ерон. И ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика». И когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ерона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буфонада. Грим, жесты, в зале гул и гром, и нельзя не хохотать, немыслимо. Бескорыстная реклама Ерону, верьте совести. Исключительный талант.
1: Михаил Булгаков. Биомеханическая глава. Рассказ читал Борис Плотников.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: вами радиокнига.
1: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
2: Хлесткий на язык Уинстон Черчилль выразился о Агате Кристи афористично. Эта женщина заработала на преступлениях больше, чем любая другая, исключая Лукрецию Борджиа. Трудно оценить доходы легендарной отравительницы. А вот заработки королевы-детектива вполне поддаются исчислению. Агата Кристи внесена в книгу рекордов Гиннесса как автор самой раскупаемой билетристики во все времена. Книги о мисс Марпл и Эркюле Пуаро проданы тиражом 2 миллиарда. Подсчитано, что эти книги, права на экранизацию и билеты на пьесу «Мышеловка», которая идет в Лондоне с 1952 года, принесли Агате Кристи и ее наследникам уже 100 миллионов фунтов стерлингов. И это действительно мировой рекорд среди женщин.
1: Читаем книгу.
3: Забытые писатели России. Возрождение.
4: Иван Кущевский. В Петербург.
5: Радостно глядел я на этих безбородых юношей на дебаркадере Николаевской железной дороги. Вот он, счастлив, думает, что приехал в свободный город. На нем потертое пальто, стоптанные сапоги, он держит в руке маленький чемоданчик за ухо. «Дайте-ка мне сайку!» — уж чересчур развязно говорит он саечнику. «С чем прикажете?» «Ну да с чем хотите. С икрой?» «Давайте!» «А что, здесь можно идти по улице и есть сайку?» «Никто не вырвет», — с удивлением отвечает саечник. Молодой человек сияет, он в свободном городе. Никто его не осудит здесь за радикальные кусания сайки на улице. Отрадно смотреть на этого наивного юношу, но я невольно задаюсь вопросом. Рассчитал ли он, куда идет? Знает ли он, где находится край пропасти? Я знаю все. Недаром я стою одной ногой в могиле. Не обижайтесь, я не хочу никого разочаровывать, хочу только сказать, смотрите, господа, запасайтесь силами, борьба долга и трудна. Кто не чувствует в себе сил вынести ее, тот пусть лучше останется дома, здесь он погибнет. Молодой человек, идущий с чемоданом в руке по Знаменской площади и жующий сайку с икрой. Хотите, я вам расскажу все, что с вами случится в этой обетованной земле, где Нева, а не Волга, где Невский проспект, а не Дворянская улица? Вы наняли рублевый номер в Знаменской гостинице, тот самый, который мне всегда отдадут за 30 копеек. Ночью вы спите беспокойно, а утром чуть свет бежите в адресный стол. Оказывается, что все ваши товарищи Степанов, Кузьминский, Рагулин, Каверин, Спасский, Андрюков и Лебедев живут в одном доме в Малой Белозерской, на петербургской стороне. То-то радость! На крыльях этой радости вы прилетаете на Малую Белозерскую и застаете там всех семерых приятелей голодными. Они занимают одну комнату, спят кое-как на полу. Они вам очень рады. «Манна небесная!» — говорит Андрюков. «Есть у тебя деньги?» «Ах, колбасы бы с чесноком!» — лепечет маленький Лебедев. «Окрошку, 2 фунта ветчины, квасу, огурец, яйцо, 5 фунтов хлеба!» — решительно объявляет Андрюков. «Просто бы чай да хлеб с маслом!» — советует Кузьминский. «Окрошку, 3 полуштофа, окрошка, водка, весело!» И вы переселяетесь туда 8-м, и через немного времени начинаете скулить и голодать сообща. Получает кто-нибудь из дому 25 рублей. Надо долги платить и опять сидеть без денег. Получает другой 50 рублей. За уплатой долгов оказывается малый остаток. Отчего же не кутнуть, не попировать после долгого поста? Но вот средства истощаются. Люди все честные, на чужой счет жить не желают. Видит Степанов, что 10 рублей, которые высылает ему мать, плохое дело. И поступает в Константиновское училище. Благо там не требуется экзамена, пища и все содержание готовое. Только что его проводили с проклятиями. Рагулин собирает белье свое в котомочку. Куда? Пойду пешком в Тулу. Пешком! Кричит он. В Туле у меня дядя. Сказано, из дому больше не будет ни гроша. Об этом соболезнуют, уговаривают его, складываются и покупают ему билет до Москвы. Складываются, надо понимать так, что складывают носимое платье в один узел и тащат к закладчику. Бац! Получается уведомление, что Спасский принят околоточным надзирателем в резерв. Скандал! Далее. Каверин уходит пешком для того, чтобы сделаться сельским учителем. Нечего дать ему и на дорогу, кроме добрых советов, вроде того, что «как отекут ноги, ложись на землю, задирай их к небу». Маленький Франтик Лебедев переезжает к какой-то танцовщице. Кузьминский поступает на службу к мировому судье. Приходит и начинает рассказывать про свои доходы, а Андрюков его по шее. И вот вы остаетесь вдвоем. Андрюков ходит по комнате и свирепо бормочет. Надо переписку, надо что-нибудь, уныние — подлость, не надо унывать даже тогда, когда ведут на виселицу, авось простят. Ходит он целые дни с великим упорством по разным местам, где только можно найти работу, и отыскивает себе какой-нибудь урочишко на 8 рублей. Андрюков с вами не расстается. Он будет кормить вас до тех пор, пока не найдет урока и для вас. Счастлив тот, кто сойдется с таким товарищем. У меня был такой товарищ. Он умер на моих руках в нашем сыром подвале от чахотки. Умирая он и задыхаясь, говорил: «В Бронницкой у Петрова сапоги. 6 гривен за подметки. Заплати, возьми. Крепкие, тебе годятся. Полтинник еще Агасферу должен. Заплати, как можешь». Он умер. Я горжусь, что имел честь закрыть глаза этому честному труженику, но стыжусь, что я не мог похоронить его. Провинциал не знает, что у нас с похоронами выходит целая история. Когда-нибудь я напишу юмористическую картинку, где полицейские, гробовщики, попы и лекаря будут выставлены без прикрас. Если мне это удастся, тогда сам Момус, древнегреческий бог насмешки и порицания, лопнет от досады. Андрюков, если он решился кончить курс в университете, кончит его, хотя бы для этого потребовалось 20 лет работы. Если вы его товарищ, он не позволит вам не кончить курс. И вот вы маетесь с Андрюковым 5, 6, 10 лет. Наука дается трудно, надо хлеб добывать. Унываете и поступаете на место писцом куда-нибудь к нотариусу, конечно, тайком от Андрюкова. Идут годы, и однажды вы получаете такое письмецо. «Приятель ваш, господин Андрюков, просит меня уведомить вас, что он желал бы видеть вас перед смертью, которая, вероятно, воспоследствует в непродолжительном времени. Едете вы. Заезжайте за Лебедевым, который стал присяжным поверенным. Что вам угодно?» Надменно и холодно спрашивает вас молодой человек в пенсне. «Ты не узнал? Поедем. Бедняга Андрюков умирает в больнице. Не имею удовольствия знать. Полно, Лебедев, помнишь, Малая Белозерская? Ну, сы что же? Ведь мы жили там. О, Господи, Андрюков! Ну, сы что же?» Тон его нахален. Он постукивает носком своего правого сапога о пол и подло ворочает своей носодавкой. Пощечина! Месяц сидения в московской части.
4: Иван Кущевский. В Петербург. написано в 1871 году. Фрагмент читал Александр Михайлов.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на «Радио «Книга».

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Я бы хотел на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбою, или побыть женщиной и испытать роды. Так говорил Александр Куприн в 1890-х годах. Он еще не был писателем и даже пока не пробовал писать, зато отчаянно искал себя во всевозможных профессиях. Он работал землемером, предсказателем судьбы, шарманщиком, преподавателем в училище для слепых. Подрабатывал артистом, изображая на сцене лакеев и рабов. Был продавцом и пытался убедить потенциальных покупателей, что им жизненно необходимо странное изобретение – пудер-клозет инженера Тимоховича. Куприн осваивал зубопротезное дело и работал в артели по переноске мебели. Был грузчиком и циркачом, работал на сталелитейном заводе. Одно время держал бюро объявлений, эпитафий, спичей и острот. Как-то раз ему пришлось судить французскую борьбу в петербургском цирке «Модерн» и выращивать на юге махорку. Куприна не интересовала заработная плата. Ему просто было любопытно пробовать себя в новых ролях. Он все хотел узнать сам, а не из чужих рассказов. Куприн не терпел никакого полузнайства, никакой дилетантщины и почувствовал бы себя глубоко несчастным, если бы вдруг обнаружилось, что ему неизвестна какая-нибудь бытовая деталь из жизни, скажем, водолазов или донских казаков, вспоминает его современник Корней Чуковский. И вот однажды Куприн разговорился с незнакомцем, который оказался знаменитым вором. У Куприна загорелись глаза. Он ни разу ничего не воровал. «Интересно», — размышлял он, — «что чувствует профессиональный грабитель, когда ночью забирается в чужую квартиру?» Его собеседник только ухмыльнулся. «Хочешь попробовать? Пошли». Куприн с некоторым сожалением вспоминал. Выбрал место и время. Отобрал вещи, уложил их в чемодан. Но вынести их не хватило решимости. Вора из Куприна не получилось. И, к счастью, неизвестно, чем бы закончились его невероятные приключения и тяга к экспериментам, если бы он не открыл в себе литературные способности. Хотя, возможно, именно такая бурная жизнь, похожая на захватывающий роман, сделала из него писателя. Писателя, который не придумывает, а пишет так, как видел, чувствовал, испытал сам.
2: Читаем книгу. Уильям Годвин. Калеб Уильямс. Перевел Александр Карнау.
3: Служба моя была легка и приятна. Она состояла частью в переписывании и приведении в порядок некоторых бумаг, частью в писании деловых писем, а также набросков литературных произведений под диктовку моего хозяина. Многие из последних представляли собой критические обзоры сочинений разных авторов, а также размышления по поводу этих сочинений. Причем суждения клонились либо к установлению ошибок авторов, либо к дальнейшей разработке открытых ими истин. На всем этом лежала могучая печать глубокого и блестящего ума, богатого литературными познаниями и одаренного необыкновенной деятельностью и тонкостью суждений. Я проводил время в той части дома, которая была предназначена для хранения книг, так как моей обязанностью было исполнять должность не только секретаря, но и библиотекаря. Здесь мои часы протекали бы в мире и покое, если бы мое положение не было сопряжено с некоторыми обстоятельствами, совершенно отличными от тех, с какими я имел дело в доме отца. В прежней жизни ум мой был глубоко захвачен чтением и размышлением. Сношения с моими ближними бывали случайны и кратковременны. В новом же местопребывании личный интерес и новизна положения пробуждали меня изучать характер хозяина, и я нашел в этом обширное поле для догадок и размышлений. Он вел в высшей степени замкнутый образ жизни. У него не было склонности к кутежам и веселью, он избегал шумных и людных мест и, по-видимому, совсем не искал награды за эти лишения. Казалось, ему было совершенно чуждо то, что обычно называется «радостью». Черты его редко смягчались улыбкой, и выражение, свидетельствовавшее о скорбном состоянии его духа, никогда не покидало его лица. А между тем в обхождении его не было ничего, что изобличало бы блюзгу и мизантропа. Он был сострадателен и внимателен к другим, хотя величавая осанка и сдержанность были всегда ему присущи. Его наружность и все поведение вызывали к нему всеобщее расположение. Но холод его речей и непроницаемая сдержанность чувств как бы препятствовали проявлениям участия, которые при других условиях не заставили бы себя ждать. Таков был внешний облик мистера Фокленда. Но характер у него был в высшей степени неровный. Дурное расположение духа, которое вызывало в нем постоянную мрачную задумчивость, имело свои пароксизмы. Иной раз он бывал вспыльчив, раздражителен и деспотичен, но это происходило скорее от душевных терзаний, чем от бессердечия. И когда способность размышлять к нему возвращалась, он, видимо, готов был признать, что бремя его несчастья должно падать целиком не на него одного. Иной раз он совершенно терял самообладание и впадал в неистовство. Он бил себя по лбу, хмурил брови, скрежетал зубами, все черты его лица искажались. Когда он чувствовал приближение такого состояния, он внезапно вставал, оставлял то, чем был в это время занят, и спешил скрыться в уединение, которое никто не осмеливался нарушить. Не следует думать, что все описываемое мной бросалось в глаза окружающим. Да и сам я узнавал это постепенно, и полностью это мне стало известно лишь спустя значительное время. Что касается слуг, то они вообще мало видели своего хозяина. Никто из них, кроме меня, ввиду моих обязанностей, и мистера Коллинза, благодаря давности его службы и почтенности, не приближался к мистеру Фокленду иначе, как в положенное время и на очень короткий срок. Они знали его лишь по мягкости его обращения и по правилам непреклонной честности, которые обычно руководили им, и, позволяя себе порой какие-то догадки насчет его странностей, они, в общем, смотрели на него с благоговением, как на высшее существо. Однажды, после того, как я пробыл на службе у своего покровителя около 3 месяцев, я зашел в маленькое помещение, нечто вроде кабинета, отделенное от библиотеки узкой галереей, в которую свет проникал через слуховое окно под самой крышей. Я думал, что в комнате никого нет, и хотел только привести в порядок то, что, может быть, было там не на месте. Открыв дверь, я в то же мгновение услыхал глухой стон, полный нестерпимой муки. Шум открывающейся двери, очевидно, испугал человека, находившегося в комнате. Торопливо захлопнулась крышка сундука и щелкнул запираемый замок. Я догадался, что тут мистер Фокленд, и хотел немедленно удалиться. Но в это мгновение голос, показавшийся мне сверхъестественно страшным, воскликнул: «Кто тут?» Это был голос мистера Фокленда. Звук его пронизал меня трепетом. Я попытался ответить, но язык не повиновался мне, и, не способный ни на что другое, я инстинктивно шагнул через порог в комнату. Мистер Фокленд только что поднялся с пола, на котором он сидел или стоял на коленях. На лице его я увидел все признаки сильного смятения. Но жесточайшим усилием воли он согнал их, и в одно мгновение их сменило выражение безудержной ярости. «Негодяй!» — крикнул он. «Зачем ты вошел сюда?» Запинаясь, я пробормотал невнятный и нерешительный ответ. «Несчастный!» — перебил меня мистер Фокленд, не сдерживая своего негодования. «Ты хочешь погубить меня? Ты смеешь шпионить за мной? Но ты жестоко раскаешься в своей наглости. Ты думаешь, тебе удастся безнаказанно выведать мои тайны?» Я попробовал защититься. «Вон, дьявол!» — крикнул он. «Вон из комнаты! Я растопчу тебя в прах!» С этими словами он направился ко мне, но я был уже достаточно испуган и мгновенно исчез. Я слышал, как за мной с силой захлопнулась дверь, и на этом закончилась необычайная сцена. Снова я его увидел вечером. На этот раз он довольно хорошо владел собой. Его обращение, всегда ласковое, теперь было вдвое внимательнее и мягче. Казалось, у него есть что-то на душе, чем он хочет поделиться, но не находит подходящих слов. Я смотрел на него с тревогой и любовью. Он сделал 2 безуспешные попытки заговорить, покачал головой и затем, вложив мне руку 5 гиней, сжал ее так, что я почувствовал в этом движении всю силу обуревающих его противоречивых чувств, хотя и не понимал их. В Вслед за этим он тотчас же овладел собой и принял важный вид. Я прекрасно понял, что молчание было одной из тех добродетелей, которые от меня требуются. Да и ум мой был слишком склонен размышлять над тем, что я видел и слышал, чтобы я стал толковать об этом с кем попало. Однако в тот же вечер мне пришлось ужинать вдвоем с мистером Коллинзом, что случалось редко, так как по своим служебным обязанностям он вынужден был проводить много времени вне дома. Он не мог не подметить во мне непривычного уныния и тревоги и ласково справился об их причине. Я попробовал уклониться от расспросов, но моя молодость и незнание жизни были в этом плохими помощниками. К тому же я всегда был очень привязан к мистеру Коллинзу, и ввиду положения, которое он занимал в доме мистера Фокленда, я полагал, что в этом случае моя откровенность не слишком нарушит приличие. Я рассказал ему самым подробным образом обо всем, что произошло, и заключил торжественным уверением, что я не боюсь за себя, хотя и стал жертвой каприза. Никакие неприятности и опасности не принудят меня к малодушному поступку, и я страдаю только за своего покровителя, который, имея все преимущества для счастья и будучи в высшей степени его достойным, обречен, по-видимому, переносить незаслуженные страдания». В ответ на мое сообщение мистер Коллинз сказал, что ему известны подобные случаи. Из всего этого он вынужден сделать вывод, что наш несчастный хозяин по временам бывает не в своем уме. «Увы», — продолжал он, — «так было не всегда. Фердинанд Фокленд когда-то был самым веселым из веселых, правда, не из тех пустых малых, которые вызывают презрение вместо восхищения, и чья живость свидетельствует скорее о безрассудстве, чем о довольстве. Его веселье всегда сочеталось с достоинством. Это было веселье героя и ученого. Оно смягчалось размышлением и чувствительностью и никогда не противоречило ни хорошему вкусу, ни доброму отношению к людям. Но каково бы оно ни было, это было искреннее, сердечное веселье, которое сообщало непостижимый блеск его обхождению и беседе и делало его желанным гостем в разных кругах общества, которые он в то время охотно посещал. Сейчас, мой дорогой Уильямс, ты видишь только обломки, оставшиеся от того Фокленда, которого почитала мудрость и обожала красота. Его молодость, вначале необычайно много обещавшая, поблекла. Его чувствительность увяла, иссякла вследствие событий в высшей степени оскорбительных для его чувств. Его ум был полон всевозможными восторженными речами о воображаемом чувстве чести. И, собственно, только самая грубая часть его существа, только оболочка Фокленда в состоянии была пережить рану, нанесенную его гордости. Эти рассуждения моего друга Коллинза сильно разожгли мое любопытство, и я попросил его дать мне более подробные объяснения. Он охотно согласился исполнить мою просьбу, понимая, что если в обычных случаях ему надлежит быть осторожным, то здесь, ввиду моего положения в доме, он мог этого не опасаться. К тому же он считал не совсем невероятным, что и сам мистер Фокленд был бы склонен сделать мне подобное сообщение, если бы не расстроенное и возбужденное состояние его духа. Чтобы внести, возможно, больше ясности в ряд излагаемых мною событий, я введу в рассказ Коллинза сведения, полученные позже из других источников. В избежание путаницы я устраню личность Коллинза и выступлю сам в качестве историка нашего хозяина. Читателю, на первый взгляд, может показаться, что все эти подробности, касающиеся прежней жизни Фокленда, не относятся к моей истории. Увы, на горьком опыте я узнал, что это не так. Сердце мое обливается кровью при мысли о его злоключениях, как если бы это были мои собственные. Да и может ли быть иначе? Судьба моя, вся моя жизнь оказались связанными с его историей. От того, что он был несчастлив, непоправимо омрачилось и мое счастье, мое доброе имя, мое существование.
2: Уильям Годвин. Калеб Уильямс. Фрагмент читал Сергей Вершинин.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Давно прочитанные письма.
1: Николай Васильевич Гоголь. Из переписки с друзьями. Адресат неизвестен. 1846 год. Сожжен второй том мертвых душ. Так было нужно. Не оживет, аще не умрет, говорит апостол. Нужно прежде умереть для того, чтобы воскреснуть. Нелегко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено. И притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра. И я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости. Бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное, а потому он и сожжен.
0: Читаем книгу. Тамара Лихоталь. Здравствуй, сосед.
2: Вишена проснулся, но вставать ему не хотелось. Мальчишкам никогда не хочется вставать по утрам. Наверное, поэтому они чаще, чем девчонки, опаздывают в школу. Так вот, вместо того, чтобы вставать, Вишен натянул по самой уши овчину, которая укрывалась, и прикрыл глаза. Пусть мать подумает, что он спит. Только разве от матери утаишься? Вроде не глядит, а все видит. «Поднимайся», — сказал, — «сынок. Встанешь раньше, шагнешь дальше». Мать Вишена Ульяна всегда так складно говорит. Плетет слова одно к другому, будто кружево. Хочешь, не хочешь, а запомнишь. Вставать и в самом деле пора. Вишена отбросил овчину, не сходя с лавки, сунул ноги в сапоги. Мог бы в один сапог обе ноги сунуть. Сапоги были широкие, отцовские. Едва Вишен толкнул наружу дверь, его сразу охватило свежим ветром. По утрам от Волхова всегда тянет прохлады, даже в самый жаркий день. Вставало солнце. Оно уже выкатилось из-за леса, чистое и светлое, будто его с утра омыли волховской водой. Весело возятся в земле куры, а в голубятне воркуют голуби. Голубятня — подарок дяди Викулы, маминого брата. Дядь Викула — плотник. Открыть бы сейчас дверцу, выпустить на волю птиц и смотреть, как в синем небе будет кружиться голубиная стая. Хорошо бы, да нельзя. Отец узнает, рассердится. Делали с утра пораньше гонять голубей. Вишен, конечно, еще полюбовался на голубей, но тут воротилась мать. Вишен мигом побежал к катке, ополоснул лицо, утерся висевшим на колышке расшитым полотенцем и побежал в дом. На столе уже стояла приготовленная матерью еда. Корчашка молока и нарезанный крупными ломтями хлеб, мягкий, пахучий, только что испеченный. Хлеб он всегда вкуснее свежий. Еще горячие караваи возвышаются на лавке, прикрытые чистым полотенцем. Мать поторапливала. «Опоздаешь на учение!» Вишен быстро покончил с едой, надел чистую рубаху, привязал к поясу чехольчик с писалом, взял доску для письма и сбежал с крылечка. Вишен быстро добежал до лавки Власия, где улица Добрыни пересекалась с проезжей. Улица Добрыни дальше вела вниз, к Волхову. Но Вишень нужно было не на Волхов, а в Детинец, то есть центральную часть города. Вот уже видны его высокие бревенчатые стены с надворотными башнями, а за ними возвышается купол Софийского собора. Вишене кажется, что это стоят великаны-волоты в шлемах. Пятеро в простых, а шестой словно князь в золотом. Потому что только один купол Софийского храма позолочен, а пять остальных покрыты свинцовыми плитами, темными, как вода в Волхове. А про волотов рассказывают старые люди, будто в самом деле в давние времена жило в Новгороде такое племя богатырей-великанов. И поле, что простирается за городским валом, до сих пор называют Волотовым полем. На проезжей улице всегда людно. Толпами движутся богомольцы, шагают, громко переговариваются на непонятном языке иноземцы, купцы и корабельщики. Приплыли с товаром на торг, все распродали и теперь идут поглядеть на Софию, слух о которой дошел до их далеких земель. Вишен свернул с мощенной дороги и по тропинке, вьющейся между зарослями бузины и черемухи, побежал к небольшому бревенчатому домику, где размещалась школа. Еще издали он увидел Бориса. Расстегнув оттороченный мехом кафтанчик и сдвинув на затылок круглую бархатную шапку, Борис гонялся за юрким Васильком. Борис на ходу размахивал руками, будто закидывая аркан, а Василек скакал, брыкая ногами и вскидывая голову. «Чур я конь!» — закричал Вишена, подбегая к ним. Но поиграть им не пришлось. В конце дубовой аллеи показался высокий худой монах в черной рясе. «Отец Иларион!» — крикнул тот из ребят, и разом бросив играть, мальчишки и девчонки побежали навстречу учителю. Когда все расселись на скамьях вокруг большого дубового стола, отец Иларион опустился на скамью и раскрыл книгу. «Будет читать», — обрадовался Вишена. Больше всего любит он, когда учитель читает или рассказывает разные удивительные истории. Сегодня учитель читал о смелом воине Федоре и о змее с огненной пастью. Вишена готов слушать и слушать до самого вечера. В воскресенье отец Иларион повел ребят в Софийский собор слушать утреннюю службу. Высоко возносится София над городом своими шестью куполами. Подойдешь к ней близко — удивишься. Громадный каменный храм стоит на земле легко, как будто сам тянется ввысь к небу. Внутри горят множеством огней светильники, празднично сияют золотые и серебряные кресты, сосуды, одеяния священников. Так торжественно здесь, что, входя, все невольно снимают шапки, чинно становятся друг возле друга, говорят в полголоса. Бояре в нарядных кафтанах важно проходят через толпу, не спеша поднимаются по витой, как домик улитки, лестнице на палате, широкие галереи, расположенные на втором этаже. Внизу, где простой народ, тесно. Ребята кое-как протиснулись вперед, стали друг за дружкой. Сначала священник читал молитву, потом началось пение. Слова были ребятам непонятные. Стоять и слушать было скучно. Вишена от нечего делать разглядывал стену. На ней красками написан старик с густой бородой в долгополом кафтане. Но это если глядеть издали. Тогда все увидишь, и суровое худое лицо старика, его длинную высокую фигуру. И как не скидывает он голову, ему не видно ни лица старика, ни бороды, только тощие босые ноги до края его голубой одежды. А внизу кто-то нацарапал на стене буквы. Царапал, наверное, таким же писалом, как и то, что висит на поясе у Вишены. По-видимому, он думал, что в письменном виде его молитва дойдет до Бога вернее, чем из уст. Вишена пригляделся и разобрал надпись. «Помоги, Господи, рабу твоему». Надпись шла косо по стене, сползая вниз. Тот, кто писал, был неважным грамотеем. Имени своего он не написал. Считал верно, что Бог догадается, кто и о чем его просит. Зато другое кто-то рядом нацарапал не только свое имя, но и адрес. Правда, обращался он не к Богу с молитвой, а к людям, с очень даже земным предложением. Он сообщал, что продает дом. А третий и вовсе, наверное, он был порядочным шутником, сообщил он о себе вот что. «Якие стою сне, а лба о камне не растепи». Стоял, значит, и уснул вместо того, чтобы разбивать в поклонах лоб о камень. «Вот тебе и не растепи». Давясь от смеха, Вишен толкнул Бориса и показал ему на стену. Но Борис не понял, что показал ему Вишена. Поглазел и сам толкнул Вишену. Вишену тоже не остался в долгу. Отец Иларион, хоть и далеко стоял, но заметил их возню, пригрозил. Пришлось обоим стать смирно. Когда отец Иларион отвернулся, Вишена потихоньку достал писало и тоже начал царапать на стене надпись. Нет, он не обращался с просьбами к Богу и не сообщал о том, что хочет что-то продать. Он выцарапывал рядом с шутником Якимом и свое имя, но дописать ему не пришлось. Вдруг раздался громкий на всю церковь визг. Визжала и дергала плечами стоявшая впереди Василька девчонка. Вишена сразу догадался, в чем дело. Василек еще утром поймал майского жука, засунул его в чехольчик для писала, тот самый, который выменил у Вишена, а потом позабыл про него. А вот теперь вытащил и... Отец Иларион, конечно, рассердился. Только он никого не отчитывал. Протолкавшись сквозь народ к своим воспитанникам, он не стал доискиваться, кто виноват. А чтобы неповадно было озорникам баловаться в Божьем храме, начал раздавать подзатыльники и Вишене, и Борису, и той девчонке, что подняла визг, и всем прочим, кто попался под руку. А Василек тихонько стоял в стороне, и на лице его было подобающее месту смирения.
0: Тамара Лихоталь. «Здравствуй, сосед». Фрагмент читал Егор Баринов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Этого дня вдохновения. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах. На радиокнига. Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1967 году Израиль за 6 дней победил 5 арабских стран. Черные полковники устроили государственный переворот в Греции. Швеция переехала на правильную сторону дороги, перешла на правостороннее движение. А в СССР отметили 50-летие Октябрьской революции. К славному юбилею открыли телебашню и телецентр в Останкино. Увенчали Мамаев курган самой высокой статуей мира, скульптурой «Родина-мать». И сняли советский вестерн «Неуловимые мстители». На лед в тот год впервые вышла тройка Михайлов, Петров, Харламов, а в Кейптауне профессор Кристиан Барнард успешно пересадил сердце. Гайдай снял «Кавказскую пленницу», и советские люди заговорили цитатами из фильма. А могли бы и не заговорить. Фильм было запретили, и только успех у главного зрителя СССР, генерального секретаря Брежнева, открыл ему путь на экран. Кстати сказать, Брежнев очень любил утиную охоту. Забавно,

0: играл прославленный Олег Даль. В марте 1930 года Михаил Булгаков собственными руками бросил в печку черновик романа о дьяволе. Но книга, и сожженная, не отпускает. К 1937 году есть уже и новая редакция романа, и название «Мастер и Маргарита». Работа над книгой остановилась в 1940 году примерно за месяц до смерти писателя. А в 1967, в правоте слов Воланда, рукописи не горят, убедились все читатели журнала «Москва», в первом номере которого была закончена публикация великой книги. Мэр небольшого колумбийского городка Аракатака Педро Санчес провел недавно референдум с целью переименовать свой город. Мэр надеялся, что новое название привлечет туда тысячи туристов. По замыслу мэра, городок, где родился Габриэль Гарсиа Маркес, стоило назвать Макондо в честь вымышленного населенного пункта, описанного колумбийским классиком в романе «Сто лет одиночества». Добровольное одиночество в течение полутора лет в собственном кабинете принесли автору и нам неплохие плоды. Ныне роман, напечатанный впервые в 1967 году, числят вторым по значимости после «Дон Кихота» произведением испаноязычной литературы. По совокупности заслуг автора удостоили Нобелевской премии по литературе, а в истории семьи Буэндиа обнаруживается много фактов из собственной биографии писателя.
1: Хронология. Читаем книгу. Майн Рид. «Отважная охотница» или «Дочери Скваттера».
2: Ночь выдалась темная. Но беглецы без затруднений находили дорогу, которую им указывал Арчилет, ехавший во главе отряда. Они нисколько не сомневались, что их преследуют, но их лошади были так же хороши, как и у мормонов, и они надеялись, что им удастся ускользнуть от погони. Стеббинс рассчитывал захватить двойную добычу. Появление волка в лагере давало повод подозревать присутствие Мариан. Захватить сразу обеих молодых девушек было слишком заманчиво. Чтобы достигнуть этого, он пустил в дело все средства, которыми только мог располагать. Холт должен был помогать намерениям Стеббинса с не меньшим рвением, хотя и по совершенно другим причинам. Если он не прочел, что очень возможно в неожиданной суматохе, письма, подписанного его обеими дочерьми, он мог думать, что Лилиан украдена индейцами, а для спасения оставшейся у него единственной дочери он готов был, не задумываясь, пожертвовать своей жизнью, сложившейся к тому же так несчастливо. Беглецы хорошо знали, что если их нагонят мормоны, то их ждет жестокая расправа за смелую попытку. Однако они сделали около 20 миль галопом и не заметили еще ничего подозрительного, то есть не слышали позади ни малейшего шума. Но когда они въехали в ущелье Рабида, лошади стали показывать признаки усталости. Лошадь меткого стрелка, самая слабосильная, в течение четверти часа споткнулась два раза. Нужно было остановиться, дать отдохнуть лошадям и решить, что делать, если настигнет погоня. Продолжать ехать дальше — значит попасться в руки погони, — сказал Арчилет, потому что лошадь меткого стрелка задержит всех, если сообразоваться с ее ходом. К тому же ни одна она устала. Лошадь Фрэнка Уингерова не лучше. Остановиться здесь и вступить в борьбу с мормонами еще хуже. Нам пришлось бы биться не с индейцами, вооруженными стрелами, а с белыми, ловко владеющими винтовками, которых будет гораздо больше, чем нас. Они нас уничтожат в одну минуту. К тому же нам нужно защищать двух женщин, что еще больше ослабляет нас. Можно было бы спрятаться в ущелье, но это был бы слишком слабый шанс на спасение. Незначительный случай выдал бы нас. Так что же делать? Что делать?
3: Что?

0: делать?» Это одно и то же восклицание одновременно сорвалось с губ остальных трех мужчин.
1: «Нашел!» — вскричал вдруг мексиканец.
0: «Во время своих трапперских странствований я открыл маленький овраг, ведущий из прохода Рабида. Это простая расселина в скале, где может проехать только одна лошадь. Она ведет во внутреннюю небольшую долину, закоулочек, покрытый зеленью и весь обставленный горами. Это прекрасное убежище, где и не подумают искать нас, и где мы остановимся на время, необходимое для отдыха наших лошадей. Ну, а что, если в этой небольшой долине или в закоулке, как вы его называете, нас захватят?» — сказал ему Эдуард Уорфилд. «Карамба!» — отвечал мексиканец. «Это слишком тонкий след для мормонов, которые не могли бы идти даже по следам буйвола на снегу. Один из них, наверное, мог бы. Это Холт. Он превосходный охотник», — отвечал Фрэнк Уингров.
1: «Ба!» — возразил Арчилет. «Здесь почва не такая. Грунт маленького ущелья весь каменистый. Копыта не оставит следа. Самый искусный охотник Прерри потерял бы всю свою опытность и глаза, отыскивая место, где мы проехали».
0: «Нас выдаст топот лошадей?» — в свою очередь сделал замечание меткий стрелок.
2: «Совершенно справедливо, господин стрелок. Вы один указали на недостаток моего плана. Разрежем одеяло и наденем на лошадей чулки». Эта операция, хорошо известная трапперам, была быстро выполнена. Проехав по ущелью с четверти мили, Арчилет круто повернул налево и исчез, как будто скала разверзлась и закрылась за ним. Все его спутники последовали за ним в этот узкий овражек, который был руслом ручья. Счастливые обстоятельства. Лошади шли в воде, их следы не могли теперь быть заметны. Достигнув маленькой долины, беглецы думали, что избежали всякой опасности. Они пустили утомленных лошадей на свободе насладиться вполне заслуженным отдыхом под ветвями хлопчатника. Устроили постель из одеял и буйволовых шкур, куда отправились немного отдохнуть обе сестры. Затем мужчины стали на страже, хотя слышен был только шум ручья, падающего со скалы на другом конце долины. Когда бледно-голубой рассвет озарил долину, беглецы любовались прелестью этого неизвестного людям пейзажа. Убежище их было длиной в 300 ярдов, окруженное скалистой массой, на которую легко было влезть благодаря вереску, растущему по склонам. Скала состояла из гипса и блестящей сернисто-кислой соли. Ее впадины служили наклонным руслом миниатюрных потоков, изредка образовывавших водопады. Из этих потоков составлялись прозрачные ручьи, пересекавшие долину, покрытую богатой растительностью, пестревшую цветами, которые, несмотря на свое дикое происхождение, были оттого не менее прекрасными и благоухающими. «Это рай!» — вскричал Эдуард Уорфилд. «А вот и прекрасные евы встали, чтобы приветствовать солнце», — отвечал мексиканец, показывая на двух приближавшихся сестер. Местность, выбранная для ночлега, составляла оконечность небольшой долины, уровень которой был выше остальной ее поверхности. Она более всего была защищена глыбами скал, делавшими из нее нечто вроде естественного укрепления. Беглецам не приходило в голову, что их убежище может быть открыто. Они были так уверены в своей мнимой безопасности, что даже ничего не решили насчет способа обороны в случае нападения. Но Арчилет не дремал. Он пристегнул свою деревяшку, так как его нога устала от долгого пребывания в стремени, и время от времени посматривал на вход в долину. Капитан хотел было его спросить о причине его беспокойства, как вдруг мексиканец бросился на землю и приложил ухо к земле, чтобы послушать. Затем он быстро поднялся, сердито ударил о землю своей деревянной ногой и воскликнул: «Тревога, капитан! Они напали на наш след! Собака, проклятая собака, выдала нас!» В то же время поднявшийся ветерок донес вглубь долины лай собаки.
1: «Волк!»
0: «Волк нас выдал!» — вскричала Мариан.
1: Как раз в эту минуту невольный предатель выскочил из оврага и, уже не обнюхивая следов, потому что чувствовал и видел свою госпожу, прыжками побежал к ней и стал ласкаться.
0: Беглецы бросились к оружию и спрятались за скалами. Если мормоны ехали за собакой, то они уже были настолько близко, что прервали всякое отступление из ущелья. Единственная надежда заключалась в том, что собака прибежала сама по себе и без спутников. Но эта надежда скоро разрушилась. Волк, вместо того, чтобы остаться возле Мариан, принялся бегать взад и вперед с одного конца долины в другой, поджидая, как казалось, своих спутников. К тому же вскоре во враге зазвучали человеческие голоса. Показался всадник, другой и еще третий. Всего собралось 8 вооруженных всадников. Впереди ехал Холт, вторым Стеббинс. Остальные были ангелы-истребители, подручные начальника мормонов. Холт один продолжал быстро ехать вперед, тогда как Стеббинс немного отстал, по всей вероятности, из страха перед винтовками беглецов, блестевшими поверх скал. «Не заботясь о своей жизни, на которой не покусился бы ни один из осажденных», Холт приближался мелкой рысцой, обеими руками сжимая свое длинное ружье. Лицо его выражало энергичное решение отнять свое дитя, украденное дикарями. Он, по-видимому, был уверен в этом, потому что, видя белых, появившихся над скалами, он опустил свое ружье на луку седла и казался сильно удивленным. Прежде чем он успел что-нибудь сделать, Лилиан показалась за скалой и вскричала: «Отец, это не индейцы, это Мариан, это...» В ту же минуту и Мариан появилась около нее. «Мариан жива!» — вскричал Холт. «Мариан жива! Слава Богу! Одной тяжестью меньше на моей совести! А теперь сведем наши счеты!» С этими словами он соскочил на землю, поднял быстро винтовку, направил ее дулом в грудь Стеббинса, все еще сидевшего на лошади, и сказал ему страшным голосом: «Джон Стеббинс, не угодно ли вам будет объясниться?»
1: «Что вы хотите сказать, старый дружище?» — спросил Стеббинс, стараясь ускользнуть от него, но напрасно. Скватер крепко держал его лошадь за уздечку.
0: «Я хочу сказать, что вы сделали меня самым несчастным человеком. Я хочу сказать, что вы заставили меня делать все, что внушало мне наибольшее отвращение. Отдать вам Мариан, идти за вами с моей последней дочерью, потому что вы держали меня под страхом доноса. Моя бедная жена была заживо съедена кугуаром в лесах Медкрик, а вы угрожали обвинить меня в ее убийстве. Вы сумели собрать целую систему улик и угрожали мне судом. Вы думали, видя меня таким послушным, что я боялся виселицы и позорной смерти? Совсем нет, Джон Стеббинс, нет». Я боялся презрения и ненависти, которую мои бедные дочери почувствовали бы к своему преступному отцу. Ну вот, мы перед ними. С вашей стороны есть свидетели. Заклинаю вас сказать истину и объявить перед Богом, который слышит нас, что мои руки чисты от всякого преступления». Начальник мормонов сделал призывный знак своим людям. «Отправляйтесь, — сказал он ближайшему, — и скорее приведите подкрепление, а вы, остальные, освободите меня. Я еще не в ваших руках, Гикман Холт, а вы там, мнимые индейцы, еще не ушли от меня». Но ангелы-истребители, смущенные поступком Холта и боясь наведенных на них винтовок, блестевших над скалами, не тронулись с места. «Не двигайтесь! — закричал Скватер Стеббинсу. — Не отворачивайте своего лица от меня, или я всажу вам пулю в спину. Ну, признавайтесь же скорее!»
2: Стеббинс видел, что было бы неосторожно медлить Долли, и отвечал принужденным тоном. «Вы не сделали ничего преступного, Холт. Я никогда не говорил этого».
0: «Нет, но вы угрожали обвинить меня в этом, и вы выдумали улики, чтобы иметь надо мной власть. Признавайтесь в этом, или я убью вас».
2: «Да, я признаюсь в этом», — пробормотал негодяй.
0: «Довольно. Вы можете отправляться. Относитесь на будущее время лучше к людям, если хотите загладить свои грехи».
2: «Нет!» — вскричал Фрэнк Уингров, незаметно приблизившийся к скватеру. «Мне нужно посчитаться с этим негодяем. Человек, способный на такие дела, не должен оставаться безнаказанным. Это повредило бы общественной безопасности, и вы не допустили бы его уйти, Гикман Холт, если бы вы знали, что он хотел сделать с вашими дочерьми».
0: «Что еще такое?»
2: — спросил скватер с удивлением, показывавшим, что он не знал целей, преследуемых Стеббинсом.
0: «Он хотел их сделать женами, то есть служанками, и навсегда презренными рабынями этого гнусного сумасброда, величающего себя пророком мормонов. Подлое существо, способное на все за деньги, не заслуживает нашего сострадания».
2: Дикий крик, сорвавшийся с губ скватера, последовал за этими словами Уингрова и смешался со звуком выстрела.
3: Майн Рид. Отважная охотница или дочери скватера. Фрагмент читал Станислав Федосов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: вами радиокнига. Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Герои и персонажи.
1: Мари Анри Бейль, известный миру под псевдонимом Стендаль, написал роман «Красное и черное» и сделал героя своего романа Жюльена Сореля знаковым персонажем на все времена. История Жюльена основана на реальных событиях. Однажды Стендаль прочел в судебной газете подробный отчет о деле Антуана Берте. Сын кузнеца из города Гренобль имел способности к наукам, окончил семинарию. А потом устроился гувернером в семью местного богача Мишу. И все было бы прекрасно в жизни молодого человека, если бы не завел он любовную связь с женой этого самого богача Мишу. Со скандалом Антуан был уволен. Впрочем, без работы не остался. Вскоре он получил место гувернера в семье помещика-аристократа, где завел интрижку с его дочерью. И, разумеется, как только это стало известно, опять же был уволен. С тем же оглушительным скандалом, в котором приняла деятельное участие мадам Мишу. Оскорбленная женщина, узнав о деятельности бывшего возлюбленного, написала гневное письмо, в котором обвинила Антуана Берте во всех смертных грехах. Молодой человек вернулся в Гренобль и попытался убить госпожу Мишу прямо во время службы в церкви, после чего попытался покончить с собой. Однако ему не удалось ни убить, ни самоубиться. Он был схвачен, судим и казнен. Но Антуан Берте не единственный прототип Жюльена Сореля. В записках Стендаля есть информация еще о некоем Лафарге, краснодеревщике, убившем жену из ревности. Он публично раскаялся в содеянном и слезно просил предать его смертной казни. Дальнейшая судьба его неизвестна. Его также принято считать прототипом главного героя романа Стендаля «Красное и черное» Жюльена Сореля.
2: Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.
0: Читаем книгу.
3: Антон Чехов. Степь.
4: И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно. Все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились. Мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам. «Расселся Шишка, и первый лезет с ложкой», — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. «Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает, барин. Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит. «Да что ты пристал?» — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой. «А то, что несуйся первый к котлу, не понимая себя много». «Дурак, вот и все!» — просипел Емельян. Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту. «Певчий!» — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. «Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой. Подайте, милостыньки, Христа ради! Эх вы!» Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал: «Не хочется только связываться, а то б я тебе показал, как об себе понимать». «Да что ты ко мне пристал, Мазепа?» — вспыхнул Емельян. «Я тебя трогаю!» «Как ты меня обозвал?» — спросил Дымов, выпрямляясь, и глазища его налились кровью. «Как? Я Мазепа, да? Так вот же тебе, ступай, ищи!» Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян, умоляющий, вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу в потемке, но злые скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь: «Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!» После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал: «На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Ивановичу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!»
5: «Тоже скажи, пожалуйста!» — усмехнулся Дымов. «Свиненок всякий еще на губах, молоко не обсохло, в указчике лезет! А ежели за ухо?»
4: Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он никогда с ним этого не было раньше, вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: «Бейте его! Бейте его!» Слезы брызнули у него из глаз. Ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал: «Мама, мама!» И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков. Где теперь дядя, отец Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки, побежать назад по дороге. Но воспоминания о темных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшие вдали молнии останавливали его. И только когда он шептал «Мама, мама», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.
3: Антон Чехов. «Степь». Фрагмент читал Владимир Самойлов.
0: Радиокнига. Слушай,
1: чтобы читать.
2: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Если ты любишь людей и хочешь увидеть Байю глазами друга, я буду твоим проводником. Любой справочник сообщит тебе, во что обошлось строительство лифта Ла Серда, возраст кафедрального собора и точное число чудес Господа Банфинского. Но я расскажу тебе гораздо больше о поэзии и красоте, покажу нищету и боль. Приезжай, Байя ждет тебя. Так писал о своем городе великий байенец Жорже Амаду, десятки романов которого и снятых по ним фильмов прославили Байю, древнюю столицу Бразилии, по всему миру. Штат Байя, расположенный в тысячи километров к северу от Рио, негритянский Рим, колыбель Бразилии. Именно здесь, среди девственных лесов, выросли еще в XVI веке первые рощи деревьев какао. Сюда пригоняли колонизаторы корабли рабов из Африки. Пропитана эта земля запахом какао и пота, а дети ее вырастали под звуки христианских молитв вперемешку с африканскими напевами. А как певуче звучит название главного города – Сан-Сальвадор да Байя ди Тудуш Душ Сантуш. Но народ не хочет знать, называется город Сальвадором или Сан-Сальвадором. Народ называет свой город Байей, напоминает Амаду. Раскинулся город моряков, торговцев и поэтов в бухте всех святых, в водах которой живет до сих пор богиня Иеманжа, что забирает к себе в море души моряков. И каждый год в феврале выходят женщины на берег, бросая в море цветы и украшения для того, чтобы живыми вернулись из моря их родные. По вечерам на улицах, как и столетия назад, продают пирожки из сладкой маниоки и наполняют воздух аромат местного рома кашасы. А зимой гремит на улицах Байи самый большой в мире уличный карнавал. Куда до него зазнайки Рио? Некогда город бедняков, моряков и богатых контрастов, сегодня Байя привлекает миллионы гостей. И многие из них спешат посетить скромный домик в пригороде, где жил автор Габриэлы, Дон и Флор и Капитанов песка. А байенцы с благодарностью вспоминают Сеу Жоржи, ставшего их символом и летописцем своего родного города.
0: Читаем книгу. Огюст Вилье де Лиль Адан. «Лучший в мире обед». Перевела Эльга Линецкая.
2: Гости вошли в дом. В передней, соблюдая достоинство, они замедлили шаги. И вот двери столовой распахнулись. Персенуа, который был вдов, стоял там один, радушно улыбаясь. С видом скромным и вместе с тем победоносным он широким жестом пригласил всех садиться за стол. Карточки с именами приглашенных, как хохолки, торчали из салфеток, сложенных в виде епископской митры. Госпожа Рикостелье глазами сосчитала гостей в надежде, что за столом окажется 13 человек. Их было 17. После этой прелюдии гости молча приступили к еде. Чувствовалось, что они собираются силами и, как говорится, берут разбег. Столовая была уютная, ярко освещенная комната с высоким потолком. Сервировка не оставляла желать лучшего. Обед был скромный: 2 супа, 3 рыбных блюда, 3 жарких, 3 легких блюда, безукоризненное вино, еще с полдесятка различных блюд, затем сладкое, но все было превосходно. Если вдуматься и принять в расчет вкусы и наклонности гостей, для них этот обед был действительно лучшим в мире. Обед в ином роде показался бы причудой, тщеславной выходкой, шокировал бы. Он навел бы на мысль о некоем неприличии, об оргии, и госпожа Лекостелье удалилась бы из-за стола. Не тот ли обед лучший в мире, который вполне отвечает вкусам гостей? Персенуа торжествовал. Гости горячо поздравляли его. Внезапно, после кофе, мэтр Лекостелье, на которого все смотрели с искренним сожалением, поднялся, холодный и суровый, и среди гробового молчания раздельно произнес следующие слова. «В будущем году я дам лучший обед». Затем он ответил поклон и ушел вместе с женой. Мэтр Персенуа встал. Его вид, исполненный достоинства, охладил неописуемые волнения гостей и умерил шум, поднятый ими после ухода четы Ле Кастелье. Со всех сторон неслись удивленные возгласы, но как он сможет в будущем году дать лучший обед, если обед мэтра Персенуа лучший в мире? Бессмысленная затея, весьма сомнительная, неслыханная, небывалая, смехотворная, ребяческая, недостойная здравомыслящего человека. Зависть помутила ему ум или, быть может, старость? Смеялись много и долго. Знаменитый ученый, который во время обеда увивался за госпожой Ле Кастелье, был неистощим в остротах. «Ха-ха-ха! Вот уж действительно лучший обед! А как это ему удастся? Нет, вы скажите, как ему это удастся? Вот уж одолжил!» Он был неистощим. Мэтр Персенуа хохотал до слез. Этим забавным происшествием завершился вечер. Превознося до небес радушного хозяина, гости, взяв друг дружку под руки, беспорядочной толпой вышли из дому. Предшествуемые слугами, которые несли фонари, они до изнеможения смеялись над нелепым, более того, самонадеянным, не выдерживающим критики намерением дать обед лучший, чем лучший в мире обед. Веселые, причудливо озаренные, они прошли сквозь толпу, которая стояла у входа в ожидании новостей, потом все разошлись по домам. У мэтра Ле Кастелье сделалось сильнейшее несварение желудка. Боялись за его жизнь. Персенуа, не хотевший смерти грешника и к тому же рассчитывая еще насладиться в будущем году фиаско, которое, несомненно, ожидало его коллегу, ежедневно посылал справляться о самочувствии достопочтенного нотариуса. Бюллетень о состоянии его здоровья печатался в департаментской газетке. Ибо неосторожное пари занимало всех. Везде только и разговоры было, что об обеде. Стоило участникам пиршества где-нибудь встретиться, как они начинали шептаться. Дело было серьезное, очень серьезное. На карте стояла честь городка. Весь год мэтр Ле Кастелье уклонялся от объяснений. Приглашение он разослал за неделю до назначенного дня. Через 2 часа после утреннего обхода почтальона в городке поднялся необычайный переполох. Во имя справедливости супрефект счел своим долгом подать пример прочим и незамедлительно принял слабительное. Наступил знаменательный вечер, и все сердца забились сильнее. Как и в прошлом году, приглашенные, будто бы случайно, встретились на бульваре, еще издали их появление вызвало восторженные клики толпы. И по-прежнему закатное небо заливало багрянцем ряды могучих деревьев, великолепных буков, являющихся безраздельной собственностью мэтра Персенуа. Приглашенные снова полюбовались этим зрелищем, потом они вошли в дом четы Ле Кастелье и, наконец, переступили порог столовой. Поздоровавшись с хозяевами и усевшись, они строгим взором пробежали меню и с негодующим изумлением обнаружили, что обед точно такой же. Уж не смеются ли над ними? При этой мысли супрефект нахмурился и сделал про себя соответствующие выводы. Гости потупились, ибо, отличаясь изысканной учтивостью и тактом, этими достоинствами, присущими провинциалам, они не хотели показать хозяину и его жене, как глубоко они их сейчас презирают. Персенуа не считал даже нужным скрывать свое торжество. Победа казалась ему обеспеченной. И тут гости развернули салфетки. О чудо! Каждый нашел на своей тарелке, чтобы вы думали, так сказать, жетон, 20-франковую монету. Мгновенно, словно добрая фея, взмахнула палочкой, фьють, и все желтенькие исчезли с поистине волшебной быстротой. Один лишь ученый, занятый сочинением мадригала, заметил золотой на своей тарелке значительно позже других гостей. Произошла некоторая заминка. С видом растерянным и смущенным, по-детски улыбаясь, он прошептал соседке несвязные слова, прозвучавшие как маленькая серенада. «Да чего же я рассеян? Какая оплошность! Чуть было не уронил, проклятый карман!
3: А меж тем только благодаря ему во Франции распространилось «Вечно все теряю из-за своей неосторожности, суну случайно деньги в жилетный карман, потом какое-нибудь неловкое движение, когда развертываю салфетку, например, и дзинь, прости-прощай».
2: Госпожа Ле Кастелье многозначительно улыбнулась. «Рассеянность великих людей», — сказала она. «В ней повинны прекрасные глаза», — галантно ответил знаменитый ученый и с нарочитой небрежностью снова засунул в жилетный карман соблазнительную монету, которую чуть было не потерял. Женщины умеют ценить деликатность чувств, и госпожа Ле Кастелье, отдавая должное намерениям ученого, была так любезна, что даже несколько раз покраснела, когда

0: Он что-то нашептывал ей на ухо. «Будет вам, опасный вы человек», — повторяла она. «Персенуа, этот простофилий, не заметил ничего и ничего не получил. Он в эту минуту болтал, как сорока, и, глядя в потолок, сам себя слушал». Обед прошел оживленно, на редкость оживленно. Разговор вращался вокруг политики европейских держав. Супрефекту приходилось даже время от времени молча взглядывать на трех влиятельных особ, и те, давно уже постигшие все тайны дипломатии, каждый раз сворачивали беседу с опасного пути залпом каламбуров, ослеплявших точно фейерверк. Всеобщий восторг достиг апогея, когда подали миндальный торт, который, как и в прошлом году, был точным изображением городка. Часам к 9 вечера гости, деликатно размешивая сахар в кофе, повернулись друг к другу. Брови у всех были приподняты, в глазах застыло туманное выражение, присущее людям, которые собираются после званого обеда высказать о нем свое мнение. «Обед как будто точно такой же». «Да, такой же». Потом, после вздоха, молчание и напряженное раздумье. «Совершенно такой же». «И все же была ведь какая-то разница». «Да, какая-то была». «Но, словом, он лучше». «Да, как это удивительно». «Такой же и все-таки лучше». Непонятная вещь. Но чем же он был лучше? Все напрасно ломали себе головы. Порой им казалось, что они вот-вот поймут причину этого неясного, однако общего у всех ощущения различия. Но своенравная мысль тут же ускользала, как Галатея, не желающая, чтобы ее увидели. Потом они расстались, надеясь, что на досуге им удастся решить этот вопрос. С тех пор городок находится во власти мучительной неуверенности. Словно над ним навис какой-то рок. Никто не может проникнуть в тайну, по сей день окружающее победоносное пиршество мэтра Ле Костелье. Несколько дней спустя мэтр Персенуа, погруженный в эти размышления, поскользнулся у себя на лестнице и разбился насмерть. Ле Костелье горько его оплакивал. И сейчас еще долгими зимними вечерами, собравшись в супрефектуре или в податной конторе, обитатели городка беседуют, обсуждают, раздумывают, строят предположения, но вечная загадка так и остается неразгаданной. У них прямо руки опускаются. Иногда они уже совсем находят ответ, получают его с точностью до 168-го десятичного знака, но тут икс уравнение снова исчезает в бесконечности, теряясь между двух утверждений, ставящих в тупик человеческий разум и все же составляющих в нашей подлунной символ непререкаемых предпочтений общественного мнения. Точно такой же и все-таки лучше.
1: Огюст Вилье де Лиль-Адан. Лучший в мире обед. Фрагмент читал Вадим Райкин.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радио «Книга».

0: Такие старые слова.
1: На лавке сидел какой-то отставной чиновник в одном люстриновом пальто и в картузе с красным околышем. Так в конце 19 века Глеб Успенский описывал своего героя в нравах Растеряевой улицы. Из чего же было сшито пальто этого чиновника? Что за ткань такая? Люстрин. С 18 века люстрином называли шерстяной или полушерстяной материал с блестящей поверхностью. Из лучших сортов шили женские наряды, а более грубые использовали для мужских пиджаков и пальто. Ткань эта была легкой и не особо теплой. Поэтому одежда из нее носилась, как правило, поздней весной и ранней осенью. Так что герой Растеряевой улицы одет был очень легко, что и подчеркивает автор.
0: Такие старые слова.
1: Само слово это произошло от французского «люстр», что в переводе значит «блеск». И действительно, одежда из люстрина была с особым глянцем. Изначально позволить себе люстриновый пиджак мог не каждый. Тонкая шерсть особой выделки стоила дорого. Но позже в ткань стали добавлять хлопок. Материал стал полушерстяным и заметно потерял в цене. Благодаря этому одежда из люстрина перестала быть роскошью и стала обыденной в гардеробе небогатых людей.
0: Такие старые слова. Читаем книгу. Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья.
2: В Харькове жил Велимир Хлебников. Решили его проведать. Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраса и тюфячка. В другом углу табурет. На табурете обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шило. Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых без шляпок гвоздиках. На правой руке у него щеблета. Он встал нам навстречу и протянул руку со щеблетой. Я, улыбаясь, пожал старую дырявую подошву. Хлебников даже не заметил. Есенин спросил: «Это что у вас, Велимир Викторович, сапог вместо перчатки?» Хлебников сконфузился и покраснел ушами, узкими, длинными, похожими на спущенные рога. «Вот, сам сапоги точаю. Садитесь». Сели на кровать. «Вот», и он обвел большими, серыми и чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, глазами пустынный квадрат, оклеенный желтыми выцветшими обоями. «Комната вот прекрасная, только не люблю вот мебели много. Лишняя она, мешает». Я подумал, что Хлебников шутит, а он говорил строго, тормоша волосы, низко под машинку, остриженные после тифа. Голова у Хлебникова, как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым. «И спать бы. Вот, можно. На полу. А табурет нужен. За место стола я на подоконнике пишу. Керосина у меня нет. Вот и учусь в темноте писать. Всю ночь сегодня. Поэму». И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися. Невозможно было прочесть ни одного слова. «Вы что же, разбираете это?»
3: «Нет. Думал, вот строк 100 написал, а когда вот рассвело, вот и глаза стали горькими. Поэму жаль вот. Ну, ничего. Я, знаете, вот научусь в темноте. Непременно в темноте».
2: На Хлебникове длинный черный сюртук с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками. Подкладка пальто служит тюфяком и простыней одновременно. Хлебников смотрит на мою голову, разделенную ровным, блестящим, как перламутр, пробором и выутюженную жесткой щеткой.
3: «Мариенгоф, мне нравится вот, знаете, ваша прическа. Я вот тоже такую себе сделаю».
2: Есенин говорит: «Велимир Викторович, вы ведь председатель земного шара.
3: Мы хотим в городском Харьковском театре всенародно и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание».
2: Хлебников благодарно жмет нам руки. Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал. Хлебников в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в председатели. После каждого четверостишья произносит «верую». Говорит «верую» так тихо, что еле слышим мы. Есенин толкает его в бок. «Велимир, говорите громче, публика ни черта не слышит». Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая, «Но при чем же здесь публика?» И еще тише, одним движением рта повторяет «верую». В заключение, как символ земного шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера Бориса Глубоковского. Опускается занавес. Глубоковский подходит к Хлебникову. «Велимир, снимай кольцо!» Хлебников смотрит на него испуганно за спину. Глубоковский сердится. «Брось дурака ломать, отдавай кольцо!» Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы.
3: «Это шар? Символ земного шара? А я... вот, меня Есенин и Мариенгоф в председатели?»
2: Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель земного шара, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет светлыми и большими, как у лошади, слезами. Перед отъездом в Москву отпечатали мы в Харькове сборничек «Харчевня Зорь». Есенин поместил в нем «Кобыльи корабли», «Я встречу», Хлебников — поэму и небольшое стихотворение. «Голгофа, Мариенгофа, город распорот, воскресение Есенина, Господи, отелись в шубе из лис».
0: Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья. Фрагмент читал Иван Литвинов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе

0: Он носился по оккупированной Варшаве в поисках пропитания для детей, принципиально не надевая желтой звезды Давида.
1: Авторское право.
2: Януш Корчик. Польский педагог, врач и писатель. Его еще при жизни называли «Король детей». Мы знаем его романы и повести. «Король Матиуш I», «Каэтус чародей», «Джек – маленький бизнесмен». А его труды «Как любить ребенка», «Воспитание личности» стали классикой педагогики. К 1939 году, когда немцы вошли в Польшу, Корчик был директором еврейского сиротского дома. Он носился по оккупированной Варшаве в поисках пропитания для детей, принципиально не снимая польского военного мундира и не надевая желтой звезды Давида. Если попадался на глаза гитлеровским офицерам, старался изобразить сумасшедшим. Больной, с распухшими от голода ногами, он писал в дневнике: «В минуты раздумий я не заперт в палате этой печальнейшей в мире больницы. Я окружен бабочками, кузнечками, светлячками. Я внимаю солирующему высоко в небе жаворонку. Я слушаю хор сверчков. О, Господи, Ты милосерден». В 1940 году было создано Варшавское гетто, куда пришлось перевести 170 еврейских детей. Корчику предлагали распустить приют, но он решил, что сиротам лучше держаться вместе. Впоследствии он сожалел об этом. Друзья подготовили для Корчика поддельные документы, чтобы он мог спастись. Но великий педагог не мог оставить детей. 6 августа 1942 года, во время завтрака, в приюте неожиданно прозвучало: «Все евреи на выход!» 10 взрослых и 192 ребенка, сжимая в руках книжки и игрушки, выстроились в колонну по 4. Процессия прошла гетто насквозь. Корчик шагал впереди с 5-летней девочкой на руках. Из рук в руки ребята передавали зеленое знамя короля Матиуша.

0: Кто-то из учителей запел, и все подхватили: «Пусть буря бушует вокруг, мы не склоним наши головы». Ребят, учителей и Януша Корчика погрузили в вагоны и отправили в лагерь смерти в Треблинке. В живых не осталось никого, кто мог бы рассказать нам, как именно они погибли.
1: Авторское право. Читаем книгу. Артур Конан Дойль. «Этюд в багровых тонах». Перевод Николая Облеухова.
2: Сделавши такое важное открытие, не будете ли вы так любезно объяснить нам, какое заключение выводите вы из этой надписи? Иронически спросил Грегсон.
3: Какое заключение?
2: Да очень простое. Кто-то хотел написать имя Рашель, но ему помешали, и слово осталось неоконченным. Запомните хорошенько то, что я вам говорю, и увидите, что когда дело это будет распутано, окажется, что в нем участвовала женщина, которую зовут Рашель. Смеяться очень легко, мистер Холмс, смейтесь. Вы, спора нет, очень ловки и хитры, но увидите, что последнее слово будет принадлежать мне, старой охотничьей ищейке.
3: «Прошу вас извинить меня», — сказал мой товарищ, не удержавшись от взрыва невольного смеха, раздражавшего маленького полицейского. «Вам бесспорно принадлежит честь открытия на стене этой надписи, которая, как вы совершенно справедливо заметили, сделана вторым действующим лицом вчерашней кровавой драмы. Я не успел еще хорошенько осмотреть эту комнату, но, если позволите, я сделаю это сейчас». Говоря это, Шерлок Холмс вытащил из кармана сантиметр и большую круглую лупу. Вооруженный таким образом, он принялся бесшумно бродить по комнате во все стороны, то останавливаясь, то опускаясь на колени и по временам даже растягиваясь по полу на животе. Эти занятия, очевидно, до такой степени поглотили его внимание, что он, казалось, совершенно позабыл о нашем присутствии. Непрерывно слышалось то его бормотание сквозь зубы, то вздохи или посвистывание, перемежающиеся время от времени восклицаниями, в которых сквозило торжество и надежда. Глядя на него, я находил в нем поразительное сходство с хорошей охотничьей собакой, ищущей след. Она бросается то направо, то налево, издавая по временам громкий, нетерпеливый лай, пока, наконец, не нападет на настоящий путь. Манипуляция Шерлока Холмса продолжалась около полчаса. Мы глядели, как он с необыкновенным тщанием измеривал сантиметром расстояние между двумя невидимыми нам следами на полу. Точно таким же образом он измерял что-то на стене. Все эти измерения казались мне крайне непонятными. Затем он старательно собрал с полу небольшое количество сероватой пыли и положил ее в конверт. В конце концов, он с помощью лупы приступил к исследованию надписи на стене. Он долго и внимательно водил лупой по контурам каждой буквы и затем, считая, вероятно, свое дело оконченным, положил сантиметр и лупу обратно в карман. Грегсон и Лестрад наблюдали за всеми действиями коллеги-любителя не только с величайшим любопытством, но также и с оттенком некоторого презрения. Они не видели того, что я начинал уже подозревать понемножку, а именно, что все малейшие поступки и вопросы Холмса неминуемо вели к одной практической цели, намеченной уже им окончательно и бесповоротно. «Каково ваше мнение, сэр?» — спросили в один голос оба полицейских агента.
4: «Перед нами действительно убийство, и совершил его мужчина.
3: Рост этого человека достигает по меньшей мере 1 метра 80 сантиметров, и сам он в полном расцвете сил. Ноги его малы, принимая во внимание его рост, обувь его обыкновенного фасона с четыреугольными носками. Он курит трихинопольские сигары. Он прибыл сюда со своей жертвой в фиакре о 4 колесах, запряженном в 1 лошадь. 3 подковы у последней порядочно потерты, между тем, как 1 передняя совершенно новая. Думаю, что не ошибусь, сказав, что лицо убийцы очень красно. Наконец, ногти на правой его руке необыкновенно длинны. Я даю вам несколько только очень небольших указаний, но они могут быть вам полезны. Полицейские переглянулись, недоверчиво улыбаясь. «От какой причины последовала смерть этого человека?» — спросил Лестрад. «Яд», — сухо и коротко ответил Шерлок, поворачиваясь, чтобы уходить. На пороге двери он остановился и прибавил. «Еще одно только слово, Лестрад. Рахе — немецкое слово, означающее «месть». Поэтому советую вам не терять понапрасну времени в поисках мистрис Рахиль или Рошель». И, бросивши эту поистине парфянскую стрелу, он, наконец, вышел, в то время как 2 соперничающие друг с другом полицейские остались стоять с разинутыми от изумления ртами, провожая его взглядом.
1: Артур Конан Дойль. Этюд в багровых тонах. Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21 час 30 минут.

0: вами радиокнига.
1: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС-77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Забытые писатели России. Возрождение. Можно только догадываться, какой экзотической красоты могла бы получиться дочка у горного чиновника Илариона Михайловича Михайлова и киргизской княжны Ольги Васильевны Ураковой. Но в 1829 году в семье родился мальчик, который прожил короткую, но яркую жизнь. Дед будущего писателя и революционера был дворовым человеком тех самых Аксаковых, из рода которых впоследствии вышло сразу несколько писателей. Умирая, хозяйка его освободила, но лишь на словах, оформить освобождение не успела. Наследники барыни свободы признать не захотели. Дед скончался под розгами. Этот случай описан в семейной хронике Сергея Аксакова и в повести самого Михаила Михайлова «Село Чембурово». Похоже, ужасная кончина деда определила судьбу внука. Миша появился на свет в одном из казенных заводов на Урале. Учился в Уфимской гимназии, но курса не закончил и уже в возрасте 15 лет поступил в Санкт-Петербургский университет вольнослушателем. В довольно нежном возрасте Михаил начал писать. Первые его произведения появились в журнале «Иллюстрация», однако юный литератор натолкнулся на полное неприятие его занятий отцом. Тот лишил его средств к существованию. Михаил вынужден был искать службу и нашел ее в соляном управлении Нижнего Новгорода, но продолжал писать. Публиковался в «Москвитянине» Михаила Погодина, авторами которого были Василий Жуковский, Петр Вяземский, Николай Гоголь. В 1852 году Михайлов оставил службу, переехал в столицу, работал в «Современнике» и «Отечественных записках». Писал стихи, занимался поэтическими переводами, чуть ли не первым познакомил русскую публику с поэзией Гейне. Именно в это время он создал основные свои повести и романы, такие как «Перелетные птицы», «Адам Адамыч», «Кружевница», «Африкан», «Он», «Голубые глаза» и другие. В эти же годы Михайлов писал статьи об эмансипации женщин, пытался добиться для них избирательного права. В конце 50-х годов он уже был видным деятелем революционного подполья, ездил в Лондон к Герцену, печатал в его типографии прокламацию к молодому поколению для распространения в России. Вернувшись, был арестован и приговорен к каторжным работам на 12 лет. Отбывал наказание на Нерчинском руднике в Сибири. На каторге организовал школу для детей рабочих. Но его словно специально переводят с одного места работы на другое. На смерть Михаила Михайлова откликнулся Александр Герцен, который считал смерть друга и соратника политическим убийством. Посмертное издание стихотворение Михаила Михайлова было уничтожено по решению цензуры. Русский писатель Михайлов Михаил Илларионович. Годы жизни 1829-1865.
0: читаем книгу.

0: Георгий Макеевич Марков. Сибирь.
1: Блеск воды словно прибавил силы. Поля заскользила от куста к кусту, намереваясь скорее добежать до Курии и тут умыться. Подойдя к берегу, она кинулась в одно место, в другое, но всюду было топко. В 100 шагах от нее берег круто вздымался, переходя в яр. Его нижняя кромка, омываемая водой, была плотной, усыпанной красноватым песком. Поля заспешила, уверенная, что тропка, заросшая густым подорожником, приведет ее к спуску. И в самом деле, через 200-300 шагов тропка, изгибаясь вокруг огромных осокорей, побежала под уклон. До воды оставалось всего 3 шага, когда Поля увидела человека, приткнувшегося на обласке к яру, под нависшие с его кромки густые ветки ивы. Поля вздрогнула от испуга, не зная, что делать, закричать ли во всю мочь или опрометью кинуться назад. «Здравствуй, девушка!» — вдруг услышала она спокойный голос человека. И это спокойствие остановило ее. Поля испуганно повела на человека глазами, в один миг приветив, что и сам он, и напуган, и напряжен до предела. Грудь сильно вздымалась, из-под шапки-ушанки по вискам стекали струйки пота. Человек был одет, как одеваются рыбаки. Полушубок под домотканным кушаком, стеганые брюки, бродни с вывернутыми голенищами. Бродни — это высокие сапоги для рыбалки. На руках кожаные рукавицы, но в смуглом лице его, в черной кудрявой бородке, в каком-то нездешнем прищуре темно-коричневых глаз, в натужном перекосе плеч было что-то неместное, далекое. В носу обласка лежало несколько стяжек самоловов, топор, котелок и брезентовый мешок с харчами. Все как у завзятого нарымчанина. Однако человек, видимо, и сам понимал, что как он не замаскирован, ничего не скроет. Он птица в этих краях залетная. «Погоня за мной, девушка», — сказал человек так же спокойно, хотя Поля чувствовала, как дрожит в нем каждая жилка, как дорого ему стоит это спокойствие. «Я сама из погони», — простодушно призналась Поля. «Ну тогда кричи, выдавай меня», — твердо, даже с вызовом сказал незнакомец и выставил грудь, словно добавил к сказанному: «Я хоть и беглец, но не трус». Поля в секунду представила, что бы сейчас произошло, и, опасливо оглядываясь, сказала: «Прячь скорее бласок вот тут, в топольнике, а сам беги в лес. В конце Курьи землянка. Пересиди там день-другой, уляжется суматоха. Весточку подам». В глазах незнакомца мелькнуло недоверие. Поля заметила это. «Торопись, и стражники, и мужики пьяные пощады не дадут». «Ну, будь что будет», — воскликнул незнакомец и, схватив обласок, легко вытащил его на берег. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на Полю, ее уже на тропе не было. Гибкий тальник, по зарослям которого протискивался Акимов, в вершине Курьи отступал, берег снова вздымался, и начиналось разнолесье. Ель, береза, осина, сосна. Дверь землянки выходила прямо на Курью. 4 шага вниз, и вот она, вода, и слева, и справа желтые заросли осоки, осыпи синеватой глины. Из зарослей ивняка Акимов долго наблюдал, не выйдет ли кто из землянки, не подойдет ли кто по тропинке, пролегшей сквозь лес, не подплывет ли кто на лодке. В сумерках он направился к землянке, пора было подумать о ночлеге. Раскрыл дверь, пахнуло копченой рыбой, нежным ароматом сена. Под нарами и столом висели на веревках, протянутых из угла в угол, подвяленные ези, на железной печке стояли чугунок и медный чайник. У двери на полочке кружка, банка с солью и полковриги черного хлеба. Акимов заспешил назад. Все в землянке говорило о том, что тут жили люди и жили недавно, только что. Могло случиться и так. Люди немного припозднились на промысле и вот-вот появятся здесь. Акимов встал за ель и, прикрыто ее пушистыми ветками, напряженно ждал. Ветер свистел, раскачивал деревья, похрустывали под его напором стволы, с беспокойным шумом билась в берег волна. Никаких иных звуков Акимов не улавливал. Пока стоял у ели, мысленно прикидывал, как удирать ночью, если возникнет в этом необходимость. Первонаперво прыгнуть прямо с берега к воде, по самой кромке броситься в чащу ивняка и топольника, тут быстро сесть в обласок, это тип небольшой лодки, и, пользуясь изгибами берега, исчезнуть. Совсем стемнело. К ночи ветер заметно призатих, но зато небо очистилось от туч, и звезды, усыпавшие весь небосклон, дохнули стужей. Надвигался мороз. «Опоздал, всего лишь на 5 дней опоздал», — с горьким укором думал Акимов. Ощупью, прислушиваясь к шуму листвы под ногами, он вернулся в землянку. Чиркнув спичкой, Акимов увидел на столе светильник. Чашка с рыбьим жиром, фитилек, продетый в круглую жестянку. Фитилек загорелся от пламени спички, заморгал, но сразу же выправился, вытягиваясь аккуратным язычком. «Раньше всего подкрепиться», — решил Акимов. Отломил кусок хлеба, снял язя с веревки, разодрал рыбину, начал есть. С соленого поманило на питье. В чайнике под самую крышку крутой навар чаю со смородиновым листом. Пил с удовольствием, крупными глотками. Выпил целую кружку, поманило еще. Наелся, напился, погасил огонек. На нарах было мягко. Сено принесли недавно, и оно не успело еще спрессоваться. Лежал, прислушиваясь, но тишина была, как на погосте. Ни звука, ни шороха. Усталость подавила, и тревоги, и бдения опрокинула на спину. Ночью 2 раза просыпался, приподнимал голову, но тут же снова засыпал. Когда Акимов вышел из землянки, захватив язя и кусок хлеба, гасли последние звезды. Курья от берега до берега была забита туманом, в сумраке, похожем на сугробы снега. Под ногами похрустывали промерзшие за ночь листья. Акимов покрутился около землянки, но лучшего места, чем вчерашнее, не нашел. Протиснулся в чащу, сел на свой перевернутый вверх дном обласок, принялся за еду, не спуская глаз с землянки. Наказ девушки пересидеть тут как-то все-таки обнадеживал. «Уж если она со стражниками заодно, то давно бы их привела», — думал Акимов. Едва курья и лес осветились розоватыми бликами холодного солнца, на тропе появился старик в мохнатой шапке, в полушубке, в пимах, обитых кожей. Пима — это обувь из шкуры оленя. За плечом у него ружье, в руках корзинка из прутьев краснотала, прикрытая холстинным полотенцем. Акимов втянул голову, придержал дыхание. Старик по-хозяйски широко раскрыл дверь, скрылся в землянке. Он вышел оттуда через 2-3 минуты, без ружья и без корзинки, постоял, что-то решая про себя, потом спустился по тропинке к самой воде, крикнул: «Эй, Гаврюха, харчи на столе, завтра буду!» Эхо подхватило голос старика, откуда-то из зарослей лесов откликнулось: «Уду, уду!» «Что за Гаврюха? Где же он?» Невольно оглядываясь, думал Акимов, а старик постоял безмолвно, закурил трубку и крикнул снова: «Эй, Гаврюха, харчи на столе, оле!» Отозвалось эхо. Через 2 минуты, оборачиваясь и поглядывая на курью, старик поднялся на кручу, здесь немножко потоптался, перебирая ногами в пимах, и скрылся в лесу бесследно, будто растаял. «Если Гаврюха мог услышать старика, то почему же я не вижу его?» — раздумывал Акимов. Он решил простоять тут 1, 2, 5, но дождаться появления Гаврюхи. Уж коль старик принес ему харчи, то захочет же Гаврюха и завтракать, и обедать. Томительно шло время. Акимов вначале неподвижно сидел на своем перевернутом обласке, потом стоял, снова сидел, опять стоял. Но когда холод пробрался под полушубок, принялся ходить, насколько позволял проем, проделанный в чаще собственным телом. Гаврюха не появился ни утром, ни днем. И тут неожиданные предположения захватили Акимова. Да не меня ли называл старик Гаврюхой? Может быть, послала его девица, и он не нашел иного способа, чтобы известить меня об этом, — думал Акимов. Его подмывало сейчас же пойти в землянку и посмотреть, что там оставил в корзинке старик, но чувство осторожности сдерживало его. Вполне возможно, что старик — приманка. Нарвусь у землянки на засаду, и конец всему. Так в бареньях с самим собой дождался темноты. Когда Акимов зажег фитилек над чашкой с рыбьим жиром, он увидел на столе кринку с молоком, калач и кусок вареного мяса. «А вдруг где-нибудь записка лежит?» — подумал Акимов и начал тщательно осматривать стол. Чуть приподняв кринку, он увидел листок бумаги, сложенный треугольником. Четкими крупными буквами было написано: «Вы, Гаврюха, старик будет доставлять еду. Когда минует опасность, сообщим. Подумаем и о будущем. На дворе зима, пути отсюда нет. Ружье на всякий случай. Лучше не стрелять, чтобы не привлечь внимание стражника. Усиленно распространяем версию. Вы проскользнули вверх по Оби на Колпашево. Однако будьте осторожны». Акимов не ел целый день, но сейчас он забыл о голоде. Записку перечитал десятки раз. Приблизив к светильнику, чтобы сжечь, отдернул руку и опять читал, вглядываясь в каждую буковку. «Кто же это помогает мне? Вчера девица, сегодня старик». За стеной завывал ветер, по-зимнему рассвирепевший в ночь.

Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: этого дня вдохновения.
1: В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, говоришь, но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленья не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь. Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: Читаем книгу. Михаил Зощенко. Рассказ о студенте и водолазе.
3: Такая была Шурочка. Так ничего себе. Ротик, носик. Это все есть. Но особенно такого сверхъестественного в ней не наблюдалось. А водолаз товарищ Филиппов был в нее сильно и чересчур влюбившись. Она с ним немножко погуляла и перекинулась на сторону полуинтеллигенции. Она на Малашкина кинулась. Может, он ей разговорчивее показался, или у него руки были чище. И у нее с ним возникла пылкая любовь. А тот, знаете, и сам не рад своему счастью, потому глядит, очень ужасный у него противник. Однако виду не показывает. Ходит довольно открыто и водит свою мадам в разные места, и водит храбро под ручку. Так через двор и ведет, в то время как водолаз на них смотрит. Но студент виду не показывает, что робеет, и знамя своей любви высоко держит. А водолаз, конечно, его задевает, прям не дает ему дыхнуть. Называет его разными хамскими именами и при случае в грудь пихает. Пихнет и говорит: «А ну выходи на серенаду! Сейчас я тебе, паразит, башку отвинчу!» Ну, конечно, и дело студент терпит, отходит. А раз однажды стоят ребята во дворе дома. Тут все правление. Члены, контрольная комиссия. Водолаз тоже сбоку стоит. И вдруг идет по двору Костя Малашкин со своей Шурочкой. И так как-то мило идут, любовно. А водолаз нарочно громко говорит контрольной комиссии: «На морде, говорит, проказа, а между прочим, любовь крутит и барышень до самых дверей провожает». Тогда студент провожает свою даму и возвращается назад. Он возвращается назад, подходит до компании и ударяет товарища водолаза по морде. Водолаз, конечно, удивляется такому нахальству и хлоп, в свою очередь, студента. Студент брык наземь, водолаз к нему подбегает и хлоп его обратно по брюху и по разным важным местам. Тут, конечно, контрольная комиссия оттеснила водолаза от студента, поставили того на ноги, натерли его слабую грудку снегом и отвели домой. Тот ничего, отдышался и вечером вышел подышать свежей прохладой. Он вышел подышать прохладой и на обратном ходу встречает водолаза. И тогда он снова быстрым темпом подходит до водолаза и обратно бьет его в харю. Только на этот раз не было контрольной комиссии. И водолаз товарищ Филиппов порядочно отутюжил нашего студента, так что пришлось его на шинельке домой относить. Только проходит, может, полторы недели, студент совершенно поправляется, встает на ножки и идет на домовое собрание. Он идет на домовое собрание, и там обратно встречает водолаза. Водолаз хочет его не увидеть, а тот подходит до него вплотную и снова ударяет его по зубам. Тут снова происходит безобразная сцена, студента кидают, вращают по полу и бьют по всем местам, и снова уносят на шинельки. Только на этот раз дело оказалось серьезней. У студента буквально, как говорится, стали отниматься передние и задние ноги. А дело было к весне. Запевали птицы, и настурции цвели, и наш голубчик-студент после этой битвы ежедневно сидел у раскрытого окна, отдыхал. и водолаз завсегда отворачивался и проходил мимо. А когда к водолазу подходил народ, даже хотя бы с контрольной комиссии, он ужасно сильно вздрагивал и башку назад откидывал, будто его бить собирались. Через недели две студент еще три раза бил водолаза и два раза получил сдачи, хотя не так чувствительно. А в третий и в последний раз водолаз сдачи не дал. Он только потер побитую морду и говорит: «Я, говорит, перед вами сдаюсь. Я, говорит, через вас, товарищ Костя Малашкин, совершенно извелся и форменно до ручки дошел». Тут они полюбовались друг другом и разошлись. Студент вскоре расстался со своей Шурочкой, а водолаз уехал на Черное море нырять за Черным принцем. На этом дело и кончилось. Так что сила силой, а против силы имеется еще одно явление. И этот рассказ есть удивительнейшее событие из любовной жизни.
2: Михаил Зощенко. Рассказ о студенте и водолазе. Фрагмент читал Владимир Самойлов.

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радиокнига.

0: Закладка на интересной странице.
1: Александр Куприн чувствовал и понимал животных ничуть не хуже, чем людей. Вот как он пишет, например, о лошади в рассказе «Ю-Ю». Лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так, дура дурой, кроме того, что еще близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребячего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поет и задает корм. У такого человека на уме только одно – сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не легнула, не куснула и не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке. «За что же лошадь будет его уважать?» – спрашиваю я тебя. А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади. И он тебе всегда ответит: «Умнее, добрее, благороднее лошади нет никого». Конечно, если только она в хороших, понимающих руках. У арабов лучшие, какие только ни на есть лошади. Но там лошадь – член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Такая лошадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залегает. А если чумазый ребятенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру. Не лазай, дурачок, куда не следует. Александр Куприн искренне любил животных. По воспоминаниям дочери писатель с нежным и пристальным вниманием следил за их жизнью и нравами. Он даже хотел написать о них книгу «Друзья человека», но не успел.
0: Читаем книгу. Стефан Цвейг. Письмо незнакомке.
2: Утро настало. Мы встали поздно, и ты пригласил меня позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в твоей столовой невидимой услужливой рукой, и непринужденно болтали. Ты опять говорил со мной просто и сердечно, без нескромных вопросов, без малейшего любопытства. Ты не спрашивал ни кто я такая, ни где живу. Я была для тебя только случайным приключением, безыменной минутной прихотью, бесследно исчезающей из памяти, как дымок рассеивается в воздухе. Ты рассказал мне, что тебе предстоит большое путешествие в Северную Африку, которое продлится 2 или 3 месяца. Я задрожала от страха. Радость сменилась отчаянием, ибо в ушах у меня уже звучало: конец. Все прошло и позабыто. Мне хотелось броситься к твоим ногам и закричать: «Возьми меня с собой! Тогда ты узнаешь меня, наконец, наконец-то, после стольких лет!» Но я была так рабка, малодушна, так рабски покорна тебе. Я только сказала: «Как жаль!» Ты, улыбаясь, взглянул на меня: «Тебе правда жаль?» Тут я не выдержала, поддалась внезапному порыву. Я встала и долгим пристальным взглядом посмотрела тебе в лицо, потом сказала: «Тот, кого я любила, тоже всегда уезжал». Я смотрела на тебя, смотрела прямо в глаза. Сейчас, сейчас он узнает меня. Я ждала, трепеща от страха и надежды. Но ты улыбнулся мне и сказал в утешение: «Из путешествий ведь возвращаются». «Да», — ответила я, — «возвращаются, но успев забыть». Должно быть, в тоне, каким я это сказала, прозвучало что-то необычное, слишком страстное, потому что теперь и ты встал и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской. Ты взял меня за плечи. «Хорошее не забывается. Тебя я не забуду», — сказал ты и погрузил взгляд в самую глубину моих глаз, словно ты хотел запечатлеть в памяти мой образ. И чувствую, как проникает в меня этот ищущий взгляд, впитывающий в себя все мое существо, я подумала, что наконец-то, наконец пелена упадет с твоих глаз. Он узнает меня, узнает меня. Душа моя ликовала от этой мысли. Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня. И никогда я не была столь чужда тебе, ибо иначе как мог бы ты сделать то, что сделал через несколько минут? Ты поцеловал меня, еще раз страстно поцеловал, так что мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы. И вот, стоя перед зеркалом, я вдруг увидела, я чуть не упала от ужаса и стыда, я увидела, как ты украдкой сунул в мою муфту две крупных бумажки. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, не ударить тебя по лицу. Ты платил за эту ночь мне, любивший тебя с детства, матери твоего ребенка. Я была для тебя только проститутка из Табарена, не больше. Ты заплатил мне. Заплатил. Мало того, что я была забыта тобой, я должна была еще снести от тебя унижение. Я начала торопливо хватать свои вещи. Только бы уйти, поскорее уйти, мне было слишком больно. Я взяла шляпу, она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами. Моими розами. Тут мной овладело властное, неудержимое желание. Я решила сделать еще одну попытку. Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз? С удовольствием, ответил ты и тотчас вынул из вазы цветок. Но, может быть, тебе подарила их женщина? Женщина, которая тебя любит?
3: Может быть, сказал ты. Не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их и люблю.
2: Я взглянула на тебя.
3: Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой? Ты изумленно взглянул на меня. Я твердо смотрела тебе прямо в глаза. «Узнай меня! Узнай же меня, наконец!» — кричал мой взгляд. Но твой взгляд светился лаской и неведением. Ты еще раз поцеловал меня, но ты меня не узнал. Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. Я так бежала, что в прихожей чуть не столкнулась с твоим слугой. Он проворно отскочил в сторону, услужливо распахнул передо мной дверь, и в этот миг, ты слышишь, в этот краткий миг, когда я сквозь слезы взглянула на старика, в его глазах вспыхнул какой-то свет. В этот миг, ты слышишь, в этот единый миг Иоганн узнал меня, хотя ни разу не видел с моего детства. Мне хотелось стать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня, но я только выхватила из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня. В эту секунду он, быть может, больше отгадал обо мне, чем ты за всю свою жизнь. Все-все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты. Только ты один не помнил меня. Только ты один ни разу не узнал меня.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Фрагмент читала Ольга Вяликова.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых.
1: Слушайте ежедневно на «Радио «Книга».»

0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Теофиль Готье. Два актера на одну роль. Перевод Ольги Гринберг.
1: Стоял конец ноября. Королевский парк в Вене был пуст. Резкий северный ветер кружил шафранные, побитые первыми морозами листья. Ветки розовых кустов на клумбах, растерзанные и поломанные, валялись в грязи. Однако центральная аллея, посыпанная песком, оставалась сухой, и по ней можно было ходить. По аллее, проявляя все признаки нетерпения, расхаживал молодой человек. Можно было догадаться, что он кого-то ждет, и что этот кто-то, скорее всего, дама. И правда, вскоре в конце аллеи показалась девушка. Из-под ее черной шелковой шляпки выбивались густые светлые волосы, слегка развившиеся от вечерней сырости. Лицо ее от легкого морозца приобрело оттенок чайной розы. Сжавшаяся и съежившаяся в своей длинной накидке с куньей оторочкой, она удивительно походила на статуэтку. Ее сопровождал черный пудель. «Вообразите, Генрих!» — сказала прекрасная венка, опершись на руку молодого человека. — Я оделась и собралась больше часа назад, но моя тетушка все никак не отпускала меня, она все говорила и говорила об опасностях вальса, о рецептах новогодних пирожных, о карпах в вине. Я ускользнула, сказав, что иду покупать серые ботинки, хотя они мне вовсе не нужны. Это из-за вас, Генрих, мне приходится прибегать к мелкой лжи, в которой я раскаиваюсь, чтобы потом начать все сначала. А все от того, что вы вдруг решили посвятить себя театру. Стоило ради этого так долго изучать теологию в Гейдельберге. Мои родители любили вас, и сегодня мы уже были бы мужем и женой. — Да, Кати, — отвечал молодой человек, сжимая через атлас и меха пухленькую ручку. — Но что делать? Это неодолимая сила. Театр влечет меня к себе. Я мечтаю о нем днем, грежу по ночам. Мне хочется жить в творениях поэтов. Мне кажется, у меня 20 судеб. Каждая новая роль дарит мне новую жизнь. Я испытываю все страсти, какие изображаю. Я Гамлет, Отелло. Когда эти роли входят тебе в плоть и кровь, очень трудно смириться с участью деревенского пастора. «Все это замечательно, но вы прекрасно знаете, что мои родители ни за что не согласятся выдать меня за актера». «Конечно, они не согласятся, чтобы их зятем стал безвестный актер, бедный бродячий артист, всецело зависящий от директоров и публики, но великого артиста, овеянного славой, всюду встречаемого рукоплесканиями, гораздо более богатого, чем пастор». Они при всей своей разборчивости согласятся назвать своим зятем. Когда я приеду просить вашей руки в красивой желтой карете, такой блестящей, что удивленные соседи смогут смотреться в нее, как в зеркало, и росный ливрейный лакей откинет подножку, разве они откажут мне, Кати?
2: Вряд ли. Но кто сказал, Генрих, что это когда-нибудь произойдет? У вас есть талант, но таланта мало, нужна еще удача. Когда ваши надежды сбудутся, и вы станете великим артистом, золотая пора нашей юности уйдет. Захотите ли вы тогда взять в жены старушку Кати? Ведь вашей любви будут добиваться все эти театральные дивы, такие веселые и нарядные.
1: «Счастливое будущее», — отвечал Генрих, — «не за горами». У меня выгодный ангажемент в театре у Карентийской заставы, и директор так доволен моей игрой, что выдал мне в награду

0: 2000 талеров.
1: В этот вечер в кабачке «Двуглавый орел» собралась большая компания. Общество было самое пестрое. Сквозь густые клубы дыма, который поначалу сжимал вам горло и щипал глаза, через несколько минут становились видны самые разнообразные и причудливые лица. Генрих прошел вглубь погребка и подсел к трем или четырем друзьям, которые уже сидели за столом с радостными лицами и в приятном расположении духа.
0: «Смотри-ка, Генрих!» — воскликнул старший из компании. «Берегитесь, друзья мои! На сцене он и вправду был вылитый черт! Я чуть не испугался! Никак не могу уразуметь, как это Генрих, который пьет пиво вместе с нами и никогда не отказывается от холодной телятины, принимает вдруг такой язвительный, злой и сардонический вид, и как это от одного его движения у всего зала по спине пробегает холодок!»
1: Генрих скромно сел и заказал большой стакан смешанного вина. Друзья его продолжали обсуждать тот же предмет, не скупясь на восторги и комплименты. Другие посетители пристально рассматривали Генриха, радуясь возможности увидеть вблизи столь замечательного человека. Самые красивые из вальсирующих дам мимоходом дарили ему нежнейшие взгляды. Только один человек, сидящий за соседним столиком, казалось, не разделял общего воодушевления. Запрокинув голову, он рассеянно барабанил пальцами по дну своей шляпы военный марш. Человек этот имел пристранный вид, хотя и был одет как добропорядочный венский буржуа, владеющий значительным состоянием. Его серые с зеленым отливом глаза светились фосфорическим блеском, как у кошки. В глубине души Генрих был уязвлен небрежением незнакомца. Его презрительное молчание снижало цену похвал, которыми осыпали его шумные сотрапезники. Это молчание было молчанием старого знатока, которого не проведешь и который и не такое видел в своей долгой жизни. Атмайер, самый молодой из компании и самый пылкий поклонник Генриха, не в силах выносить такое равнодушие, сказал, обращаясь к странному человеку и как бы ища его согласия: «Не правда ли, сударь? Нет актера, который лучше сыграл бы роль Мефистофеля, чем мой друг». И он указал на Генриха. «Хм», — отвечал незнакомец, сверкнув своими зеленоватыми глазами и скрипнув острыми зубами. «Господин Генрих — парень талантливый, и я его весьма уважаю, но для роли черта ему еще многого не хватает». И, резко вставая, спросил: «Вы когда-нибудь видели черта, господин Генрих?» Он задал свой вопрос столь странным и насмешливым тоном, что у всех присутствующих по спине пробежал холодок.
0: «Меж тем без этого вам решительно невозможно добиться правдивости в игре. На днях я побывал в театре у Карентийской заставы и слышал, как вы смеетесь. Ваш смех оставляет желать лучшего. Это смех проказника, не более того. Вот как следует смеяться, почтеннейший господин Генрих».
1: При этих словах он, словно желая показать пример, разразился таким резким, пронзительным, сардоническим смехом, что музыка и танцы разом прекратились, стекла кабачка задрожали. Незнакомец несколько минут продолжал беспощадно и судорожно смеяться, причем Генрих и его друзья, несмотря на свой испуг, невольно стали вторить ему. Когда Генрих перевел дух, под сводами кабачка еще звучало слабое эхо последних раскатов этого жуткого пронзительного хохота, но незнакомец уже исчез.
2: Теофиль Готье. Два актера на одну роль. Фрагмент читал Алексей Богдасаров.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Человек человеку волк. С латинского «homo homini lupus est». Впервые эта фраза появилась в пьесе римского драматурга Тита Макция Плафта «Ослиная комедия». Но популярной стала благодаря английскому философу и политологу 17 века Томасу Гоббсу. В своем труде «Левиафан» он таким образом иллюстрировал тезис о войне всех против всех, которую человечество вело до появления института государства.
1: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Свою работу он терпеть не мог. Министерство называл тюрьмой. Поэтому уроки у самого Флобера были для него настоящим подарком судьбы.
1: Авторское право.
0: Однажды молодой Эмиль Золя сидел на одной из парижских крыш и ловил воробьев. Не развлечения ради, а чтобы приготовить из них ужин. Да, у начинающего литератора совершенно не было денег. Французская столица казалась Эмилю мрачным, недружелюбным городом. От голода кружилась голова, мерзли руки. Но Эмиль Золя упорно писал стихи и мечтал стать поэтом. В конце 1861 года 20-летнему Эмилю улыбнулась удача. Его взяли работать в издательство. Правда, всего лишь на должность рассыльного. Однажды он решился показать начальнику свои стихи. Издатель Луи Ашет без особого интереса пробежался глазами по строчкам. «Стихи неплохи. Но на вашем месте, юноша, я бы попробовал себя в прозе. Проза так проза, стихи подождут», если так сказал сам Луи Ашет. В тот же вечер Золя, снова кутаясь в свой старый плед, быстро написал сказку «Поцелуй Ундины». Свое новое произведение он отправил в редакцию с подписью. «Мое имя совершенно никому не известно, и все же я надеюсь, что краткость моего сочинения склонит вас к его прочтению». Сказку напечатали. Эмиль Золя приобрел газету и с восторгом перечитывал свое произведение снова и снова. Это случилось. С восторгом он шел на работу в издательство, а в голове у него появлялись новые идеи. В каждую свободную минуту он писал. Вскоре Эмиль Золя оказался в центре культурной жизни Франции. Он стал почитаемым писателем, дружил с художниками, собрал вокруг себя литературный кружок. Как говорил его друг Поль Сезанн, Золя теперь работает за бюро резного дерева. Вокруг ковры, камин, слуги. Он превратился в настоящего буржуа и больше никогда не жарил воробьев на ужин.
1: Авторское право.
2: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.
1: Читаем книгу. Иван Гончаров. Обрыв.
3: Верочка и Марфенька развлекли его. Они не отставали от него, заставляли рисовать кур, лошадей, домы, бабушку и себя, и не отпускали его ни на шаг. Верочка была с черными, острыми глазами, смугленькая девочка, и уже начинала немного важничать, стыдиться шалостей. Она скакнет 2-3 шага по-детски и вдруг остановится, и стыдливо поглядит вокруг себя, и пойдет плавно. Потом побежит и тайком, быстро как птичка клюнет. Сорвет ветку смородины, проворно спрячет в рот и сделает губы смирно. Если Борис тронет ее за голову, она сейчас поправит волосы. Если поцелует, она тихонько оботрется. Схватит мячик, бросит его раза два, а если он укатится, она не пойдет поднять его, а прыгнет, сорвет листок и старается щелкнуть. Она упряма. Если скажут «пойдем туда», она не пойдет. Или пойдет не сразу, а прежде покачает отрицательно головой, потом не пойдет, а побежит, и все в припрыжку. Она не просит рисовать. А если Марфенька попросит, она пристальнее Марфеньки смотрит, как рисуют, и ничего не скажет. Рисунков и карандашей, как Марфенька, тоже не просит. Ей было 6 с небольшим. Марфенька напротив. Беленькая, красненькая и пухленькая девочка по 5-му году. Она часто капризничает и плачет, но недолго. Сейчас же, с невысохшими глазами, уже визжит и смеется. Верочка плачет редко и потихоньку. И если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчалива и не скоро приходит в себя. Не любит, чтобы ее заставляли просить прощения. Она молчит, молчит, потом вдруг неожиданно придет в себя и станет опять бегать в припрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще вороняшки, черную, приторно-сладкую ягоду, растущую в канавах и строго запрещенную бабушкой, потому что от нее будто бы тошнит. О чем это? Он все думает. Пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, как он внезапно задумывался после веселости, часто так же внезапно. И что это он все там у себя делает? Но Борис не заставил ждать долго ответа. Он показал бабушке свой портфель с рисунками. Потом переиграл ей все кадрили и мазурки, и мотивы из опер, наконец, свои фантазии. Бабушка так и ахнула. «Весь в мать», — говорила она. Та тоже все бывало тоскует, ничего не надо, все о чем-то вздыхает, как будто ждет чего-нибудь, да вдруг заиграет и развеселится, или от книжки не оттащишь. «Смотри, Василиса, и тебя, и меня сделал, да ведь как вылитые! Вот постой, Тит Никоныч придет, а ты притаись, да и срисуй его». А завтра тихонько пошлем к нему в кабинет на стену приклеить. Каков внучок? Как играет? Не хуже француза-эмигранта, что у тетки жил. И молчит, не скажет. Завтра же в город повезу к княгине, к предводителю. Вот только никак не заставишь его о хозяйстве слушать. Молод. Борис успел пересказать бабушке и освобожденный Иерусалим, и Осиана, и даже из Гомера, и из лекций кое-что, рисовал портреты с нее, с детей, с Василисы, опять играл на фортепиано. Потом бежал на Волгу, садился на обрыв, или сбегал к реке, ложился на песок, смотрел за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой в кустах, и глядел в себя, наблюдая, отражается ли в нем картина. Все ли в ней так же верно и ярко? И через неделю стал замечать, что картина пропадает, бледнеет, и что ему как будто уже скучно. А бабушка все хотела показывать ему счеты, объясняла, сколько она откладывает в приказ, сколько идет на ремонт хозяйства, чего стоили переделки. «Верочкины и Марфенькие счеты особо, вот смотри», — говорила она, — «не думай, что на них хоть копейка твоя пошла, ты послушай». Но он не слушал, а смотрел, как писала бабушка счеты, как она глядит на него через очки, какие у нее морщины, родимое пятнышко, и лишь доходил до глаз и до улыбки, вдруг засмеется и бросится целовать ее. «Ты ему о деле, а он шалит. Пустота какая, мальчик!» — говорила однажды бабушка. «Прыгай да рисуй, а уже спасибо скажешь, как под старость будет уголок!» «Еще то имение-то. Бог знает, что будет, как опекун управится с ним. А это уж старое, прижилось в нем». Он стал проситься посмотреть старый дом. Неохотно дала ему ключи от него бабушка, но отказать не могла, и он отправился смотреть комнаты, в которых родился, жил, и о которых осталось у него смутное воспоминание. «Василиса, ты бы пошла за ним», — сказала бабушка. Василиса тронулась было с места. «Не надо, не надо, я один», — упрямо сказал Борис и отправился разглядывать тяжелый ключ, в котором пустые места между зубцами заросли ржавчиной. Егорка, прозванный Зубоскалом, потому что сидел все в девичьей и немилосердно издевался над горничными, отпер ему двери. «И я пойду с дядей», — попросилась было Марфенька. «Куда ты, милая? Там страшно, у-у-у», — сказала бабушка. Марфенька испугалась. Верочка ничего не сказала. Но когда Борис пришел к двери дома, Она уже стояла, крепко прижавшись к ней, боясь, чтобы ее не оттащили прочь, и ухватясь за ручку замка. Со страхом и замиранием в груди вошел Райский в прихожую и боязливо заглянул в следующую комнату. Это была зала с колоннами, в два света, но до того с затянутыми пылью и плесенью окнами, что в ней было вместо двух светов двое сумерек. Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась в припрыжку вперед и исчезла из глаз, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонам на портреты. «Куда ты, Вера, Вера?» — кричал он. Она остановилась и глядела на него молча, положив руку на замок следующей двери. Он не успел дойти до нее, а она уже скрылась за дверью.
1: Иван Гончаров. Обрыв. Фрагмент читал Дмитрий Писаренко. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Недавно в новостях увидела, что, по данным опроса, каждый пятый россиянин регулярно следит за курсом доллара.
2: Вот так.
1: А остальные либо не следят, либо изредка обращают на него внимание.
2: Счастливые люди. А о каком долларе-то идет речь?
1: О американском. Нам другого не дано.
2: На самом деле-то дано. Потому что, например, российский Центробанк ежедневно устанавливает курс 5 видов доллара к рублю.
1: 5 видов?
2: Да.
1: Как так?
2: Ну так, смотри, это австралийский, гонконгский, канадский, сингапурский, ну и всем известный доллар США. А за 4 валютами из этого списка я сам вообще никогда не слежу. А вот курс доллара США интересует и даже, я бы сказал, тревожит.
1: Ну что ж, уточнение имеет смысл.
2: Ну да, как и в некоторых случаях с рублем.
1: Российский рубль?
2: И белорусский.
1: Но, согласись, для нашей экономики важнее всего американский доллар. В бюджет закладывается стоимость нефти в долларах США. Это одна из резервных валют в мире, поэтому допустимо не прибавлять слово «американский». Ведь это и так всем понятно.
2: Не, ну, я придираюсь, конечно, ведь, однако, в любом официальном документе обязательно надо уточнять. Но ведь ты не встретишь там слово «американский». Нет такой валюты. Там всегда будут стоять 3 буквы «США».
1: Кстати, я вспомнила казус. В интернете был заголовок, что у московской пенсионерки украли 50 миллиардов долларов.
2: Ну, да-да. А потом выяснилось, что эти были там зимбабвийские доллары,
1: да,
2: которые уже в 2009 году и существование свое прекратили.
1: Чудеса, да и только.
2: Да, но мы... Главное должны запомнить, что валюта бывает у страны, а такой страны Америка нету. Страна называется США. Поэтому и доллар США.
1: Запомним.
0: Родная речь. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Герои и персонажи.
1: Это, пожалуй, самое значимое сочинение Николая Васильевича Гоголя. Главный герой – казацкий полковник Тарас Бульба. Человек сильный, яркий, преданный родине и семье, любящий и отчаянный. Считается, что это образ собирательный. Однако создан он настолько точно и органично, что читателя не оставляет ощущения его реальности. В самом деле, существовал человек, который вполне мог бы быть прототипом Тараса. И что удивительно, фамилия его была Гоголь. Остап Гоголь родился в начале 17 века. Служил ротмистром в панцирных казачьих войсках. Узнав о восстании Богдана Хмельницкого, перешел на его сторону. Занимался формированием пограничных отрядов из крестьян в районе Приднестровья. После смерти гетмана в Малороссии началось смутное время. Власть переходила из рук в руки, вспыхивали и подавлялись народные и казацкие бунты, заключались и разрывались мировые соглашения. Во всем этом Остап Гоголь принимал активное участие. Для него главными были честь и достоинство его родины. Хотя кто прав, а кто виноват, кто сторонник, а кто предатель, в те годы понять было сложно. У него было двое сыновей. В 1671 году при обороне Могилева один из них погиб. По некоторым сведениям, второй сын Остапа сбежал к полякам. Возможно, это вымысел, еще больше приближающий образ Остапа Гоголя к образу Тараса Бульбы. В конце жизни полковник Остап Гоголь был гетманом правобережной Украины. Умер в 1679 году в своей резиденции в Дымере. Похоронили его в Киево-Межегорском монастыре, недалеко от Киева.

0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Руслан Скрынников, Иван Грозный.
1: 23 августа 1552 года московские полки приступили к осаде Казани. Крепость служила резиденцией хана и его знати. Она не могла вместить большой гарнизон. Ко времени осады орда с кибитками и табунами продолжала кочевать в окрестностях татарской столицы. Передовые силы русского войска наблюдали за передвижениями орды и старались предотвратить ее нападение на русский осадный лагерь. В начале кампании умелые действия воеводы Горбатова обеспечили успех осадных работ. Когда укрепленный лагерь был построен, Горбатый разгромил орду в битве на Арском поле. Татары произвели вылазку из крепости, но орда не смогла подкрепить их натиск ударом с тыла. В конце августа русские подвергли бомбардировке укрепления Казани. Против главных царевых ворот они выстроили трехъярусную осадную башню, достигавшую 15-метровой высоты. Установленные на ней орудия вели по городу убийственный огонь. Минных дел мастера подвели глубокие подкопы. Взрыв порохового заряда разрушил колодцы, питавшие город водой. 2 октября последовал общий штурм крепости. На узких и кривых улицах города завязалась кровопролитная битва. Татарская столица пала. Более всех отличился воевода князь Александр Горбатый Суздальский. Участник казанского взятия Курбский называл его великим гетманом царской армии. Через несколько месяцев после окончания похода Сильвестр с ведома царя обратился к Горбатому с посланием, в котором писал, что Казань взяли царским повелением, а вашим храбрством и мужеством, наипаче твоим крепким воеводством. Даже недоброжелатели признавали, что Иван IV, будучи одним из ревностных поборников Казанской войны, много раз, не щадя здоровья, ополчался на врагов. Но в целом 22-летний царь довольствовался почетной, но на деле второстепенной ролью. В первые дни осады он участвовал в расстановке полков, ездил во все дни и в ночи вокруг татарской крепости. По решению Боярского совета государев полк решено было ввести в сражение в момент решающего штурма, 2 октября. В тот день Иван усердно молился в походной церкви. Дважды воеводы присылали к Ивану с напоминанием, что ему пора выступать. Но монарх не пожелал прервать молитву. Промедление Ивана дало пищу для неблагоприятных толков. По словам Курбского, в критический момент воеводы приказали развернуть государеву хоругвь у главных ворот и самого царя, хотящий и нехотящий, за бразды коня взяв, близ хоругви поставиша. Во время всех трех казанских кампаний Иван должен был повиноваться распоряжениям великих бояр, которым он не питал доверия. На третий день после падения Казани самодержец, как вспоминал Курбский, произнес: «Ныне оборонил мя Бог от вас». Отдаренный от природы умом и наблюдательностью, Иван понимал двусмысленность своего положения, полную зависимость от собственной аристократии. Боярский совет настоятельно советовал Ивану не покидать Казань, чтобы довершить победу и окончательно замерить край. Но на этот раз царь не послушал ипатов и стратигов. Он спешил в Москву. Прошло долгих 4 года, прежде чем русским удалось привести в покорность народы Поволжья и справиться с казанским возмущением. Вслед за Казанью царские войска овладели Астраханью. Разгром казанского и астраханского ханств положил конец трехвековому господству татар в Поволжье. В сферу русского влияния попала обширная территория от Поволжья до Северного Кавказа и Сибири. Башкиры объявили о добровольном присоединении к России. Вассалами царя признали себя правители Большой Ногайской Орды и Сибирского ханства, пятигорские князья и Кабарда на Северном Кавказе. Успехи на Востоке имели большое значение для исторических судеб России. Овладение всем Волжским торговым путем открыло перед Россией богатые восточные рынки и способствовало оживлению ее внешней торговли. началась интенсивная колонизация русским крестьянством плодородных земель Среднего Поволжья. Народы Поволжья были избавлены от власти татар, но на смену старому игу пришел гнет царизма. На протяжении многих лет Россия вынуждена была держать значительные силы на территории Казанского ханства, где продолжались народные восстания. В ходе войны татарская знать, не сложившая оружие, подвергалась истреблению. Новгородские летописцы сообщают подробности о судьбе пленных казанцев. 60 человек доставили в Новгород и развели по дворам. Кормить их должны были архиепископ и гости веденные. Позже пленников переселили в 3 вновь построенные тюрьмы. После 2-летнего заключения часть пленников согласилась принять православие, а которые не захотели креститься, и на их метали в воду. Русские использовали всевозможные средства, чтобы упрочить свое господство в Казани. Они вывели из Казанской крепости все население и поселили в татарские дворы русских детей боярских. В 1555 году было образовано Казанское архиепископство. Его возглавил игумен провинциального сельжарского монастыря Гурий Руготин, избранный по жребию. Новый владыка стал третьим иерархом русской церкви, уступая одному лишь новгородскому архиепископу и занимая место выше архиепископа Ростовского. Архиепископу была положена десятина со всех доходов завоеванного края. В конечном счете завоевание Подрайской землицы не оправдало надежд русского дворянства. Степи с их мощным травяным покровом отличались редким плодородием, но с трудом поддавались обработке. Площадь распаханной земли в пределах края оставалась незначительной. Русское правительство произвело первый раздел казанских земель вскоре после завершения 7-летней Казанской войны. В мае 1557 года казанский воевода наделил землями, ранее принадлежавшими казанскому хану и его мурзам, русских дворян и детей боярских. Подрайская земля пополнила фонд государственных поместных земель России. Крупные поместья получил царский наместник Казани. Значительные владения были выделены архиепископскому дому. С 1565 года расхищение земель коренного населения Среднего Поволжья приобрело еще более широкий размах. В поместную раздачу поступил значительный фонд государственных черных и дворцовых деревень, а также земли, истори принадлежавшие татарам, чувашам и мордве.
0: Руслан Скрынников, Иван Грозный. Фрагмент читал Максим Евсеев.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
3: Существует шутливый принцип, который звучит так. Если какая-нибудь неприятность может случиться, то она непременно случается. Зовется этот философский принцип законом Мерфи или Мёрфи. У закона есть предыстория. В 1949 году инженер Эдвард Мёрфи во время неудачных испытаний, кстати, не по его вине, произнес: «Если существует 2 способа сделать что-либо, причем один из которых ведет к катастрофе, то кто-нибудь изберет именно этот способ». Фраза вошла в обиход, получив название «закон Мёрфи». Мы называем подобный принцип законом подлости или законом бутерброда, который всегда падает маслом вниз. Ну и тут надо добавить, что открыть-то эти законы подлости или бутерброда были, конечно, задолго до Мёрфи. Впервые о Мёрфи и о многом другом было опубликовано в книжке «Законы Мёрфи» автора Артура Блоха. Книга пародийная, остроумная, шутливая. В ней много афоризмов. Например, «Потерянный вами номер журнала содержит именно ту статью, рассказ или отрывок романа, который вы срочно хотели бы прочитать». Или «Соседняя очередь всегда движется быстрее». Или эти очень жизненные. Если что-то очень хочется сделать, это или аморально, или запрещено, или вредно для фигуры. Тот, кто смеется последним, возможно, не понял шутки. Даже про Россию есть. Процитирую его последним. «Россия – неунывающая страна, любой прогноз для нее в итоге оказывается оптимистичным. Артур Блох. Законы Мёрфи.
0: Этого дня вдохновения.
4: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.
4: Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: Мы выступаем в стране, где неутомимо чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина. Это цитата из речи Максима Горького на открытии первого съезда писателей. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски, вы великий человек, государь. Это цитата из пьесы сказки Евгения Шварца «Голый король». Год один и тот же, 1934.
2: В 1934 году советская страна с энтузиазмом выстроилась в колонны и, вооружившись лозунгом «Мы идем смотреть Чапаева», направилась в ближайший кинотеатр. Там крутили признанный теперь шедевр мирового кино. Страна в едином порыве тревожилась за судьбу челюскинцев, дрейфующих на льдине, и восхищалась подвигом полярных летчиков, прекративших ледовую эпопею. Специально для летчиков и всех будущих героев в этом году учредили звание Героя Советского Союза. В 1934 году в СССР прошел съезд победителей, 17-й съезд ВКПБ. Оказалось, что это был съезд проигравших. Две трети его участников были впоследствии репрессированы. Кирова застрелили в том же году прямо на работе в Смольном. Выстрел оказался стартовым и дал начало массовому террору. Петь и смеяться, как дети, осталось недолго. Но пока пели, только что на экраны страны вышла мускомедия «Веселые ребята». В тот год придумали стиль плавания «Баттерфляй». Ирен и Фредерик Жолио-Кюри объединили фамилии и открыли искусственную радиоактивность. Рейхсканцлер Адольф стал одновременно президентом, но прежде случилась ночь длинных ножей. В ночь на 30 июня по личному распоряжению Гитлера арестовали и расстреляли руководителей штурмовых отрядов во главе с Эрнстом Рэмом, а также деятелей либеральной оппозиции и личных противников фюрера. В предисловии к третьему изданию книги «Итоги 60-летних работ по выведению новых сортов плодовых растений» дедушка Мичурин сделал вывод из своих многолетних трудов. «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача. Если бы знал Иван Владимирович, кто и с какими целями будет жонглировать его словами, ей-богу, прикусил бы язык». Будучи склонной к мистике, Памела Треверс объясняла, что идеи носятся в воздухе и по непонятной причине попадают в голову определенных людей. Именно так к ней и залетела мысль написать о необыкновенной няне, которую принес восточный ветер. Актриса-неудачница и не слишком успешная писательница хворала в 1934 году плевритом, а после болезни набиралась сил в английской деревне. Однажды ее попросили посидеть с соседскими детьми. Развлекая деток, Памела придумала няню с саквояжем и зонтиком с ручкой в виде головы попугая. Опубликованная в том же году сказка «Мэри Поппинс» принесла Треверс первый настоящий успех. Он был развит и закреплен. Гувернантка Мэри Поппинс – главная героиня 8 книжек Треверс. Таким был 1934 год в истории и литературе.
0: Хронология. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. Леонид Соловьев. Возмутитель спокойствия.
3: Памятуя мудрое правило, что лучше держаться подальше от людей, знающих, где лежат твои деньги, Хаджа Насреддин не стал задерживаться в Чайхане и поехал на базарную площадь. Ехать ему было радостно. Теперь он сможет купить себе любую мастерскую, две мастерские, три мастерские. Так и решил он сделать. Я куплю четыре мастерские. Гончарную, седельную, портновскую и сапожную. И посажу в каждую по два мастера, а сам буду только получать деньги. Через 2 года я разбогатею, куплю дом с фонтанами в саду, повешу везде золотые клетки с певчими птицами. Он с головой погрузился в сладостную реку мечтаний. Между тем Ишак, не чувствуя поводьев, воспользовался задумчивостью хозяина и, встретив на пути мостик, не пошел по нему, подобно всем другим ишакам, а свернул в сторону и, разбежавшись, прыгнул прямо через канаву. «И когда мои дети вырастут, я соберу их и скажу», — думал в это время Хаджа Насреддин, «но почему я лечу по воздуху? Неужели Аллах решил превратить меня в ангела и приделал мне крылья?» В ту же секунду искры, посыпавшиеся из глаз, убедили Хаджу Насреддина, что крыльев у него нет. Вылетев из седла, он шлепнулся на дорогу. Когда он с кряхтением и охами встал, весь перепачканный пылью, Ишак, ласково пошевеливая ушами и сохраняя на морде самое невинное выражение, подошел к нему, как бы приглашая снова занять место в седле. «О, ты, посланный мне в наказание за мои грехи и за грехи моего отца, деда и прадеда!» — начал Хаджа Насреддин дрожащим от негодования голосом. «О, ты, презренная помесь паука и гиены!» Но тут он осекся, заметив каких-то людей, сидевших неподалеку в тени полуразрушенного забора. Проклятия замерли на губах Хаджи Насреддина. Хаджа Насреддин подмигнул сидящим и широко улыбнулся, показав сразу все свои зубы. Сказал он громко и весело. «Вот это я славно полетел! Скажите, сколько раз я перевернулся, а то я сам не успел сосчитать!» Хаджа Насреддин весело рассмеялся, но с удивлением заметил, что никто не вторит ему. Все продолжали сидеть с опущенными головами и омраченными лицами, а женщины, державшие на руках младенцев, тихо плакали. «Здесь что-то не так», — сказал себе Хаджа Насреддин и подошел ближе. «Послушай, почтенный старец», — обратился он к седобородому старику с изможденным лицом, — «поведай мне, что случилось. Почему я не вижу улыбок, не слышу смеха? Почему плачут женщины? Зачем вы сидите здесь на дороге в пыли и жаре? Разве не лучше сидеть дома в прохладе?»
4: «Дома хорошо сидеть тому, у кого есть дом», — скорбно ответил старик. «Ах, прохожий, не спрашивай. Горе велико, а помочь ты все равно не сможешь. Вот я, дряхлый, старый, молю сейчас Бога, чтобы он поскорее послал мне смерть».
5: «К чему такие слова?» — укоризненно сказал Хаджа Насреддин. «Человек никогда не должен думать об этом. Поведай мне свое горе и не смотри, что я беден с виду. Может быть, я сумею помочь тебе?»
4: «Мой рассказ будет кратким. Всего час назад по нашей улице прошел ростовщик Джафар в сопровождении 2 эмирских стражников, а я должник ростовщика Джафара, и завтра утром истекает срок моего долга. И вот я изгнан из своего дома, а все имущество мое, дом, сад, скот и виноградники, будет продано завтра Джафаром».
5: Голос старика дрожал. «И много ты ему должен?»
4: «Очень много, прохожий. Я должен ему 250 таньга».
5: «И человек желает себе смерти из-за каких-то 250 таньга?» — воскликнул Хаджа Насреддин.
4: «Вот тебе, почтенный старец, 250 таньга. Отдай их этому ростовщику, выгони его пинками из своего дома и доживай свои дни в покое и благоденствии».
5: Услышав звон серебра, все встрепенулись, а старик не мог вымолвить ни слова, и только глазами, в которых сверкали слезы, благодарил Хаджу Насреддина.
4: «Вот видишь, а ты еще не хотел рассказывать о своем горе», — сказал Хаджа Насреддин, отсчитывая последнюю монету и думая про себя. «Ничего, вместо 8 мастеров я найму только 7, с меня и этого хватит».
5: Вдруг женщина, сидевшая рядом со стариком, бросилась в ноги Хаджи Насреддину и протянула к нему с громким плачем своего ребенка. «Посмотри», — сказала она сквозь рыдание, — «он болен, губы его пересохли, и лицо пылает, и он умрет теперь, мой бедный мальчик, где-нибудь на дороге, ибо меня выгнали из моего дома». Хаджа Насреддин взглянул на исхудавшее бледное личико ребенка, на его прозрачные руки, потом обвел взглядом лица сидящих. И когда он вгляделся в эти лица, иссеченные морщинами, измятые страданием, и увидел глаза, потускневшие от бесконечных слез, словно горячий нож вонзился в его сердце. Мгновенная судорога перехватила горло, кровь жаркой волной бросила

0: «Я должен ему», — глухо сказал человек. «Завтра я сам пойду в цепях на невольничий рынок».
1: «Почему же ты молчал до сих пор?»
0: «О, щедрый благодетельный путник, я не знаю, кто ты. Я не обратился к тебе только потому, что и без меня ты уже очень сильно потратился, а я должен больше всех. 500 тенге, и я боялся, что если ты дашь мне, то не хватит старикам и женщинам».
1: «Ты справедлив, благороден и совестлив», — сказал растроганный Ходжа Насреддин.
0: «Но я тоже справедлив, благороден и совестлив. И клянусь, ты не пойдешь завтра в цепях на невольничий рынок. Держи». Он высыпал из переметной сумки все деньги до последней таньга. Тогда человек обнял Ходжу Насреддина и припал в слезах к его груди. Ходжа Насреддин обвел взглядом всех спасенных людей, увидел улыбки, румянец на лицах, блеск в глазах. «А ты в самом деле здорово полетел со своего ишака», — сказал вдруг огромный бородатый каменщик, захохотав. И все разом захохотали, мужчины грубыми голосами, а женщины тонкими, и заулыбались дети, протягивая ручонки к Ходжа Насреддину, а сам он смеялся громче всех. «О, — говорил он, корчась от смеха, — вы еще не знаете, какой это ишак! Это такой проклятый ишак!»
1: «Нет, — перебила женщина с больным ребенком на руках, — не говори так про своего ишака. Это самый умный, самый благородный, самый драгоценный в мире ишак. Равных ему никогда еще не было и не будет. Я согласна всю жизнь ухаживать за ним, кормить его отборным зерном, никогда не утруждать работой, чистить скребницей, расчесывать хвост ему гребнем». Все начали громко восхвалять ишака и наперебой совали ему лепешки, жареную кукурузу, сушеные абрикосы и персики. Ишак, отмахиваясь хвостом от назойливых мух, невозмутимо и важно принимал подношения.
2: Леонид Соловьев. «Возмутитель спокойствия». Фрагмент читал Сергей Корякин.

0: Энциклопедия.
1: Буква П. Подкаблучник. Подкаблучник – это мужчина, который послушно следует женскому руководству. В Европе таких называют «герой домашних тапок». Так что дело не в каблуке. Тем более, что высокие каблуки в разные периоды истории носили и женщины, и мужчины. Но в русском языке есть слово, созвучное каблуку – «клобук». В соколиной охоте клобуком называют кожаную шапочку, закрывающую глаза охотничьему соколу. А в православной традиции клобук – общее название монашеского головного убора для богослужений. Находиться под клобуком у монаха значит следовать наставлениям духовного отца. Таким образом, подкаблучник или подклобучник – человек ведомый, послушный и смиренный.
2: Слушайте на Радио Книга. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Путеводитель. Место действия.
1: В романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре», который называют литературной биографией Гёте, есть такие строчки. В Веймар ее привлекла слава этого города как средоточие прославленной немецкой культуры. До второй половины 18-го столетия Веймар был обычным провинциальным городком немецкой земли Тюрингия. Приземистые и крепкие дома зажиточных бюргеров соседствовали там с пивными кабаками. Прямо по улицам ходили куры и гуси, а осенью все пропитывалось запахом лука. Крестьяне со всей округи привозили свой ароматный урожай на местную ярмарку. Особого влияния на облик Веймара не оказывал даже статус главного города одного из германских герцогств. «Какое-то недоразумение, а не город. То ли деревня, то ли резиденция», писал в 1785 году перебравшийся в эти края поэт и философ Иоганн Гердер. Однако именно Гердеру, наряду с Кристофом Виландом, Гёте и Шиллером, было суждено послужить превращению Веймара в центр немецкого просвещения. Начало этому чудесному преобразованию положила племянница Фридриха Великого, герцогиня Анна Амалия. Будучи не только хорошо образованной, но и энергичной женщиной, она задалась целью привлечь в Веймар лучших поэтов, художников и ученых своего времени. Любовь к науке и искусствам она передала своему сыну и наследнику Карлу Августу. Вместе им всего за несколько десятилетий удалось осуществить задуманное. Веймарские классики Виланд, Гёте, Шиллер и Гердер стали известны далеко за пределами Германии. Веймар стал обязательной частью гранд-тура, большого путешествия, которое в образовательных целях совершали молодые европейские аристократы. В XIX веке культурное значение города только усилилось. Начала работать школа изящных искусств. А к поселившемуся там композитору Ференцу Листу приезжали пианисты со всего Старого Света. В начале XX века в Веймаре образовалась авангардная архитектурная школа «Баухаус». Привычные нам четкие геометрические формы, функциональность и технологичность современных заводов, фабрик и офисов – это во многом воплощение идей веймарских инженеров и дизайнеров. Впрочем, как во времена Шиллера и Гёте, так и сегодня, многие горожане согласятся с доктором Римером из романа «Лотта в Веймаре», который говорит: «Приезжему следует помнить, что наши достопримечательности примечательны не сами по себе, а тем, что они веймарские».
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок». Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
1: Опять о жареных лягушках. Николай Иванович и Глафира Семеновна бродили по парку выставки, любуясь фонтанами, останавливались перед киосками и заходили в них, ничем особенно в отдельности не поражаясь. Зашли в антропологический музей, посмотрели на манекены, представляющие быт народностей. Наконец Глафира Семеновна сказала: «А только и Париж же, говорят, парижские моды, наряды, а вот бродим-бродим, и ничего особенного. Нарядов-то даже никаких не видать. Самые простые платья на дамах, самые простые шляпки, простые плащи, ватерпруфы. У нас иная горничная лучше вырядится на гулянье, а ведь здесь выставка, стало бы, гулянье. Право, я даже лучше всех одета. Вот он, хваленый-то модный Париж».
2: «Правда, душечка, правда. Я и то же самое заметил. Но не попали ли мы с какого-нибудь черного входа, где только такому народу допущений, который попроще?» — отвечал Николай Иванович. «Может быть, там настоящие модницы?»
1: — указал он на Сену. «А по улицам-то Парижа мы ехали. Так разве видели каких-нибудь особенных модниц? Все рвань, простенькие платья, грошовые шляпки. Думала, что-нибудь эдак на бок, на сторону, с перьями, с цветами, с птицами, а решительно ничего особенного. Даже экипажей-то хороших с рысаками на улицах не видели. Нет, что это за парижские модницы? Срам!
2: А вот как-нибудь вечером в театр поедем. Так, может быть, там увидим. Но я уверен, что там, за рекой, публика наряднее. Просто мы не с того подъезда, не с аристократического, на выставку попали».
1: «А насчет красоты-то французской?» — продолжала Глафира Семеновна. «Вот у нас в Петербурге все ахают. Ах, француженки, ах, шик, ах, грациозность. Француженки пикантны, француженки прелесть. Где она, прелесть-то? Где она, пикантность-то? Вот уж часа два мы на выставке бродим, и никакой я прелести не нахожу. Даже хорошеньких-то нет. Так себе. Обыкновенные дамы и девицы. Вон, какая толстопятая тумба идет. Даже кособрюхая какая-то. Не старая женщина, а на вид словно ступа».
2: «Да может, это немка», — заметил Николай Иванович.
1: «Зачем же немка-то в Париж затесалась?»
2: «А зачем мы, русские, затесались?»
1: «Нет, уж ты только любишь спорить. Конечно же, нет хорошеньких, даже миленьких, нет. Ну, покажи мне хоть одну какую-нибудь миленькую и шикарную».
2: «Да, может быть, миленькие-то и шикарные француженки давно уж на выставку насмотрелись, и она им хуже Горькой Редьки надоела. Ведь выставка-то с весны открылась, а теперь осень. Ну да, я уверен, что мы на той стороне реки и модниц, и хорошеньких, и пикантных увидим», — решил Николай Иванович и прибавил: «Однако, Глаш, уже пятый час, я есть хочу. Надо поискать, где бы пообедать. Мы читали в газетах, что на выставке множество ресторанов, а пока я еще ни одного не видал. Должно быть, на той стороне они. Пойдем на ту сторону. Вот мост, кстати. На той стороне и Эйфелеву башню вокруг обойдем. Нельзя же, надо хоть снаружи-то ее сегодня вблизи осмотреть. Осмотрим башню, сыщем ресторан».
1: Глафира Семеновна посмотрела на мужа и сказала: «Не пойду я с тобой в ресторан».
2: «Это еще отчего? Да как же голодным-то быть? Ведь у меня уж и так брюхо начинает подводить». Ну и пусть подводит. А я не пойду. То есть, отчего же это? Отчего? Ведь и ты же проголодалась.
1: А коли проголодалась, то вот как придем домой, то пошлю за булками и за ветчиной и наемся, а в ресторан с тобой не пойду.
2: Да по какой причине?
1: Очень просто. Вспомни, что ты говорил давеча насчет ресторана. Какую такую еду ты хотел спрашивать в ресторане? Вот из-за этого и не пойду.
2: А, это насчет жареной-то лягушки. Да я сегодня не буду ее требовать. Я перед отъездом из Парижа уж как-нибудь понатужусь и съем жареную лягушиную лапу. Но тогда я пойду в ресторан один без тебя.
1: Врешь, выпьешь лишнее, так и сейчас спросишь, я тебя знаю. Ты пьяный, какую угодно гадость съешь. Видел я раз, как ты пьяный в Петербурге у татар в ресторане поспорил с приятелем на пари и у живого налима голову отгрыз.
2: Так ведь тогда все чудили. Пинтюков выпил водки с уксусом, прованским маслом и с горчицей, а я потребовал живого налима. Нет, Глаш, я пошутил. Я не стану сегодня лягушки требовать. Это я когда-нибудь один, без тебя.
1: Побожись, что не станешь лягушки сегодня требовать. Тогда пойду.
2: Ну вот, ей-богу, сегодня не стану требовать лягушку.
1: Верно?
2: Верно.
1: Ну смотри, ты побожился. Тогда пойдем. И супруги направились к мосту, дабы перейти на другой берег Сены. Через четверть часа они стояли против Эйфелевой башни и, закинув головы наверх, смотрели, как ползут подъемные машины на башне, поднимающие публику в первый, во второй и третий этажи, как в каждом этаже около перил бродят люди, кажущиеся такими маленькими, как мухи или муравьи.
3: «Неужто и нам придется по этой машине подниматься?»
1: С замиранием сердца спросила Глафира Семеновна и, устав стоять, села на один из стоявших рядами перед башней садовых стульев.
2: «Да что ж тут страшного-то? Сядешь, как в карету, машина свистнет и пошел!» — отвечал Николай Иванович и тоже сел на стул рядом с женой.
3: «Ох, страшно на такую высоту!» — вздыхала Глафира Семеновна.
2: — Зато письма с башни напишем и похвастаемся перед знакомыми, что взбирались в поднебесье.
3: — Николя, башня шатается. Вот я и теперь вижу, что она шатается.
2: — Да нет же, нет.
3: — Я тебе говорю, что шатается. Видишь? Видишь? Ты смотри вправо.
1: Супруги заспорили. Но в это время перед ними остановилась пожилая женщина в потертом шерстяном платье, в бархатной наколке и с сумочкой через плечо. Она совала им в руки два желтеньких билета и бормотала: «Pour les chaises, monsieur Vincentime, pour le repos».
2: Николай Иванович вытаращил на нее глаза. «Чего вам, мадам? Чего такого? Чего вы ввязываетесь?» — говорил он удивленно.
1: Женщина повторила свою фразу.
2: «Да что нужно-то? Мы промеж себя разговариваем. Все мафам и больше ничего», — указал Николай Иванович на Глафиру Семеновну и прибавил, обращаясь к женщине: «Алле! А то я городового позову».
4: «Mais monsieur, vous devez payer pour les chaises», — совала женщина билеты.
2: «Билеты? Какие такие билеты? Никаких нам билетов не нужно, Глаша. Да скажи же ей по-французски, отгони прочь. Алле!»
4: «Monsieur doit payer pour les chaises, pour le repos», — настаивала женщина, указывая на стулья.
1: «Она говорит, что мы должны заплатить за стулья», — пояснила Глафира Семеновна.
2: «За какие стулья?»
1: «Да вот, на которых мы сидим».
2: «В первый раз слышу. Что же это за безобразие? Где же это видано, чтоб за стулья в саду брать? Ведь это же выставка, ведь это не театр, не представление. Скажи ей, чтоб убиралась к черту Как? Черт по-французски, я сам скажу.
4: «Vingt centimes, мадам. Seulement vingt centimes. Ici, il faut payer partout pour les chaises».
1: «Требует 20 сантимов. Говорит, что здесь везде за стулья берут». Перевела мужу Глафира Семеновна и прибавила. «Да заплати ей. Ну, стоит ли спорить?»
2: «Это черт знает, что такое!» Вскочил со стула Николай Иванович, опуская руку в карман за деньгами. «И какое несчастье, что я по-французски ни одного ругательного слова не знаю, чтобы обругать эту бабу!» — бормотал он и сунул женщине деньги.
0: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Первый источник.
5: Бойтесь первого движения души. Оно, как правило, самое благородное. Смысл этого выражения принято понимать так. В принятии решения руководствуйтесь разумом, а не эмоциями. Не торопитесь. Автор этих слов, Шарль Морис де Талейран Перегор, считается мастером лести, интриги, дипломатии и шпионажа. Он выжил и оставался у власти при всех режимах послереволюционной Франции. При директории, консульстве, империи Наполеона Бонапарта и монархии Людовика XVIII.
6: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Однажды он сел на неоседланную лошадь, она понесла мальчика и сбросила.
1: Авторское право.
2: Лето 1903 года семья Пастернаков проводила на даче в Оболенском под Малоярославцем. Каждый вечер все выходили наблюдать эффектное зрелище. На фоне горящего заката на неоседланных лошадях стремительно проносилась кавалькада молодых женщин. Мелькали яркие платья, загорелые лица, руки и колени наездниц. Они гнали табун на луга. «Амазонки!» — восторженно восклицал отец-художник. А 13-летний сын Борис сгорал от желания участвовать в этой скачке. Однажды он сел на неоседланную лошадь, она понесла мальчика и сбросила. Отец вспоминал: она стала шибко нести его, он потерял равновесие, вообразите, мы видели это все, как он под нее и табун пронесся над ним. Лошади его не задели, но при падении Борис сломал бедро. Он был без сознания. Мальчика перенесли в дом и наложили гипс. Ночью у него начался жар. На следующий день отец поехал за врачом. Возвращаясь, он увидел в стороне дачи пожар. Отец понимал, сына с тяжелым гипсом вынести из дома некому. Но оказалось, сгорела соседняя дача. В ту ночь отец Бориса посидел. Мальчик пролежал в гипсе полтора месяца. Нога срослась неправильно. Правая стала короче левой. Всю жизнь Борис носил ортопедический ботинок. После этого трагического случая Борис Пастернак начал писать. Он говорил: «Еще накануне, помнится, я не представлял себе вкуса творчества».
1: Авторское право.
3: Слушайте на Радиокнига.
4: Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки.
3: Популярные, современные,
4: а также редкие и уникальные издания.
3: Слушайте
4: на Радиокнига. Читаем книгу.
5: Дельфина Жирарден. Парижские письма виконта де Лоне. Перевод Веры Мильчиной.
6: Последний полет господина Грина и большой бал в посольстве Австрии — два события, более всего занимавшие парижский свет на прошедшей неделе. Ни одна причудница насладилась обоими этими развлечениями. Утром присутствовать при взлете воздушного шара, а вечером блистать на одном из прекраснейших празднеств года — вот последнее слово элегантности. Говорят даже, что один из воздушных путешественников, пользующихся большим успехом у женщин, благодаря своему умению вальсировать, начал приглашать дам на танец еще до взлета. Узнав среди зрительниц красавицу-герцогиню Д.С., он, говорят, прямо из корзины попросил ее оставить за ним первый вальс. А улетая, напомнил: «Так не забудьте, сударыня, первый вальс за мной!» Вечером храбрец был на балу и вальсировал с таким безмятежным видом, что догадаться о том, чем он занимался утром в лесу Бонди, было решительно невозможно. Другому пассажиру воздушного шара пришла на ум мысль куда менее элегантная — облить зрителей водой в самый миг взлета. Впрочем, у князя П. есть оправдание. Он недавно побывал близ Ниагарского водопада и не может забыть увиденного. Когда корзина стукнулась о каменную стену, вся толпа испустила вопль ужаса. Единодушие их было достойно восхищения. Волнение оказалось столь заразительно, что даже те, кто ничего не видели сами, были испуганы не меньше других. Впрочем, все успокоились, лишь только увидели, как господин Грин размахивает флагом. А вскоре никто уже не видел ровно ничего. Тогда зрители, расположившиеся на крышах и на заборах, отправились в освояси. Начала расходиться и толпа, запрудившая двор рыбной казармы, откуда взлетел воздушный шар. Происходило это не просто медленно, а очень медленно. Нам, например, пришлось дожидаться экипажа не меньше получаса. Солдаты из местной казармы тем временем вернулись на квартиры. Один из них в самый момент взлета пришел в величайшее возбуждение. «Глянь-ка! Глянь!» — кричал он. «Дама в моем окошке! В моей комнате!» Радость так переполняла его, что на это нельзя было смотреть без улыбки. Надо думать, он поспешил на квартиру одним из первых. Но как дурно все это было устроено. Сколько грязи во дворе казармы. Какое столпотворение при входе, при выходе. Сколько красавиц промочили ножки. Сколько нежных голосков охрипли. Сколько все мы претерпели мук ради этой забавы. Право, так и кажется, что в Париже устроители празднеств вошли в долю с докторами. Этот полет восьми путешественников привел нам на память первый опыт такого рода. Он состоялся в 1784 году в Лионе, и весь город только о нем и толковал. Жозеф Монгольфье, принц де Линь, граф де Лорансен, маркиз де Дампьер и господин Ленуар взлетели из квартала Бротто на левом берегу Роны в Монгольфьере, наполненном дымом. Воздушный шар, веревочная сетка, изнутри и снаружи оклеенная бумагой, 20 дней подряд, в самую скверную погоду, подвергался на глазах у всего города самым разным испытаниям. Наконец шар взлетел. 2 с лишним сотни тысячи зрителей съехались со всей округи, чтобы присутствовать при этом событии. Ведь в те далекие годы взлет воздушного шара был в новинку. Пассажиров едва не погубило странное происшествие. 19-летний юноша по фамилии Фонтен, хороший знакомый семейства Монгольфье, тщетно домогался чести быть включенным в состав воздушных путешественников. Господин Жозеф Монгольфье был неумолим. Тогда юноша прибегнул к отчаянной мере, к хитрости немыслимо дерзкой, однако превосходной, ибо она удалась. Он примостился на самой высокой точке ограды, и когда шар стал подниматься в воздух и проплыл мимо него, со всего размаху прыгнул в корзину и приземлился там среди пассажиров, немало изумившихся этому новому способу догонять дилижанс. Сотрясение было так сильно, что сетка в нескольких местах порвалась. Шар, правда, продолжал подъем, однако дыра с каждой минутой становилась все больше, и путешественники рисковали вот-вот упасть в Рону, над которой летели. Воздушный корабль грозил стать водным, и встревоженная толпа следила за ним с ужасом. В ту же секунду, хотя никто не отдавал приказа и вообще не произнес ни слова, лионцы в едином стихийном порыве бросились к лодкам. Вся река вмиг покрылась судами, и каждый лодочник, застыв неподвижно, выискивал в небесах того, кого был уже готов выловить из воды. В корзине тем временем воцарилось уныние. Присутствие духа сохраняли только Жозеф Монгольфье и юный Фонтен. Они стремились раздуть огонь в горелке и поддержать температуру воздуха внутри шара. Когда путешественники достигли того места, где в Рону впадает Сона, сильный порыв ветра швырнул их в направлении болота Женисье, куда они и рухнули. Господин де Лорансен вывихнул руку. Господин Монгольфье лишился 3 зубов. Другие пассажиры более или менее сильно ушиблись. Всех их с почетом доставили назад в Лион, и вечером они явились в театр в ложе наместника. Приветствовали их с энтузиазмом, доходившим до исступления. Брат господина Монгольфье занимал место в партере, его узнали и тотчас устроили ему своего рода триумфальное вознесение, подняли его на руках и вынудили расположиться в ложе наместника вместе с героями дня. Что, впрочем, не помешало местным шутникам сложить насчет этого происшествия ни одну песенку. Лионские ткачи помнят кое-какие из них и по сей день, например, ту, что рассказывает о любителях полетов, которых их стремление к небесам привело прямиком в болото. Теперь, покончив с воздушными шарами 1837 и 1784 годов, перейдем к бриллиантам на балу в австрийском посольстве. Там их блистало великое множество. Крупные бриллианты и длинные волосы снова в моде. Нынче дамы надевают все бриллианты, какие имеют, и даже более того, нынче дамы выставляют на показ свои волосы, и даже чужие. На балу только и было разговоров, что о великолепных бриллиантах герцогини Д.С. «Вы видели?» — спрашивал один другого. «Она носит на голове 1,2 миллиона, не меньше». После чего оба отправлялись любоваться роскошной диадемой. Впрочем, прекрасные глаза и очаровательное лицо герцогини Д.С. заставляли столпившихся вокруг нее на мгновение позабыть даже о бриллиантах. «Париж пляшет». Париж скачет, Париж забавляется без перерыва. Он спешит, поскольку начало Великого Поста не за горами. Все кварталы охвачены тревогой. Вы ведь слышали, что предместье Сент-Оноре скакнуло так высоко, что едва не взлетело на воздух. От газа случается и не такое. Впрочем, сейчас это предместье опять пляшет, как ни в чем не бывало. Начались большие балы. Что же касается Сен-Жерменского предместья, оно не скачет, оно рушится. Но и оно тоже вальсирует, ибо сочло возможным в угоду юным особам прервать траур и в нарядах, и в обрядах. В Сен-Жерменском предместье устраивают скромные вечера для немногих и тщательно избегают всего, что хоть как-то напоминает бал. Например, здесь не танцуют. Не танцуют, но вальсируют. Вальс — это более печально и более прилично. Это, можно сказать, дело случая. Кто-то, например, садится к роялю и начинает наигрывать вальс просто так, потому что мелодия нравится. Тут все приходят в восторг, просят сыграть этот вальс еще раз и восторгаются еще громче. Меж тем, единственный способ воздать должное вальсу — это начать вальсировать. Сказано — сделано. И вот вам контрабандные радости. Бала никто не устраивал, приглашений никто не рассылал. Матери по-прежнему облачены в траур. Ну а если юные девицы надели белые платья и невзначай сделали несколько туров вальса под аккомпанемент господина де Икс или Леона де Б, что же в этом дурного? Право, что ни говори, а дух партии дышит. Где и как хочет.
5: Дельфина Жерарден. Парижские письма виконта де Лоне. Фрагмент читал Владимир Карпов.
3: Радио книга. Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я мусоропровод бросил два своих ключа.
2: Да я не знал, что ты авторскую песню-то любишь.
3: А я не просто так тебе предложила ее послушать. У меня вопрос по тексту.
2: Да.
3: Как считаешь, правильно делать ударение в слове «мусоропровод» именно на предпоследний слог?
2: Ну, ты же знаешь, что поэты ударением иногда жертвуют ради рифмы, да?
3: То есть я не зря обратила внимание. Правильно все-таки «мусоропровод»?
2: Ну, конечно, «мусоропровод». Все довольно просто. Ведь у слова этого «мусоропровод» есть второй корень – «провод».
3: Угу.
2: И образован этот корень от этого корня глагол «проводит», да? Проводить. Mm. Отсюда и ударение такое.
3: То есть слово «провод» тут ни при чем?
2: Ну, конечно же, нет. Что такое провод-то? Да, медная штучка в оплетке в какой-то. Мусор-то он не по этим проводам идет.
3: А, ну, тогда и в таких словах, как «газопровод», «воздухопровод»,
2: да,
3: «нефтепровод», ударение будет тоже падать на последний слог?
2: Ну да, еще «маслопровод» тоже. Но именно так. Сюда еще можно отнести и «путепровод», и «бензопровод». Но вообще в русском языке слова, которые на «вод», да, заканчиваются, произносятся с ударением на последний слог. И достаточно запомнить это одно простое правило и никогда не ошибаться. Мусоропровод, нефтепровод, воздухопровод и так далее. Все провод, да.
3: Ну или можно вспоминать строчку из детского стихотворения Михалкова: «А у нас водопровод, вот».
2: Да, но есть и другие строчки, где встречает это слово встречается. Ну, например, в «Бессоннице» Арсения Тарковского: «Мебель трескается по ночам, где-то каплет из водопровода, от вседневного груза плечам. В эту пору дается свобода, в эту пору даются вещам бессловесные души людские, и слепые, немые, глухие разбредаются по этажам». Здорово!
3: Красиво!
0: «Родная речь». Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
4: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: этого дня вдохновения.
1: В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, говоришь, но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленья не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь. Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Книги нашего детства. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Перевод Нины Дерузес.
3: Когда, наконец, пробило 12 и наступила большая перемена, Том и Бекки встретились в дальнем конце переулка и вернулись в опустевшую школу. Они уселись рядом, положив перед собой грифельную доску. Том дал Бекке грифель и, водя ее рукой, создал еще один удивительный домик. А когда интерес к искусству чуть-чуть ослабел, они принялись болтать. Том был безмерно счастлив. «Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?» «Нет». «А хотела бы?» «Пожалуй. Не знаю. А как это делается?» «Как?» «Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, только за него, и потом вы целуетесь. Вот и все. Это каждый может сделать». «Целуемся? А для чего целоваться?» «Ну, так принято. Все влюбленные это делают. Ты помнишь, что я написал на доске?»
4: «Да».
3: «А теперь я потихоньку шепну тебе это на ухо». Видя, что Бекки колеблется, Том обнял девочку за талию, приложил губы к самому ее уху и повторил свои прежние слова. Потом сказал: «А теперь ты шепни мне то же самое». Она долго отнекивалась и, наконец, попросила: «Отвернись, чтобы не видеть меня, и тогда я скажу».
4: Он отвернулся, а она так близко наклонилась к его уху, что от ее дыхания стали трепетать его кудри, и прошептала застенчиво: «Я вас люблю». Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь от Тома, который гонялся за ней, продолжая уговаривать: «Ну, Бекки, теперь уже все кончено, только поцеловаться, ну, пожалуйста, Бекки». Мало-помалу она сдалась и подставила ему лицо, раскрасневшееся от долгой борьбы. А Том поцеловал ее в впалые губы и сказал: «Ну вот и все, Бекки. Теперь уж ты никого не должна любить, только меня, и ни за кого, кроме меня, не выходить замуж никогда, никогда и во веки веков. Да, я никого не буду любить, Том, только тебя одного. И ты смотри, ни на ком не женись, только на мне. Ну, само собой, конечно, такой уговор. Вот мы с Эми Лоренс». Бекки Тэтчер широко раскрыла глаза, и Том понял, что сделал промах. «О, Том, так я уже не первая. У тебя уже была невеста». «Перестань, Бекки. Да я больше не люблю ее. Нет, любишь, любишь.
3: Том попытался было обнять ее за шею, но Бекки оттолкнула его и продолжала рыдать. У Тома защемило сердце. «Бекки», — проговорил он несмело, — «я люблю только тебя, а других я и знать не хочу». Никакого ответа. Одни рыдания. Тогда Том вытащил самую лучшую свою драгоценность — медную шишечку от каминной решетки и, протянув ее, сказал: «Ну, Бекки, ну возьми же, дарю». Она оттолкнула его руку, шишечка упала и покатилась по полу, и тогда в нем проснулась гордость. Том вышел на улицу и решил уйти, куда глаза глядят, и не возвращаться в школу в этот день.
2: Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Фрагмент читали Ефим Шифрин и Лия Ахиджакова. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо». Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
5: Первую шкалу для оценки силы землетрясений придумал в 1935 году американский сейсмолог Чарльз Фрэнсис Рихтер. До него все оценки были субъективными. Например, итальянец Джузеппе Меркали предлагал оценивать силу толчков по реакции людей. Если успели из разваливающегося дома выскочить, то число баллов небольшое. Если запаниковали и остались под обломками, значит, баллов больше. Помните, у Ильфа и Петрова в «12 стульях»? Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью «Я хочу под колесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было 12 часов и 14 минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров. «Товарищ Бендер, что же это такое?» – кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя. Землетрясение, ставшее на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. Рихтер не собирался ориентироваться на панику. Он использовал приборы-сейсмографы. Вместе с директором сейсмической лаборатории Бена Гутенбергом он искал закономерности в отчетах о разных землетрясениях. Рихтер и Гутенберг рассчитали единицу измерения магнитуду, которая характеризовала энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн, и разработали специальную шкалу. Но шкала для оценки землетрясений – не все, над чем работал Рихтер. Всю жизнь он воевал с архитекторами, украшавшими сооружения, лепниной и прочими опасными с сейсмической точки зрения архитектурными излишествами. Рихтер выступал за ужесточение строительных норм и непременную сейсмологическую экспертизу при утверждении проектов.
2: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда. Открылась в гнуснейшем кабаке какая-то музыкальная табакерка. Сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по 100 целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы, Алёшка Толстой, Брюсов и так далее, читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Так с негодованием писал в 1919 году в «Окаянных днях» Иван Бунин об одном из самых скандальных заведений столицы в доме Анненкова на углу Петровки и Кузнецкого моста. Кафе «Музыкальная табакерка» появилось зимой 1918 года и сразу стало популярным местом. Здесь, в круглой комнате с плотно опущенными шторами, в полумраке, общались модные литераторы, поэты, художники. По сути, это была альтернатива книгоизданию, которая находилась в глубоком кризисе. Владельцем кафе был тоже литератор и издатель Карп Егорыч Коротков. Здесь бывали Маяковский, Каменский, Брюсов, Марингов, даже Луначарский и советский граф Алексей Толстой заглядывали на огонек. Однажды тут разразился настоящий скандал, отголоски которого как раз и дошли до Бунина. Устный альманах «Эротики» стал пощечиной общественному вкусу. Тогда поэт Брюсов читал по требованию публики стихи Овидия без купюр. Хозяин пытался протестовать, ведь кафе могли закрыть, но безуспешно, тем более что затем масло в огонь подлил Маяковский, который яростно напал на присутствующих коллег, обвинив их в творческой импотенции. После этого вечера часть поэтов в знак протеста перешла в другое московское кафе «Десятая муза» в Камергерском переулке, а в 1920 году музыкальная табакерка закрылась. В здании разместилась редакция Большой советской энциклопедии. В 1946 году при реконструкции Москвы его окончательно снесли.

0: наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
1: Иван Сергеевич Тургенев. «Дым».

0: Пилиф, я 22 года под начальством родного дядюшки, действительного статского советника Иринарха Потугина, прослужил. Вы его не изволили знать? — Нет. — С чем вас поздравляю? — Нет, я терпелив. Но возвратимся на первое, как говорит почтенный мой собрат, сожженный протопоп Аввакум. Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надеждой и чуть что так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, которым господин Губарев себя причисляет. Прекраснейшие люди, и та же смесь отчаяния и задора тоже живут буквой «буки». Все, мол, «будет, будет». В наличности ничего нет, и Русь в целые 10 веков ничего своего не выработала ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле. Но постойте, потерпите, все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому что мы, мол, образованные люди. Дрянь. Но народ, о, это великий народ. Видите этот армяк? Вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены. Будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не выдаст. Прочтите Кахановскую, русская писательница-славянофилка, и очи в потолки. Право, если бы я был живописцем, вот бы я какую картину написал. Образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко. Вылечи, мол, меня, батюшка, мужичок, я пропадаю от болезни. А мужик, в свою очередь, низко кланяется образованному человеку. Научи, мол, меня, батюшка, барин, я пропадаю от темноты. Ну и, разумеется, оба не с места. А стоило бы только действительно смириться, не на одних словах, да попризнать у старших братьев, что они придумали и лучше нас, и прежде нас.
1: «После того, что вы сейчас сказали, — промолвил с улыбкой Литвинов, — мне нечего и спрашивать, какой вы принадлежите партии и какого мнения вы о Европе. Но позвольте мне сделать вам одно замечание. Вы говорите, что нам следует перенимать у наших старших братьев. Но как же возможно перенимать, не соображаясь с условиями климата, почвы, с местными народными особенностями? Отец мой, помнится, выписал чугунную, отлично зарекомендованную веялку. Веялка эта точно была очень хороша. И что же? Она целых 5 лет простояла в сарае безо всякой пользы, пока ее не заменила деревянная, американская, гораздо более подходящая к нашему быту и к нашим привычкам, как вообще все американские машины. Нельзя, Сазонт Иванович, перенимать зря. Потугин приподнял голову.
0: «Не ожидал я от вас такого возражения, почтеннейший Григорий Михайлович», — начал он, погодя немного. «Кто же из вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно. Стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов, так вы не извольте беспокоиться. Своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагаете пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему, и со временем, когда организм окрепнет, он даст свой сок. Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов — голландских, французских, немецких. Слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ, не мудрствуя и не церемонясь. Петр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва точно вышло нечто чудовищное, а потом началось именно то переваривание, о котором я вам доказывал. Понятия привелись и усвоились. Чужие формы постепенно испарились,

0: Язык в собственных недрах нашел, чем их заменить. И теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля. Да-с, из Гегеля, не употребив ни одного неславянского слова. Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдет и в других сферах. Весь вопрос в том, крепка ли натура. А натура ничего выдержит, и не в таких была передрягах. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы. Точно так же, как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своем здоровье, но в восторг от него не прихожу, совестно-с.
1: — Все так, Сазонт Иванович, — заговорил в свою очередь Литвинов. — Но зачем же непременно подвергать нас подобным испытаниям? Сами же вы говорите, что сначала вышло нечто чудовищное. Ну а коли это чудовищное, так бы и осталось. Да оно и осталось, вы сами знаете.
0: Только не в языке. А уж это много значит. А наш народ, не я делал, не я виноват, что ему суждено проходить через такую школу. «Немцы правильно развивались», — кричат славянофилы. «Подавайте нам правильное развитие». А где ж его взять, когда самый первый исторический поступок нашего племени — призвание себе князей из-за моря — есть уже неправильность, ненормальность, которая повторяется на каждом из нас до сих пор. Каждый из нас хоть раз в жизни непременно чему-нибудь чужому, нерусскому сказал «иди владейте и княжите надо мною». Я, пожалуй, готов согласиться, что, вкладывая иностранную суть в собственное тело, мы никак не можем, наверное, знать наперед, что такое мы вкладываем — кусок хлеба или кусок яда. Да ведь известное дело, от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее. И яд в медицине бывает полезен. Одним только тупицам или пройдохам прилично указывать с торжеством на бедность крестьян после освобождения, на усиленное их пьянство после уничтожения откупов. Через худшее к хорошему.
1: Потугин провел рукой по лицу.
0: — Вы спрашивали меня, какого я мнения о Европе, — начал он опять. — Я удивляюсь ей и предан ее началам до чрезвычайности, и нисколько не считаю нужным это скрывать. Я давно, нет, недавно, с некоторых пор, перестал бояться высказывать свои убеждения. Ведь вот и вы не усомнились заявить господину Губареву свой образ мыслей. Я, слава богу, перестал соображаться с понятиями, воззрениями, привычками человека, с которым беседую. В сущности, я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подленькой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному в его глазах студентику, чуть не заигрывает с ним, зайцем к нему забегает. Ну, положим, сановник так поступает из желания популярности. А нашему брату-разночинцу... Из чего вилять? Да-с, я западник, я предан Европе, то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которую так мило у нас теперь потешаются. Цивилизации, да-да, это слово еще лучше, и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово... «Цивилизация!»
1: Потугин отчетливо с ударением произнес каждый слог.
0: «И понятно, и чисто, и свято. А другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут. Бог с ними!»
1: «Ну, а Россию, Сазонт Иванович, свою родину, вы любите?» Потугин провел рукой по лицу.
0: Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.
1: Литвинов пожал плечами. Это старо, Сазонт Иванович, это общее место.
0: Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались. Общее место. Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например, «Свобода и порядок» — известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас, чиноначалие и безурядица? И при том, разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов? «Презренная буржуазия», «Суверенитет народа», «Право на работу» — разве они тоже не общие места? А что до любви, неразлучны с ненавистью?
1: «Байроновщина», — перебил Литвинов. «Романтизм 30-х годов».
0: «Вы ошибаетесь, извинитесь». Первый указал на подобное смешение чувств Катул. Римский поэт Катул 2000 лет тому назад. Я это у него вычитал, потому что несколько знаю по латыни. Вследствие моего, если смею так выразиться, духовного происхождения. Да-с. Я и люблю, и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул. Нужно было проветриться немного после 20-летнего сидения за казенным столом в казенном здании. Я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело. Но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля, да не расти на ней морожки.
1: Прозвучали фрагменты романа «Дым» Ивана Сергеевича Тургенева.

0: Давно прочитанные письма.
1: Илья Ильф, точно так же, как и его друг и соавтор Евгений Петров, влюбился с первого взгляда и на всю жизнь. Он познакомился с Марусей Тарасенко в Одессе, потом уехал в Москву и страшно тосковал и ждал встречи, и писал много писем, нежных и трогательных, полных любви. «Я уже совсем большой, многое во мне переменилось. Одно осталось по-прежнему. Я люблю вас, моя дорогая, нежная, милая девочка. Ваше письмо заставило меня расплакаться. Я слишком долго напрягался. Я ждал его целую неделю. Я не сдержался, не мог этого сделать и плакал. Простите меня за это. В самом начале августа я приеду. Я знаю себя и знаю тебя. Мы оба не умеем любить, если это так больно выходит. Но мы научимся. 3 месяца, 90 дней и 90 ночей. А потом я тебя увижу. Тогда все. Будем ждать, девочка. Надо ждать. Мы никогда не хотели ждать, хотели всего сразу. И любви, и ссоры, примирений, и встречи, и разлуки. А всего сразу нельзя. Я никому тебя не отдам. Я никуда от тебя не уйду. Если бы мог тебя увидеть, чтобы тебе и мне стало легче. Я сильно тебя люблю. Я волнуюсь и писать не могу. Я напишу еще завтра и еще. Я буду писать часто, очень часто. Целую вас, моя девочка. Илья». Они смогли пожениться только через год после этого письма. В апреле 1924 года. А переписка их продолжалась всю жизнь. Через 3/4 века Александра Ильф издала книгу о своих родителях. Туда вошли их письма. Она назвала ее «Илья Ильф» или «Письма о любви».
0: Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: С такой фамилией можно и лучше, сказала Наталья Крандиевская, впервые услышав, как Алексей Николаевич Толстой читает свои стихи. Ей было всего 18, и она судила обо всем с юношеской категоричностью. Конечно, она и представить не могла, что спустя несколько лет этот человек станет ее мужем. Впрочем, наверное, она имела право судить чужие строки. Ведь Крандиевская тоже писала стихи. Причем стихи хорошие. Их высоко оценивали Бунин, Блок, Горький. Толстой и Крандиевская начали сближаться, случайно встретившись через 8 лет после того памятного чтения стихов. Они проводили много времени вместе, разговаривали, писали друг другу письма. Но Наталья была замужем, и муж не мог не видеть, что происходит. Однажды, уезжая, он сказал ей: «Если бы у меня не было доверия к чистоте твоих помыслов, я бы не уезжал, спокойно оставляя тебя. Но ведь ты не просто бабенка, способная на адюльтер. Ты человек высокий, честный». А Крандиевская потом рассказывала, что в тот момент думала про себя: «Невысокий, не честный, не человек, просто бабенка. И мне было жалко себя, своей неудавшейся чистоты, своей неудавшейся греховности. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Жизнь впустую». Вернувшись домой, она застала там Толстого. Он подошел и молча обнял ее. «Наташа, душа моя, возлюбленная моя, сердце мое, люблю тебя навек. Я знаю, то, что случилось сегодня, это навек. Мы соединились сегодня браком». Впереди были революция, эмиграция, возвращение в Россию, долгие 20 лет брака и уже совсем некрасивый развод с разделом имущества. Но тогда, зимой 1914 года, он пишет ей: «Мы возьмем от любви, от земли, от радости, от жизни все. И когда мы уснем до нового воскресения, то после нас останется то, что называют чудом, искусством, красотой».
0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы, книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Александр Беляев. Человек-амфибия.
2: Ольсен только что вернулся с пуговичной фабрики и сел обедать. Кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — крикнул Ольсен, недовольный тем, что ему помешали. Дверь открылась, в комнату вошла Гутьерре. «Гутьерре, ты? Откуда?» — воскликнул удивленный и обрадованный Ольсен, поднимаясь со стула. «Здравствуй, Ольсен», — сказала Гутьерре. «Продолжай свой обед». И, прислонившись к дверям, Гутьерре заявила: «Я не могу больше жить с мужем и его матерью. Зурита, он осмелился ударить меня, и я от него ушла. Совсем ушла, Ольсен». Эта новость заставила Ольсена прервать обед. «Вот так неожиданность», — воскликнул он. «Садись, ты едва держишься на ногах». «А как же, ты ведь говорила, что Бог соединил, человек да не разлучает». «Отставить, тем лучше, радуюсь. Ты вернулась к отцу?» «Отец ничего не знает. Зурита нашел бы меня у отца и вернул бы к себе. Я остановилась у подруги».
3: «И что ж ты будешь делать дальше?»
2: «Я поступлю на завод. Я пришла просить тебя, Ольсен, помочь мне найти работу на заводе. Все равно какую». Ольсен озабоченно покачал головой. «Сейчас это очень трудно. Хотя я, конечно, попытаюсь». И, подумав, Ольсен спросил: «А как муж отнесется к этому?» «Я не хочу знать его».
3: «Но муж-то захочет узнать, где его жена», — улыбаясь, сказал Ольсен.
2: «Не забывай, что ты в Аргентине. Зурита разыщет тебя, и тогда ты сама знаешь, что он не оставит тебя в покое. Закон и общественное мнение на его стороне». Гутьерре задумалась и потом решительно сказала: «Ну и что же? В таком случае я уеду в Канаду, Аляску, Гренландию, на Северный полюс.
3: И уже более серьезно Ольсен сказал: «Мы обдумаем это. Здесь тебе оставаться небезопасно. Я и сам давно собираюсь выбраться отсюда. Зачем я приехал сюда, в Латинскую Америку? Здесь еще слишком силен поповский дух. Жаль, что нам не удалось тогда бежать отсюда. Но Зурита успел похитить тебя, и наши билеты, и наши деньги пропали. Теперь у тебя, вероятно, также нет денег на пароходный билет в Европу, как и у меня. Но нам и не обязательно ехать прямо в Европу. Если мы, я говорю «мы», потому что я не оставлю тебя, пока ты не будешь в безопасном месте, если мы доберемся хотя бы до соседнего Парагвая, а еще лучше до Бразилии, то там, Зурите, будет уже труднее разыскать тебя. И у нас будет время подготовиться к переезду в Штаты или же в Европу. Ты знаешь, доктор Сальватор в тюрьме вместе с Ихтиандром». «Ихтиандр? Он нашелся? Почему он в тюрьме? Могу я его увидеть?» — забросала Гутьера вопросами Ольсена. «Да, Ихтиандр в тюрьме, и он снова может оказаться рабом Зуриты. Нелепый процесс, нелепое обвинение против Сальватора и Ихтиандра. Это ужасно, и его нельзя спасти. Я все время пытался это сделать, но безуспешно. Но неожиданным нашим союзником оказался сам смотритель тюрьмы. Сегодня ночью мы должны освободить Ихтиандра. Я только что получил две коротенькие записки. Одну от Сальватора, другую от смотрителя тюрьмы». «Я хочу видеть Ихтиандра», — сказала Гутьера. «Можно мне пойти с тобой?» Ольсен

Ихтиандр больше не может дышать воздухом. Что же будет, если он снова увидит тебя? Для него это будет очень тяжело. Да, может быть, и для тебя. Ихтиандр захочет видеться с тобой, а жизнь на воздухе погубит его.

0: Легла непреодолимая преграда — океан. Ихтиандр обреченный. Отныне вода становится его родной и единственной стихией. Ну как же он там будет жить? Один в безбрежном океане? Человек среди рыб и морских чудовищ? Он был счастлив в своем подводном мире, пока... Гутьерра покраснела. Теперь, конечно, он не будет так счастлив, как раньше. «Перестань, Ольсен», — печально сказала Гутьерра. «Но время излечивает все. Быть может, он даже обретет утраченный покой. Так он и будет жить среди рыб и морских чудовищ. И если акула не съест его раньше времени, он доживет до старости, до седых волос. А смерть... смерть везде одинакова». Сгущались сумерки, и в комнате было почти темно. «Однако мне пора», — сказал Ольсен, поднимаясь. «Встала и Гутьерра». «Но я могу хоть издали видеть его?» — спросила Гутьерра. «Конечно, если ты не выдашь своего присутствия». «Да, я обещаю это». Уже было совсем темно, когда Ольсен в костюме водовоза въехал во двор тюрьмы со стороны Корональ-Диас. Сторож окликнул его. «Куда едешь?» «Морскую воду дьяволу везу», — ответил Ольсен, как учил его тюремный смотритель. Все сторожа знали, что в тюрьме находится необычайный арестант, морской дьявол, который сидит в баке, наполненном морской водой, так как пресный он не переносит. Эту морскую воду время от времени меняли, привозя ее в большой бочке, установленной на дроге. Ольсен подъехал к зданию тюрьмы, завернул за угол, где помещалась кухня и находилась дверь в тюрьму для входа служащих. Смотритель уже все приготовил. Сторожей, обычно стоявших в коридоре и у входа, отослали под разными предлогами. Ихтиандр, сопровождаемый смотрителем, свободно вышел из тюрьмы. «Ну, прыгай скорее в бочку», — сказал смотритель. Ихтиандр не заставил себя ждать. «Трогай!» Ольсен ударил вожжами, выехал со двора тюрьмы и не спеша поехал по авеню Дальвар мимо вокзала Ритера, товарной станции. Следом за ним невдалеке мелькала тень женщины. Была уже темная ночь, когда Ольсен выехал из города. Дорога шла берегом моря. Ветер крепчал, волны набегали на берег и с шумом разбивались о камни. Ольсен осмотрелся. На дороге никого не было видно, только вдали сверкали фонари быстро мчавшегося автомобиля. Пусть проедет. Гудя и ослепляя светом, автомобиль промчался к городу и скрылся вдали. «Пора». Ольсен обернулся и сделал Гутьерре знак, чтобы она скрылась за камни. Потом он постучал по бочке и крикнул: «Приехали! Вылезай!» Из бочки показалась голова. Ихтиандр оглянулся, быстро вылез и прыгнул на землю. «Спасибо, Ольсен», — сказал юноша, крепко сжимая мокрой рукой руку великана. Ихтиандр дышал часто, как в припадке астмы. «Не за что, прощай. Будь осторожен, не подплывай близко к берегу. Опасайся людей, чтобы опять не попасть в неволю». Даже Ольсен не знал, какие приказания получил Ихтиандр от Сальватора. «Да-да», — задыхаясь, сказал Ихтиандр, — «я поплыву далеко-далеко, к тихим коралловым островам, куда не приходит ни один корабль. Спасибо, Ольсен!» И юноша побежал к морю. Уже у самых волн он вдруг обернулся и крикнул: «Ольсен! Ольсен! Если вы увидите когда-нибудь Гутьерры, передайте ей мой привет и скажите, что я всегда буду помнить ее». Юноша бросился в море и крикнул: «Прощайте, Гутьерры!» и погрузился в воду. «Прощай, Ихтиандр!» — тихо ответила Гутьерра, стоявшая за камнями. Ветер крепчал и почти валил людей с ног. Море бушевало, шипел песок, грохотали камни. Чья-то рука сжала руку Гутьерры. «Идем, Гутьерра!» — ласково приказал Ольсен. Он вывел Гутьерры на дорогу. Гутьерра еще раз оглянулась на море и, опираясь на руку Ольсена, направилась к городу. Сальватор отбыл срок наказания, вернулся домой и снова занялся научной работой. Он готовится к какому-то далекому путешествию. Кристо продолжает у него служить. Зурита обзавелся новой шхуной и ловит жемчуг в Калифорнийском заливе. И хотя он не самый богатый человек в Америке, но все же он не может пожаловаться на свою судьбу. Концы его усов, как стрелка барометра, показывают высокое давление. Гутьерра развелась с мужем и вышла замуж за Ольсена. Они переселились в Нью-Йорк и работают на консервном заводе. На побережье Лапландского залива никто не вспоминает морского дьявола. Лишь иногда в душные ночи старые рыбаки, услышав в ночной тиши неведомый звук, говорят молодым: «Вот так трубил в раковину морской дьявол», и начинают рассказывать о нем легенды. Только один человек в Буэнос-Айресе не забывает Ихтиандра. Все мальчишки города знают старого полупомешанного нищего индейца. «Вот идет отец морского дьявола!» Но индеец не обращает внимания на мальчишек. Встречая испанца, старик каждый раз оборачивается, плюет ему вслед и ворчит какое-то проклятие. Но полиция не трогает старого Бальтазара. Его помешательство тихое, он никому не причиняет вреда. Только когда на море поднимается буря, старый индеец приходит в необычайное беспокойство. Он спешит на берег моря и, рискуя быть смытым водой, становится на прибрежные камни и кричит, кричит день и ночь, пока не утихнет буря: «Ихтиандр! Ихтиандр, сын мой!» Но море хранит свою тайну.
1: Александр Беляев. «Человек-амфибия». Фрагмент читал Сергей Кирсанов.

0: Читаем музыку.
1: Василий Аксенов. Звездный билет. Мы сдвинули столики и посидели немного все вместе. 18 рыбаков, сейнеров, СТБ. Потом мы пошли в клуб и ввалились туда всей толпой. 18 здоровенных рыбаков. Несколько минут мы стояли у двери, и все смотрели на нас, словно никто не узнавал. Как будто мы чем-то отличались от всех других парней. Мы, 18 рыбаков, сейнеров, СТБ. В зале было светло, играла какая-то музыка. Потом какая-то музыка кончилась, поменяли пластинку, и несколько мужских голосов тихо запели. Комсомольцы, добровольцы.
2: Хорошо над Москвой.

0: родителей.
1: Я люблю эту песню. То есть я люблю, что начинают ее тихие мужские голоса. Если бы ее исполняли иначе, я бы, наверное, ее не любил. Терпеть не могу, когда орут, словно их распирает. Солнцу и ветру навстречу, на битву и радостный труд. Так и видишь этих холеных бодрячков в концертных костюмах. Энтузиазм их распирает. Солнцу и ветру навстречу они шагают, тряся сочными телесами. Расправляют упрямые жирные плечи. Я не верю таким песням. А вот таким, как это, верю. Чувствуется, что поют настоящие ребята. Не надо, литавр. Хватит с нас и гитары.
0: Поднимайся.

0: Россия.
1: В произведении Василия Аксенова прозвучала песня Марка Фраткина на стихи Евгения Долматовского «Комсомольцы-добровольцы».

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радио «Книга».

0: Герои и персонажи.
1: В знаменитой повести поэта Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама» есть очень интересный персонаж. Это старая графиня, у которой Герман хочет узнать секрет трех выигрышных карт. Пушкин так подробно описывал ее внешность и манеру поведения, что не оставалось сомнения, он рисовал ее с реального человека. И да, у графини был прототип. Княгиня Наталья Петровна Голицына. Наталья Петровна прожила долгую и яркую жизнь. Дочь дипломата, любимая фрейлина императрицы Екатерины II, желанная участница приемов и балов при дворе королевы Франции Марии Антуанетты. Это образец придворной дамы, так говорили про Наталью Петровну. Но при этом отмечали ее непростой характер. Надменная, чуждая женским слабостям и неизменно строгая со своими близкими. В молодости она слыла красавицей, но с возрастом превратилась в мрачную старуху. За глаза ее называли «княгиня усатая», потому что на лице у нее выросли усы и борода. Более деликатные люди говорили с французским прононсом «принцесс мустаж». Надо отдать должное художникам. Ни на одном портрете никаких усов не видно. Именно такой дряхлой и непривлекательной старухой увидел ее Пушкин. Легенду о пиковой даме поэту рассказал внучатый племянник Голицыной, князь Сергей Григорьевич. Однажды он проиграл все деньги в карты и отправился к Наталье Петровне, рассчитывая на помощь богатой родственницы. А княгиня была очень богата. Например, для поездки из Москвы в Петербург она нанимала 16 лошадей. Это при том, что самые обеспеченные путешественники могли позволить себе только 6. Однако она не дала своему племяннику ни рубля, но раскрыла тайну трех карт, которую ей передал французский друг граф Сен-Жермен. «Тройка, семерка, туз», — сказала княгиня и отправила племянника за игорный стол. В тот же вечер он успешно отыгрался. В Петербурге у Голицыной было прозвище «Пиковая дама», а ее дом, который находится на углу Малой Морской и Гороховой улиц, до сих пор называют «Домом пиковой дамы». В 1834 году после публикации повести взволнованный Пушкин писал: «При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной, и, кажется, не сердится». Да и за что было сердиться на поэта? Такого захватывающего чтения еще поискать.
0: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: вы нам писали. Читает автор.
1: Павел Басинский. Лев Толстой. Свободный человек.
2: Ясной Поляне никогда не били детей и крайне редко подвергали телесным наказаниям крепостных. Эта традиция шла по линии обеих родов, отца и матери, Толстых и Волконских. Поднять руку на существо, которое не может или не имеет права защищаться, считалось в этих семьях позорным. Причем это было особенностью именно этих семей, а не признаком просвещенной эпохи. Отсутствие порки воспитания ребенка было прогрессивным для того времени принципом, который соблюдался, например, в Царскосельском лицее, где учился Пушкин. Пороть детей розгами, даже ружейными шампалами, ими лупил будущего императора Николая I его наставник генерал Ламсдорф, записывая это в ежедневный журнал, считалось нормой в аристократических семьях. Но ни в детстве, ни в воспоминаниях Толстого вы не найдете ни одного случая, чтобы ребенка били, потому что так нужно. В воспоминаниях Толстой пишет, что в детстве ни разу не видел, чтобы пороли крепостного. Вероятно, подозревает он, это наказание производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки, и отец так мало принимал в них участие, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Он вспоминает, какой ужас вызвал у детей один только печальный вид помощника кучера, Кривого Кузьмы, человека женатого и уже немолодого, которого приказчик куда-то повел. Кто-то из нас спросил Андрея Ивановича, куда он идет, и он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказывал это тетушке Татьяне Александровне, воспитывавшей нас и ненавидевшей телесные наказания, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных, там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?»
1: Павел Басинский. Лев Толстой. Свободный человек. Фрагмент читал автор.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Такие старые слова.
3: Французский министр финансов Этьен де Силуэт, который жил и работал в XVIII веке, был знаменит своей невероятной скупостью. Разумная бережливость прежде всего. Экономия на всем, всегда и везде. Особенно министра возмущали представители французской знати. Пока Этьен доблестно пытался сократить расходы двора, эти прожигатели жизни тратили внушительные суммы на картины и портреты. Вот зачем вам пятый портрет, да еще в золоченой раме? И ведь художник, наверное, много денег запросил. Экономнее надо быть, господа, экономнее. Однажды кто-то из художников не выдержал всех этих замечаний и сделал на министра финансов так называемую скупую карикатуру. Выглядела она максимально дешево и бережливо. Просто темный профиль на белом фоне. Посмотрите, какой отличный портрет! Его бы обязательно одобрил наш Этьен де Силуэт.
0: Такие старые слова.
3: Однако дешевизна такого портрета понравилась не только бережливому министру финансов, но и простым людям. Теневые портреты стали популярны. И понятно почему. Делались они быстро, стоили недорого, а выглядели стильно. Шутники называли такие картины «а-ля силуэт», что означало «по силуэту», то есть как министр финансов Этьен де Силуэт завещал. По другой версии, сам Этьен де Силуэт стал называть такие изображения «силуэтами». Говорили, что он очень увлекался созданием теневых портретов и по выходным дням увлеченно обводил профили и украшал ими свой замок. Всех родственников и друзей обучил этой технике. Так появилось определение «силуэт». Оно прижилось даже в тех странах, где никто ничего и не слышал о скупом министре финансов Этьене де Силуэте.
0: Такие старые слова. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: Забытые писатели России. Возрождение. Учился стихосложению у Константина Случевского. Переписывался с Горьким, сохранилось 100 писем их переписки, а позднее познакомился с ним лично, писал Бунину. Вместе с Вацлавом Воровским основал госиздат. Во время Первой мировой войны собирал на Западном фронте детей-сирот, участвовал в организации для них столовых и приютов. После революции вплотную занимался беспризорниками. И все это один человек, русский советский писатель Иван Касаткин. Иван Михайлович Касаткин родился в крайне бедной крестьянской семье в деревне Барановице Кологривского уезда Костромской губернии. С 9 лет начал зарабатывать себе на жизнь, чистил пароходные котлы, служил половым в трактире и статистом в театре. Школьного образования Ваня так и не получил. Грамоте обучился по книжкам, которыми одно время торговал по копейке за штуку. И было ему тогда уже 13 лет. Переехав в Санкт-Петербург, Касаткин работал слесарем, помощником машиниста, посещал подпольные кружки, в 1902 году вступил в РСДРП. В Нижнем Новгороде в 1904 организовал подпольную типографию. За то, что он печатал листовки, его впервые арестовали. В одиночной тюремной камере Иван Касаткин написал свои первые рассказы «На барках» и «Нянька», которые позднее опубликовала газета «Судоходец». После тюремного заключения Иван Касаткин служил в Лыковском лесничестве, что побудило его к написанию рассказа «Лоси». Горький писал автору: «Читал «Лоси» очень недурно, очень». Всего в 1907-1908 годах в газетах «Судоходец», «Нижегородский листок» Касаткин опубликовал 30 рассказов, очерков, стихотворений. После революции он возглавлял Всероссийский союз писателей. Позднее был редактором журналов «Красная Нива», «Колхозник», «Земля советская». В свое время в письме Бунину по поводу его повести «Деревня» Касаткин писал, что хотя русская деревня и пребывает во тьме, ее, цитирую, «сердцевина и силою велика, и духом светла». Однако в 1938 году писатель, задумавший роман о новой деревне, был репрессирован. Знаменитый исследователь русской и советской литературы, немецкий словист Вольфганг Казак, писал о Касаткине. Язык его прозы необычайно выразителен. Его рассказы хорошо разработаны и просты по композиции. Русский советский писатель Иван Михайлович Касаткин. Годы жизни 1880-1938.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Виктор Пелевин. Проблема верволка в средней полосе.
3: «Эй!» — сказал сзади тихий голос. Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел перед собой девочку в спортивном, кажется, зеленом костюме с нежной адидасовской лилией на груди. «Ты чего тут делаешь?» «Так же тихо», — спросила она. Саша с некоторым усилием разлепил рот. «Я так просто», — ответил он. «Что так просто?» «Ну, шел по дороге, пришел сюда». «То есть как?» — переспросила девочка почти с ужасом. «Ты что, не с нами приехал?» «Нет». Девочка сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть в сторону, но все-таки осталась на месте. «Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?» — спросила она, немного успокоясь. «Непонятно, что тут такого?» — сказал Саша. Ему начинало приходить в голову, что она над ним издевается, но девочка вдруг перевела взгляд на его кеды и помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что Саша отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он выкинул нечто, ни в какие ворота не лезущее. Минуту девочка молча соображала, потом спросила: «А как ты теперь выкручиваться хочешь?» Саша решил, что она имеет в виду его положение, одинокого ночного пешехода, и ответил: «Как? Попрошу, чтобы довезли меня хоть до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?» Девочка промолчала. Саша повторил вопрос, и она сделала непонятный спиральный жест ладонью. «Или дальше пойду», — вдруг сказал Саша. Девочка посмотрела на него с сомнением и сожалением. «Как тебя звали-то?» — спросила она. «Почему звали?» — удивился Саша и хотел поправить ее, но вместо этого ответил, как когда-то в детстве отвечал милиционерам: «Саша Лапин». Девочка хмыкнула. Подумав, она слегка толкнула его пальцем в грудь. «Есть в тебе что-то располагающее, Саша Лапин», — сообщила она. «Поэтому я тебе вот что скажу. Бежать отсюда даже не пробуй. Правда. А лучше выйди из леса минут так через 5 и иди к костру посмелее. Тебя, значит, спросит кто-то такой, и что здесь делаешь. А ты отвечаешь, что зов услышал. И главное, с полной уверенностью. Понял?»
4: «Какой зов?»
3: «Какой-какой такой? Мое дело тебе совет дать». Девочка еще раз оглядела Сашу, потом обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, какой-то мужчина в костюме потрепал ее по голове и дал ей бутерброд. «Издевается?» — подумал Саша. Потом увидел человека в черной куртке, глядящего в тьму на краю поляны, и решил, что не издевается. Как-то странно он вглядывался в ночь, этот человек. Совсем не так, как положено это делать». А в центре поляны Саша вдруг заметил воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом, узким и длинным, с мощными челюстями. После некоторого колебания Саша решился, вышел из-за дерева и пошел к желто-красному пятну костра. Шел он, покачиваясь, и не понимал, почему, а глаза его были прикованы к огню. Когда он появился на поляне, разговоры на ней как-то сразу смолкли. Все обернулись и теперь глядели на него, сомнамбулически пересекающего пустое пространство между кромкой леса и костром. «Стой!» — хрипло сказал.

0: Все вернулись к своим прерванным разговорам. Саша подошел поближе к костру и вдруг вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним!» — подумал он и занялся бутербродом. Сбоку подошла девочка в спортивном костюме. «Я Лена», — сказала она. «Молодец, все как надо сделал». Саша огляделся. «Слушай», — сказал он, — «что здесь происходит-то, пикник?» Лена нагнулась, подняла обломок толстой ветки и бросила его в костер. «Погоди, узнаешь», — сказала она. Потом помахала ему мизинчиком, какой-то совершенно китайский получился жест, и отошла к маленькой группе людей, стоявших возле пня. Кто-то сзади дернул Сашу за рукав куртки. Он обернулся и вздрогнул. Перед ним стоял декан факультета, на котором он учился. Крупный специалист в области чего-то такого, что должно было начаться только на следующем курсе, но уже и на этом вызывало у Саши чувства, похожие на первые спазмы надвигающейся тошноты. Саша в первый момент обомлел, а потом сказал себе, что в такой встрече нет ничего сверхъестественного. Декан ведь только на работе декан, а вечером и ночью человек и может ездить куда угодно. Вот только Саша не мог вспомнить, как его звали по отчеству. «Слышь, новенький», — сказал декан, он явно не узнавал Сашу, — «заполни-ка». В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо профессора и надписи на протянутом им листке. Это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колени кое-как стал вписывать ответы, где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стояло дневное начальство, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Декан ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, декан вырвал у него ручку и листок, оскаленно улыбнулся и, подпрыгивая от нетерпения, побежал к своей машине, на капоте которой лежала открытая папка. Поднявшись, Саша заметил, что за то время, пока он заполнял анкету, в поведении собравшихся у костра произошла заметная перемена. Раньше они напоминали, если не считать некоторых мелких несообразностей, обычных туристов. Сейчас было по-другому. Разговоры по-прежнему продолжались, но голоса стали какими-то лающими, а движения и жесты говорящих – плавными и ловкими. Один мужик в костюме отошел от костра и с профессиональной легкостью кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы выбившийся из-под пиджака галстук. Другой замер, как журавль на одной ноге, и молитвенно глядел вверх на луну. А милиционер, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках у края поляны и как перископом водил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хоть и неясной связи с несущейся из машины музыкой. Ее темп убыстрялся, и трубы хрипели все тревожнее, будто предвещая приближение какой-то новой и необычной темы. Постепенно музыка ускорилась до невозможности, а воздух вокруг стал густым и горячим. Саша подумал, что еще одна такая минута, и он умрет. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте, и разнесся воющий удар гонга.
1: «Эликсир!» – заговорили вокруг. «Быстрее, эликсир! Пора!»
0: Саша увидел худую старую женщину в жакете и красных бусах, несущую от одной из машин баночку, накрытую бумажкой. В таких на рынке продают сметану. Вдруг в стороне произошло легкое смятение.
1: «Вот это да!» – восхищенно сказал кто-то рядом. «Без эликсира!»
0: Саша поглядел туда, где раздались голоса, и увидел следующее. Одна из девушек, та, что говорила раньше с человеком в черной куртке, теперь стояла на коленях и выглядела более чем странно. Ее ноги как-то уменьшились, а руки, наоборот, вытянулись. И также вытянулось лицо, превратившееся в неправдоподобную, страшную до хохота получеловеческую полуволчью морду.
1: «Великолепно!» – сказал полковник и обернулся к остальным, делая жест, приглашающий всех полюбоваться жутким зрелищем. «Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!»
0: Женщина в красных бусах подошла к волкоподобной девушке, сунула палец в баночку и уронила несколько капель в подставленную снизу пасть. По телу девушки прошла волна, еще одна, потом эти волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая крупная волчица.

Виктор Пелевин. Проблема Верволка в средней полосе. Фрагмент читал Александр Андриенко. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг.
1: В 1791 году в типографии Московского университета была издана небольшая книжечка с длинным названием. Называлась она так: «Карманная книжка для приезжающих на зиму в Москву старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочь, или иносказательные для них наставления и советы, написанные сочинителем сатирического вестника». Действительно, каждый год с началом холодов в Москву съезжались из своих владений помещики с чадами и домочадцами. Автор книжечки Николай Страхов в своих наставлениях не забыл никого. Сентябрь и октябрь – суть те месяцы, в которые истинно благовоспитанные люди не могут жить в деревне. Так начинает он свой трактат. Едва отдохнув с дороги, прибывшие начинали наносить визиты. С помощью оных переделывается деревенская вислоухость, с одобрением говорит Страхов. Особенно важными были эти визиты для молодых девиц. «Спешите, — ехидно советует им автор книжицы, — набить голову знаниями о модных цветах, покрое платьев, о ленточках, шляпках, пуговицах, пряжках». После визитов наступала пора балов, маскарадов, посещений театра, который, как справедливо отмечает автор, есть училище нравов, языка, обхождения, чувствительности и добродетели. Николай Страхов. «Карманная книжка для приезжающих на зиму в Москву старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочее, или иносказательные для них наставления и советы, написанные сочинителем сатирического вестника».
2: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневник. На радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Путеводитель. Место действия.
1: У Ростовых были именинницы Наталья, мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Читаем в романе Льва Толстого «Война и мир». Поварская улица получила свое название от Поварской слободы. В XVI и XVII веках здесь жила кухонная дворцовая обслуга, служащие сытного государева двора. Позднее на Поварской стали селиться дворяне. Ко временам, описываемым в романе, Поварская была одной из самых аристократических улиц Москвы. Здесь стояли усадьбы знатных семей – Долгоруковых, Голицыных, Шереметьевых, Волконских. Прототипом усадьбы Ростовых большинство исследователей называют дом номер 52. Большой дом с мезонином и двумя симметричными корпусами по краям построен в 1770-х годах. В романе Ростовы оставляют усадьбу накануне входа наполеоновских войск в Москву. В реальности осенью 1812 года французы квартировали в этом доме. Это и спасло его от великого московского пожара. В 1853 году усадьбу купил барон Михаил Львович Баде-Калычев. С тех пор и до самой революции дом принадлежал роду Баде-Калычевых. Владение было отремонтировано, появилась пристройка у восточного торца главного дома – домовая церковь. Лев Толстой был знаком с обитателями усадьбы еще в молодости. Встречались на балах и приемах. В 1897 году писателя связали с ними некровные родственные узы. Его старшая дочь Татьяна Львовна вышла замуж за вдовца Михаила Сухотина. Первым браком тот был женат на Марии Баде-Калычевой. После революции здесь помещалась ВЧК, которая быстро переехала на Лубянку. Затем жил первый нарком просвещения Советской Республики Анатолий Луначарский. В 1956 году во дворе усадьбы был установлен памятник Льву Николаевичу Толстому.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Виктор Голявкин. Художник.
2: Зачем я ему был нужен, я не мог понять. «Я был бы очень признателен вам», — говорил он мне по телефону, «если бы вы посетили мою выставку афортов и монотипий в зале для игры в мяч во Дворце культуры». Мы с ним когда-то учились в художественном училище. Не то он был старше, не то я был старше. Я его не очень-то хорошо помнил. Мы с ним на разных курсах учились. Зачем я ему все-таки был нужен? Но, видно, я был ему просто необходим, раз он мне по нескольку раз в день звонил, когда меня дома не было. Потом он поймал меня. Не очень-то хотелось мне ехать на его выставку, дело мне по горло было, но я все-таки поехал. Он бы от меня не отстал, я это сразу понял. Он встретил меня у двери. «Я всех своих старых приятелей приглашаю на свою выставку», — сказал он. Я никогда не был его приятелем. Мало того, я понял, что никогда не видел его и никогда не учился с ним в одном училище. Он совсем другой человек. Не тот, за которого я его принял по телефону. «Почему вы считаете меня своим приятелем?» — спросил я его мягко. Он молча и торжественно раскрыл передо мной книгу отзывов. Попросил подумать перед тем, как написать отзыв о его картинах. Он, разумеется, хотел, чтобы я написал ему туда слова лестные и приятные. Но я не смотрел еще выставку. А это, видимо, его не интересовало. Его главным образом положительный отзыв интересовал. Он протягивал книгу с улыбкой, и опять-таки я не мог понять, зачем ему мой отзыв. Я не представитель Министерства культуры или Академии художеств, не имею влияния в художественных кругах, не имею приятелей в этих сферах, не имея влиятельных родственников и ни в какой мере не мог бы способствовать успеху его творчества или, в крайнем случае, устроить выставку его работ вторично. Я сам, в конце концов, рисую этикетки на различные коробки для нашей пищевой промышленности. Ни разу в жизни не выставлял своих произведений, которых, кстати, у меня и нет. Я прошелся по залу. Работ было много. Все стены были завешаны работами. Если это только можно работами назвать. По моему мнению, здесь была бессмысленная трата времени. Глуповатый модерн, рассчитанный на количество. Я подивился энергией, направленной не в ту сторону таким молодым человеком. Он в люди выбивался любым способом. Странное все-таки занятие. В люди выбиваться любым способом. «Послушайте», — сказал я, — «разве мы с вами знакомы?» Он обнял меня. Я попробовал отстраниться, но было поздно. Он цепко обнял меня и сказал: «Мы с вами встречали Новый год». «Когда?» — спросил я. «Это было давно. Там было много народу. Вполне возможно, вы меня не помните. Вы сами изменились до такой степени, что вас не узнать. Я бы вас ни за что не узнал, встретив на улице. Совсем другой человек. Но этот факт не мешает вам способствовать моему успеху». «Мне способствовать?» — спросил я. «Вы мне», — сказал он, улыбаясь. «Какая-то ошибка», — сказал я, — «какая-то путаница. Он стал стыдить меня. Он сразу перешел на «ты». Ведь ты мне обещал». «Я не обещал», — сказал я. «Когда мы встречали Новый год», — сказал он. «Он наступал на меня, я отступал, а он говорил: „Тогда вы много выпили, и вы говорили: „Ваша поддержка всегда и всюду, от вас мы, дружба, поддержать во что бы то ни стало“». Я, наверное, должен был уйти. Все это выглядело странным. Конечно, я должен был повернуться и уйти. Но что-то останавливало меня. Хотелось выяснить. «Вы действительно уверены, что мы с вами знакомы?» — спросил я. Он опять кинулся на меня с объятиями, но на этот раз я отстранился, и он чуть не упал. «Вполне возможно, — думал я, — мы с ним встречали Новый год в какой-нибудь компании, и он меня не так понял. Но это не значит, черт возьми, с какой стати?» И между тем мне было интересно. Зачем ему книга, мой отзыв, зачем? Ну, книга еще туда-сюда, тщеславный парень. Но мой отзыв ему зачем? Да что, мне жалко, в конце концов. «Давай книгу», — сказал я. «Давай». И я сразу же, сходу, написал ему размашисто на всю страницу: «Ничего подобного я не видел ни в одной стране». Я положил ручку на стол и сказал: «Только я не был ни в одной стране, вот что плохо». Я даже, кажется, хихикнул после этих слов. Он сразу резко изменился в лице. Бедняга, он придавал колоссальное значение моему отзыву. Он разглядывал мою подпись, шевелил губами и был чертовски сосредоточен. Потом он взглянул на меня. Глаза его блеснули недобрым холодным блеском. Этого мне не хотелось. Можно было с ним поговорить, покритиковать его выставку, его неправильные понятия. А он зло и холодно смотрел на меня, а потом сказал: «Нам больше не о чем разговаривать». «Ну, не о чем так не о чем», — сказал я. Я с ним то на «ты», то на «вы» начал. Впрочем, и он тоже. Глупости сплошные. Оторвали от работы, еще разговаривать не хотят. Я к нему хорошо относился. Ко всем я хорошо относился. Никогда ничего плохого я к нему не имел. Никогда я его не знал раньше и не видел. Монотипии и афорты, в общем, в порядке вещей. Ерундовые, правда, работы. Но человек же их делал, а не обезьяна. Непременно там есть что-нибудь хорошее, если их человек делал. Если повнимательнее, душевнее отнестись, хотя, безусловно, такие работы обезьяна тоже может сделать. Я хотел похлопать его по плечу, успокоить, но он вырвался, отбежал в конец зала и оттуда крикнул: «Эх!» Подняв вверх кулак: «Вы не Федоров, вы другой!» А почему он решил, что я Федоров?

0: Виктор Голявкин, художник. Рассказ читал Юлий Файт.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква С. Синдром Стендаля. Явление, описанное когда-то французским классиком и хорошо известное среди музейных работников. Некоторые произведения изобразительного искусства могут оказывать на людей заметное эмоциональное и психическое воздействие. При этом у одних усиливается сердцебиение и кружится голова, у других дрожь в конечностях и слабость не позволяют удержаться на ногах. Случаются также галлюцинации. Некоторые врачи, в первую очередь итальянские, считают синдром Стендаля отдельным психическим расстройством и отмечают, что его появление наиболее вероятно при созерцании произведений мастеров эпохи Возрождения. Однако, если, скажем, в галерее Уффици во Флоренции явные случаи синдрома отмечаются регулярно, то во многих других музеях мира о нем знают только понаслышке. Так что дело тут, видимо, не только в силе искусства. Может, есть еще что-то или кто-то в старинных итальянских палаццо.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: и привез домой сразу двух пленных девушек – Фатьму и Сальху.
1: Авторское право.
2: Иван Алексеевич Бунин с гордостью говорил, что в его роду был великий поэт Василий Андреевич Жуковский. А получилось это так. В конце 18 века в селе Мишинское, недалеко от города Белева, что в Тульской губернии, жил богатый помещик Афанасий Иванович Бунин со своей женой Марией Григорьевной. Тогда Россия снаряжала многочисленные походы против Турции. Жители города Белева и окрестностей ездили с русской армией маркетантами и торговали с большой выгодой. Один крестьянин из села Мишинского также собрался в маркетанты. Перед отъездом пришел проститься со своим барином и спросил, какой гостинец ему привезти. Афанасий Иванович ответил не то в шутку, не то всерьез: «Привези мне хорошенькую турчанку. И видишь, жена моя совсем состарилась». Крестьянин воспринял заказ серьезно и привез домой сразу двух пленных девушек – Фатьму и Сальху. Первое время они надеялись вернуться на родину при размене пленных, но меняли солдат, о женщинах никто не думал. И они остались в России. Фатьма вскоре умерла, а Сальха прижилась в доме Буниных. Она приняла крещение и стала Елизаветой Дементьевной. У девушки был добрый и кроткий нрав. Домашние ее любили. Сначала она нянчила барских детей, а потом стала вести все хозяйство. Ее умение готовить вкусную еду, делать запасы, а прежде всего ее молодость и красота привлекли внимание барина. И он стал к ней захаживать. Сальха смирилась со своим положением и считала себя кем-то вроде второй жены. При этом она очень уважала и любила Марию Григорьевну, слушаясь ее во всем. Мария Григорьевна, заметя связь мужа с турчанкой, не упрекала ее, а только удалила от своих дочерей, отправив жить во флигель. 29 января 1783 года от этой связи и родился сын Василий. Крестным отцом позвали обедневшего дворянина Андрея Григорьевича Жуковского. Он по просьбе Бунина усыновил ребенка. Так на генеалогическом древе Буниных появилась веточка — Василий Андреевич Жуковский.
1: Авторское право. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
3: Забытые писатели России. Возрождение.
4: Елена Шаврова, маркиза.
5: Солнце грело вовсю. С реки доносились всплески воды. Это купали лошадей, а из цветника пахло розами и левкоями. Из дома долетали робкие звуки рояля и голос маркизы, считавшей «раз, два, раз, два». Но Ильин не читал. Жизнь его друзей, этих здоровых, сильных, молодых людей, женившихся по любви и живших, как казалось, в самых благоприятных условиях, представлялась ему теперь вовсе не такую простую и счастливую. А между тем у этих людей было все для счастья. Была молодость, здоровье, дети, труд и материальная обеспеченность. Ильину также вспоминалась своя собственная скучная жизнь, неприятности по службе, уколы самолюбия, каждый день одно и то же, без женской ласки, без радости. Потом такая же скучная старость, болезни и одиночество. Всегда одиночество. И ему стало грустно. Тень упала на газету. Перед ним стояла Нелли в сером платье с распущенным желтым и круглым, как солнце, зонтиком. «Вы спите?» — крикнула она ему и бросила в него горстью розовых лепестков, причем глаза ее задорно смеялись. «Вы спите, как старичок, а мы исходили все окрестности, пили молоко, видели лошадей и даже играли в крокет». Иван Аркадьевич стоял за нею, как исполин, в своей белой парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Лицо его было оживленно и весело, лоб красен и потен, и белая парусиная фуражка далеко отсажена на затылок. «Наверное, они целовались все утро», — невольно подумал Ильин, но тотчас же устыдился этой мысли. «Я ужасно хочу есть», — говорила Нелли, усаживаясь в кресло-качалку. «Я просто умираю от голода. Дорогой хозяин», — комически протянула она, — «скажите, чтобы дали обедать». Обедали в прохладной, полутемной от закрытых ставен столовой. Нелли бросилась целовать маркизу, переодевшуюся к обеду в полосатое платье, отделанное прошивками и лентами. «Душка, маркизочка!» — воскликнула Нелли. «Да какая же она нарядная! Прелесть моя! Право, ты счастливец! А я завидую тебе и нисколько не стыжусь этого! Подумай только, какой у тебя талантливый муж, какие чудные бебеньки, какой дом, какой сад, какие цветы. Да, ты счастливица, маркиза, не то что я, старая дева, ищущая мужа», — добавила она по-французски. И маркиза улыбнулась, целовала Нелли, и, казалось, нет в мире женщины счастливее ее. «Право, как хорошо жить в России», — говорила Нелли, с аппетитом кушая творожники со сметаной. «Я так рада, что мы в этом году не поедем за границу, и все это я устроила». «Я сказала маман, довольно, больше я не поеду за границу. Мало мы разве колесили по всей Европе, а результат? И Зизи, и Долли до сих пор не замужем. А надо сознаться, что ведь все-таки назначение каждой девушки — это выйти замуж. А за кого можно выйти замуж? За границей. За какого-нибудь принца без гроша, но с титулом. Но ведь это глупости». «Русская дворянская фамилия лучше всего». Нелли говорила все это так мило и грациозно, что все за столом смеялись и сочувствовали ей. И маркиза, хотя и ужасалась внутренне той непринужденности и простоте, с которой Нелли трактовала о таком важном в жизни каждой женщины событии, тоже не могла не улыбнуться и не посочувствовать ей. Обед был самый деревенский. Ильин удивился, как можно так много есть. Иван Аркадьевич за обедом почти не разговаривал, но ел изумительно много. После кофе он тотчас же ушел вздремнуть и увел с собой Ильина. «Боже мой», — сказала Нелли, — «как подумаешь, что и у меня тоже будет муж, который будет спать после обеда, а я стану полной и счастливой дамой, как ты, маркиза, и ничего-то мне не будет надо». И Нелли нервно смеялась и крепко обнимала маркизу за талию и плечи. Приехал на дрезине красивый инженер. Он нравился Нелли, и она мечтала выйти за него замуж. Маркиза, инженер и Нелли стали ходить взад и вперед по аллее, от дома к беседке и обратно, и говорили о загранице, опере и вчерашней поездке в монастырь. Инженер был прекрасно воспитан, но еще лучше выкормлен и одет. Он так был поглощен сознанием этих совершенств, что глядел на все окружающее с высоты Олимпа и ничем, кроме своей особы, не интересовался. Нелли находила его весьма изысканным, и все, что бы он ни сказал, казалось ей необыкновенно умно. Но маркиза знала, что он груб и ограничен, что обсчитывает рабочих, наживается на подрядах и любит выпить. Она знала также, что в большом селе, где жил инженер, он пользовался весьма неопрятной репутацией. Маркиза знала все это и с сожалением смотрела на хорошенькую, свеженькую Нелли, говорившую своим возбужденным голосом. «Когда мы взбирались на Риги Кульм, то было очень облачно, и мы так и не видали восхода солнца». Или «Доде и Коппе, мои любимые писатели, но я просто зачитываюсь Бурже». «Ах, Бурже, он такой глубокий психолог!» Причем инженер, такой выхоленный и сдержанно благовоспитанный, отвечал ей в тон, что вообще традиционные восходы солнца редко удаются, что он тоже читает Доде и Коппе, и что, разумеется, Бурже — глубокий психолог. А маркиза слушала эти разговоры и думала, «Но чего она старается, эта девочка? Ведь он на ней все равно не женится, так как за ней мало дают». Иван Аркадьевич вышел в сад и стал просить инженера остаться повинтить. Но тот спешил и уехал на своей дрезине. Быстро смеркалось. Маркиза пошла в дом, Нужно было распорядиться насчет ужина, выдать столовое белье и белье для гостей, потом заглянуть в детскую. Маленькие ложились спать, а у старшей девочки болело горло. Маркиза приготовила ей полоскание из розовой воды и глицерину и долго уговаривала пополоскать горло. Девочка плакала и не хотела. В гостиной Иван Аркадьевич пел. Голос его, высокий баритон, немного хриплый от табаку, вина и простуды, раздавался по всему дому. Этот хороший задушевный голос, который так любила маркиза, как она любила все в этом человеке, его грузную фигуру, сонное лицо, медленность движений и речи, его манеру ласкать детей и собак — все. При первых звуках этого голоса у нее захолонуло сердце, и она даже остановилась в темном коридорчике, ведущем из детской в спальню. «О, дайте, дайте мне свободу!» — пел Иван Аркадьевич из «Князя Игоря», и маркиза чувствовала, как растет в ее сердце безграничная любовь и нежность. Маркиза сидела в своей спальне, в большой комнате с поблекнувшими розовыми кретоновыми занавесками, где она давно уже спала одна на широкой французской кровати, и слушала. Теплый южный ветер колыхал занавесками в углу. Перед образом Божией Матери в венке из померанцевых цветов теплилась красная лампадка, а из сада сладко пахло никоцианой, ночными красавицами и розами. «Боже мой!» — думала маркиза. «Отчего нельзя быть счастливой, когда все есть для счастья? Отчего нельзя прожить спокойно, чисто и честно, как подобает перед Богом и совестью? Отчего счастье так коротко и непрочно? О! Вечно лгать, улыбаясь, когда хочется плакать, подлаживаться, притворяться и кокетничать. Да, кокетничать со своим собственным мужем. Иначе для кого и для чего было бы ей в деревне завиваться, пудриться и затягиваться в корсет и менять по два платья в день? Ей, матери троих детей, утомленной хозяйством и любящей простоту во всем. Это было низко, гадко. Всегда найдутся красивее, интереснее, моложе ее. Сегодня эта дурочка Нелли, завтра какая-нибудь любительница драматического искусства, которых так много развелось за последнее время, или хорошенькая актриска. Была бы охота, разве уследишь? Иван Аркадьевич постоянно уезжает в город. Что он там делает? С кем проводит время? Ведь он сам рассказывал ей про ужины с актерами и приезжими знаменитостями, показывал и карточки актрис с надписями. И этим он обезоруживал ее. Ничего не поделаешь, любовь к искусству. Не могла же она запретить мужу любить искусство и ездить в город. Этим она бы только восстановила его против себя. У нее была своя тактика. Напротив, она старалась ближе сходиться с теми барышнями и дамами, которые, по-видимому, нравились Ивану Аркадьичу, приглашала их к себе, думая этим удержать его дома. Так в прошлом году здесь жила целый месяц Марья Петровна Снежкова, инженю, актерское амплуа в довереволюционном русском театре, простодушная, обаятельная девушка, драматического товарищества, игравшего в городе зимою. Теперь маркиза позвала Нелли. «Пускай хоть на глазах, все-таки легче. Но что же делать, если она так глупо сотворена, что привязалась к человеку, с которым прожила 8 лет, имела детей, знала все его слабости и недостатки, и все-таки любила его настолько сильно, что на все была готова, лишь бы удержать его возле себя. Теперь он продал имение, где они были счастливы, работали вместе, где родились ее дети, и где она любила каждый угол в доме, каждое дерево в саду. Что будет дальше? Где и как они будут жить? Но об этом маркиза боялась и думать». Иван Аркадьевич кончил петь, и няня пришла сказать, что ужин подан. Маркиза размечталась. Ей было сладко, несмотря на грустные мысли, сидеть в темноте и слушать пение.
4: Елена Шаврова. «Маркиза». Написано в 1897 году. Фрагмент читала Анастасия Шумилкина.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Юноша бледный, со взором горящим. Такую шутливую ироническую характеристику часто дают восторженным, эмоциональным и взволнованным людям. Это фраза из стихотворения юному поэту, основоположника русского символизма Валерия Яковлевича Брюсова. Полностью четверостишье звучит так. «Юноша бледный, со взором горящим, ныне даю я тебе три завета. Первый прими, не живи настоящим, только грядущая область поэтости».
1: Этого дня вдохновения.
2: Вдохновение.
1: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах. На радиокнига. Ежедневно.
2: Ежедневно.

0: этого дня вдохновения.
1: «В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, — говоришь, — но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленья не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь». Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.

0: Читаем книгу.
1: Даниэль Клугер. Невероятные приключения штурмана Кошкина. 40 000 принцев.
2: «Каков красавец, а?» — восхищенно сказал штурман Кошкин, сняв переднюю панель контейнера. «Капитан!» — позвал он. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» «Что правда, то правда». Робот выглядел впечатляюще. Корпус, изготовленный из новых сверхпрочных сплавов, изящные гибкие манипуляторы со сменными конечностями, зеркально-хромированные рычажки и кнопки, капли прозрачной смазки, выступившие в местах сочленений, искрились и переливались, словно драгоценные камни. «Принц! Да и только!» — прищелкнул языком Кошкин. Стоявший в дверях грузового отсека капитан Альварец недовольно поморщился. «Может, он и принц?» — скептически заметил он. «Но только кто тебе позволил вскрывать контейнер?» «А-а-а!» Кошкин досадливо махнул рукой. «Подумаешь, спецгруз. Кибернетика — моя слабость. Если бы не ошибка молодости, быть бы мне робопсихологом. И в глаза бы тебя с зануду не видеть». «Я потом запакую, никто ничего не заметит. Не нуди, капитан, дай полюбоваться». «Любуйся», — сказал Альварец и отвернулся. «Любуйся на здоровье, только постарайся не забыть. Твоя вахта начинается через 4 минуты. Жду тебя в рубке». И ушел. «Ладно, приду», — крикнул ему вдогонку Кошкин и снова склонился над роботом. «РС-1А, супер!» Прочитал он гравировку на металлическом лбу. «И зачем им на дальнем поселении такая модель?» Штурман недоуменно пожал плечами. «Робота РС-1А «Супер» их попросили прихватить ребята из управления дальними поселениями, когда узнали, что рейс искателя имеет конечной целью базу в системе Веги. Сотрудникам службы свободного поиска частенько приходилось доставлять попутные грузы, так что в просьбе УДП не содержалось ничего необычного». Капитан Альварец недовольно поморщился по привычке и согласился. Так РС-1А «Супер» оказался на борту искателя и приковал к себе все внимание штурмана Кошкина. Сейчас какой-то бес подзуживал Кошкина нажать пусковую кнопку и посмотреть, как движется это никелированно-хромированное чудо. В конце концов, штурман не выдержал и нажал, и тут же поспешно отступил от контейнера, на всякий случай. Ничего особенного не произошло, только внутри сверкающего корпуса послышалось негромкое жужжание. Тут где-то под потолком щелкнуло, и сердитый голос капитана прогромыхал: «Штурман, тебя еще долго ждать? Бегу!» — заорал Кошкин и пустился со всех ног. «Вот он я!» — сказал он, влетая в рубку. «Иди! Отдыхай!» Альварец поднялся из своего кресла, зевнул, потянулся. «А!» — вспомнил вдруг штурман. «Ты не пугайся, пожалуйста. Я там включил нашего пассажира. Пусть немного разомнется. Он вообще ничего, тихий».
3: «Послушай, Кошкин!» — задумчиво вопросил капитан. «До сих пор не могу понять, почему я в каждый рейс беру штурманом именно тебя?
2: Кто же еще в состоянии оценить твою способность по части превращения мягкой посадки в жесткую?» — в свою очередь спросил Кошкин. Альварец махнул рукой и вышел. Штурман уселся поудобнее, пробежал глазами показания приборов. Справа над шкалой загорелся оранжевый огонек. «Опять система ориентации барахлит», — подумал Кошкин. Впрочем, без особой тревоги. Он совсем уж было собрался вздремнуть, но не успел. На пороге рубки возник Альварец. Смуглое лицо его казалось серым. «Кошкин», — хрипло сказал он, — «я заболел. У меня температура».
4: «Сходи в медицинский отсек», — посоветовал штурман. «Или просто выпей аспирин».
3: «У меня в глазах двоится», — шепотом сообщил Альварец.
2: Кошкин оторвал взгляд от приборной доски и с интересом посмотрел на капитана.
4: «Это как?» — спросил он.
3: «Их там двое», — растерянно сообщил капитан.
4: «Кого?»
3: — не понял Кошкин. «Принцев твоих». В рубке было жарко, но Кошкину стало холодно. Не говоря ни слова, он сорвался с места и помчался в грузовой отсек. Альварец медленно опустился в кресло и обреченно подпер голову рукой. Вскоре Кошкин вернулся. «Ну что?» — с надеждой спросил капитан. «Если у тебя двоится, то у меня троится», — сообщил штурман. «Их там уже трое». «А-а-а!» — вскинулся Альварец. «Не надо!» Штурман успокаивающе поднял руку. «Не ходи. Скоро их будет четверо». «Я понял. Это самовоспроизводящаяся модель. У него на лбу написано «РС», помнишь? Робот самовоспроизводящийся». «Господи!» Альварец схватился за голову. «Этого нам только не хватало». «Ничего страшного», — сказал штурман и уселся на прежнее место. «Ну, доставим колонистам не одного робота, а 10. Или 100». «Пусть 100», — согласился Кошкин. «Делов-то».
5: «Размещать их ты где собираешься?» — осведомился капитан. «Искатель, между прочим, не резиновый».
3: «Подумаешь», — беззаботно ответил Кошкин. «Это же не люди, а роботы. Еды им не нужно, воздуха тоже. Закрепим снаружи, ничего страшного. Пусть себе работают».
5: «Ай!» — вдруг тихо сказал он, и лицо его помрачнело. «Слушай, капитан!» — голос штурмана звучал очень неуверенно. «А как ты думаешь, из чего это они себя того самопроизводят?» Альварец медленно поднялся на ноги. Его щеки из серых превратились в бежевые. «То есть как? Из чего?» Кошкин тоже поднялся. «У них там в контейнере никаких материалов не было. Один только этот. Принц».
3: Резко прогудел прерывистый аварийный сигнал. Они одновременно взглянули на панель управления. «Все ясно», — упавшим голосом произнес Кошкин. «Система ориентации. Видно, они ее сожрали и теперь клепают из этого материала своих братцев». Альварец схватил его за шиворот. «Иди в грузовой отсек!» — свистящим шепотом сказал он. «Любитель кибернетики! Иди немедленно, понял? Немедленно выключи их к чертовой матери, пока они не сожрали весь искатель! Не то...» Капитан не договорил и внушительно потряс щуплого Кошкина. Посиневший от ужаса штурман, сломя голову, понесся в грузовой отсек. Глазам его предстала жуткая картина, так что стриженные ежиком волосы на буйной штурманской головушке явственно зашевелились. Роботов было уже 12 штук, и они продолжали деловито собирать новую партию.
6: «Шабаш, братцы!» Стараясь унять дрожь в голосе, сказал Кошкин. «Перекур!» Никто из роботов и ухом не повел. Расхрабрившись, штурман подошел к ближайшему и протянул руку к кнопке выключателя.
3: Очнулся он в рубке. Над ним склонился Альварец. «Чем это он меня?» — спросил штурман.
5: «По-моему, током, но не сильно. Просто отпугнул», — успокоил его капитан. «Видимо, у этих роботов очень надежная защита, как фулл-пруф. Защита от дурака».
3: «Это в каком смысле?» — обидчиво спросил штурман.
5: «В смысле от неспециалиста», — пояснил капитан. «В техническом смысле. Термин такой существует».
3: Штурман поднялся и сел, обхватив голову руками. «Что будем делать?» — скорбно поинтересовался он.
5: «Это у тебя надо спросить», — ядовито ответил Альварец. «Это ты у нас большой спец в кибернетике, робопсихолог недоделанный». «Кстати, если тебя интересуют кое-какие подробности...» — он указал на контрольный экран. «Две трети корабля уже превращены в роботов».
3: «Но почему?» — недоуменно спросил штурман. «Ну хорошо, самовоспроизводящиеся. Но не до бесконечности же. И зачем это колонистам?»
5: Альварец молча пожал плечами. Кошкин тоже замолчал.
3: «Кажется, я догадался...» — наконец сказал он. — Это ведь поселение Гермес-12, так?
5: — Ну? — Альварец кивнул.
3: — А-а-а! — Кошкин махнул рукой. — Там богатейшие металлические рудники. Вот и мы разработали такую модель. Роботы добывают металл и тут же делают новых роботов-добытчиков. Таким образом, очень просто решается и проблема облегчения трудоемких процессов, и проблема хранения, и проблема транспортировки.
5: Капитан некоторое время смотрел на него, ожидая продолжения, а потом спросил: «Ну и что? Что нам с этой твоей догадки?»
6: «Да нет, это я так!» —
5: вяло ответил Кошкин и снова надолго замолчал. Когда он заговорил, отыскатели остались только рубка и несколько вспомогательных помещений. Роботы, закрепившись с помощью магнитных присосок на трубе главного двигателя, продолжали выполнять заложенную в них программу. Истечение плазмы из двигателя их не беспокоило. Принцев было уже несколько сот.
6: «Есть идея», — неуверенно сказал штурман.
5: «Открыть люки?» — меланхолично спросил Альварец. «Я уже думал, с этим можно не торопиться. Через сутки они сами доберутся до нас».
6: «Помирать из-за каких-то железяк?» — вскричал Кошкин. «Мозг человека есть самый тонкий прибор, созданный природой. Человек есть единственная форма существования». Он запнулся. «Форма существования человека».
5: Кошкин сник окончательно под убийственным взглядом капитана.
6: «Эх, черт! Ну что бы стоило какому-нибудь дурацкому метеориту вляпаться в этот дурацкий контейнер сразу после старта? Хорошо было бы».
5: «Куда лучше было бы, если бы кое-кто не лез не в свое дело», — мрачно заметил капитан.
6: «Ну ладно», — Кошкин заерзал в кресле. «Что ты, ей-богу? Ну, виноват, виноват. Есть идея».
5: «Валяй», — буркнул Альварец.
6: «Я насчет метеорита», —
5: нерешительно начал Кошкин.
6: «Только ты не перебивай, ты слушай. Мог же, ну, еще до всего этого, метеорит попасть в грузовой отсек?»
5: «Ну, мог. Мало ли что, метеорит не попал.
6: В грузовой отсек попал штурман Кошкин. Результаты те же, даже хуже». «Вот», — обрадовался Кошкин, — «я и говорю. Прилетаем в УДП и сообщаем. Так, мало так, ребята, очень жаль, но РС-1А «Супер» погиб в результате попадания метеорита в грузовой отсек нашего корабля. Не наша, братцы, вина. Так?»
5: «Что-то я не пойму, Кошкин, какой метеорит? И куда ты собираешься деть 40 тысяч своих принцев? Понимаешь, мы сейчас совсем недалеко от Нового Эльбруса.
6: Ну и что? Понимаешь, там нет никаких поселений, зато есть колоссальные залежи металлических руд. Ну и что?» — снова спросил Альварец. «Надо высадиться и оставить всю эту ораву там. А если не пойдут? Еще как пойдут!»
5: Возбужденно зашептал штурман. «Металл в неограниченном количестве — это же то, что этим аглоедам нужно. А на базе доложим, что грузовой отсек разрушен в результате попадания метеорита.
6: Все рассчитаем. От отсека и правда ничего не осталось».
5: «Если бы от него одного», — сказал Альварец. Через сутки искатель, больше похожий на обглоданный скелет, чем на поисковый корабль,

0: Вернувшись в номер служебной гостиницы «Космофлота», который они занимали вместе с Кошкиным, он молча швырнул на стол какой-то пакет и тяжело воззрился на Кошкина. «Новый рейс?» — беззаботно спросил штурман. Альварец кивнул. «Скоро?» — Альварец кивнул. «Далеко?» — Альварец кивнул. «Куда?»
1: «Кабинет начальника. Полюбуйся!» Перебросил он пакет Кошкину. В пакете оказалось несколько фотографий.
0: «Да это, кажется, ты?» — воскликнул штурман, разглядывая фотографии. «Здорово! А это, похоже, я. А почему мы такие угловатые?» Он вопросительно посмотрел на капитана.
1: «Это фотографии двух культовых статуй», — медленно произнес капитан. «Статуи эти находятся в центральном храме богов-создателей. Как думаешь, на какой планете?»
0: «На какой?» — тупо спросил Кошкин.
1: «На планете Новый Эльбрус. Плодитесь, размножайтесь!» — передразнил Альварец. «Но почему я всегда тебя слушаю? Почему?»
2: Даниэль Клугер. Невероятные приключения штурмана Кошкина. 40 тысяч принцев. Фрагмент читал Иван Иванов.
3: Запись произведена в аудиостудии «Ардис».

0: «Родная речь».
1: Ты знаешь, мне кажется, абсолютно грамотно говорить по-русски просто невозможно. Ну, нереально этому научиться.
2: Ну, а почему такой пессимизм? Мы же с тобой так более-менее говорим, как по-русски. Ну и главное, мы интересуемся русским языком, себя проверяем, вопросы задаем.
1: Ну, вот поэтому я и расстроена.
2: Ну, рассказывай, что случилось-то.
1: Понимаешь, я прочитала где-то фразу «Он кивнул головой», и меня что-то смутило. Мне казалось, что так не говорят.
2: Ну, ты права. Ведь одно из значений глагола «кивнуть» — это как раз и есть наклонить голову вперед в знак приветствия там, да, или согласия с собеседником. И, кстати, ничем другим-то кивнуть нельзя, так что достаточно просто сказать «кивну», и все.
1: Вот я всегда так считала, но решила проверить в словаре. Лучше бы я этого не делала. У Дали есть примеры с фразой «кивнуть головой» и «кивнуть пальцем».
2: Нормально. А у Ожегова нет.
1: А еще, да, нет. А еще я нашла примеры в поэзии. У Лермонтова в одном из самых известных стихотворений есть строчки «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой».
2: Ну, ведь в стихах-то многое допустимо, можно считать это поэтической вольностью такой.
1: Согласна. А у Гусева в стихотворении «Слава» есть строчка «Профессор кивает ручкой». Прямо по Далю получается.
2: Ну, дело в том, что словари-то разные бывают, и видов их множество. И для нас сейчас важно, что их можно разделить на две группы. Нормативные, да, и ненормативные.
1: Ненормативные, значит, включают ненормативную лексику?
2: Ну, не обязательно, не только. Это словари еще называют дескриптивными, то есть описательными. Они фиксируют состояние языка просто в определенный момент, в том числе диалектизм, сленг, просторечные разные выражения. Но словарь Дали ведь именно такой, поэтому он представления о норме не дает.
1: А Ожегов нормативный?
2: Ну, в общем, лучше советоваться, конечно, словарем Ожегова, тем более, что он все время обновляется, переиздается. А еще есть одно хорошее общее правило. Если ты можешь убрать из фразы какое-то слово, и смысл от этого не изменится, то смело это слово надо убирать, лишнее оно.
1: Ну, как основной лейтмотив, да? Кивни, кстати, если я права.
2: Кивну чем? Пальцем или головой? Ну, киваю и улыбаюсь, потому что этот пример вообще тема для отдельного разговора.
0: Родная речь.
3: Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Под лязг тяжелых засовов и скрежет заржавелых петель, поворачивающихся на крюках, Дантес сидел в углу и с неизъяснимым наслаждением ловил тоненький луч света, проникавший в узкую решетчатую щель. Сегодня в замке Ив, куда бросили безвинного Эдмона Дантеса, конечно, нет ни тяжелых засовов, ни ржавых петель. Точнее, все это есть и даже тщательно сберегается, как музейные экспонаты. Однако Александр Дюма, приступая к написанию романа «Граф Монте-Кристо», вовсе не выдумал мрачную славу замка Ив, который расположен всего в 4 километрах от берега Марселя и прекрасно виден с набережной. Сооружение в самом деле в течение долгих 4 столетий служило тюрьмой. Там томились гугеноты, впоследствии руководители Парижской коммуны. Хотя условия содержания в темнице были разными. Состоятельных узников помещали в верхние камеры с видом, с позволения сказать, на море. Так граф Анаре Мирабо, впоследствии крупный деятель французской революции, который был заключен в замок Ив собственным отцом, поселился столь роскошно, что даже устраивал в своей камере светские приемы. Но строился замок вовсе не как тюрьма, а как оборонительное сооружение. По повелению короля Франции Франциска I форт был воздвигнут всего за пару лет, к 1531 году. Решение расположить его на крошечном островке Ив, площадью всего в 3 гектара, оказалось стратегически верным. Квадратная трехэтажная конструкция 28 метров высотой с 3 защищающими форт мощными башнями за всю историю своего существования не вселила ни в одного искателя военных приключений опрометчивого желания захватить замок Ив. Он ни разу не подвергался нападению. В конце XIX века богатый историей замок был преобразован в музей. Не в последнюю очередь этому решению способствовала феерическая слава романа Дюма «Граф Монте-Кристо».

слушайте на Радио Книга. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радио Книга. Читаем книгу.

0: Владимир Сергеевич Соловьев. Несколько слов в защиту Петра Великого. Эпоха преобразований, неразрывно связанная с именем Петра Великого, составляет для нас средоточие русской истории. Разумею, не личность преобразователя, а его дело. Кто отрицательно относится к этому делу, для того русская история, которую будто бы произвол одного лица мог поворотить на совершенно ложный и пагубный путь, есть явная и безнадежная бессмыслица. Защищая дело Петра Великого против возобновившихся ныне нападений, мы стоим за смысл русской истории, за истинное значение русского государства. С этой стороны мы считаем такую защиту делом важным и полезным. По общему своему смыслу и направлению, реформа Петра Великого не была для русского народа чем-нибудь совершенно новым. Она возобновляла и продолжала предание Киевской Руси, прерванное монгольским нашествием и всепоглощающую работой государственного объединения. Каковы бы ни были личные свойства и поступки Петра Великого, он своим историческим подвигом возвращал Россию на тот христианский путь, на который она впервые стала при святом Владимире. Меняя свое национальное идолопоклонство на всечеловеческую веру, для которой нет Эллина и Иудея, Россия тем самым отрекалась от языческого обособления и замкнутости, признавала себя составной частью единого человечества, усвояла себе его истинные интересы, приобщалась его всемирной исторической судьбе. Принятие христианства, если оно было искренно, не могло остановиться на словесном исповедании известных догматов и на исполнении благочестивых обрядов. Оно налагало на обращенный народ практическую задачу – преобразовывать свою жизнь по началам истинной религии, устраивать в смысле и духе этой религии все свои дела и отношения. Киевская Русь действительно вступила на этот путь, хотя, разумеется, первые шаги не могли быть смелы и тверды. В жизни народа оставалось много дикого языческого, но рядом с этим ясно проявлялись и новые духовные начала. То нравственное настроение, которое владело обращенным от язычества Владимиром, заботы о бедных и недужных, миролюбие по отношению к европейским соседям, отвращение от жестоких казней было вполне христианским. Таковы же были чувства и взгляды, высказанные 100 лет спустя в поучении Владимира Мономаха. Это настроение нельзя считать за что-нибудь исключительное или случайное. Хотя немногие жили так, как Мономах, но все думали, как он. Важные уклонения от христианского пути в общественной жизни, например, княжеские усобицы, признавались всеми за зло и грех. Народное сознание не мирилось с ними и не оправдывало их. Поставленная между Византией и Западной Европой, Киевская Русь могла свободно воспринять истинное универсальное начало христианской культуры, помимо ее односторонних и приходящих форм. Западный феодализм и деспотическая централизация полуазиатской Византии были одинаково чужды русской жизни. Вообще, сравнительно с другими странами, тогдашняя Россия представляла наименее препятствий к образованию христианской общественности. Но для исполнения этой задачи одних внутренних благоприятных условий было недостаточно. Находясь на пути азиатских орд, не перестававших напирать на христианский мир, Киевская Русь должна была прежде всего бороться за существование. При слабости государственной организации эта борьба не могла быть успешной. Молодой нации грозила опасность насильственно погибнуть, не успевши развить своих духовных сил. Требовалось настоятельно создать крепкое государство. Удачное совершение этого насущного дела, с которым не совладала Киевская Русь, составляет заслугу Московской России. Но, отдаваясь всецело этой национально-политической задаче, русский народ в московскую эпоху легко принимал необходимые средства, сильную государственность, за самую цель своей исторической жизни, а за этим неизбежно следовало потемнение и искажение религиозно-нравственного идеала, уклонение от христианского пути. Высшие духовные силы русского народа, представляемые церковью, всецело были посвящены одному историческому делу – созиданию и укреплению государственного единовластия. Мы знаем, как необходимо было это дело. Но при тех всепоглощающих размерах, которые национально-политическая задача приняла в московскую эпоху, для сознания русского народа закрылись всякие дальнейшие цели. Высшие начала христианского универсализма были забыты. И все практическое миросозерцание приняло грубо языческий характер. Таким образом, процесс государственного объединения при всей своей исторической необходимости связан был с глубоко ненормальными явлениями в жизни народа и привел его к духовному одичанию. В общем ходе развития нашего национального организма на московскую эпоху должно смотреть как на неизбежную, но продолжительную и тяжкую болезнь роста. Нельзя же, например, в царствовании Ивана IV видеть выражение здоровой общественной жизни. Нельзя же в этом благочестивом царе, беспрепятственно убивающем святого архиерея, усматривать нормальное проявление церковно-государственных отношений. Болезнь роста, которую болела Россия в московскую эпоху, достигла своей крайней степени в половине XVII века, и тут же должен был наступить решительный перелом. В царствование Алексея Михайловича главная цель этого болезненного процесса была достигнута. С присоединением Украины и Малороссии к московскому государству обе коренные разновидности русского народа были спаяны вместе, и название царя и самодержца всея Руси перестало быть пустым титулом. Где же в самом деле сила церкви? В законной ли богоучрежденной власти – или в благочестивом народе, хранящем отеческие предания. Мы вполне допускаем, что наши иерархи были правы, защищая начало духовной власти и церкви, причем, однако, они могли погрешать в своей исключительной приверженности этому началу. А раскольники, со своей стороны, были правы лишь поскольку они свидетельствовали против злоупотреблений и исключительных притязаний тогдашней власти и выставляли другое необходимое начало всенародности в церковной жизни. Но беда была в том, что обеим сторонам приходилось быть судьями в своем собственном деле, а потому им и нельзя было прийти к справедливому его решению. Чтобы наше общество путем ясной религиозной мысли могло прийти к сознательной постановке этого вопроса, оно должно было освободиться от исключительности замкнутой национальной жизни, далеко расширить свой умственный кругозор и знанием и делом войти в общий поток всемирной истории. Наш церковный спор, неразрешимый на узконациональной почве, произошел как раз перед появлением Петра Великого и заранее оправдывал его преобразование. Но прежде чем новое движение могло принести свой плод в разумном и окончательном разрешении церковного вопроса, необходимо было какое-нибудь временное практическое его решение. Если бы вождям старообрядцев удалось привлечь на свою сторону весь русский народ, то дело было бы практически решено в их пользу. Власти, оставшиеся без подчиненных, пастыри без паствы, не только должны были бы убедиться в несостоятельности своих чрезмерных притязаний быть всею церковью, но им пришлось бы отказаться от своих несомненных законных прав и просто покориться своей пастве. Но был ли желателен такой исход? Полная победа староверчества по принципу враждебного всякому умственному движению сделала бы невозможным преобразование Петра Великого, то есть лишила бы Россию необходимой культурной и научной подготовки для исполнения ее религиозно-исторической задачи в мире. Ни духовная власть в лице патриарха Никона, ни церковный народ в лице протопопа Аввакума не сказали и не могли сказать объединенному и возвеличенному государству российскому, в чем его дальнейшая историческая задача. Сказал это России сам носитель государственной власти. Сказал и исполнил. Я вовсе не преувеличиваю достоинств и значения Петра. Я даже затрудняюсь назвать его великим человеком. Не потому, что он не был достаточно велик, а потому, что он был недостаточно человек. Наш исторический великан был похож на великанов мифических. Как и они, он был огромную, в человеческом образе воплощенную стихийную силой, всецело устремленную наружу, вошедшую в себя. Петр Великий не имел ясного сознания об окончательной цели своей деятельности, о высшем назначении христианского государства вообще и России в частности. Но он всем своим существом почувствовал, что в данную историческую минуту нужно было сделать для России, чтобы направить ее на настоящий путь, чтобы приблизить ее к той высшей задаче. И он весь ушел, всю свою стихийную мощь внес в это дело. Вопрос о личных качествах и пороках тут совсем не интересен. Важно то, что дело, сделанное Петром Великим, было самое полезное и необходимое, и что сделал он его крепко. Прозвучали фрагменты статьи «Несколько слов в защиту Петра Великого» Владимира Сергеевича Соловьева.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
2: Юрий Нагибин. Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана. Рыдания душили Кальмана. «Успокойся, милый, хватит. По-моему, ты расслезился на какой-нибудь хорошенький шлягер или бравурный марш. Скорей за инструмент, не теряй даром времени». «Вечно ты смеешься надо мной», — укорил Паулу Кальман. «А мне так тяжело здесь», — указал он на кармашек куртки, подразумевая сердце, и, шаркая ногами, поплелся к инструменту. Паула налила в блюдце молока и отнесла слепой такси. Когда она вернулась, ее встретила бравурная мелодия, которая еще мгновение назад не существовала. Через годы и годы мелодия всплывет в сознании Кальмана и станет всемирно знаменитым дуэтом «Поедем в Раздин».

0: Паула и Кальман спали на широкой двуспальной, настоящей бюргерской кровати, способной вместить человек 6. Тонкая рука Паулы невесомо покоилась на груди Кальмана, словно защищала его сердце. Кальман спал тихо и печально, как и бодрствовал. Но вот дрогнули намеком на улыбку уголки губ. Ему снился одинокий цыган, милый призрак детских лет, предвестник удачи. В произведении Юрия Нагибина прозвучали куплеты Зупана и Марицы из оперетты Имре Кальмана «Марица».
1: Читаем музыку. Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Книжный переплет. Приключения книг.
2: В дневнике Корнея Ивановича Чуковского за 1930 год есть любопытная запись. Сижу я небритый в своей комнате, пыль, мусор. Мне стыдно в зеркало на себя поглядеть. Вдруг звонок. Являются двое. Подтянутые, чудесно одетые, с очень культурными лицами. Штурман подводной лодки и его товарищ Шевцов. Вытянулись в струнку, и один сказал сильным украинским акцентом: «Мы пришли вас поблагодарить за вашу книгу о детях. Вот он не хотел жениться, а прочитал вашу книгу, женился, и теперь у него родилась дочь». Тот ни слова не сказал, а только улыбался благодарно. А потом они отдали честь, щелкнули каблуками, и хотя я приглашал их сесть, ушли. Книга Чуковского, которая заставила морского офицера решиться на столь решительный шаг, знаменитая. От двух до пяти. Впервые увидевшая свет в 1928 году. Тогда в первых трех изданиях она еще называлась просто «Маленькие дети». Книга о детской речи и детской психологии выдержала только при жизни автора рекордные 21 издание и была по-настоящему любима. В 60-е в Советском Союзе ее можно было найти буквально в каждом доме, где вообще держали книги. Причина этой любви ясна. Чуковский первым заговорил с родителями о детях просто, искренне и серьезно. Впервые Чуковский обратился к публике с просьбой записывать и присылать ему наблюдения за своими детьми еще в самом начале 20 века, через газету. И всю жизнь получал сотни писем в год. «Я стал какая-то всесоюзная мамаша», — пишет он в том же дневнике 30-го года. «Что бы ни случилось с ребенком, сейчас же пишут мне об этом письмо». Благодаря этим материалам каждое издание от двух до пяти становилось полнее прежнего.
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу. Антон Чехов. Протекция.
1: По Невскому шел маленький сморщенный старичок с орденом на шее. За ним в припрыжку следовал маленький молодой человек с кокардой и лиловым носиком. Старичок был нахмурен и сосредоточен. Молодой человек озабоченно мигал глазками и, казалось, собирался плакать. Оба шли к Евлампию Степановичу.
2: «Я не виноват, дяденька», — говорил молодой человек, едва поспевая за старичком. «Меня понапрасну уволили. Дреньковский больше меня пьет, однако ж его не уволили. Он каждый день являлся в присутствии пьяным, а я не каждый день. Это такая несправедливость от его превосходительства, дяденька, что и выразить вам не могу».
3: «Молчи, свинья».
2: «Ну, пущай я буду свинья, хоть у меня и самолюбие есть. Меня не за пьянство уволили, а за портрет. Подносили ему наши альбомы с карточками. Все снимались, и я снимался. Но моя карточка не сгодилась, дяденька. Глаза выпученные вышли, и руки растопырены. Нос у меня никогда такого длинного не было, как на карточке вышло. Я и постыдился свою карточку в альбом вставлять. Ведь у его превосходительства дамы бывают, портреты рассматривают. А я не желаю себя перед дамами компрометировать. Моя наружность некрасивая, но привлекательная. А на карточке какой-то шут вышел. Евлампий Степанович, обиделись, что моей карточки нет. Подумали, что я из гордости или вольномыслия. А какое у меня вольномыслие? Я и в церковь хожу, и постное ем, и носа не задираю, как Дреньковский. Заступитесь, дяденька, век буду Бога молить. Лучше в гробу лежать, чем без места шляться».
1: Старичок и его спутник повернули за угол, прошли еще три переулка и, наконец, дернули за звонок у двери Евлампия Степановича.
3: «Ты здесь посиди», — сказал старичок, войдя с молодым человеком в приемную. «А я к нему пойду. Из-за тебя беспокойство одни только, болван. Встань и стой тут, дрянь».
1: Старичок высморкался, поправил на шее орден и пошел в кабинет. Молодой человек остался в приемной, сердце его застучало. «О чем они там говорят?» — подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу, когда из кабинета донеслось к нему бормотание двух старческих голосов. «Слушает ли он дяденьку?» Не вынося неизвестности, он подошел к двери и приложил к ней свое большое ухо.
2: «Не могу-с!»
1: — услышал он голос Евлампия Степановича. «Верьте Богу, не могу-с!
2: Я вас уважаю, друг я вам, Прохор Михайлович, на все для вас готов, но не могу-с, и не просите».
3: «Я согласен с вами, ваше превосходительство, это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать и скажу даже вам, как другу и благодетелю, что мало того, что он пьяница, это было бы еще ничего-с, он негодяй, и уворует, если что плохо лежит, и подчистить мастер, и наябедничать готов. Такой паршивец, что и выразить вам не могу. Вы ему сегодня одолжение делаете, а завтра он донос на вас пишет. Сволочь человек, тьфу! Мне его нисколько не жалко. Коли б моя воля, я б его давно к чертям на куличке. Но мне, вашество, мать его жалко. Для матери только и прошу. Обокрал, подлец, мать, пропил все».
1: Молодой человек отошел от двери и прошелся по приемной. Через 5 минут он опять подошел к двери и приложил ухо.
3: «Для старушечки, сделайте, вашество», — говорил дядя. «Она с тоски умирает, что ее подлец без дела ходит».
2: «Ну ладно, так и быть, только с условием-с. Чуть что малейшее, сейчас же вон!»
3: «Сейчас и выгоняйте, если что, подлеца этакого».
1: Молодой человек отошел от двери и зашагал по приемной.
4: «Молодец, дядька!» — прошептал он в восторге, потирая руки. «Трогательно расписывает. Необразованный человек. А как все это умно у него выходит!»
1: Из кабинета показался дядя.
3: «Тебя приняли», — сказал он угрюмо. «Дрянь! Пойдем!»
4: «Благодарю вас, дяденька!»
1: — вздохнул молодой человек, мигая глазами полными благодарности и целуя руку.
4: «Без вашей протекции я давно пропал!»
1: Оба вышли на улицу и зашагали к себе домой. Старичок был нахмурен и сосредоточен, Молодой человек сиял и был весел.
0: Антон Чехов. Протекция. Рассказ читал Роман Стабуров. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Франсуа Вольтер. Один из самых известных философов эпохи Просвещения, а также драматург, историк, публицист и поэт. В молодости он сочинил несколько эпиграмм на руководство французского театра и Национальной академии. Строки получились настолько язвительными, что стихотворцу пришлось бежать от грозящей ему тюрьмы. Убежище он нашел в Нидерландах. Здесь поступил на службу в посольство Франции и встретил очаровательную соотечественницу Олимпию Дюнуае. Родственники были против встреч девушки с будущим философом. По требованию ее матери Вольтера даже собирались выслать из Гааги. В 1713 году он пишет возлюбленной: «Меня держат в плену от имени короля. Меня могут лишить жизни, но не любви к вам. Да, моя дорогая возлюбленная, я увижу вас сегодня вечером, хотя бы мне пришлось сложить голову на плахе. Будьте готовы к тому времени, когда появится луна. Я выйду из отеля инкогнито, возьму карету, и мы помчимся быстрее ветра. Я захвачу чернила и бумагу, мы напишем наши письма. Если вы меня любите, призовите на помощь всю вашу добродетель и весь ваш ум. Будьте готовы с 4 часов». Я буду вас ждать близ вашей улицы. Прощайте, нет ничего, чего бы я не вынес ради вас. Вы заслуживаете еще гораздо большего. Прощайте, дорогая душа моя». Франсуа Вольтер попытался увезти 16-летнюю Олимпию Дюнуае во Францию, чтобы там жениться на ней. Но план провалился. Молодых людей настигли в дороге. Вольтер еще несколько лет писал возлюбленной письма из Парижа в Гаагу, но мать оградила Олимпию от внимания настырного поклонника. Через несколько лет девушка вышла замуж за другого.
0: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: «Читаем музыку»
0: на Радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: Добро можно делать только из зла, потому что его больше просто не из чего делать. Таким девизом руководствуется герой романа Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать» Вилли Старк. В основу истории этого беспринципного, но волевого и целеустремленного политика легла реальная биография сенатора США Хьюи Лонга. В первой половине 20 века он буквально осуществил американскую мечту. Выходец из семьи небогатых фермеров, стал сначала губернатором Луизианы, затем членом Верхней палаты Конгресса и, наконец, кандидатом в президенты страны. Всю свою политическую карьеру Лонг построил на резкой критике существующих элит и крупных корпораций, таких, например, как нефтяной гигант Standard Oil Джона Рокфеллера. Простым людям нравился его лозунг, чтобы каждый был королем, но никто не носил короны. В предвыборной агитации Лонг одним из первых использовал передовую для своего времени технологию – радио. Чтобы послушать его яростные выступления, миллионы людей собирались прямо на улицах. После 4 лет на посту губернатора Лонг успешно избирался в Сенат и обрушился с критикой на только что избранного главу государства Франклина Рузвельта. Вместо нового курса Лонг предлагал свою стратегию выхода из Великой депрессии – кампанию «Разделим наше богатство». Он хотел освободить от налогов беднейшие слои населения, а годовой доход состоятельных людей – ограничить $1 миллионом. Остальные же деньги забрать и отправить на бесплатное образование, пенсии и социальные пособия. Все обвинения в социализме и популизме Лонг категорически отвергал. Коммунизм? Черт возьми, нет. Мой план – это единственная защита этой страны от коммунизма, кричал он. Неукротимый сенатор собирался баллотироваться в президенты. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы его не застрелил некий доктор Карл Вайс. До сих пор неизвестно, что руководило убийцей. Был ли он личным врагом Лонга, исполнителем воли его конкурентов или даже мафии. Но у писателя Роберта Пена Уоррена в романе «Вся королевская рать» есть свой ответ на этот вопрос.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
4: Читаем книгу. Владимир Набоков. Лолита.
5: Я приложил все старания, господин судья, чтобы разрешить проблему кавалеров. Вы не поверите, но, каюсь, я даже почитывал местную газету «Бёрдслейскую звезду», где была рубрика «Для юношества», чтобы выяснить, как мне себя вести. Совет отцам. Не отпугивайте молодых друзей вашей дочери. Допустим, что вам трудновато осознать, что теперь мальчики находят ее привлекательной. Для вас она все еще маленькая девочка, для мальчиков же она прелестна и забавна, красива и весела, им она нравится. Сегодня вы делаете крупные сделки в вашем директорском кабинете, но вчера вы были попросту гимназист Джим, носивший учебники Дженни. Вспомните-ка, разве вам не хочется, чтобы ваша дочь теперь, в свою очередь, находила счастье в восхищении нравящихся ей мальчиков? Неужели вы не хотите, чтобы они вместе предавались здоровым забавам? Здоровые забавы, боже мой! Почему бы вам не смотреть на этого Тома и Джона, как на гостей у себя в доме?
6: Почему бы не затеять беседу с ними, заставить их разговориться, рассмешить их, дать им чувствовать себя свободно?
5: Входи-ка, Том, в мой публичный дом.
6: Если она нарушает правила, не устраивайте ей скандала в присутствии ее сообщника. Пусть она испытает тяжесть вашего неудовольствия наедине с вами. Пусть перестанут ее кавалеры считать, что она дочь старого людоеда.
5: Первым делом старый людоед составил два списка. Один абсолютно запрещенного, другой неохотно дозволенного. Абсолютно запрещены были выезды с кавалерами. Вдвоем, или с другой парочкой, или с двумя парочками. Следующий шаг вел, конечно, к массовой оргии. Ей дозволялось зайти в молочный бар с подругами и там поболтать да похихикать с какими-нибудь случайными молодыми людьми, пока я ждал в автомобиле на некотором расстоянии. Сказал ей, что если ее группу пригласит социально приемлемая группа из мужской частной гимназии, той, которая называлась «Бутлеровская академия для мальчиков», на ежегодный бал под надзором учителей и их жен, я готов рассмотреть вопрос, может ли она облачиться в первое бальное платье, воздушное, розовое, в котором тонкорукая 13-летняя или 14-летняя девочка выглядит как фламинго. Кроме того, я обещал, что устрою вечеринку у нас в доме, на которую ей можно будет пригласить наиболее хорошеньких из подруг и наиболее приличных из гимназистов, с которыми она к тому времени познакомится на бутлеровском балу. Но я заверил ее, что пока господствует мой режим, ей никогда, никогда не будет позволено пойти с распаленным мальчишкой в кинематограф или обниматься с ним в автомобиле, или встречаться с кавалерами на вечеринках у подруг, или вести вне предела слышимости долгие телефонные разговоры с молодым человеком, даже если она собирается только обсуждать его отношения с одной моей подругой. От этих запретов и ограничений Лолита приходила в ярость. Ругала меня паршивым жуликом и еще худшими словесами. И я, в конце концов, потерял бы терпение, если бы не понял вдруг, к сладчайшему моему облегчению, что злило ее, собственно, не то, что я лишаю ее того или другого удовольствия, а лишаю общих прав. Я, видите ли, покушался на условную программу жизни, на общепринятые развлечения, на вещи, которые полагается делать, на отроческую рутину, ибо ничего нет консервативнее ребенка, особливо девочки, будь она самой что ни на есть баснословной, русой, розовато-рыжей нимфеткой в золотой дымке октябрьского ветрограда. Не истолкуйте моих слов превратно. Я не могу поклясться, что в течение той зимы, с 1948 по 1949 год, Лолите не удалось войти мимоходом в непристойное соприкосновение с мальчишками. Как бы пристально я ни следил за ее досугами, постоянно случались, конечно, необъяснимые утечки времени, которые она задним числом пыталась заткнуть путем чересчур уж замысловатых объяснений. И, конечно, моя ревность то и дело цеплялась подломанным когтем за тончайшую ткань нимфеточного вероломства. Но я очень явственно чувствовал, и ныне могу поручиться за правильность этого чувства, что не стоило серьезно опасаться. Я так чувствовал не потому, что ни разу не подвернулся мне какой-нибудь осязаемый твердый молодой кадык, который я раздавил бы голыми руками. Среди бессловесных мужского пола статистов, мелькавших где-то на заднем плане, но и потому, что мне становилось более чем очевидно, любимое выражение моей тети Сибиллы, что все варианты старшеклассников, от потеющего болвана, которого приводит в трепет возможность держать ручку соседки в темном кино, до самодовольного насильника с чирьями и усиленным догоночной мощностью автомобилем, одинаково претили моей искушенной маленькой любовнице. Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков, наморала она в учебнике, и под этим рукою Моны, Мона должна теперь появиться с минуты на минуту. А как насчет Риггера? Ему тоже пора появиться.
4: Владимир Набоков. «Лолита». Фрагмент читал Влад Иванов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
7: Шотландский писатель Роберт Стивенсон задал задачку, над которой бьется уже не одно поколение студентов экономических вузов. В своей сказке «Сатанинская бутылка» он рассказал про моряка, который однажды приобрел сосуд с чертом, исполняющим желания. По условиям сделки, при жизни с помощью этого древнего артефакта можно получить все, что угодно – славу, деньги, любовь. Но после смерти ее владелец должен отправиться в ад. Избежать расплаты можно только одним способом – продать бутылку другому человеку, причем с убытком для себя. По легенде, когда-то цена волшебного сосуда была баснословной. Ею владели мореплаватель Джеймс Кук и Наполеон. Однако с течением времени ее стоимость падала. И когда-то она станет настолько маленькой, что бутылку невозможно будет продать. Так какова же минимальная сумма сделки? Ответить на этот вопрос студентов просят с помощью математических расчетов, но ставят условия – считать, что все люди разумны и никто не хочет отправиться в ад. А потому не будут покупать сатанинскую бутылку, к примеру, за копейку. На самом деле, точно вычислить наименьшую оптимальную цену нельзя. Задачка является логическим парадоксом, и ее решение зависит от случая. Сам Стивенсон предложил три способа избавиться от вредного артефакта. Воспользоваться разницей в курсах валют, принять жертву близкого человека или найти авантюриста, которому не страшны вечные муки. Есть еще один вариант, больше отвечающий нашему веку. Можно купить за бутылку убыточный бизнес.
0: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1939-м сняли фильм «Истребители», в котором прозвучала песня о том, что любимый город может спать спокойно. Но спокойствие закончилось уже в этом году. 1 сентября 1939 года, на следующий день после ратификации Верховным Советом СССР пакта Молотова-Риббентропа, началась Вторая мировая война. Германия напала на Польшу. СССР отправился зимней войной на Финляндию.

0: Смерть и оборонка. В 1939 году Сергей Ильюшин сконструировал летающий танк, штурмовик Ил-2, самый массовый боевой самолет в мире. По роману «Века, унесенные ветром» сняли фильм, увенчанный 9 «Оскарами». Что такое счастье? Определил в 1939 году писатель Аркадий Гайдар. Миллионы советских людей твердо запомнили это определение из рассказа «Чук и Гек». Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту счастливую землю, которая зовется советской страной. В 1939 году Агата Кристи написала самый, по ее мнению, лучший роман «10 негритят». Он стал самым продаваемым романом королевы детектива. К настоящему моменту в мире продано более 100 миллионов экземпляров. Во многих изданиях название изменили, поскольку сочли неполиткорректным. В США книгу издали под названием «И никого не стало», а негритят заменили на маленьких индейцев. Летом 1939 года на прилавках книжных магазинов Англии появился роман «Никаких орхидей для миссис Блендиш». Шумный успех свидетельствовал о том, что в детективной литературе появилось новое яркое имя. Впрочем, настоящее имя Рене Брабазон Реймонд любителям острых сюжетов неизвестно. Более 70 своих романов писатель подписал псевдонимом Джеймс Хедли Чейз. Поразительно, что Чейз родился в Британии, большую часть жизни провел в Швейцарии, а в США съездил всего 2 раза. Все подробности жизни в Штатах, где происходит действие его книг, он почерпнул из энциклопедий, карты, словарей сленга. Впрочем, свою жизнь Чейз спрятал так же тщательно, как и имя. И объяснял это резонно. Если книги писателя распродаются хорошо, ему вовсе не надо тратить время на интервью. И незачем беспокоиться о том, что скажут критики.
1: Хронология. Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Книги нашего детства. Артур Геворгизов. Записки выдающегося двоечника.
2: Однажды Сережа в одной книге про разведчиков прочитал, что надо уметь отвлекать внимание врага. Ну, мама и папа, конечно, хорошие и не совсем враги, но научиться отвлекать их внимание надо обязательно. Например, от дневника, когда там записано «разговаривал на уроке». Пришел Сережа из школы, и пока мама не успела спросить про дневник, стал мыть пол. И так сильно отвлек мамино внимание, что она даже ущипнула себя за ногу, потому что подумала, что спит. А потом Сережа вымыл посуду и полез белить потолок. И родители про дневник забыли совсем. Они даже забыли, какое сегодня число и как их зовут. А Сережа за месяц сделал ремонт в квартире и в подъезде, посадил под окнами 22 елки, потому что он разговаривал на уроках каждый день, то на одном, то на другом. А потом учителя узнали о ремонте и тоже стали просить, кому надо было кухню покрасить, а кому крышу на даче. За это учителя обещали больше не записывать «разговаривать на уроки». Правда, Сережа уже и не разговаривал, а спал, потому что уставал очень на работе.
3: Артур Геворгизов. Записки выдающегося двоечника. Фрагмент читала Мариам Мирабова.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Какие старые слова!
1: В толпе могучих сыновей, с друзьями в гриннице высокой, Владимир Солнце пировал, меньшую дочь он выдавал. Все мы помним эти строки из Руслана и Людмилы с описанием свадьбы. А вот что такое гридница и почему именно там проходили торжества? Изначально гридницей или гридней в Древней Руси называли помещение при дворе князя для членов его дружины гриди. Термин этот возник в Новгороде. Именно так там называли телохранителей князя. А уже потом, в более поздних летописях, слово стало использоваться по всей Руси. В гриднице, как правило, проходили пиры после удачных походов. Княжеская дружина могла праздновать победу несколько дней подряд. Конечно же, для этого требовалось не только крепкое здоровье, но и отдельное строение.
0: Такие старые слова.
1: Кстати, уже позже гридней стали называть любое большое помещение для торжеств. То есть такой получается древнерусский аналог банкетного зала. Есть, правда, один интересный факт, о котором мало кто знает. Гридню зачастую использовали и для суда над провинившимися дружинниками князя. Эта сторона медали уже менее привлекательна, поэтому в литературе гридница осталась местом для пира и метафоры разгульного веселья.
0: Такие старые слова. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: В сентябре 1935 года корреспонденты газеты «Правда» Илья Ильф и Евгений Петров отправились в командировку в Соединенные Штаты Америки. В Америке Ильф и Петров взяли машину, Форд благородного мышиного цвета, и пересекли на ней всю страну, от Атлантики до Тихого океана. Ильф и Петров проделали большой путь. Они забирались на крышу Empire State Building, спускались в пещеры Карлсбада. Они побывали в гостях у индейцев в мексиканском поселении, были на приеме у президента Франклина Рузвельта в Белом доме, общались с Эрнестом Хемингуэем и Генри Фордом, посещали соревнования по американскому футболу и рестлингу, видели родео у ковбоев и корриду у мексиканцев, побывали в Голливуде и узнали, как создаются знаменитые американские фильмы. Своими глазами увидели необычные американские пейзажи, пустыни, национальные парки, каньоны, леса. Писатели побывали в Чикаго, Детройте, Спрингфилде, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Новом Орлеане и объездили многочисленные маленькие городки с типичной одноэтажной застройкой. Очень писателям понравился американский сервис, доброжелательность и открытость местных жителей. Первые заметки об Америке в журнале «Огонек» сопровождались фотографиями, которые сделал Ильф, а в 1937 году в печать вышел полноценный роман «Одноэтажная Америка». Маршрут, который проделали писатели и подробно описали в своем произведении, до сих пор вдохновляет путешественников. Что можно сказать об Америке, которая одновременно ужасает, восхищает, вызывает жалость и дает примеры, достойные подражания, о стране богатой, нищей, талантливой и бездарной? Мы можем сказать честно, положа руку на сердце, эту страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Айрис Мёрдок. «Море, море». Перевод Марии Ларие.
2: Моим незваным гостем, смотревшим теперь прямо в стекла моего бинокля, оказался мальчик, или вернее юноша, едва переступивший порог цветущей, но еще не определившейся возмужалости. На нем были коричневые штаны, закатанные до колена, и белая футболка с круглым вырезом и какой-то надписью на груди. Лицо у него было очень худое, веснушчатая бледность подчеркивала немного слащавую розовость полураскрытых губ. Он разглядывал меня с явным интересом. Незваные гости забираются в мои владения нередко, но этот был особенный. Я поспешно встал и двинулся в его сторону. Почему-то было ясно, что именно я должен подойти к нему, а не он ко мне. Мальчик тем временем отошел от башни и стоял у дальнего края лужайки на фоне моря. Я заговорил первым. «Это не... Ты случайно... Не тебя зовут Титус?»
3: «Да, сэр».
2: Удивительно было все, а уж это, сэр, и подавно меня изумило. Я смотрел на его быстрое дыхание, на грязную футболку с надписью «Лидский университет», на влажную розовость губ и волоски на шраме. Жестом, исполненным бессознательной грацией, он прижал руку к сердцу. «А вы? Вы мистер Эроуби? Чарльз Эроуби?» «Да». Глаза у него были не очень большие, но длинные, узкие и серо-синие, как камешки сквозь воду. Подвижный, веснущатый лоб напряженно морщился. Я, конечно, с первой же секунды уловил его сходство с Хартли. И, конечно, заметил заячью губу. Следующие его слова были: «Вы мой отец?» Я сидел, обхватив руками колени, подогнув ноги в бок. А тут мною овладело желание вскочить, бить себя в грудь, громогласно объявлять свои чувства, словно его вопрос требовал не ответа, а шумного одобрения. Овладело мною также четкое искушение сказать «да», сразу же перечеркнутое запретом. этому мальчику я не должен лгать ни в чем. Никогда. Я был смущен, застигнут врасплох. Я не знал, как с ним говорить. Нет. Прозвучало это слабо. Его лицо не изменилось. Он по-прежнему хмурился. Я знал, как важно сейчас немедля убедить его. Любая путаница в этом деле была чревата новыми ужасами. Я поднялся на колени, так что наши глаза оказались на одном уровне. Нет, поверь мне. Титус опустил глаза, губы надулись, задрожали, как у ребенка. Он втянул нижнюю губу и прикусил ее. Глядел сурово, откинув голову на длинной тонкой шее. Простите, то есть простите, что побеспокоил. Что ты, Титус? Я так рад, что ты явился. Это было первое из того многого, что я хотел ему сказать, и мысленно уже отметал и распределял по степени важности. Я протянул ему руку. Немного удивленно, но с достоинством, и даже как бы официально он пожал мне руку, после чего отступил на шаг. Простите. Это был глупый вопрос. Пожалуй, даже неуместный. Я сказал: «Нет, что ты, вовсе нет». И спросил: «Ты, значит, студент? Учишься в Лидском университете?» Он опять нахмурился, провел пальцем по шраму, сощурил глаза, сжал губы. «Нет, ни в каком университете. А это я просто купил». «Понимаю». Потом из вихря мыслей вырвался самый естественный, хоть и затруднительный вопрос. «Ты у них уже побывал?» «У кого у них?» «У отца с матерью». Он покраснел, лицо и шея жарко вспыхнули. «Это вы про мистера и миссис Фич?» Мне стало страшно этой неловкости, этой ранимости, страшно, как бы не сделать ему больно, точно малому беспомощному птенцу. «Они мне не отец с матерью». «Да, я знаю, они тебя усыновили. Я искал своих родителей, но не удалось. Никаких записей нет, а должны бы быть, я имею право знать. Но ничего не нашлось, а я вроде надеялся». «Что я твой отец?» Он сказал сурово и немного чопорно. «Как бы ни было, я это выясню. Но по правде-то я не воображал. Ты был у них в коттедже, где они живут?» Он холодно и отчужденно глянул на меня мокрыми камешками. «Нет, я приехал сюда только повидать вас. Теперь я уйду». Панический страх сдавил мне горло. Ведь мальчик может уйти, исчезнуть и никогда больше не появиться. «Неужели же ты их не навестишь? Не дашь о себе знать? Они о тебе очень беспокоятся, они были бы тебе рады». «Нет, простите, что я побеспокоил вас». «Как ты узнал, где я живу?» «Прочел в одном журнале музыкальном и добавил: вы знаменитый человек, про вас многие знают». «Как ты сюда добрался?» «На попутках». «Простите, что я побеспокоил. Отнял у вас время. Я пойду». «Не спеши. Я тебя выведу на шоссе. Здесь пройти легче. Но сначала, будь добр, принеси мой бинокль. Я его оставил вон на той скале». Моя просьба, казалось, порадовала Титуса. «Нужно его удержать. Нужно проявить такт, осмотрительность, ласку, твердость. Найти к нему подход. Теперь, чувствовал я, все зависит от Титуса. Он центр мира. Он ключ ко всему». Меня распирало от горьких и радостных чувств, которые я должен был скрывать. Так легко обидеть, спугнуть, оттолкнуть. Вернулся он даже слишком скоро. Последний подъем одолел бегом, рискуя сломать себе шею, и протянул мне бинокль с улыбкой, первой улыбкой, которую я увидел на этом замкнутом, недоверчивом, еще полудетском лице. «Прошу. А вы знаете, что там в скалах спрятан вполне приличный столик?» Я и забыл про тот столик. «Ах, да, спасибо. Может быть, со временем ты поможешь мне его вытащить? Ты же, наверное, голоден. Разве нет?» Что он голоден, было ясно без слов. На меня нахлынули сочувствие, жалость, все эти сильные, опасные и радостные эмоции, что втайне ждали своего часа. Он колебался. «Спасибо. Ну что ж, ладно, чего-нибудь перекушу. Вообще-то мне надо быть в другом месте». Я не очень-то поверил в это другое место. Между тем легкой дорогой мы почти дошли до шоссе. Взобрались на последнюю скалу и постояли, глядя на Воронову бухту, где море было спокойнее, не такое глубокое и ярко-бирюзового цвета. «Красота здесь, верно? Тебе знакомы эти места?» «Нет». и вдруг простер вперед руки. «Ах, море, море! Оно такое чудесное!» «Да, тут я с тобой согласен. Я вырос в глубине Англии. Ты, кажется, тоже?» «Да». Он повернулся ко мне. «Скажите». «Да». «Почему вы? Вы сюда приехали из-за моей матери?» Сколько нужно было выяснить, сколько объяснить, и притом осторожно, в должном порядке, я сказал. «Меня радует, что ты называешь ее матерью. Она ведь и правда тебе мать, хоть и приемная. Это реально. В этом есть правда. Они твои настоящие родители, и отрицать это было бы несправедливо». «Это-то я понимаю, но тут есть еще кое-что». «Расскажи». Это была ошибка, я поторопился. Он нахмурился и повторил свой вопрос. «Вы приехали сюда из-за моей матери, то есть за ней. Или как?» Тон суровый, обличающий. Я смотрел на него, борясь с искушением обнять его за плечи. «Нет, поверь мне, я приехал не за ней, как ты выразился. Я попал сюда чисто случайно. Получилось удивительное совпадение. Я не знал, что она здесь. Я вообще не знал, где она. Я уже очень-очень давно потерял ее из виду. А когда встретил ее снова, был ошарашен, буквально сражен такой случайностью. Ладно, не имеет значения. Они вообще не имеют значения. Кто они? Бен и Мэри. Никакого значения. Вы были так любезны, предложили мне закусить. Может, найдется кусок сыра или сэндвич? А то мне пора отчаливать. Когда мы свернули на дамбу, из парадной двери вышел Гилберт и застыл на месте. Я сообразил, что ни ему, ни Лизе ни слова не говорил о существовании Титуса. Гилберту было известно то, что я рассказал Лизе о своем первом романе. Но его попытки посмаковать эту тему я решительно пресек. Титус словно и не имел отношения к этой истории. В рассказах он оставался скорее призраком, и вдруг теперь... Приближаясь к Гилберту, я сказал бодрым, звучным голосом. «Привет, знакомьтесь, это Титус, Фич, сын моих здешних друзей, а это мистер Опиан. Он помогает мне по хозяйству». Тон и самые слова были выбраны с таким расчетом, чтобы оставить Гилберта хотя бы на время за неким необозначенным барьером. В глазах Гилберта уже появилось что-то этакое томное, задумчивое. Такого рода осложнения мне не требовались. И к тому же я, говоря по правде, уже стал проникаться к Титусу чувством собственника.
0: Айрис Мёрдок. «Море, море». Фрагмент читал Юрий Ильин.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Виноградник Марты – это остров в Атлантическом океане. Остров как остров, ничего особенного. Это сейчас. А в конце 17 века это место называли «страной глухих». Человеческая речь там слышалась крайне редко. Основным языком островитян был язык жестов. Слышащие люди острова, хотели они этого или нет, переходили на местный язык. На нем не только говорили, но думали и даже видели сны. Ген глухоты – причина, по которой местные жители не хотели разговаривать. Еще один остров, но уже в Тихом океане – Пенгелоп. Он известен вовсе не своей экзотической красотой, а тем, что на острове живут люди с врожденной ахроматопсией. Это по-научному, а по-простому – с полной цветовой слепотой. Люди с ахроматопсией с трудом выдерживают яркий солнечный свет. Для них все выглядит, как на сильно выцветшей черно-белой фотографии. Однако в темноте видят прекрасно, могут охотиться и рыбачить. В книге «Остров дальтоников» Оливер Сакс описал свою научную экспедицию на этот остров и знакомство с его жителями. Прочту. «Но как вы поступаете с бананами? Можете ли вы отличить желтый банан от зеленого или спелый от недозрелого?» – спросил я нашего переводчика, страдающего ахроматопсией. Вместо ответа он подошел к дереву и вернулся с выбранным им ярко-зеленым бананом, на вид совсем незрелым, и протянул его мне. Откусив небольшой кусок, я с удовольствием доел банан до конца. «Видите ли, — сказал Джеймс, — мы ориентируемся не на цвет, а внимательно смотрим на плод, ощупываем его, нюхаем. Мы знаем, мы принимаем в расчет все его свойства, а вы ориентируетесь только на цвет». Книга «Остров дальтоников» Оливера Сакса.
2: Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радио «Книга».

0: любовь к дому может дойти до одержимости и привести к убийству.
1: Авторское право.
0: У Агаты Кристи было хобби. Она коллекционировала дома. Я сменила бесчисленное множество домов. Покупала дома, меняла их на другие, обставляла, отделывала, перестраивала. Дома. Благослови Господь, дома. Экспонаты коллекции становились местом действия детективов. Дом у Агаты Кристи – зеркало, где отражается дух семьи. Например, кривой домишко из одноименного романа. Громадный и нелепый дом миллионера Аристида Леонидиса. И такая же искореженная психика у всех членов его семьи, где растет девочка-убийца. Дом – основа существования. Владение домом дает свободу, и Кристи щедро награждает домами благородных джентльменов и молодых леди. Но любовь к дому может дойти до одержимости и привести к убийству. Как очаровательную мадемуазель Ник в «Тайне Эндхауза». Самый дорогой дом в коллекции Агаты Кристи – дом ее детства. Я всегда мысленно возвращаюсь в дом, где родилась, в Эшфилд. Как хорошо я знаю там каждую мелочь. Вот выленившая красная портьера на кухонной двери. Медная решетка с узором из подсолнухов перед камином в холл. Турецкий ковер на лестнице, пишет она в автобиографии. У Агаты Кристи есть детектив, целиком посвященный Эшфилду. Он называется «Врата судьбы». А Эшфилд выведен под названием «Лавры». Эшфилд был типичным викторианским особняком. Мало света и пространства, много мебели и безделушек. Старые вещи хранились в маленькой теплице. Там была лошадь-качалка Матильда, на которой скакала маленькая Агата. И Матильда, и теплица так и перешли во врата судьбы. «Она качается совсем не так, как те лошади-качалки, которых я видела», — заинтересованно произнесла Таппенс. «Да, правда», — сказал Айзек. «Те качаются вверх-вниз, вверх-вниз, но это как бы прыгает вперед. Сначала передние ноги делают вот так, уп, а потом задние. Хорошо работает». А еще в реальной теплице стояли две садовые табуретки. И именно в них, в романе, были спрятаны шпионские документы. Вот так, для кого-то хлам, а для Агаты Кристи – кирпичики, из которых она строила свои книги.
1: Авторское право. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Фритьоф Нансен. Фрам в Полярном море.
2: Вторник, 16 апреля. Вчера перед нашим отправлением в час ночи улизнул Бару, прежде чем его успели запрячь. Увидав, что запрягают других собак, он сообразил, чем дело пахнет. Мне не хотелось терять лучшую собаку из всей упряжки, и побег Бара нас сильно задержал. Сначала я на все лады звал его, потом забрался на торос, но увидел оттуда лишь ряды ледяных хребтов, уходящих к горизонту, и далеко на севере сияние полуночного солнца. Ледяной мир еще грезил в лучах ясного холодного утра. Пришлось уходить без собаки. К моей большой радости Бару, однако, вынырнул вдруг далеко позади нас и пустился вдогонку по нашему следу. А я было уже думал, что никогда больше не увижу его славной морды. Теперь ему, по-видимому, стало стыдно. Он подбежал, остановился и, глядя на меня умоляющими глазами, дал себя спокойно запрячь. Я собирался побить его, но эти глаза меня обезоружили. Мы попали на хороший, вполне проходимый, хотя и не всегда ровный лед, и подвигались быстро. Несколько торосистых гряд заставило нас, однако, немного отклониться от нашего курса к западу. Позже утром я вдруг обнаружил, что забыл компас там, где пеленговал наш курс. Без компаса мы обойтись не могли, и пришлось вернуться поискать его. В конце концов, я компас нашел, но это стоило изрядной дополнительной прогулки, и в первый раз за все это время мне стало жарко. Солнце палило почти совсем нестерпимо. Вернувшись, наконец, назад к нартам, я почти раскис. Йоханссон, сидя на каяке и греясь на солнце, уснул. Сказалась прелесть тепла. Мы тронулись дальше. Яркое солнце и жара нас совсем разморили, и мы едва тащились. В 10 часов утра, не вытерпев, поставили палатку. Я был немало удивлен, когда, сделав метеорологические наблюдения, увидел, что термометр показывает -26,2 градуса по Цельсию. Палатку мы, само собой, разумеется, раскинули на самом солнцепеке. В ней скоро стало тепло и приятно, и мы с аппетитом съели пасхальный обед. Ведь это был обед сразу и за первый, и за второй день Пасхи. Я определяю расстояние, пройденное нами накануне Пасхи и вчера, в 3 мили. Значит, мы прошли обратного пути всего-навсего 13 миль. Среда, 17 апреля, -28 градусов по Цельсию. Вчера совершили, без сомнения, самый длинный дневной переход. Вышли в 7:30 утра и остановились около 9 часов вечера, позволив себе за целый день лишь 2-часовой обеденный отдых в спальном мешке. Лед, по которому мы шли, раньше я уж никак не признал бы даже сносным. Это чрезвычайно неровный лед, торосистый, молодой, перемежавшийся с округленными буграми старого. Попадались и хребты из выжатых на поверхность ледяных глыб. Все же мы находили проходы между ними, и полыней, к счастью, не было. Снег в неровных местах был, пожалуй, рыхловат, но собаки все же справлялись со своим делом, и мы на них пожаловаться не могли. Вокруг нашей стоянки льды напоминают ледовую обстановку около Фрама. По всей вероятности, мы спустились до тех широт, где дрейфует теперь наш корабль. Я вполне уверен, что вчера мы прошли 4 мили. Значит, в общей сложности отмерили, по крайней мере, 17 миль обратного пути. Погода стоит великолепная, холод почти не чувствуется, состояние атмосферы здесь удивительно устойчиво и спокойно. Мы находимся на льду больше месяца, и ни разу еще у нас не было дня непогоды. Все время яркое солнце, за исключением, быть может, 2-3 дней, да и тогда солнце все-таки проглядывало. Жизнь с каждым днем кажется все чудеснее. Тяжелый период холодов остался позади. Теперь мы движемся к твердой земле и к лету. Восхитительно вылезть утром из палатки и в предчувствии хорошего дневного перехода готовить завтрак или же, нежась в тепле и уюте спального мешка, предаваться светлым грезам о том счастливом времени, когда мы будем дома. Дома! Сегодня я занялся капитальным ремонтом штанов. Они расползлись по всем швам. Положительно приятно сидеть и шить при температуре -28, по сравнению с прошлым разом, когда температура была -40 градусов. Тогда держать иголку в руках удовольствия не доставляло.
1: Фритьоф Нансен. «Фрам в Полярном море». Фрагмент читал Андрей Танцарев.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Энциклопедия.
4: Буква «И». Издание самое большое. Почти 5 лет, с 1968 по 1972 год, в Великобритании издавали парламентские документы. Это оказалось самым большим изданием в истории. Оно состояло из 1112 томов, а все книги весили более 3 тонн.
1: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на Радиокнигах.

0: этого дня вдохновения.
1: В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, говоришь, но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленья не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь. Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
3: Сомерсет Моэм. Луна и грош.
4: Прошло еще 2 года, может быть и 3, ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет. Когда к доктору к утра пришла весть, что Стрикленд умирает. А та остановила почтовую повозку на дороге в Папиэте и умолила возницу заехать к доктору, но доктора не оказалось дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром, на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком 7 километров до дома Аты. Тропинка заросла. По ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника, чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его головой. Ему приходилось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина. У доктора вырвался вздох облегчения, когда он, наконец, увидел маленький некрашенный домишко, теперь обветшавший и грязный. Но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик, беспечно игравший на солнцепеке, испуганно шарахнулся от него. Здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул, никто не отозвался. Он вошел. Постучался, но и на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахнуло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке, и после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены. «Мон Дье! Неужто у меня солнечный удар?» — пробормотал доктор. Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала. «Ата!» — позвал он. «Ата!» Она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его — От пола до потолка стены покрывала странная и сложная по композиции живопись. Она была неописуемо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу. Восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное, и в то же время это было страшно. Он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны, прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное, более того, нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно. Бог мой, он гений. Эти слова вырвались у доктора помимо его воли. Затем его взгляд упал на груду циновок в углу. Он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклиндом. Стриклинд был мертв. Доктор Кутра взял себя в руки и склонился над изуродованным трупом. Но тут же вздрогнул. Сердце его на миг перестало биться от ужаса. Кто-то стоял за ним. Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он. «Господи ты, Боже мой, мои нервы никуда не годятся, вы меня до смерти напугали!» Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся. «Он был слеп?» «Да, он ослеп уже год назад». Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах. Весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом, с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддалась расслабляющему очарованию тропиков. Напротив, была даже более деятельной, более светской и энергичной, чем можно представить себе даму в умеренном климате. Неистощимая говорунья, она тотчас же излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы только что вели, стал казаться далеким и нереальным. Наконец, доктор Кутра прервал ее. «У меня в кабинете все еще висит картина Стриклинда. Хотите взглянуть?» «С удовольствием». Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее, на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в его саду. Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах Стриклиндова дома, задумчиво проговорил он. Я думал о том же. Мне казалось, что Стриклинд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он верно сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был, наконец, изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой, которой была вся его жизнь, покой снизошел на его истрадавшуюся мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение. А что изображала эта роспись? Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву.
5: Кесеж.
4: Как вам объяснить? Это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского. Словословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывало от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день. Кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, груши, аллигатор. И с тех пор вижу совсем иными. Словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь, и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомые мне, и в то же время другие. В них было собственное им одним присущее значение. А эти нагие люди, мужчины и женщины, земные, однако чуждые земному, в них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов, и мороз продирал вас по коже, потому что это были вы сами. Я довольно долго молчал и думал, потом сказал: «Значит, он до конца остался таким, как был». «Вы полагаете? А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия. Даже после того, что вы мне рассказали? Да я ведь уже понял, что это создание гения, и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но та меня и слушать не хотела, она дала слово. Я ушел. Не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах, и уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила парафином пол, пандануссовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки. Великого произведения искусства более не существовало.
3: Сомерсет Моэм. «Луна и грош». Фрагмент читал Владимир Самойлов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Авгиевы конюшни. Так называют обычно запущенную проблему или страшный беспорядок. Выражение пришло к нам из греческой мифологии. По легенде, во время службы у царя Эврисфея Геракл должен был отправиться к царю Элиды Авгию и за один день вычистить конюшни, которые не чистились 30 лет. Геракл не стал это делать вручную. Он перегородил реки, направил поток воды на конюшни и смыл все нечистоты. Это был 7-й по счету подвиг Геракла. Миф стал нам известен благодаря древнегреческому историку Диодору Сицилийскому. Выражение «Авгиевы конюшни» встречается в сочинениях Сенеки, Лукиана и других античных авторов.
1: Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: В 1899 году Чехов заключил договор с издательством Адольфа Федоровича Маркса об издании своих произведений. Как уже написанных, так и тех, что еще только предстояло написать. По этому поводу в одном из писем великий русский писатель с некоторой грустью заметил: «Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее». Впрочем, Антон Павлович быстро утешился. Ведь, по его собственному признанию, он высоко ценил произведения. Правда, не свои, а те, что получаются от умножения количества строк на некоторое число. Измеряют эти произведения в рублях и копейках. Так изящно русский классик пошутил о гонораре.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: красить. Лестничные марши были густо засыпаны белилами, заляпаны зеленой краской, и, казалось, так будет вечно и уже никогда не будет по-другому. В доме напротив светились редкие окна, всего 4 окна на весь дом. Люди спали в это время суток, а Ирина стояла, плакала в обнимку со своим несчастьем, и некому было подойти, оттолкнуть это несчастье, а самому встать на его место. Не было такого человека. Не было и, казалось, никогда не будет и не надо. И вообще ничего не надо, потому что ее жизнь — это сплошной нескончаемый ремонт, где одно ломается, другое строится, а потом после всего выясняется, то, что сломано, не надо было ломать, а то, что выстроено, не надо было строить. Ирина увидела себя как бы со стороны, одинокую и плачущую, и ей стало жаль себя вдвойне, изнутри и со стороны. Она зарыдала в меховой рукав, чтобы не разбудить соседей за стеной. И в это время раздался телефонный звонок. Ирина сняла трубку и задержала дыхание. «Я слушаю вас».
1: «Это Игорь Николаевич?»
0: — спросил далекий мужской голос. «Вы ошиблись». Ирина бросила трубку и собралась дальше праздновать свое несчастье, но телефон зазвонил опять.
1: «Это Игорь Николаевич?» — опять спросил мужской голос.
0: «Ну неужели непонятно, что я не Игорь Николаевич?» — раздраженно спросила Ирина. «У меня что, голос, как у Игоря Николаевича?»
1: «А что вы сердитесь?» — удивился незнакомец.
0: «А что вы все время звоните?»
1: «Я вас разбудил?»
0: «Нет, я не сплю».
1: «Вы простужены».
0: «С чего вы взяли?»
1: «У вас такой голос, будто у вас насморк».
0: «Нет у меня насморка». «А почему у вас такой голос?»
1: «Я плачу. А хотите, я сейчас к вам приеду?»
0: «Хочу», — сказала Ирина. «А вы кто?»
1: «Вы меня не знаете. Да и мое имя вам ничего не скажет. Ваш адрес?» «Фестивальная улица, дом 7, дробь 9, квартира 11».
0: «Легко запомнить нечетные числа». «А вы где?» — спросила Ирина.
1: «Сейчас стою на улице Горького, по ней идут танки. И в каждом танке сидит танкист в шлеме. Слышите?»
0: Ирина прислушалась. В отдалении действительно грохотало, будто шли большие маневры. Москва готовилась к параду.
1: Он появился через 20 минут. Ирина посмотрела на него и обрадовалась, что он именно такой, а не другой.
0: Другой, даже более красивый, понравился бы ей меньше. У него были очки, увеличивающие глаза. Эти преувеличенные глаза делали его лицо прекрасно странным. Он посмотрел на нее, сидящую в пальто, как на вокзале, и сделал заключение.
1: «Вам не надо здесь оставаться. Вам надо переменить обстановку. Пойдемте со мной».
0: Ирина встала и пошла за ним. «Куда? Зачем?»
1: На улице он остановил такси и привез ее в аэропорт. В аэропорту он купил билеты, потом завел ее в самолет и вывел из самолета в городе Риге. Было 4 часа утра, и они поехали в гостиницу.
0: Оставшись в номере, Ирина подошла к окну. За окном занимался серый рассвет, и ощущалось присутствие моря.
1: А может быть, ничего не ощущалось, просто Ирина знала, что море близко, и это должно как-то проявляться.
0: И климат должен быть континентальный. И серый рассвет тоже умеренно континентальный. Ирина стояла и ждала. Его неожиданный звонок в ночи и это неожиданное путешествие она восприняла как талантливое начало мужского интереса. А там, где есть начало, должно быть продолжение. И если следовать по данной логической схеме, то через несколько минут он должен постучаться в ее дверь осторожно и вкрадчиво. Но то ли логическая схема была неверна, то ли не было мужского интереса, в дверь никто не стучал. Ирина подождала еще немного, не понимая, как к этому отнестись. Потом решила никак не относиться, не заниматься самоанализом, свойственным русскому интеллигенту, а просто разделась и легла спать.
1: Трамвай лязгал так, будто били в пожарный колокол. Но Ирина спала крепко и счастливо.
0: и улыбалась во сне.

0: сне. Утром он позвонил ей по телефону и предложил позавтракать в буфете. Они ели пирожки с копченостями, взбитые сливки и удивлялись, почему эти блюда делают только в Прибалтике. До каждого блюда, как до каждого открытия, трудно догадаться, дойти своим умом. Но если кто-то уже догадался до пирожков с копченостями, то почему не подхватить это начинание? Однако взбитые сливки только в Прибалтике. Лобио на Кавказе, спагетти только в Италии, луковый суп только во Франции, а борщ только в России. После завтрака они сели на электричку и поехали в Дзинтере, на Рижское взморье. Сначала они пошли в детский городок и стали предаваться детским развлечениям, кататься на качелях, съезжать с деревянной горки на напряженных ногах. Это было весело и страшно, и она визжала от веселья и страха. Потом стали подтягиваться на брусьях. Ирина не могла преодолеть собственной тяжести, висела на руках, как куль с мукой. Он попытался приподнять ее, обхватив за колени, но она только хохотала навзрыд и, в конце концов, изнемогла от смеха. Отправились гулять по побережью. Море не замерзло. На берег набегали серые волны с белыми барашками. Воздух был пронизан йодом. Возле самой воды песок обнажился, и маленькие круглые розовые раковины лежали целыми отмелями. Хотелось наступить на них ногой, чтобы хрустнули. И она действительно наступила, и они действительно хрустнули. И вдруг показалось, что так когда-то уже было в ее жизни. Но когда, где? Может быть, в самом раннем детстве? А может быть, еще раньше, до детства? Ее дальний предок в виде звероящера вышел из моря и увидел отмели из раковин. Он увидел, а она узнала. Сосны на берегу стояли с красными стволами, искорёженными ветром. Рисунок хвои на фоне сероватого неба напоминал японские открытки. Днем поехали в Домский собор, слушали реквием Моцарта. В первой части Ирина отвлекалась, смотрела по сторонам. На стены Домского собора, на хористов, которые казались ей ровесниками собора, каждому лет по 700. И даже молодые, стоящие в сопрано, выглядели так, будто их вытащили из сундука с нафталином. Ирина покосилась на него, ища в нем признаки заинтересованности во взгляде, в легком, нечаянном прикосновении. Но ничего такого не было. Ни взгляда, ни прикосновения, ни единого признака. Он сидел, откинувшись в деревянном кресле, слушал музыку, и его лицо было обращено куда-то в свое прошлое. Он был далек, непостижим, ничему и никому не принадлежал. Ирина слегка удивилась и слегка обиделась, но вдруг забыла и удивление, и обиду. Хор запел «Лакримоза». И это уже не 60 разных людей пели по нотам. Это тосковал Моцарт. Его божественное «я». Душа взметнулась и задохнулась. Ирина заплакала. Слезы шли по щекам, и вместе с ними как будто уходила боль из сердца. Поэтому слезы становились соленые, а сердце легким. Вечером этого же дня они вернулись в Москву. Он довел ее до дверей и снял шапку. «Вам лучше?» — спросил он. «Конечно», — сказала Ирина. «Раз существует море, Моцарт и вы, значит, жить не только нужно, но и хорошо». Он поцеловал ей руку и пошел вниз по лестнице. Ирина стояла и смотрела, как на белых ступеньках, засыпанных звездкой, остаются его следы, похожие на гигантские бобы. Он доехал на метро до станции Юго-Западная, потом на автобусе до остановки 44-й квартал, потом на лифте до своей двери. Отворил дверь своим ключом. В прихожей стояла его жена с годовалой дочкой на руках. И дочка, и жена были одинаково круглолицы, одинаково нечесаны, с вихрами во все стороны и походили на обаятельных дикарей. «Опять в зигзаг ходил?» — спросила жена и устремила на него свои глазки. Маленькие и круглые, похожие на шляпки от гвоздей. Он не ответил, раздевался молча. Под «опять» жена подразумевала его предыдущий бросок в Сибирь, на Бийский витаминный завод. Кому-то срочно понадобилось облепиховое масло, и он, естественно, выступил в роли волшебника. «Тебе нравится поражать», — сказала жена. «Показушник несчастный. А я тут одна с ребенком кручусь, как собака на перевозе». Он посмотрел на жену, пытаясь представить, как ведет себя собака на перевозе и вообще. Что такое перевоз? Наверное, это большая лодка или баржа, на которой люди переправляются на другой берег. А собака не знает, возьмут ее с собой или нет, поэтому бегает и лает. Боится остаться без хозяина. «Ты не права», — мягко сказал он. «Ты моя собака, а я твой хозяин. Ты это знаешь». «Все равно», — сказала жена, — «я устала. Ты хочешь сделать счастливыми все человечество, а для меня ты не делаешь ничего. Для меня тебе лень и скучно. А что ты хочешь, чтобы я сделал? Хотя бы вынеси ведро. У меня уже мусор не помещается, я его 4 раза ногой утрамбовывала». «Но разве ты не можешь сама вынести ведро?» — удивился он. «Ты же видишь, я устал». Он сел в кресло, снял очки и закрыл глаза. Жена посмотрела на него с сочувствием. «Я ничего не имею против твоих чудес», — сказала она. «Пусть люди с твоей помощью будут здоровы и счастливы. Но почему за мой счет?» Он открыл дальнозоркие глаза. «А за чей счет делаются чудеса в сказках?» Жена подумала. «За счет фей», — вспомнила она. «Ну вот, значит, ты моя фея». Жена хотела что-то ответить, но пока собиралась с мыслями, он заснул. Он действительно устал. Фея уложила дочку, потом уложила мужа, потом вынесла ведро, потом вымыла посуду, потом сварила макароны, чтобы утром их можно было быстро разогреть. Младший научный сотрудник Ирина Дубровская проснулась в понедельник в 7:30 утра и, глядя в потолок, стала соображать, было вчера в ее жизни или не было. С одной стороны, она помнила так явственно и вкус взбитых сливок и рисунок еловой ветки на сероватом небе, что этого не могло не быть. Это, конечно же, было. А с другой стороны, никаких реальных следов, даже самолетные бирки на чемодане. И вдруг она вспомнила следы на лестнице. Она вскочила с постели, побежала в прихожую, распахнула дверь на лестницу и... Так бывает только в детстве, когда прибежишь домой из школы, войдешь в комнату, а в углу елка. Или бредешь по лесу по утоптанной тропинке, и вдруг белый гриб. Никаких следов не было. Ни следов, ни звездки, ни ремонта. Ремонт окончился, и рано утром тетя Маша чисто вымыла лестницу. Шашечки на полу были ярко-рыжие и по цвету совпадали с плинтусами. Плинтуса рыжие, стены нежно-зеленые, потолки голубовато-белые. Лестница была праздничная, как елка, неожиданная, как белый гриб. И казалось, так будет всегда и никогда не будет по-другому.
1: Виктория Токарева. «Зигзаг». Фрагмент читала Елена Ланская.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Родная речь.
1: Сегодня по радио слышала, говорили о великих монголах.
2: Монголах?
1: Ну да.
2: Про Чингисхана.
1: Да в том-то и дело, что про Индию говорили.
2: Да, ну тогда понятно, да. Когда человек встречает слово «могол», он считает, что это опечатком, и буква «Н» пропущена.
1: Ну да, наверное, так.
2: Ну, давай тогда вспомним про моголов без буквы «Н».
1: Ну, могол так в Индии называли мусульман, и тех, кто жил на севере Индии, и тех, кто жил в Центральной Азии.
2: Меня вообще всегда удивляло то, что огромная империя моголов вообще была основана узбеками.
1: Да ты что, как это?
2: Да, основатель династии моголов Бабур родился в Узбекистане, в Андижане. Там были какие-то междоусобицы, и он бежал сначала в Афганистан, а потом уже в Индию.
1: А это когда было?
2: Империя просуществовала более 300 лет, примерно с середины 16 до середины 19 века.
1: Ну и как же возможно было Индию захватить?
2: А дело в том, что в средние века Индия-то целостным государством не была. Там было несколько десятков государств на ее территории современной Индии. И в каждом сидел свой раджа или махараджа, а на севере правили султаны.
1: Так, Бабур основал империю. Слово-то какое большое. Велика была империя?
2: Ну, границы менялись, но практически вся территория современной Индии.
1: А распалась почему?
2: Ну, это долго рассказывать, а вкратце так. Она потихонечку распадалась с течением времени на мелкие государства. Потом случилась колонизация англичанами, война за независимость, восстание сипаев.
1: А великие моголы куда делись?
2: В Монголию они не стали переезжать, это точно.
1: Ну и ладно, важно, что моголы и монголы – это не одно и то же.
2: Совсем не одно и то же.
1: И династия называлась «Великие моголы».
2: Да, без буквы «Н» – «Моголы».
0: Родная речь. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Писатель Леонид Максимович Леонов в советское время был очень известен, но сейчас почти забыт. Горький говорил о нем: «Он, Леонов, очень талантлив, талантлив на всю жизнь и для больших дел». Одни считали его мастером социалистического реализма, другие – продолжателем традиций Достоевского за его интерес к проблематике христианской нравственности. В романе «Русский лес» Леонов одним из первых затронул экологическую тему и до конца жизни потом был зеленым. Леонов работал заместителем председателя Всероссийского общества озеленения, и это была неформальная должность известного писателя. На даче в Переделкино у него был необыкновенный сад, оранжерея и уникальная коллекция кактусов. Рассказывают такую историю. Однажды к Леонову на дачу решил зайти Корней Чуковский. Сад большой и многоярусный, как джунгли. Некоторые деревья в своих домиках, цветы пахнут одурманивающе. Чуковский вспоминал потом: «Хожу вроде дюймовочки в тропических зарослях затерянной, и это с моим-то ростом». Чуковский услышал голос Леонова за домом, обогнул его, и перед ним предстало необычайное зрелище. Леонов сидит перед террариумом с водяными растениями и живностью, бормочет что-то, к нему подплывают жабы, берут корм прямо из рук и ускакивают. Другое что-то бормочет, еще какие-то неведомые водные существа подплывают. Несколько минут Чуковский смотрел на эту сказку, затаив дыхание. А потом как закричит: «Леонид Максимович, это же чудесно! Я завтра в ваш болотный театр всех переделкинских ребят приведу!» А Леонов от неожиданности подскочил, гневно сверкнул глазами и вместо того, чтобы поздороваться, в ответ: «Как вы меня нашли? Кто впустил? Пойдемте отсюда, Корней Иванович. Вдвоем нам здесь делать нечего». Правда это или вымысел Чуковского, проверить невозможно. Закрытый, молчаливый, задумчивый Леонов так никогда и не раскрыл секрет своего чудесного сада.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
2: Трактат. Научно, но популярно.
0: Джоан Бейкер. Физика. 50 идей, о которых нужно знать. Перевел Сергей Ильин.
3: Почему соломинка в стакане воды выглядит погнутой? Просто в воздухе и в воде свет распространяется с разными скоростями, и световые лучи преломляются. Закон Снеллиуса, описывающий это преломление, объясняет возникновение миражных луж на горячей дороге и то, почему люди, плавающие в бассейне, кажутся коротконожками. Сегодня этот закон помогает создавать хитроумные материалы, которые выглядят невидимыми. Когда луч света пересекает границу двух сред, в которых он распространяется с разными скоростями, например, границу между воздухом и водой, его лучи преломляются. Это явление называется рефракцией. Закон Снеллиуса описывает величину этого преломления для различных сред, а назван он так в честь голландского математика 17 века Виллеброрда Снеллиуса, хотя сам Снеллиус так его и не опубликовал. Его называют еще законом Снеллиуса Декарта, поскольку Рене Декарт опубликовал материалы Снеллиуса в 1637 году. Такое поведение света было хорошо известно и описывалось еще в X веке, однако объяснение оно получило лишь столетия спустя. В более плотных средах, таких как вода или стекло в сравнении с воздухом, распространение света замедляется, поэтому солнечный луч, достигая поверхности воды в плавательном бассейне, отклоняется в сторону дна. Отраженные лучи достигают наших глаз под меньшим углом, отклоняясь в свой черед в другую сторону. Но мы-то предполагаем, что они идут к нам по прямой, поэтому ноги стоящего в бассейне человека выглядят укороченными. Подобным же образом на раскаленном шоссе возникает миражная лужа. Падающий с неба свет преломляется, чтобы скользнуть вдоль поверхности шоссе, потому что скорость его распространения изменяется в слое горячего воздуха. Горячий воздух не так плотен, как прохладный. Свет уклоняется от вертикали, а мы видим отражение неба в асфальте, похожее на лужу воды. Коэффициент преломления оказывается полезным инструментом в виноделии и производстве фруктовых соков. Виноделы используют рефрактометр, измеритель коэффициента преломления, для измерения содержания сахара в виноградном соке, прежде чем обратить его в вино. Растворенный сахар увеличивает коэффициент преломления сока и показывает также, насколько крепким может получиться вино.
0: Джоан Бейкер. Физика. 50 идей, о которых нужно знать. Фрагмент читал Григорий Пирель.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
0: Закладка. На интересной странице.
4: Мало кто из русских классиков не высмеивал чиновников. Карьеристы вроде Грибоедовского Молчалина, самодуры и деспоты Салтыкова-Щедрина, чеховские Червяковы, готовые унижаться без причины. Но чаще всего объектом сатиры становятся взяточники. Чего стоит знаменитая цитата из гоголевского «Ревизора»: «Смотри, не по чину берешь». Тем сильнее обращает на себя внимание Фаддей Булгарин. Не так часто встречается на книжных страницах образ чиновника работящего, честного в своей бедности, да к тому же не лишенного чувства прекрасного. Вот что пишет Булгарин в очерке, который так и называется «Чиновник». «Благоразумный чиновник, а ничто так не учит благоразумию, как бедность, при желании завестись женою и детками начинает приискивать средства к умножению своего дохода и накоплению маленького капитальца на первое обзаведение. Вы отдаете гравюру, литографию или акварель в магазин для оправы и не знаете, кто так искусно наклеил вашу картину. Вы думаете, переплетчик? Нет. Переплетчики чрезвычайно дороги, и магазинщику нет выгоды отдавать им работу. Есть скромные чиновники, которые превосходно переплетают книги и делают лучшие картонажи для кондитерских. Откуда эта бездна игрушек в игрушечных лавках? Грубые игрушки делаются в казармах и привозятся из-под Москвы, а отличные и дорогие игрушки с механизмом делают чиновники, и притом самоучкою. Эти изделия, которые можно поставить в любом иностранном магазине, сработаны бедными чиновниками. Некоторые из них делают сургуч, ваксу, и я знал одного, который делал превосходные металлические пуговицы с гербами и узорами. Итак, взывает к читателям автор, не удивляйтесь, если услышите, что такой-то титулярный советник или губернский секретарь купил домик на петербургской стороне и, не зная честных средств чиновника к приобретению денег, не оскорбляйте его подозрением в неправедном стяжании. Фаддей Булгарин, «Чиновник».
2: Этого дня вдохновения.
5: Вдохновение.
2: Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах. На радио «Книга». Ежедневно.
5: Ежедневно.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Герои и персонажи.
1: Кто не знает девушку с татуировкой дракона, придуманную шведским писателем Стигом Ларсеном, или хотя бы не слышал о ней? Героиня одноименной книги и трилогии «Миллениум» — одна из самых удачных попыток создать современный тип литературного героя. Как и у предшественников, у такого персонажа должен быть необходимый и достаточный набор сверхспособностей, даже несмотря на тяжелое детство. Поэтому анорексия совсем не мешает Лизбет Саландер прекрасно владеть навыками тайского бокса. А серьезные проблемы с психикой не мешают детально планировать свои действия и находить правильные решения. А про ее умение взламывать сайты, преодолевать сложные сетевые преграды и говорить нечего. По словам автора, придумать такую героиню удалось благодаря размышлениям о другой, тоже шведской, литературной легенде. О Пеппи Длинный Чулок, необычной девочке, созданной фантазией детской писательницы Астрид Линдгрен. Как бы она вела себя сегодня? Кем бы стала? Была бы Пеппи социопатом или женщиной-ребенком, с учетом того, как изменилось шведское общество и его идеалы за полвека? В результате Ларсон пришел к выводу, что единственное неизменное качество Пеппи – стремление отличаться от окружающих. Вот и свою героиню Лизбет Саландер Ларсон сделал изгоем. Общество напрочь ее отвергает. И это взаимно. У нее нет друзей. Она не умеет общаться с людьми, за исключением единственной подруги. Зато может играть с огнем и взрывать воздушные замки. Только не подумайте, что у нее, как говорится, все сложно. Она же из Швеции. Ну, может, только чуть-чуть, когда она по-настоящему влюбляется и не может понять, что с этой любовью делать. Ее избранник, тоже современная версия другого персонажа Астрид Линдгрен, Кали-сыщика. В книгах Ларсена его зовут Микаэль Блюмквист. Он, кстати, не очень-то изменился. А вот у кого из героев Ларсена есть пропеллер или хотя бы кнопка на животе, до сих пор гадают поклонники писателя во всем мире.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
2: «Телячья голова из черепахи». Позавтракать супругам удалось на этот раз довольно плотно. Они нашли на выставке ресторан, где на зеркальных стеклах было написано золотыми буквами «Déjeuner 4 francs». Клафира Семеновна прочитала надпись и тотчас же сообщила мужу: «Вот, завтрак за 4 франка». «Четыре четвертака по 38 копеек. Ведь это, матушка, по курсу-то рубль и 52, рассчитывал Николай Иванович и прибавил: «Ну да зайдем». Они зашли. Поданы были редиска с маслом, рыба под белым соусом, телячья голова с черносливом, зеленый горошек, пулярка с салатом, рамен, виноград с грушами, сыр и кофе. Ко всему этому было прибавлено 2 маленьких графинчика красного вина. Над рыбой Глафира Семеновна несколько призадумалась, есть ли ее или нет, а вдруг вместо рыбы-то лягушка мелькнула у нее в голове. Она расковыряла рыбу вилкой, осмотрела ее со всех сторон и после тщательного исследования, не найдя ножек, стала кушать. Такой же осмотр был произведен и над телячьей головой.
3: «Я знаю, что это телячья голова, потому в карте написано «tête de veau». Но ведь вместо головы-то можно бог знает что подсунуть», — говорила Глафира Семеновна мужу.
2: «Очень просто», — отвечал Николай Иванович. «Был у нас раз обед парадный в Петербурге. Славянских братьев как-то мы кормили во французском ресторане. Подали суп. Вижу, в супе плавает кусочек студня из телячьей головы. Я и съел. Ничего, вкусно. Только перчило очень. А рядом со мной сидел Иван Иванович Анчевский. На еду он первая пройдоха. Только для того и по Европе ездил, чтоб разные разности жрать. Крокодилов маринованных едал, не только что лягушек. Суп из змеиных яиц трескал».
3: «Не говори, не говори!» — замахала Глафира Семеновна и сморщилась.
2: «Да ведь от слова ничего не сделается. Ну, так вот Иван Иванович увидал, что я кусок из супа съел, да и говорит: «Понравилась ли вам черепаха? Не правда ли, какая прелесть?» Я так и рот разинул. Слюна начала у меня бить. Замутила, однако удержался. Надо цивилизацию поддержать. Ничего, говорю, аппетитно. А какое аппетитно? У самого даже глаза начало косить.
3: В таком разе лучше не есть головы, отвечала Глафира Семеновна и отодвинула от себя тарелку.
2: Николай Иванович ел и говорил: голова, положить на телячья голова. Вот у меня даже кусок уха попался.
3: «Да ведь ухо-то и у черепахи есть».
2: «Нет, нет, черепах без ушей. У нас в рыночном трактире стеклянный садок для рыбы есть и горка из камней посередине. А на горке черепаха в камнях живет, так та совсем без ушей», — рассказывал жене Николай Иванович и прибавил: «Этот Иван Иванович Анчевский, Глаш, удивительный человек. Он из моряков. В кругосветном плавании был и чего-чего только не ел. Тюленью печенку ел, китовые мозги, слоновую ногу».
3: «Брось, тебе говорят, противно». Горошек и пулярку с салатом Глафира Семеновна уже ела без исследования. Когда завтрак был кончен, Николай Иванович сказал, рассчитываясь: «Дорого взяли, да зато уж хоть по-московски сытно накормили. И за то спасибо».
2: Они вышли из ресторана. Мимо них шли катальщики кресел в серых нанковых блузах и в синих кепи с красным кантом, везя пред собой кресло. «Не хочешь ли на французе покататься?» — предложил жене Николай Иванович, кивая на кресло.
3: «Действительно, было бы хорошо, потому я страсть как устала. Но уж очень стыдно», — отвечала Глафира Семеновна. «Вдруг человек на человеке».
2: «Ты дама, а не человек. Мужчине точно что стыдно. Эй, лом!» — крикнул Николай Иванович катальщику. «Или как тебя, гарсон? Нет, не гарсон. Как катальщик-то, Глаш, по-французски?»
3: «Да разве можно все французские слова знать? Ведь я не француженка. Помани его, он и остановится».
2: «Эй, эй, лошадь на двух ногах, шевалье!» — махал зонтиком Николай Иванович. Катальщик направил к нему свое кресло. «На шеваль-то откликнулся. Верно, их здесь шевалью зовут», — улыбнулся Николай Иванович и, указав на Глафиру Семеновну, прибавил: «Пур ля дам, камбьян». «О, месье, je sais que madame sera aimable», — отвечал катальщик. «Сколько? Глаш, сколько он сказал?»
3: «Да он ничего не сказал».
2: «Не торговавши все-таки нельзя, а? Бог знает, сколько слупит. Но на N франк, мадам, покататься согласен? N франк», — показывал Николай Иванович катальщику один палец.
3: «Oui, oui, monsieur, je comprends. Prenez place, madame, s'il vous plaît».
2: Глафира Семеновна села в катальное кресло. Катальщик встал сзади кресла и спрашивал, куда ехать.
3: «Куда, Николай Иванович?» — обратилась она к мужу.
2: «Почем же я-то знаю? Куда глаза глядят, туда пускай и едет».
3: «Прямо, прямо. Ту друа», — скомандовала Глафира Семеновна.
2: Катальщик покатил кресло. Николай Иванович шел рядом и говорил жене: «Приедешь в Петербург, так по крайности будет чем похвастать. На французе ездила. Вот ты этим французам-то, своей тетке Параскове Кузьминишне, нос и утри. Она тебе рассказывала, что когда в Иерусалим Богу молиться ездила, так ехала на ослах и на козлах, и на верблюдах. Вот ты ей, вернувшись, и подпусти штучку. Вымол, тетенька, и на козлах, и на ослах, и на верблюдах в чужих краях ездили, а я на французе. Это, по-нашему, рубль помирить и 5 рублей в гору.
3: «Да куда же, Николай Иванович, ехать-то?» — спрашивала мужа Глафира Семеновна.
2: «Спроси у катальщика, что здесь есть особенно замечательного».
3: Глафира Семеновна подумала, сложила в голове французскую фразу и спросила своего катальщика. «Экуте, кескилье си ремаркабль? Монтрену живу при. О, уи, мадам, ле суважа, эске вуз аве?»
2: «Что он говорит, Глаш?»
3: «Диких людей предлагает посмотреть».
2: «Диких? Отлично! Пусть везет к диким! Вези, вези!»
3: «Ну, на вон повю ле соваж. Але! Се бьен ле соваж. Уи, мадам. Ву вере кельк шоз дадмирабле. Иль манже, иль данс, иль шант, иль травай», — говорил катальщик и покатил кресло по направлению к берегу Сены.
0: Николай Лейкин. «Наши заграницы». Фрагмент читал Станислав Федосов.

0: Давно прочитанные письма.
1: Камиль де Мулен, французский революционер, адвокат, инициатор похода на Бастилию 14 июля 1789 года. Через год после этого он женился на Люсиль Ларидон Дюплесси. Через 4 года он в ожидании смерти будет писать ей. Сократ выпил чашу с ядом, но он, по крайней мере, мог в тюрьме видаться с женою и с детьми. Как жестоко быть разлученным с тобой. Величайший преступник был бы наказан чересчур строго, если бы его разлучило с такой Люсилью иное, чем естественная смерть, доводящая до сознания горечь разлуки лишь на мгновение. Но преступник не мог бы быть твоим супругом. Ты полюбила меня ведь за то, что я жил для счастья моих сограждан. Вопреки моему смертному приговору, я верю, что есть Бог. Моя кровь искупит мои ошибки и человеческие слабости. А за то, что было во мне хорошего, за мое мужество, за мою любовь к свободе, за это Господь мне воздаст. Когда-нибудь я снова увижусь с вами. Хорошо, что при моей чувствительности смерть, по крайней мере, избавит меня от лицезрения стольких злодеев. Разве это уж такое большое несчастье? Прощай, моя Люлю, прощай, жизнь моя, мое земное божество. Я оставляю тебе славных друзей, все, что есть мужественного и чувствующего. Прощай, Люсиль, моя милая Люсиль, я чувствую, как отлетает от меня жизнь. Я вижу еще Люсиль, вижу ее, мою дорогую возлюбленную. Моя Люсиль, скованные руки обнимают тебя. Мои глаза вдали от тебя устремляют на тебя свой меркнущий взгляд. Взойдя на эшафот и взглянув на небо, де Мулен словно будет искать свою любимую в голубой бездне. И перед тем, как нож гильотины упадет с мерзким скрежетом, он успеет громко крикнуть «Люсиль!». Люсиль де Мулен гильотинирует через неделю.
0: Слушайте на Радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: 1969 году на киностудиях «Мосфильм» и «Грузия-фильм» начались съемки художественного фильма «Не горюй». Это была экранизация романа французского писателя Клода Телье «Мой дядя Бенджамен».
1: Ты не передумал, мальчик, а?
2: Нет.
0: Режиссер Георгий Данелли впервые прочитал эту книгу в детстве, а потом много раз перечитывал. И с каждым разом Данелли все чаще представлял на месте героев своих родственников и знакомых. Бенджамен напоминал ему друга, поэта и критика Гурама Асатиани, лекарь Менски, родного дядю, сестра главного героя, двоюродную сестру Софико Чаурелли.
3: Батюшка, отец Гермоген, пойду я домой, а?
4: Прогляну.
0: Поэтому, когда Данелли взялся за экранизацию романа, место действия он, естественно, перенес в Грузию. Правда, вначале у режиссера была идея снять фильм совместно с Францией. Но когда он связался с тамошними продюсерами, выяснилось, они никогда не слышали про такого писателя Клода Телье. К тому же поставили условие – главную роль обязательно должен играть французский актер. На это Данелли пойти не мог.
5: Что с ним?
3: Щина его упала с лестницы с 4 ступенек.
5: Пардон, а мочу принес?
3: Принес.
0: Тогда фильм решили делать в СССР своими силами. Уже в разгар съемок выяснилось, французам зря напомнили про роман Телье. Они стали делать собственную экранизацию. Через год на кинофестивале «Мар-дель-Плата» в Аргентине картины встретились в одном конкурсе. Это произвело небольшую сенсацию. Сразу две постановки, французская и грузинская, по одной и той же, причем малоизвестной книге.
5: К сожалению, мне надо выполнить одну небольшую формальность.
1: Так выполняй ее скорее!
0: В этом необычном состязании с большим преимуществом победило наше кино. Фильм «Не горюй» получил главный приз фестиваля. Награда за лучшую мужскую роль досталась Вахтангу Кикабидзе. А полузабытый роман Клода Телье «Мой дядя Бенджамен», по которому была поставлена картина, обрел второе дыхание. Книгу переиздали и во Франции, и в Советском Союзе.
5: Вам, генерал, кавалеру орденов с бантиком и без бантиков, потомку старинного рода.
6: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
7: Забытые писатели России. Возрождение.
8: Илья Салов. Соловьятники.
9: Весной, когда Волга разливается, словно море, на далекое пространство затопляя луговую сторону, когда слобода Покровская со своими церквами, высокими раскидистыми ветлами, кажется, словно плавающим городком, когда заходящее солнце уходит не за материк, а тонет в море разлива, обогряя запад пурпуром, зеленый остров представляет собой одну из самых великолепнейших картин. Молодые зеленые перелески, обширные луга, пестреющие цветами, запах ландышей и фиалок, несколько рыбачьих землянок, в которых можно достать и самовар, и рыбу, и молоко, сотни соловьев, оглашающих воздух трелями, все это вместе взятое, манят на зеленый остров, превращая его в волшебный уголок любви и поэзии. На северной стороне острова, параллельно берегу, возвышается так называемая «сухая грива» — песчаный вал, образовавшийся от прибоев воды. То возвышаясь, то понижаясь, грива эта тянется на далекое пространство и, покрытая деревцами осокори, дикорастущими вишнями, кустами черемухи, калины, шиповника, клена, представляет собою самый роскошный притон для соловьев и других пернатых пивунов. Вечерними и утренними зорями перелески эти оглашаются тысячами голосов, покрываемых могучими и звучными трелями соловья. Можно подумать, что птицы всего мира собрались сюда и, собравшись, порешили воспеть красоту весны. Вы стоите на этой гриве, на одном из самых возвышенных ее курганов, внимаете концерту пернатых, а между тем перед вами, кругом вас и повсюду, раскидываются картины одна другой грандиознее, одна другой живописнее. Прямо целое море воды со стоном плещущей, а на горный берег. Это море освещено закатом солнца, и в огне его чернеют чуть заметными линиями лодочки, шлюпки. Белеют паруса, снуют пароходы и, оглашая воздух стоном колес, кажутся гигантами. Звучные песни, иногда даже целые хоры долетают до вас с этого огненного моря, и вы слушаете, не наслушаетесь их. Но вот солнце утонуло, огонь потух, море подернулось легкой рябью, вы смотрите направо, и перед вами, амфитеатром, возвышаются гряды своеобразных гор, одна другой живописнее. Горы эти, пестреющие обвалами, садами, зеленью, перелесками, непрерывной цепью тянутся на юго-восток и кончаются так называемой Увекской горой, чуть синеющей на прозрачном горизонте. Гора эта, спускающаяся острым мысом, далеко врезавшимся в зеркало воды, невольно восхищает вас своей причудливостью и вместе с тем легкостью своего контура. Что-то весьма похожее на эту гору я видел в Ницце, на берегу Средиземного моря, в стороне каналу. Так же, как и здесь, горы расположены там амфитеатром и кончаются горой, похожую на Увекскую. Только нет здесь того маяка, который возвышается там, на той горе, и горит яркой звездой во мраке ночи. С наступлением ночи картина меняется. В одном из углублений горы вы видите тысячи огней. Это Саратов. Перед ним возвышаются целые леса мачт, и на мачтах этих дрожат сигнальные огоньки. Черные трубы пароходов грохочут, выбрасывая фонтаны искр. Зеленый остров словно окутан мраком, но он еще не заснул, ибо разложенные костры пылают здесь и там, и от костров этих долетают до вас и шумный говор, и веселые песни приехавших на остров саратовцев. Толпы гуляющих рассыпаются по острову, и далеко за полночь слышатся еще и говор, и песни, и треск костров, и шепот влюбленных, и звук поцелуя. Мы подчалили к острову часов в 7 вечера. Передав на сохранение рыбаку свои вещи, мы с Флегонтом Гаврилычем пошли вглубь острова. Миновав землянку рыбака, перерезав наискось обширную поляну, покрытую молодою сочную зеленью, достигнув, наконец, сухой гривы, мы пошли по ее опушке, поминутно останавливаясь и прислушиваясь к пению соловьев. Так как мы с Флегонтом Гавриловичем были только вдвоем, и так как все наши сетки, свистки и дудочки находились у Ванятки и Василия, оставшихся при лодке, то я положительно не мог понять, для чего именно выслушиваем мы всех этих соловьев, не имея возможности ловить их. Флегонт Гаврилович шел впереди, а я следовал за ним. Забыв на этот раз про свои височки и не обращая даже ни малейшего внимания на то, что одна панталона была у него за голенищем сапога, а другая снаружи, он весь как бы обратился в слух и сосредоточенность. Он едва переводил дыхание, словно замирал, сгибался, ступал неслышно, останавливался, что-то высматривал в кустах. Когда приходилось кашлять, то поспешно накрывал рот полою пальто и сердито махал мне рукой, когда мне случалось чем-нибудь нарушать тишину. Мне было даже страшно как-то обратиться к нему с вопросом, что мы делаем. Так прошли мы версты две. Наконец Флегонт Гаврилович остановился, снял с себя фуражку, отер пот со лба, поправил височки и, вынув из кармана окурок цигарки, проговорил с улыбкой. «Слава Богу-с!» — «Что?» — спросил я. — «Ничего, слава Богу, есть-таки. и, чиркнув по штанам спичкой, закурил цигарку. «Послушайте, — проговорил я, — объясните мне, пожалуйста,

0: «Видите вон того соловья, который сейчас в той черемухе поет?» — проговорил он, указывая на большой куст черемухи, возвышавшийся среди кустов калины. «Почему же вы знаете, что он именно в черемухе? Тут много и других кустов».
1: «Я слышу-с, я знаю-с. Ну-с, так вот, этого соловья и ловить-то не стоит-с, потому что трещит слишком, и вдобавок старых песен. Любой дьячок приятнее его пропоет».
0: «Это что значит старых песен?»
1: «Очень просто-с», — проговорил Флегон Гаврилович, снимая фуражку и бросая ее на землю. «Есть соловьи старых песен, которые по-старому поют, и есть новых песен, которые поют по-новому».
0: «Неужели и соловьи тоже совершенствуются?»
1: «А как же-с!» — поспешно перебил меня Флегон Гаврилович. «Соловьи новых песен и поют лучше, и ценятся дороже. Мало ли, какие есть соловьи. Есть ночники, которые поют по ночам, есть утренники, которые поют по утренним зорям. Ночники тоже ценятся дороже утренников. Как можно-с? Есть соловьи пролетные, которые только пролетом попадают сюда. Нынче осыплет, а завтра пропадет. А есть местовалые, которые по нескольку лет к ряду прилетают на одно место и детей выводят. Вот, к примеру, возле той землянки, к которой мы причалили, есть соловей в орешнике. Уж он лет 7 подряд сюда прилетает и сейчас опять здесь. За это самое мы его и не тревожим даже. Пущай себе, поет.
0: Почему же вы знаете, что это тот же самый?
1: По пению-с.
0: Мне кажется, они все на один лад поют.
1: Флегонт Гаврилович даже расхохотался над моим невежеством. Как это возможно? Помилуйтесь, Господь с вами. У всякого соловья есть в пении какое-нибудь особенное колено, своя ухватка. Иной соловей весь в дудках-с, а иной на свистах стоит. И дудки, и свисты опять-таки разные. У одного, к примеру, есть кукушкин перелет. Это самое лучшее колено считается. У другого — юлинная стукотня. Эдак тю-тю-тю, как птичка юла свистит. Иной пленькает, иной дробит, а другой, наоборот, раскатом берет. Как пусть, так тр-р-р, да вдруг тю-тю и в лешеву дудку потом. Вот у соловьев-то новых песен все эти колена есть, и выходят они у них чисто, аккуратно, отчетливо-с. И, вздохнув, он прибавил. Только очень мало их было.
0: Кого это?
1: Да, самых этих соловьев новых песен. За всю весну только троих Господь и привел поймать. Ну, может быть, еще поймаете. Нет уж, поздно-с. Теперь вошел соловей старых песен. Значит, пролет кончился. Шабаш.
0: Как это вы все замечаете?
1: Флегонт Гаврилович даже улыбнулся от удовольствия. «Пора научиться», — проговорил он тоже, — «годков 50 побольше занимаемся этим делом».
2: Илья Салов. «Соловьятники». Написано в 1880 году. Фрагмент читал Егор Серов.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
4: Эдгар Лоренс Доктороу. Рэгтайм. Перевод Василия Аксенова. Когда пьеса была окончена, Колхаус Уокер повернулся и увидел, что вся семья собралась. Мать, отец, малыш, дед и младший брат мамы, который в подтяжках прибежал сверху узнать, кто здесь играет. Из всех присутствующих он единственный знал «Рэгтайм». Он слышал это в период своей ночной жизни в Нью-Йорке, но вот уж никогда не ожидал встретить снова в доме сестрицы. Колхаус Уокер-младший повернулся обратно к пианино и объявил: «Кленовый лист» — сочинение великого Скотта Джоплина, самый знаменитый из всех регов, зазвенел в воздухе.

Пианист прочно сидел за клавишами. Его длинные темные пальцы с розовыми ногтями, казалось, без всякого усилия извлекают грозди из синкопированных аккордов и твердых октав. Полная жизнь.

0: жизни композиция, мощная музыка, поднимающая чувства и не увядающая ни на миг. Малыш воспринимал это как свет, притрагивающийся к разным местам в пространстве, собирающийся в сложные переплетения, пока вся комната не засверкала вдруг своей собственной сутью. Музыка заполняла лестницу и уходила на третий этаж, где сидела, сложив руки, немая и непреклонная Сара. Дверь у нее, правда, была открыта. В произведении Эдгара Лоренса Доктороу прозвучал рэгтайм «Кленовый лист» Скотта Джоплина.
1: Читаем музыку. Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Эгейское море. Эгейское море раскинулось почти на 200 тысяч квадратных километров между Балканами и полуостровом Малая Азия. Сегодня оно омывает берега Греции и Турции, но за свою историю успело стать свидетелем взлета и падения многих великих культур и цивилизаций. Свою власть над морским пространством пытались установить и римляне, и византийцы, османы, булгары и средневековые крестоносцы. Но самый яркий след оставили эллины. Для каждого из 2000 островов Эгейского моря нашлось место в древнегреческой мифологии. Многие из них почитались как места рождения олимпийских богов. Так, покровительница супружества и материнства Гера была родом с Самоса. Властитель морей Посейдон происходил с Родоса, а юная охотница Артемида – с Делоса. На острове Кос сражался с великаном Геракл и учил врачеванию Асклепий. На Лемносе ковал железо Гефест, и жили женщины-воительницы, убивавшие собственных мужей. Но особого упоминания заслуживает мыс Сунион, самая южная точка Аттики. Отсюда открывается прекрасный вид на морскую гладь, и можно следить за кораблями, приходящими с трех сторон света. По легенде, именно здесь афинский царь Эгей дожидался возвращения своего сына Тесея после битвы с Минотавром. Тот одержал победу, но забыл сменить траурные черные паруса на белые. Отец, приняв это за дурной знак, с горя бросился в море. В память об этом греки и стали называть его Эгейским. Сунион веками привлекал поэтов и романтиков со всего мира. Побывал на мысе и лорд Байрон, который даже посвятил месту такие строки. «Я с высоты сунийских скал смотрю один морскую даль. Я только морю завещал мою великую печаль». Местные жители говорят, что если подняться на мыс на закате, встать лицом к Эгейскому морю и загадать желание, оно обязательно сбудется. –

0: наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Гарриет Бичер Стоу. «Хижина дяди Тома». Перевела Вера Вальдман.
1: Торговцы живым товаром обычно из кожи вон лезут, стараясь поддерживать среди невольников бесшабашное веселье, ибо это лучший способ отвлечь их от мыслей о своем положении. Люди, которые вершат судьбу негра с той минуты, как его продают на севере, и до тех пор, пока он не попадет на юг, прилагают немало усилий к тому, чтобы сделать свой товар ко всему равнодушным, бесчувственным, грубым. Работорговец собирает партию невольников в Виргинии или Кентукки и гонит их в какую-нибудь здоровую местность на откорм. Сыты они там бывают по горло, и все-таки нет-нет, да и затоскуют. А чтобы не тосковали, к ним приставляют скрипача и велят плясать и веселиться под музыку. Но попадаются среди них такие, кому пляски и пение не идут на ум, кто не перестает думать о жене, детях, о родном доме. И этих считают строптивыми, опасными и обращаются с ними соответственно. А какого обращения можно ждать от работорговцев, людей жестоких и к тому же ни перед кем не отвечающих за свои действия? «Будь молодцом, веселым, бойким, особенно когда ты на виду», — внушают негру. «Иначе не попасть тебе к хорошему хозяину. Да и от работорговца влетит, если он не сбудет тебя с рук». «А что этот негр здесь делает?» — сказал Сэмбо, когда мистер Скекс вышел из комнаты. Сэмбо был черный-причерный, огромного роста, очень живой и проказливый, как обезьяна. «Ты что тут делаешь?» И он шутливо ткнул Тома пальцем в бок. «Никак размечтался?»
2: «Меня продадут завтра с аукциона», — негромко ответил Том.
1: «Продадут с аукциона? Ха-ха! Ребята, видали, каков шутник? Мне бы научиться так людей веселить! И этого тоже завтра продадут!» И Сэмбо бесцеремонно хлопнул Адольфа по плечу.
3: «Прошу ко мне не лезть!»
1: Свирепо огрызнулся тот и выпрямился, выказывая всем своим видом крайнее отвращение.
4: «Ого! Полюбуйтесь-ка, ребята! Белый негр! Что твои сливки белый? А надушился-то как?»
1: И Сэмбо потянул носом, принюхиваясь к Адольфу.
4: «Такому место только в табачной лавке! От него весь табак пропахнет, покупатели валом будут валить!»
3: «Говорю тебе, не лезь!» — повторил взбешенный Адольф.
4: — Ишь ты, какие мы, белые негры-недотроги! Полюбуйтесь-ка на нас!
1: И Сэмбо стал кривляться, передразнивая Адольфа.
4: — Фу ты, ну ты, ножки гнутые! Сразу видно, в хорошем доме жил!
1: — Правильно, — сказал Адольф. — Мой хозяин за вас всех ломаного гроша бы не дал!
4: — Ишь ты, поди ж ты!
1: — не унимался Сэмбо.
4: — Какие мы важные джентльмены!
3: «Мои хозяева были Сан-Клерой», — гордо заявил Адольф.
4: «Да что ты говоришь? Вот они, наверное, радуются, что избавились от такого чучела. Думают, сбыть бы его поскорее с рук вместе с битой посудой и прочей дребеденью», —
1: сказал Сэмбо с издевательской ухмылкой. Адольф, окончательно выйдя из себя, бросился на своего обидчика с кулаками. В комнате поднялся такой крик и хохот, что на шум прибежал мистер Скекс.
5: «Что у вас тут делается? Ну, тихо!» — крикнул он, взмахнув длинным бичом.
1: Негры бросились в рассыпную. Один только Сэмбо, успевший завоевать благоволение Скекса своими шутовскими выходками, остался на месте и, гримасничая, увертывался от ударов его бича.
4: «Да что вы, сударь! Мы народ смирный! Это вот они, новенькие! Такие задиры оказались, все время к нам привязываются!»
1: Мистер Скекс налетел на Тома с Адольфом и, не разбираясь особенно, кто из них прав, кто виноват, наградил обоих тумаками, затем велел всем ложиться спать
3: и удалился. Теперь, читатель, давайте оставим мужскую половину барака и посмотрим, что делается в помещении, отведенном для женщин. Войдя туда, вы увидите спящих на полу негритянок всех оттенков кожи, всех возрастов. Тут есть и черные, как смоль, и почти белые, и маленькие дети, и старухи. Вот лежит хорошенькая девочка лет 10. Мать ее вчера продали, и она долго плакала втихомолку и, наконец, заснула. Вот дряхлая старуха. Посмотрите на ее мозолистые ладони и высохшие руки, сколько она потрудилась на своем веку. А завтра ее продадут за бесценок, лишь бы нашелся покупатель. И еще 40-50 женщин лежат в этой комнате, закутавшись с головой, кто в одеяло, кто в шаль. А в углу, поодаль от остальных, сидят две негритянки, сразу бросающиеся в глаза своим не совсем обычным видом. Одна из них мулатка лет 50, с мягким взглядом темных глаз, с приятным лицом. Платье на ней добротное, хорошо сшитое, на голове высокий тюрбан из цветастого шелка. Сразу видно, что она жила у заботливых хозяев. Тесно прижавшись к ней, сидит девушка лет 15. Это ее дочь. Те же ласковые темные глаза, только ресницы длиннее. Те же вьющиеся волосы, только каштановые, а не черные. Одета девушка не менее опрятна. Ее нежные белые руки, видимо, не знали тяжелой работы. И мать, и дочь в той же партии, что и слуги Сан-Клера. И завтра их тоже продадут с аукциона. А джентльмен, которому они принадлежат, проживает в Нью-Йорке и считается добрым христианином. Он получит деньги после торгов, преспокойно пойдет в церковь и даже не помянет этих двух женщин в своих благочестивых молитвах. Обе они, мы будем называть их Сусанной и Мелиной, были в услужении у одной добрейшей новоорлеанской леди, которая относилась к ним с большой душевностью и даже научила их читать и писать. И если жизнь в неволе может быть счастливой, Сусанне и Мелине жилось хорошо. Но делами их благодетельницы управлял ее единственный сын, человек ветреный и любивший царить деньгами. Мало-помалу он промотал матушкино имение и оказался несостоятельным должником. Одним из самых крупных его взаимодавцев была солидная нью-йоркская фирма B&Co. Поверенный B&Co в Новом Орлеане, получив соответствующее распоряжение от своих доверителей, наложил арест на имущество должника, самыми ценными статьями которого были эти две женщины да негры с плантацией. Мистер B, будучи, как мы уже говорили, добропорядочным сыном церкви и гражданином свободного штата, несколько смутился, получив письмо от своего поверенного. Он не одобрял торговли рабами, принципиально не одобрял. Но речь шла о 30 тысячах долларов, а 30 тысяч долларов — слишком крупная сумма, чтобы жертвовать ею ради принципа. И вот, поразмыслив как следует и посоветовавшись с людьми, в чьей поддержке он не сомневался, мистер Би написал поверенному, чтобы тот распорядился делами по своему усмотрению, а затем переслал в Нью-Йорк вырученную сумму. В положенный срок письмо пришло в Новый Орлеан, и на другой же день Сусанну и Мелину припроводили в невольничий барак, откуда наутро их должны были повезти на аукцион. Прислушаемся же к разговору этих двух женщин, которые еле виднеются в лунном свете, льющемся сквозь забранное решеткой окно. Обе они плачут, но плачут тихо, так, чтобы никто их не услышал. «Мама, положи голову мне на колени. Поспи немножко», — говорит девушка, стараясь сдержать слезы. «Где уж тут спать, Эмми? Ведь это последняя наша ночь. Завтра мы расстанемся. Кто знает, может быть, нас продадут вместе? Ах, Эмми, я так боюсь потерять тебя, что уже ничему не верю. Но если нас разлучат завтра,
6: обещай мне не забывать, чему тебя наставляли с детских лет.
1: Так говорит несчастная мать, ибо она знает, что завтра любой, самый жестокий, самый подлый человек сможет стать хозяином ее дочери, если только у него найдутся деньги на такую покупку.
0: Гарриет Бичер Стоу. Хижина дяди Тома. Фрагмент читал Александр Жарков. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: слова.
1: Хорошее дело браком не назовут, слышим мы порой. Афоризм этот приписывают Льву Ландау. По крайней мере, эти слова приводит в книге воспоминания его жена. И обращены они были именно к ней. Правда, тогда они еще даже помолвлены не были. У великого физика и правда были непростые отношения с брачными узами. Но действительно ли слова «брак» в смысле супружества и «брак» в смысле «вещь с изъяном» родственны между собой? Как так получилось, что события, которым заканчиваются все счастливые сказки и нечто плохое, называются одинаково? Дело в том, что эти слова попали в русский язык разными путями. Слово «брак», под которым подразумевается союз двух любящих людей, очень древнее. Оно пришло к нам из праславянского языка и образовано от глагола «брати». В современном русском есть выражение «брать в жены» и «брать в мужья». А в русских диалектах и сегодня встречается «побраться» в значении «пожениться».
0: Такие старые слова.
1: Сохранилось это слово и в других славянских языках. Например, в украинском оно звучит как «побратися», в польском – «побраще». Что же до слова «брак» в значении «негодная вещь», то оно заимствовано в эпоху Петра I и происходит от немецкого «брехен», что означает «ломать». Так что «брак» и «брак» – не родственники, а просто омонимы. Лев Давидович Ландау, якобы породивший знаменитый афоризм, был известным шутником. Неудивительно, что он не мог пройти мимо такого совпадения.
0: Такие старые слова. Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: она выросла и вышла замуж за другого.
1: Авторское право.
0: Однажды Юрий Олеша увидел в окне дома в Мыльниковом переулке юную девушку. Она читала книгу. «Что вы читаете?» — спросил очарованный Олеша. «Сказки Андерсена», — ответила девушка. «Бросьте этого зануду. Я напишу сказку специально для вас. И на титульном листе будет ваше имя. Как вас зовут?» «Валя Грюнзайт». Так и будет написано: «Посвящается Валентине Грюнзайт». Впрочем, Валентин Катаев рассказывает, что все было не так. По его версии, в окне сидела не Валя, а сам Олеша, да еще Илья Ильф. И в них была кукла, как две капли воды, похожая на годовалого ребенка. Олеша и Ильф пугали прохожих. Делали вид, что роняют куклу из окна. Прохожий кидался ловить ребенка, увидев, что это кукла, смеялся или возмущался. Слава о диковинной кукле распространялась. И однажды посмотреть на нее пришли две девочки. Одну из них звали Валя Грюнзайт. Дальнейшее сходится. Олеша пообещал девочке написать сказку специально для нее. Обещание сдержал. Сказка была написана и вышла из печати. На титульном листе стояла надпись: «Посвящается Валентине Грюнзайт». Все это время, пока писал сказку, пока она 4 года ждала выхода в свет, Олеша ухаживал за Валечкой. Говорил изысканные комплименты, любовался ею. Рассказывал друзьям, что растит себе невесту. Олеша и познакомил Валю со своим другом Евгением Петровым. И Петров тоже влюбился в нее. И тоже стал ухаживать. Он не говорил сложных слов. Водил Валечку в театры и кафе, дарил цветы и шоколадные конфеты. Они подолгу гуляли по московским улицам. И Валя ответила Петрову взаимностью. Вскоре они поженились. Это была очень счастливая пара. Олеша так и не смог простить Петрову, что тот увел у него Валечку. И не упускал случая сказать бывшему другу колкость. Когда Петров написал в альманахе Чуковского «Чукоккала»: «Моя жена Валентина в 6-летнем возрасте выучила вашего крокодила и помнит его до сих пор наизусть», Олеша ответил строкой ниже язвительным. Евгений Петров умалчивает, что его жене Валентине, когда она была 13-летней девочкой, был посвящен роман «Три толстяка». Она выросла и вышла замуж за другого.
1: Авторское право. Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Владимир Тендряков. Весенние перевертыши.
2: Он пришел с улицы, надо было садиться за уроки. Вася в клубе задал на дом задачку. Два пешехода вышли одновременно. Вспомнил о пешеходах и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались сочинения Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинки. В одну картинку вглядывался чаще других. Дама в светлом платье с курчавящимися у висков волосами. «Исполнились мои желания. Творец тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Наталья Гончарова. Жена Пушкина, кому неизвестно, красавица, на которую клал глаз сам царь Николай, и не раз казалось, на кого-то она похожа, на кого-то из знакомых, но как-то не додумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял. Наталья Гончарова похожа на Римку Братеневу. Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по 10. Видел только что, 15 минут назад. Стоял вместе с другими девчонками перед домом. Она и сейчас стоит там. Сквозь немытые весенние двойные рамы среди других девчоночьих голосов ее голос. Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову. Курчавинки у висков, точеный нос. «Тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». «Красавица!» Голос Римки за окном. Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить, в самом ли деле Римка красавица. А на улице за эти 15 минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки. Все как было, и все не так. Небо не просто синее, оно тянет, оно засасывает. Кажется, вот-вот и приподнимешься на цыпочки, да так и останешься на всю жизнь. Небо, солнце, воробьи, девчонки. Все как было, и что-то случилось. Он не сразу перевел глаза в ее сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце. «Не надо, не надо, не надо!» И звенело в ушах. «Не надо!» Но он пересилил себя. Каждый день видел ее раз по 10. Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломко хрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своем незастегнутом пальто, и он сам вдруг ощутил на своих стриженных висках щекотность курчавящихся волос, и никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра. «Не надо, не надо!» И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху, такая внутри легкость. О чем-то болтают девчонки. О чем? Их голоса перепутались с воробьиным базаром. Веселые, бессмысленные, слов не разобрать. Но вот изнутри толчок. Сейчас девчоночий базар кончится, сейчас Римка махнет в последний раз легкой рукой, прозвенит на прощание «Привет, девочки!» и повернется в его сторону, и пройдет мимо, и увидит его лицо, его глаза, угадает в нем подымающуюся легкость. Мало ли чего угадает. Дюшка смятенно повернулся к воробьям. «Привет, девочки!» И невесомые топ-топ-топ-топ за его спиной, едва касаясь земли. Он глядел на воробьев, но видел ее затылком сквозь зимнюю шапку. Бежит в припрыжечку, бережно несет перед собой готовые в любой момент взлететь руки. Задран тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавинки на висках. Топ-топ, невесомый уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водопадным шумом. Он освобожденно вздохнул, поднял голову, повел недобрым глазом в сторону девчонок. Все знакомы. Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны. Интересно только тем, что недавно разговаривали с ней. Лицом к лицу, глаза в глаза, надо же. Раскаленная улица медленно остывала. Небо становилось обычно синим, солнце не столь косматым, а сам Дюшка обрел способность думать. Что же это? Он хотел только узнать, похожа ли Римка на Наталью Гончарову. «Тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна!» Он и сейчас не знает, похожа ли. 20 минут назад ее видел. За эти 20 минут она не могла измениться. Значит, он сам. Что с ним? Вдруг да сходит с ума. Что, если все об этом узнают? Страшнее всего, если узнает она.
3: Путешественники не имели ни лиц, ни имен, ни характеров. Они отличались друг от друга только тем, что один на полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — 30 минут. Минуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере. На улице Жан-Поля Марата зажигались окна. Большой кран купался в зеленом закате. Старуха Знобишина снова протащила на веревке козу, на этот раз в другую сторону, к дому. Дюшка вышел погулять. Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела. Казалось, даже немного распухла. но на душе спокойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой. Странная вещь — математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи. Градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами или бесконечность Вселенной. Кому, казалось бы, до нее какое дело? Нет, она обещала Левке Гайзеру новую жизнь после смерти. Ничего себе! За домами в тишине кричали лягушки. Не столь шумно, как прежде, не столь звонко, но по-прежнему картаво, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Саньке на веревке с ржаво-картавым глазом, дышащим желтым брюхом. Она, незваная, влезла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич. Тоже странная связь. И математика здесь ни при чем. Оказывается, не только в задачнике, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи. Лягушка и кирпич, бесконечная вселенная и вторая жизнь как подарок. А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова, вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если бы эта Наталья Гончарова 100 с лишним лет назад носила другую прическу, не с завитками у висков, с Дюшкой ничего особенного бы не случилось, не обращал бы теперь на Римку Братенёву внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васи в Кубе, не сошелся бы близко с Левкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, все от того, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, носила модную для тех лет прическу с локончиками. А вдруг да? Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да, Наталья Гончарова и Римка Братенёва. И очень даже просто Левка Гайзер все объяснил. Атомы случайно сложились в Римке точно так, как прежде лежали в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не пришло, что она уже однажды рождалась. По ошибке ее назвали Римкой. И сама Римка ничего не знает. Только Дюшка нечаянно открыл сейчас ее секрет. Левка Гайзер, неизвестно еще, появится ли, а Наталья Гончарова появилась. И где? В поселке Куделино, с Дюшкой рядом. Растекался над сумеречным поселком зеленый закат. Тихо и пустынно на улице Жан-Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину и покой, и удивление, и почтительный страх и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся. Неожиданной стороной. Дух захватывает.
1: Владимир Тендряков. «Весенние перевертыши». Фрагмент читал Кирилл Емельянов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
4: Сергей Павлович Дягилев – новатор, талантливый организатор. Писал статьи, выпускал журнал, отлично разбирался в живописи, коллекционировал старые книги. С его именем неразрывно связаны русские сезоны. Более 20 лет он являлся их неизменным устроителем. В книге голландского историка Шенга Схейна «Дягилев. Русские сезоны навсегда» можно узнать, как начинались первые балетные сезоны. Вот, например. В 1908 году Дягилев вернулся в Петербург и взялся за подготовку следующего сезона в Париже. На этот раз он хотел показать не только оперу, но и балет. Предстояло создать 8 спектаклей, для которых нужно было придумать и изготовить декорации и костюмы. За спиной у Дягилева не стояло никакой театральной организации. Все нужно было найти и арендовать самому. Так, всего за несколько месяцев была подготовлена программа. Для осуществления подобного известным современным театрам потребовалось бы несколько лет. Благодаря нужным знакомствам, цитирую, Дягилев ожидал получить от царя 25 тысяч рублей, а также право пользования залами для репетиций и декорационными мастерскими. Впрочем, все обещания были даны устно, не было никакого письменного документа. На деле ни залов, ни мастерских, ни денег Дягилев не получил. Несмотря на все сложности, работа продолжалась. Дата парижской премьеры была назначена. Продолжу цитатой. Работа прессы и реклама были налажены отлично. Весь Париж пестрел афишами задолго до начала сезона. Агент Дягилева пригласил на премьеру хорошеньких молодых актрис и рассадил их в первом ряду на балконе, чтобы блондинки чередовались с брюнетками. Он считал это действенным способом привлечь артистический бомонд. Или, как он выражался, «моих дорогих снобов». Нашествие, взрыв, извержение. Журналисты не скупились на метафоры. Так стартовал первый из 20 дягилевских сезонов в Париже. Книга Шенгас Хейна «Дягилев. Русские сезоны навсегда».
1: Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21:30.

0: этого дня вдохновения.
1: В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, говоришь, но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленье не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь. Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Читаем книгу. Васко да Гама. Путешествие в Индию. Перевод Георгия Голованова и Ингварда Лядберга.
1: На рассвете мы поставили паруса. В ту пору мы не знали, как далеко можем быть от мыса Доброй Надежды. Перу де Ленкер считал, что до него около 30 лиг, но уверенности у него не было, поскольку при путешествии обратно он ушел с мыса Доброй Надежды утром и проходил этот залив при попутном ветре, а по дороге туда держался Мористия и, следовательно, не мог точно определить места, где мы находились. Поэтому мы вышли в море к юго-юго-западу и к концу субботы увидели мыс. В тот же день мы снова повернули в море, а в течение ночи повернули обратно к земле. Воскресным утром 19 ноября мы снова повернули к мысу, но опять не смогли его обогнуть, потому что ветер дул с юга-юго-запада, а мыс лежал от нас на юго-западе. Затем мы снова повернули в море, возвратившись к берегу в понедельник ночью. Наконец, в среду, 22 ноября, в середине дня при попутном ветре, нам удалось обогнуть мыс, и мы пошли дальше вдоль берега. К югу от мыса Доброй Надежды и рядом с ним огромный залив со входом шириной 6 лиг выдавался примерно на 6 лиг в сушу. На исходе субботы дня Святой Екатерины мы вошли в бухту Сан-Браш, где оставались 13 дней, потому что уничтожали наш грузовой корабль и распределяли его груз по другим судам. Там появились около 90 человек, похожих на тех, что мы встречали в заливе Святой Елены. Некоторые из них ходили по берегу, другие оставались на холмах. Увидев их, мы спустили на воду и вооружили шлюпки и направились к берегу. Уже у самой земли капитан-командор бросил им маленьких круглых бубенчиков, и они их подобрали. Они даже осмелились приблизиться к нам и взять несколько бубенчиков у капитан-командора из рук. Это нас очень удивило, потому что когда Бартоломео Диаш был здесь, туземцы убежали, ничего не взяв из того, что он им предлагал. Более того, когда Диаш запасался водой недалеко от берега, береговой линии, они пытались помешать ему. И когда они стали бросать в него камни с пригорка, он убил одного из них стрелой из арбалета. Как нам показалось, они не убегали в этом случае, поскольку услыхали от людей из залива Святой Елены всего в 60 лигах пути морем, что мы не приносим вреда и даже дарим то, что принадлежит нам. Капитан-командор не стал высаживаться в этом месте, поскольку здесь было слишком много кустарника, но проследовал к открытой части пляжа, где сделал туземцам знак приблизиться. Они послушались. Капитан-командор и другие капитаны сошли на берег в сопровождении вооруженных людей, часть которых имела при себе арбалеты. Затем он знаками дал им понять, чтобы они рассредоточились и подходили к нему только по одному или по двое. Тем, кто приближался, он давал бубенцы и красные шапочки. Взамен туземцы отдавали браслеты из слоновой кости, которые они носят на запястьях, поскольку, как оказалось, в этой стране в изобилии водятся слоны. Мы даже нашли несколько кучек помета возле водопоя, куда они приходили пить. В субботу пришло около 200 жителей, молодых и старых. Они привели дюжину быков и коров, 5 овец. Мы, как только увидели их, сразу сошли на берег. Они тотчас заиграли на 4 или 5 флейтах. Одни из них издавали высокие ноты, другие — низкие, производя таким образом гармонию звуков, довольно приятную для туземцев, от которых никто не ждал музыкального искусства. Они еще и танцевали. Капитан-командор тогда приказал трубить, и все мы, кто был в лодках, начали пританцовывать, и сам капитан-командор делал нечто подобное, когда снова к нам присоединился. Когда это праздничное приветствие закончилось, мы высадились в том же месте, где и в прошлый раз, и за 3 браслета купили черного быка. Бык пошел на обед в воскресенье. Он оказался очень тучным, а мясо его на вкус таким же, как говядина в Португалии. В воскресенье явилось множество людей. Они привели своих женщин и мальчиков-малышей. Женщины оставались на вершине прибрежного холма. При них было множество коров и быков. Собравшись 2 группами на берегу, они играли и танцевали, как в субботу. Обычай этого народа велит молодым людям оставаться в буше и при оружии. Мужчины постарше пришли поговорить с нами. В руках они держали короткие жезлы с прикрепленными лисьими хвостами, ими они обмахивали себе лицо. Разговаривая при помощи знаков, мы заметили притаившихся в кустарнике молодых людей с оружием в руках. Тогда капитан-командор приказал Мартину Афонсу, который раньше бывал в Конго, выйти вперед и купить быка, и снабдил его для этого браслетами. Туземцы, приняв браслеты, взяли его за руку и, указав на место водопоя, спросили, почему мы забираем у них воду и отгоняем их скот в кусты. Когда это увидел капитан-командор, он приказал нам собраться и позвал обратно Мартина Афонсу, подозревая вероломство. Собравшись вместе, мы перешли на шлюпках к тому месту, где высаживались первоначально. Туземцы следовали за нами. Тогда капитан-командор приказал нам высадиться, вооружившись копьями, оссягаями, арбалетами и надеть нагрудники, поскольку он хотел показать, что у нас есть средства нанести им урон, хотя мы не имеем желания воспользоваться ими. Увидев это, они убежали. Капитан-командор, тревожась, чтобы никого случайно не убили, приказал шлюпкам держаться вместе, но, желая показать, что мы можем, хотя и не хотим, ранить их, приказал выстрелить из 2 бомбард с кормы длинной шлюпки. К этому времени туземцы уже сидели у границы кустарника, неподалеку от берега, но первый выстрел заставил их отступить так стремительно, что на бегу они теряли кожаные лоскуты, которыми были прикрыты, и бросали оружие. Когда все уже скрылись в кустах, 2 из них вернулись подобрать потерянное. Затем же они продолжали бегство к вершине холма, гоня перед собой скот. Быки в этих краях крупные, удивительно тучные и совсем ручные. Они кастрированы и без рогов. На самых тучных негры надевают вьючные седла, сплетенные из тростника, как это делают в Кастилии, а поверх этого седла помещают что-то вроде паланкина из веток и так ездят верхом. Желая продать быка, они вставляют ему в ноздри палочку и ведут за нее. В этой бухте на расстоянии 3 полетов стрелы от берега есть остров, на котором много тюленей. Некоторые из них велики, как медведи, устрашающего вида и с большими бивнями. Такие нападают на человека, и ни одно копье не может их ранить, с какой бы силы его ни бросили. Есть там и другие тюлени, гораздо меньше и совсем маленькие. Если большие рычали, как львы, то маленькие кричали, как козы. Однажды, ради развлечения, приблизившись к острову, мы насчитали 3000 тюленей, больших и маленьких. Мы постреляли по ним из бомбард с моря. На том же острове живут птицы размером с утку. Только они не могут летать, поскольку на их крыльях нет перьев. Эти птицы называются футликаёш. Они ревут, как ослы. В среду, запасаясь пресной водой в заливе Сан-Браш, мы воздвигли крест и колонну. Крест сделан из бизань-мачты и очень высок, и уже собравшись поднять паруса, мы увидели 10 или 12 темнокожих, которые разрушили колонну и крест еще до того, как мы отплыли. Погрузив на борт все, что нам требовалось, мы попытались отплыть, но ветер ослаб, и мы бросили якорь в тот же день, пройдя всего 2 лиги. А на утро, в день непорочного зачатия, мы снова продолжили путь. Но потом мы встретились с жестокой бурей, и продвижение вперед с попутным ветром под одним фоком сильно замедлилось.

Васко да Гама. Путешествие в Индию. Фрагмент читал Илья Прудовский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква М. Маленькое черное платье. Образное и лаконичное его описание сформулировано журналом Vogue. Это форте, созданный Коко Шанель. Великая мадмуазель придумала его в 1926 году. На неудачной оперной премьере от скуки она принялась разглядывать присутствующих. Но яркие цвета дамских нарядов даже ее опытному взгляду мешали оценить облик женщины и ее аксессуары. Вернувшись домой, она нарисовала первые эскизы идеального женского туалета. Сначала Париж ахнул. Мадмуазель Шанель пытается навязать всему Парижу траур. Но очень скоро и женщины, и мужчины оценили скрытые возможности маленького черного платья. И хотя с тех пор оно много раз меняло фасон, силуэт и длину, идея Коко Шанель остается неизменной. Главная ценность заключена в самой женщине, а не в ее одежде.
0: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Герои и персонажи.
1: Капитан Немо. Самый таинственный персонаж Жюля Верна. Однако не все, что рассказал о нем автор, вымысел. Скорее всего, за образом Немо стоит реальный человек. И не один. Всю жизнь Жюль Верн собирал факты о науке, технике, людях и событиях. За долгие годы сложилась гигантская картотека. В одной из ячеек карточка с именем Нана Сахиб и несколько газетных вырезок. В 1857 году в Индии началось восстание. Возглавил его приемный сын правителя Маратхов Нана Сахиб. Мятежники 2 года тщетно пытались бороться с английскими колонизаторами. Весной 1859 года Нана Сахиб с семьей был вынужден бежать из страны. Дальнейшая его судьба неизвестна. В картотеке Жюля Верна есть еще одна карточка. Белый Раджа, сын англичанина господина Н, один из создателей монитора. Выяснилось, что господин Н был английским военным топографом, служившим в Индии. Он был женат на дочери местного раджи. Их сын получил инженерное образование в метрополии. Во время восстания семья решила уехать в Англию. Но юноша считал Индию своей родиной. Под именем Белый Раджа он начал свою войну против колонизаторов. Оказавшись вне закона у английского правительства, юноша бежал из Индии в Америку, где шла гражданская война. Белый Раджа встал на сторону северян. Вскоре к изобретателю Эриксону пришел человек с проектом немыслимого военного корабля. В боевом положении его палуба едва виднелась над водой. На ней не было мачт, только труба и башни с орудиями. Но самое невероятное – судно могло двигаться под водой. Незнакомец предложил Эриксону построить машину на свои собственные средства как можно скорее. Южане создавали нечто подобное, их нужно было опередить. Корабль получил имя «Монитор». А вот дальнейшая судьба Белого Раджи – тайна. Даже подлинное имя его неизвестно. Архивы Жюля Верна до сих пор полностью не исследованы. Вполне возможно, в них найдутся еще сведения о людях, которые стали прототипами таинственного капитана Немо.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
4: Читаем книгу.

Иван Сазонтович Лукаш. «Фарфоровая Россия» на выставке в Севре. Какое нечаянное свидание! Прелестный русский фарфор, после всех испытаний революции и изгнания, точно совершив магический круг, собрался в свой материнский дом, в музейные залы Севрской мануфактуры. Елисаветинские и екатерининские жеманные кавалеры, турки с трубками, немецкие персоны, маски, орликины, медведи встретились с русскими крестьянками в синих сарафанах, веселыми мужиками в армяках, слугами, нищенками, уличными торгашами. Здесь столпилась старинная фарфоровая Россия всех эпох. Вас, конечно, всегда трогали эти галантные фигурки бисквитных и глазурных человечков, ростом едва в 3 вершка, крошечный и хрупкий народ, прелестной тонкостью раскрасок, женственной нежностью, юмором и умом, всей полнотой русской улыбки. Этот фарфоровый народ обитал в спальнях, залах и кабинетах прадедов, на горках купеческих покоев и горниц, в усадьбах на шифоньере, в полковом чуланце пехотного офицера, в ресторациях, трактирах, на постоялых дворах. Старинная Россия была не только пудренной, она была и фарфоровой. В малоизвестном и полузабытом керамическом художестве особая благородная прелесть Российской империи, ее нечаянно нежное дыхание, легчайшая поступь. Тяжкая Россия всегда была украшена хрупкой гирляндой фарфора. Недаром удивляет французов, что это аристократическое искусство Севра и Мейсона стало в мужицкой России подлинным искусством народа. Действительно, аристократизм русского мастерства нигде не высказался с такой полнотой, как в нашем керамическом художестве. Началось оно, как и все, что начиналось в империи, сверху, мановением императрицы Елисаветы, но уже к началу XIX века превратилось в народное искусство. Мастера русского фарфора были по большинству бородачами-купцами, искусниками из обычных крепостных и даже простыми мужиками, как, например, братья Новые. А частных фарфоровых заводов знатоки насчитывают в старинной России до 300. Как видно, хрупкое искусство Севра коснулось самых глубин русской души, чтобы разгореться в России всей прелестью и пышностью своеобразия, изумляющего теперь иностранцев. Истории фарфора в России еще нет 200 лет. Императорский фарфоровый завод в Петербурге основан в 1744 году. Первая табакирка вышла с завода в 1751 году. Первые фигурки — собака, подражание китайским работам, и корова, наша северная буренушка, в 1752 году. Первая большая печь затопилась на заводе только в 1756 году. Первыми мастерами были вряд ли не авантюрист Хунгер из Стокгольма и Дмитрий Виноградов, которому помогал Никита Воинов. Виноградов, как и Михаил Ломоносов, был родом из Архангельска. Его не миновала судьба многих взбалмошных русских талантов. Наш первый мастер фарфора спился. В 1774 году на императорский завод был приглашен французский мастер Жан-Доминик Рашет из Монпелье, эмигрант-протестант, едва ли не побывавший в Бастилии. Со времен Рашета, который 35 лет вдохновлял завод, начался расцвет российского фарфора. С ним работали наши миниатюристы, скульпторы и живописцы Захаров, Комаров, Васильев, Ушаков, Козлов, Кирсанов. Рашет — один из примеров того поразительного действия, которое не раз давало в России сочетание романа русского творческого духа. Едва через 40 лет после 2 первых фигурок Виноградова императорский фарфоровый завод в 1794 году
выпустил из своих мастерских уже свыше 38 тысяч произведений. Это эпоха величественных сервизов Семирамиды Севера, арабесского сервиза Рашета, насчитывающего 973 предмета, кабинетского безбородка с фресками Гераклума и знаменитого чайного сервиза Орлова, начатого еще при Елисавете. Тогда же вышли с завода и первые фигурки того фарфорового народа, который заселил позже и барские дома, и медвежьи углы, всю Россию. 95 фигурок народности Российской империи и первые фигурки русской улицы и русских ремесел. Павел I любил красоту. Его поправки на строительных планах к Варенге поражают знатоков. Павел I любил и фарфор. При нем отделение завода было открыто в Гатчине. Был еще открыт фарфоровый завод в Межигорье Киевской губернии. Классический фарфор Александра I изумителен по грациозности и грациозности сочетаний древнегреческих, римских и египетских образцов, создавших неповторимый русский ампир. При Николае I русский фарфор как бы тяжелеет, окаменевает. Монументальность его форм, его военная парадность с видами полковых экзерциций и стройных маршей, когда, кажется, слышен шум пышных султанов, наконец, его непревзойденное по совершенству позолота, все это не может скрыть его внутреннего эклектизма, казенной угрюмости и некоторой скуки. При Николае I от русского фарфора начинает отлетать его играющая и сквозящая живая душа. Это последняя эпоха совершенства. Тогда на заводе, как с гордостью отмечает одна петербургская брошюра 1844 года, работали только русские мастера, начиная со знаменитого Воронихина и кончая Корниловыми, Столетовыми, Зузиными и прочими. Завод тогда выделывал, кроме обычных работ, пасхальные яйца, иконы и даже фарфоровые самовары. Батальная живопись николаевских времен с парадами и великолепно хладными видами Петербурга отлично представлена на выставке. Все образы империи и все ее стили после Елисавета оставили свой хрупкий след на фарфоре. И если бы от России остались одни только фарфоровые черепки, то и по ним можно было бы представить ее величие и благородство, гармоническую красоту и мужество, светлую силу и приятную женственность. Но история императорского завода отнюдь не исчерпывает всей истории русского фарфора. Еще при Екатерине II в Дмитровском уезде Московской губернии начала действовать первая частная российская мануфактура – фарфоровый завод Гарднера. Тогда же он прославился своими придворными орденскими сервизами, а позже гарднеровский фарфор залил Россию, и кто из любителей не знает его галантных фигурок, его тончайших чашек, его прекрасных трактирных сервизов. В XVIII веке был еще открыт завод Волкова в Севске под маркой «Фундатора», завода Никиты Жадина, Бахметьева и других. Не знаменательно ли, что Бахметьевский завод был разрушен Пугачевым? Севр и Мейсон были несомненными образцами, но русские мастера не копировали. В свои маленькие скульптуры они, как говорится, вкладывали душу, и уже самые первые работы частных заводов полны живого своеобразия. С начала XIX века заводы открываются всюду, где только есть огнеупорная глина. Помещики, отставные офицеры, купцы, меценаты, оброченные мужики, художники и прожектеры, кажется, все становятся мастерами фарфора, особенно после запрещения министром Гурьевым ввоза иностранных изделий. Заводы в подмосковных, в Петербурге, в Новгородской губернии, под Черниговом. Кажется, всю Россию охватила фарфоровая лихорадка. Просто неперечислима чудесная плеяда простых русских имен наших заводчиков и мастеров. Фомин,
Насонов, Поскочин, Никита Храпунов, Шерихов, Киселев, братья Бармины в селе Фрязине, Анохин, Вавило Сабинин, Савельев, Кокошкин, Гулин, Сава Корнилов. Их работы, конечно, неравноценные, многие исчезли бесследно, а многих мы знаем очень мало. Завод Никиты Храпунова известен, например, по одной фигурке сороковых годов. Идет почтенный монах в клобуке, согбенный под тяжестью пшеничного снопа. А в снопе видно миловидное личико грешницы, и не упрятались в солому ее красные башмачки. Дело об этой соблазнительной фигурке доходило, как говорят, до самого императора. После Гарднера среди русских частных заводов выделяются завод Алексея Попова, открытый в 1806 году в селе Горбунове, недалеко от Троицко-Сергиевской лавры, и Миклашевского в селе Волонитине Глуховского уезда Черниговской губернии. Миклашевский славен великолепными и благородными сервизами, бисквитом, вазами и корзинками, украшенными по образцу испанского и итальянского фарфора выпуклыми цветами и фруктами. Фарфоровый иконостас Миклашевского в церкви села Волокитима – редчайшее, вернее, единственное в своем роде произведение. А Попов пошел по стопам матушки Екатерины. Он – отец игрушечного фарфорового народа, заселившего Россию. Он создал целое поколение тех глазурных человечков, которые с изумительной правдивостью запечатлевают ее физиономию и самый ее дух. Правда, на всех фигурках мага Попова налет легкой насмешки. Иногда это просто гоголевские персонажи, как Добчинский и Бобчинский, которые есть на выставке, и чувствуется на ранних фигурках Попова влияние Венецианова и Федотова, а на позднейших, последних, Перова. Тысячи этих крошечных, молодцеватых военных, напыщенных судей, департаментских крючков, слуг, просолов, купчих, бар и баронек, как бы сама огромная Россия, застывшая так нечаянно в самых хрупких и самых миниатюрных формах. Прозвучали фрагменты статьи «Фарфоровая Россия» на выставке в Севре Ивана Сазонтовича Лукаша.

Первый источник. Шестая часть света. Петр Первый говорил, что Россия не царство, а часть света. Шестой частью света Россию назвал издатель журнала «Отечественные записки», журналист и редактор Андрей Александрович Краевский. Впервые эти слова появились в 1837 году в его статье, напечатанной в литературном выпуске журнала «Русский инвалид». Позже появилась другая версия – шестая часть суши.

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радио Книга.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Книжный переплет. Приключения книг. Материалы о пугачевском бунте Александр Сергеевич Пушкин собирал несколько лет. В начале 1833 года он обратился к военному министру Чернышову с просьбой позволить ему ознакомиться с архивами Генштаба. Разрешение было дано, и Александр Сергеевич получил доступ к секретным документам, в том числе к донесениям графа Суворова. Будущий генералиссимус принимал участие в подавлении пугачевского бунта. Не удовлетворившись исключительно бумажными свидетельствами, Пушкин отправился в путешествие по местам событий. Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск. Здесь Пушкин изучал местные архивы, беседовал со стариками, слушал народные предания. Надо сказать, что приезд столичного поэта, выспрашивающего о событиях полувековой давности, произвел на провинциальных обывателей разное, порой неожиданное впечатление. Например, губернатор Нижнего Новгорода Бутурлин принял Пушкина за ревизора. Заметим, что гоголевский Хлестаков проехал в комедии Гоголя по пушкинскому маршруту. Владимир Иванович Даль в своих записках о поездке Пушкина по Уралу писал следующее. «Казаки на другой же день снарядили подводу в Оренбург и донесли. Вчераде приезжал какой-то чужой господин. Приметами. Собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый. И подбивал под пугачевщину и дарил золотом. Должен быть антихрист». Пушкин тому много смеялся.
2: Слушайте на Радиокнига.
1: Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Антон Чехов. Салон де Варьете.
3: Извозчик! Спишь, черт! «Салон де Варьете!»
4: «Соленый вертеп? 30 копеек».
5: Подъезд и одинокий городовой, торчащий у подъезда, освещены фонарями. 20 рублей за вход и 20 копеек за хранение платья. Последнее, впрочем, не обязательно. Вы заносите ногу на первую ступень, и вас обдает уже сильнейшими запахами грошового будуара и предбанника. Слегка подвыпившие посетители... Апропо, не ходите в салон, если вы не того. Быть немножко под шофе более чем обязательно. Это принцип. Если входящий посетитель улыбается и мигает маслянистыми глазками, то это хороший признак. Он не умрет от тоски и даже вкусит некоторое блаженство. Горе же ему, если он трезв. Ему не понравится «Салон де Варьете», и он, пришедший домой, высечет своих детей, чтобы они, выросши, не ходили в салон. Слегка подвыпившие посетители ковыляют вверх по лестнице, вручают привратнику свои билеты, входят в комнату, увешанную изображениями великих, потягиваются и храбро устремляются в круговорот. По всем комнатам снуют взад и вперед, из двери в дверь, жаждущие сильных впечатлений. Снуют, мнутся, слоняются из угла в угол, как будто бы чего-то ищут. Что за смесь племен, лиц, красок и запахов? Дамы красные, синие, зеленые, черные, разноцветные, пестрые, точно трехкопеечные, лубочные картинки. Этих дам мы видели здесь и в прошлом году, и в позапрошлом. Вы увидите их здесь и в будущем году. Декольте ни одной, и платья нет, и груди нет. А какие чудные имена! Бланш, Мими,
3: Фанни, Эмма, Изабелла и ни одной Матрёны, Мавры, Пелагеи. Пыль ужаснейшая, частицы румяной пудры, пары алкоголя взвешены в воздухе. Тяжело дышать и хочется чихнуть.
5: Как вы невежливы, мужчина!
3: Так-с. Позвольте вам выразиться прозой, что мы очень хорошо понимаем ваши женственные идеи. Позвольте вам предложить ручку-с.
5: Это с какой стати? Вы сперва познакомьтесь, угостите сперва чем-нибудь.
6: Подлетает офицер, берет даму за плечи и поворачивает ее спиной к молодому человеку. Последнему это не нравится. Немножко подумав, он вламывается в амбицию, берет даму за плечи и поворачивает ее в свою сторону.
3: Сквозь толпу пробирается громаднейший немец с тупой пьяной физией и во всеуслышание страдает отрыжкой.
5: За ним семенит маленький рябой человечек и пожимает его руку. «Покорище благодарю за благородную отрыжку», — говорит человечек.
3: «Ничего».
6: Возле входа в зал толпа. В толпе два молодых купчика усердно жестикулируют руками и ненавидят друг друга. Один красен, как рак, другой бледен. Оба, разумеется, пьяны, как стельки.
3: «А ежели в морду, осел? А ежели ты сам осел? Филантроп! Сволочь, че руками машешь? Вдарь! Да ты вдарь!»
5: «Господа!» — слышится из толпы женский голос. «Можно ли так браниться при дамах?»
3: «И дам к свиньям! Черта лысого мне в тех дамах! Ты шо таких кормлю? Ты, Катьк, не то, не мешайся! Зачем он меня обидел? Ведь я его не трогал!»
6: К бледному купчику подлетает франт с огромнейшим галстухом и хватает его за руку.
7: «Митя, тятенька тут! Ну, ей-богу! Сонька и за столом сидит! Чуть было ему на глаза не попался, старый черт! Уходить надо, скорей!» Митя пускает последний пронзительный взгляд на врага, грозит ему кулаком и стушевывается.
5: «Цверин Телкин, ступай туда, там тебя Раиса ищет. Черт с ней, не желаю, она на щеколду похожа. Я себе другую мадаму выбрал, Луизу».
7: «Что ты, эту пушку?»
5: «Хе-хе, в том-то и вся, брат, суть, что пушка, по крайности, баба, не обхватишь!»
6: Фройлайн Луиза сидит за столом. Она высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка. Перед ней на столе бутылка пива и шапка Цвиринтелкина. Контуры корсета грубо вырисовываются на ее большущей спине. Как хорошо она делает, что прячет свои ноги и руки. Руки ее велики, красны и мозолисты. Еще в прошлом году она жила в Пруссии, где мыла полы, варила геру-пастору бир-суп и нянчила маленьких Шмидтов, Миллеров и Шульцев. Но судьбе угодно было нарушить ее покой. Она полюбила фрица, фриц полюбил ее. Но фриц не может жениться на бедной. Он назовет себя дураком, если женится на бедной. Луиза поклялась фрицу в вечной любви и поехала из милого Фатерлянда в русские холодные степи заработать приданое. И теперь она каждый вечер ходит в салон. Днем она делает коробочки и вяжет скатерть. Когда соберется известная сумма, она уедет в Пруссию и выйдет за фрица.
5: «Si vous n'avez rien à me dire!» несется из залы. В зале гвалт. Аплодируют всякому, кто бы ни появился на сцене. Конкончик бледненький, плохонький, но в первых рядах слюнотечение от удовольствия. Взгляните на публику в то время, когда голосят «Долой мужчин!» «Дайте в это время публике рычаг!»
3: и она перевернет землю!» Орут, голосят, визжат.
6: Шикает в первых рядах офицерик какой-то девице.
3: Публика неистово протестует шиканью, и от аплодисментов содрогается вся Большая Дмитровка. Офицерик поднимается, поднимает голову вверх и, важно, с шумом и звоном выходит из зала. Достоинство, значит, поддержал. Гремит венгерский оркестр.
6: Какие все эти венгерцы карапузики, и как они плохо играют.
3: Конфузят они свою Венгрию. За буфетом стоят сам господин Кузнецов и мадам с черными бровями. Господин Кузнецов виночерпствует,
6: мадам получает деньги.
3: Рюмки берутся приступом. Рюмку водки. Послушайте, водки! Царапнем, Коля? Пей, Мухтар!
6: Человек со стриженной головой тупо смотрит на рюмку, пожимает плечами и со стервенением глотает водку.
3: «Не могу, Иван Иванович! У меня порок сердца!» «Плюнь! Ничего твоему пороку не поделается, ежели выпьешь!»
6: Юноша с пороком сердца выпивает.
3: «Еще рюмку!»
8: «Нет, у меня порок сердца. Я и так уж 7 выпил».
3: «Плюнь!»
6: Юноша выпивает.
8: «Мужчина!» — умоляет девочка с острым подбородком и кроличьими глазками. «Угостите ужином».
6: Мужчина ломается.
8: «Есть хочу. Одну только порцию».
3: «Пристало. Шлак!»
6: Подается кусок мяса. Девочка ест. И как ест? Ест ртом, глазами, носом.
3: У стрельбы в цель идет ожесточенная стрельба. Тирольки, не отдыхая, заряжают ружья. А 2 тирольки не дурны немножко. В стороне стоит художник и рисует на обшлаге тирольку. «До свидания! Будьте здоровы!» — кричат тирольки.
6: Пьет 2 часа. В зале танцы. Шум, гвалт, крик, писк, кан-кан. Духота страшная. Зарядившиеся вновь заряжаются у буфета.
3: И к 3 часам готов уже кавардак.
6: В отдельных кабинетах. Впрочем, уйдемте. Как приятен выход. Будь я содержателем «Салон де Варьете», я брал бы не за вход, а за выход.
2: Антон Чехов. «Салон де Варьете». Рассказ читал Иван Литвинов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Родная речь.
9: Вчера по телевизору показывали «Кавказскую пленницу». Хоть и видел этот фильм сотни раз, ты знаешь, все равно смеялся от души. Но вот только меня смущает один эпизод в нем.
10: А какой эпизод? Расскажи, что смутило-то?
9: Ты помнишь момент, когда знаменитая троица считает деньги, одна десятка теряется, они начинают ее под ногой у героя Вицина искать, но не находят. Ну а потом в него бросает туфли, и он говорит удивленно: «Чей туфля?» Оказывается, что десятка приклеилась к другой туфле.
10: Ну да, помню, конечно. Смешно было.
9: Но почему он говорит неправильно? А теперь же за ним все стали повторять, фраза-то разлетелась.
10: Ну, у Гайдая вряд ли была такая цель, да? А реплика очень хорошо характеризует героя как малообразованного воришку. А ведь вполне может быть, что те, кто так говорит, вспоминают этот фильм, да, как бы ссылаются на него, подражают герою Вицина.
9: Но, тем не менее, очень часто слышу такое ударение даже от тех, кто фильм не смотрел.
10: Ну да, хотя по нормам литературного произношения, конечно же, правильно ставить ударение на первый слог, на букву «У». Тут даже вариантов никаких не может быть. Туфля и точка.
9: А как же проверить это ударение? Подглядывать в словарь?
10: Ну да, можно проверить в орфоэпическом словаре. В нашем случае во всех формах сохраняется ударение на «У» в этом слове. Туфли, туфельный там, и так далее.
9: А я еще помню, мы в школе учили такую запоминалку. Слово «туфля» я прочту с ударением на «у».
10: Ага, да, слово «туфля» я прочту с ударением на «у». Ну, тоже хороший прием. Но ведь, однако, употребление с вот этим неправильным ударением, да, «туфля», иногда ведь вполне уместно.
9: А вот тут ты меня заинтриговал. С этого места поподробнее мы же с тобой выяснили, что правильно «туфля».
10: Ну да, фраза-то эта уже стала крылатой, поэтому, когда собеседник понимает, что ты не делаешь ошибку, а цитируешь фильм, то говорить «туфля» можно, но только, конечно, в разговорной речи. Например, часто фразу «чей туфля» в шутку употребляют, заметив потерянный кем-то предмет, да? Я вон карандаш подниму и спрошу «чей туфля». Тут все от контекста зависит.
2: Родная речь. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: Герои и персонажи.
1: В рассказе «За что» Лев Толстой так описывает встречу главных героев. Альбина, любимица отца, живая, костлявая девочка с вьющимися белокурыми волосами и широко, как у отца, расставленными большими блестящими голубыми глазами. Альбине было 15 лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Почти документальное повествование Толстого посвящено судьбе поляков после восстания 1830 года. В основу рассказа лег сюжет из книги академика Сергея Максимова «Сибирь и каторга». Лев Николаевич даже сохранил героям подлинную фамилию. Кем же были мигурские? И как сложилась их судьба? Вот какая запись имеется в документах оренбургских архивов. Рядовой Винцентий Мигурский, римско-католического вероисповедания, 33 лет. Поступил на службу из дворян царства польского 16 февраля 1836 года. Умеет читать по-польски и по-французски. Был осужден за принадлежность к злоумышленным обществам и покушение на свою жизнь, за что по резолюции главнокомандующего действующей армией отдан в солдаты. Солдатом Мигурский служил в городе Уральске. Сюда к нему приехала его невеста Альбина Вишневска. Они поженились. Совместная жизнь началась с трагедии. Двое из детей умерли в младенчестве. Доведенная до отчаяния Альбина решила бежать из ссылки вместе с мужем и разработала план побега. Супруги инсценировали смерть Винцента, после чего его жена получила разрешение вернуться на родину и увезти с собой останки детей. Альбина Мигурская спрятала мужа в тарантасе и отправилась в путь. По дороге случилась поломка. Колесо ударилось о камень, сиденье треснуло, доски зажали беглеца. Он вскрикнул от боли и тем самым обнаружил себя. Мигурских снова судили и сослали в сибирский Нерчинск. Здесь Альбина умерла при родах. Ребенок пережил ее лишь на несколько месяцев. Винцент Мигурский провел в Нерчинске еще 14 лет. Потом получил разрешение вернуться в Польшу.
2: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Николай Гоголь. Старосветские помещики.
3: Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыша не покрыла зеленая плесень, и лишенное щекотурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом. Развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер. Перед домом просторный двор с низенькою свежую травкою, с протоптанную дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев. Длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами. Чистокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами. Воз с дынями, стоящий возле амбара. Отпряженный вол, лениво лежащий возле него. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон, и мерещится былое. На лицах у них всегда написано «такая доброта», «такое радушие и чистосердечие», что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик. И ничего более. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы был я живописец и хотел изобразить на полотне Филимона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет, Пульхерии Ивановне 55. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом комлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась. Но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы верно нашли бы улыбку уж чересчур приторную для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на «о», слог «в». Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же, как и все малороссийские старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». «Вы, Афанасий Иванович, вы, Пульхерий Иванович». «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» «Ничего, не сердитесь, Пульхерий Иванович, это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд майором, но это уже было очень давно. Уже прошло, уж сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом и носил сшитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние необыкновенные происшествия заменились спокойную и уединенную жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами — лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувшая от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая

0: испачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене, и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такой опрятностью, с какой, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.
1: Николай Гоголь. Старосветские помещики. Фрагмент читал Владимир Самойлов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
2: Герман Гессе. «Игра в бисер». Перевод Соломона Апта. Во все времена игра находилась в тесной связи с музыкой и протекала обычно по музыкальным или математическим правилам. Одна, две, три темы устанавливались, исполнялись, варьировались, претерпевая совершенно такую же судьбу, как тема фуги или части концерта. Партия, например, могла исходить из той или иной астрономической конфигурации или из темы какой-нибудь фуги Баха, или из какого-нибудь положения Лейбница или Упанишад.

Если, например, новичок был способен провести с помощью знаков игры параллель между классической музыкой и формулой какого-нибудь закона природы, то у знатока и мастера игра свободно уходила от начальной темы в бескрайние комбинации. Долгое время определенная школа игроков особенно любила сопоставлять, вести навстречу друг другу и, наконец, гармонически сводить вместе две враждебные темы или идеи, такие, например, как закон и свобода, индивидуум и коллектив, как можно чище, приводя к синтезу тезис и антитезис.

0: произведении Германа Гессе прозвучала токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Читаем музыку. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: Долгие годы со второй половины 40-х годов коммунистические лидеры стран Восточной Европы чувствовали за спиной каменную стену Советского Союза. С приходом Горбачева настали перемены, и стена перестала быть каменной. Народы запросились из коммунистической тюрьмы на волю. Венгрия, Польша, Болгария, далее везде. И не везде мирно. Бархат чехословацкой революции соседствовал с кровавым переворотом Румынии. Скупщина Югославии вынесла решение, кардинально ограничивающее права автономного края Косово. В Косове начались кровавые беспорядки. К ноябрю пала Берлинская стена. Воплощение железного занавеса в железобетоне приказало долго жить, символизируя тем самым окончание Холодной войны. Лавины шли события в СССР. В феврале 1989-го вывели войска из Афганистана. В марте выбирали народных депутатов. Триумфальный успех выпал на долю опального Ельцина. По результатам этих выборов он попал не только в депутаты, но и в книгу рекордов Гиннесса по разделу «Рекордный перевес голосов». А в конце мая весь советский народ прильнул к телевизорам и не рабыню Изауру смотрели. Первое заморское мыло смылось с голубых экранов в марте. Вся страна, не отрываясь на работу, наблюдала за заседаниями Первого съезда народных депутатов. И еще одна примета новых перемен. В СССР появились независимые информационные агентства. Каждый год консорциум «Новая Венеция» заказывает к Рождеству произведение искусства, воспевающее этот прекрасный город, скульптуру, картину или эссе. В тот год поэт и нобелевский лауреат Иосиф Бродский написал эссе «Набережная неисцелимых», в котором рассказал о своих личных взаимоотношениях с Венецией. Название отсылает к прежнему названию набережной Дзатере. Там некогда находился госпиталь для больных чумой. Рассказывает, что Бродский очень любил дарить эту книгу с надписью «От неисцелимого Иосифа». Поэт и вправду был тяжело болен. В том же 1989 году он написал стихотворение «Фин де сьекль» в дословном переводе «Конец века». Стихи начинались словами «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Откуда знал 49-летний поэт, что ему не суждено дожить до 56? Больное сердце подсказало. В тот год знаменитый автор детективов Джон Гришем закончил свой первый роман «Пора убивать», написанный под ужасным впечатлением от показаний 12-летней жертвы изнасилования. Гришем позже рассказывал, что сильное влияние на него оказал роман «Харпер Ли. Убить пересмешника». Первый роман начинающего писателя отвергли несколько издательств, но те, кто напечатал, не прогадали. Как и прочие романы Гришема, и этот юридический триллер стал бестселлером. Правда, уже после того, как бестселлерами стали следующие романы писателя «Фирма», «Клиент» и «Дело о пеликанах».
0: Хронология. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.

0: Читаем книгу. Дэн Браун. Инферно.
1: На мгновение Лэнгдону почудилось, что время застыло на месте. Доктор Маркони лежал на полу без движения, из его груди лилась кровь. Борясь с действием транквилизатора, Лэнгдон поднял глаза на затянутую в черную убийцу, которая еще шагала по коридору. Теперь ее отделяли от раскрытой двери всего несколько метров. Приближаясь к порогу, она посмотрела на Лэнгдона и быстро вскинула пистолет, целясь ему в голову. «Я сейчас умру», — подумал Лэнгдон, — «прямо здесь, через считанные секунды». Грохот, раздавшийся в маленькой комнате, был оглушителен. Лэнгдон сжался в комок, уверенный, что в него выстрелили, но источником шума было вовсе не оружие неизвестной налетчицы. Оказывается, это грохнула тяжелая металлическая дверь палаты. Доктор Брукс бросилась на нее всем телом, захлопнула ее и тут же заперла на замок. Потом повернулась с расширенными от страха глазами, опустилась на корточки рядом с залитым кровью коллегой и стала нащупывать его пульс. Доктор Маркони кашлянул, и изо рта у него выплеснулась кровь, которая стекла по щеке на его густую бороду. Затем он обмяк. «Энрико! Ноу! И прего!» «Энрико, не умирай, прошу тебя!» — воскликнула она. Железная дверь зазвенела под градом осыпавших ее снаружи пуль. В коридоре послышались испуганные вопли. Каким-то образом тело Лэнгдона пришло в движение. Паника и инстинкт самосохранения взяли вверх над снотворным. Когда он неуклюже выкарабкивался из кровати, его правую руку на сгибе локтя обожгла резкая боль. На мгновение Лэнгдону показалось, что в него угодила пуля, насквозь пробившая дверь. Но, опустив глаза, он увидел, что это лопнула трубка, идущая от капельницы. Ее обрывок торчал у него из руки, и оттуда уже струилась теплая кровь. Теперь туман в его голове полностью рассеялся. Присев рядом с телом Маркони, доктор Брукс продолжала искать у него пульс, и на ее глазах набухали слезы. Потом, как будто внутри у нее щелкнул выключатель, она вскочила и повернулась к Лэнгдону. Выражение ее лица изменилось буквально в одно мгновение, и он увидел на нем спокойную сосредоточенность опытного врача скорой помощи, который, несмотря на свою молодость, привык справляться с чрезвычайными ситуациями. «За мной!» — скомандовала она. Схватив Лэнгдона за руку, доктор Брукс потащила его в другой конец комнаты. Под звуки выстрелов и продолжающейся суматохи в коридоре Лэнгдон ковылял за ней на нетвердых ногах. Сознание у него было ясным, но начиненное лекарствами тело слушалось плохо. «Ну же, шевелись!» Плиточный пол холодил его босые ступни, а тонкая казенная сорочка еле доставала до колен. Видно, в больнице не нашлось такой, которая была бы в пору пациенту его роста, 1,80 м с лишним. Он чувствовал, как кровь сочится из продырявленной вены и стекает в ладонь. Пули по-прежнему барабанили по тяжелой двери, и доктор Брукс бесцеремонно втолкнула Лэнгдона в маленькую уборную. Уже готовая последовать за ним, она вдруг остановилась, бросилась назад и схватила с кушетки его заляпанной кровью твидовый пиджак. «Да черт с ним, с этим барахлом!» Вернувшись с пиджаком в руках, она быстро заперла дверь в уборную. Ровно в тот же миг основная дверь в палату, которую они только что покинули, с треском распахнулась. Молодая женщина не потеряла самообладания. Она живо пересекла крошечную уборную, рывком открыла вторую дверь и вывела Лэнгдона в соседнюю палату. Под грохот отдающихся эхом выстрелов доктор Брукс выглянула наружу и, быстро схватив Лэнгдона за руку, перетащила его через коридор на лестничную площадку. От этой внезапной суеты у Лэнгдона закружилась голова. Он чувствовал, что может потерять сознание в любой момент. Следующие 15 секунд промчались, как в тумане. Лэнгдон бежал вниз по лестнице, спотыкаясь, падая. В голове стучало, словно молотом. Все вокруг теперь расплывалось еще сильнее, а мышцы его были вялыми и реагировали на команды мозга с явным опозданием. Потом ему в лицо пахнуло холодом. Я на улице, когда доктор Брукс волокла Лэнгдона по темному переулку прочь от здания больницы, он наступил на что-то острое и рухнул, больно ударившись о мостовую. Его спутница помогла ему встать на ноги, помянув недобрым словом снотворное, которым его напичкали. Уже в самом конце переулка Лэнгдон снова споткнулся. На этот раз она не стала его поднимать и выскочила на улицу, громко окликая кого-то вдалеке. Лэнгдон заметил тусклый зеленый огонек такси перед входом в больницу. Машина не двигалась. Очевидно, шофер задремал. Доктор Брукс продолжала отчаянно кричать и махать руками. Наконец, фары автомобиля загорелись, и он лениво покатил в их сторону. Позади Лэнгдона в переулке шумом распахнулась дверь, и послышался быстро приближающийся топот. Оглянувшись, Лэнгдон увидел бегущую к ним темную фигуру. Он попытался встать на ноги, но доктор Брукс уже сгребла его в охапку и стала запихивать в подъехавший «Фиат». Кое-как втолкнув его туда так, что он очутился наполовину на заднем сиденье, наполовину на полу, она нырнула внутрь следом за ним и захлопнула дверцу. Шофер заспанными глазами обернулся и изумленно уставился на странную парочку, только что ввалившуюся в его такси. Светловолосую молодую женщину в медицинской форме и мужчину в изодранной больничной сорочке с кровоточащей рукой. Он уже хотел было сказать им, чтобы они убирались из его машины к чертовой матери, но тут боковое зеркальце разлетелось на мелкие куски. Из переулка выскочила женщина в черной коже и навела на них пистолет. Раздался шипящий хлопок, но доктор Брукс успела схватить Лэнгдона за шею, пригнуть ему голову. Заднее стекло разлетелось вдребезги, осыпав их дождем осколков. Шоферу не понадобилось дополнительных уговоров. Он выжал педаль газа, и такси сорвалось с места. Лэнгдон балансировал на грани обморока. «Кто-то пытается меня убить». Когда они свернули за угол, доктор Брукс выпрямилась и взяла Лэнгдона за окровавленную руку. Трубка неуклюже торчала из раны на сгибе его локтя. «Смотрите в окно», — велела она. Лэнгдон послушался. Снаружи проносились мимо призрачные могильные памятники. Почему-то казалось вполне логичным, что они проезжают кладбище. Лэнгдон почувствовал, как пальцы его спутницы аккуратно нащупывают обрывок трубки. И тут, без предупреждения, она резко выдернула его вместе с иглой. Жгучая боль пронзила Лэнгдона от локтя до самого затылка. Он ощутил, как глаза его закатились, а потом все вокруг померкло.
0: Дэн Браун. «Инферно». Фрагмент читал Владимир Маслаков. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Из письма Владимира Набокова критику Сергею Патресову. Сентябрь 1921 года. Глубокоуважаемый Сергей Викторович, я был невыразимо тронут, необычайно ободрен вашим письмом. Такие вы сказали хорошие слова, что я и застыдился, и возгордился, и почувствовал ту чудесную теплоту, которую излучает человек зоркий и чуткий. Мне 22 года, моей музе 12. 10 лет, помнится, я перевел с английского на французский в невероятных александрийских стихах роман Майнрида «Всадник без головы». Шли годы. Тихие годы допотопной жизни. Я частенько марал бумагу, наполняя школьные тетрадки несуразными рассказами, в которых были и поцелуи, и крокодилы, и аромат пестрых пинкертончиков. Потом как-то вечером, в июле 14 года, я сочинил стишок о дачном закате. Утром скроил еще пару, и пошло. Я вошел во вкус, и с тех пор, кажется, не было дня, чтобы я чего-нибудь не написал. В 16-м году я имел несчастье издать книжку, а там пошли дни драпа. Я очутился в Крыму, потом в Греции, потом в 20-м году в Кембриджском университете, откуда приезжаю на каникулы в Берлин. Я печатался в здешних и парижских журналах «Грядущая Россия», «Жар-птица», «Русская мысль» и так далее. Пишу много и бестолково, и все меня мучит мысль, что это дело пустое. И потому в душе все как-то зазвенело, когда я прочел слова нечаянного сочувствия. Благодарю вас, ваш Сирин Владимир Набоков. Если разрешите, я пришлю вам для общего дела несколько стихов. Литературный и театральный критик Сергей Патресов был известен в дореволюционной России своей последовательной нелюбовью к символистам, футуристам и прочим модернистам. Однако сразу выделил и похвалил первые еще юношеские вещи Набокова. 7 января 1921 года в рождественском выпуске берлинской газеты «Руль» впервые появились стихи и рассказ, подписанные литературным псевдонимом Набокова Владимир Сирин.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Но когда он увидел, что карета сворачивает к Гревской площади, когда он увидел островерхую крышу городской ратуши и карета въехала под арку, он решил, что все кончено, и попытался исповедаться перед полицейским чиновником. Так Дюма описывает путь незадачливого мужа прекрасной Констанции к кардиналу. Сегодня Гревская площадь называется площадью Отель-де-Виль, что означает «ратушная площадь». Ее первое название, Гревская, происходит от французского «грев» – пологий песчаный берег. Когда-то, в XI-XII веках, в этом месте Парижа был порт. Сюда приходили корабли, доверху забитые товарами. Место было бойким, в порту было легко найти работу. Здесь всегда толпился народ. Потом выражение «фер грев» – «искать работу в порту» – приобрело совершенно противоположный смысл – устраивать забастовку. Как известно, французы – большие любители бастовать по любому поводу. Река Сена была главным торговым путем столицы. Купцы пользовались большим влиянием в средневековом городе. В XIV веке гильдия купцов построила на берегу первую ратушу. Кстати, именно здесь проходил знаменитый бал у Дюма, куда Анна Австрийская должна была явиться в алмазных подвесках. Гревская площадь известна еще как место казней. Именно это так испугало господина Бонасье. Почти 500 лет здесь рубили головы, вешали, четвертовали и колесовали. В 1803 году площадь переименовали в Ратушную. Некоторые считают, что это было сделано для того, чтобы люди забыли о ее кровавой истории. В 1982 году площадь стала пешеходной. Сегодня здесь проходят разные городские события. Фестивали цветов, трансляции чемпионата мира по футболу, а зимой на Ратушной площади заливают каток. Развлечения на площади стали немного иными. –

0: слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Алессандро Барико. «Шелк». Перевод Геннадия Киселева.
1: Хотя отец и рисовал для него блестящую карьеру военного, в конечном счете Эрве Жонкур стал зарабатывать себе на жизнь весьма необычным ремеслом, которому, по иронии судьбы, была не чужда особенность настолько привлекательная, что выдавала смутную женскую интонацию. Эрве Жонкур зарабатывал на жизнь тем, что покупал и продавал шелковичных червей. Шел 1861. Флобер сочинял «Саламбо», электрическое освещение значилось в догадках, а по ту сторону океана Авраам Линкольн вел войну, конца которой он так и не увидит. Эрве Жонкуру было 32 года. Он покупал и продавал шелковичных червей. Вернее сказать, Эрве Жонкур покупал и продавал шелковичных червей, когда они пребывали еще не в виде червей, а в виде крошечных желтовато-серых яичек, неподвижных и как будто мертвых. На одной ладони их помещалось видимо-невидимо. Все равно, что держать в руке целое состояние. В начале мая яйца раскрывались, высвобождая личинку. Через месяц лихорадочного поедания тутовых листьев личинка окукливалась, навевая кокон, а еще через две недели окончательно прободала его, оставляя по себе солидный прибыток, выражавшийся в тысячи метров грубой шелковой нити и кругленькой сумме французских франков. При условии, что все проходило строго по правилам и, как в случае с Эрве Жонкуром, в каком-нибудь подходящем местечке на юге Франции. Лавильдье, так называлось местечко, где жил Эрве Жонкур. Элен, так звали его жену, детей у них не было. Дабы избежать пагубных последствий мора, то и дело опустошавшего европейские рассадники, Эрве Жонкур все больше склонялся к покупке яиц шелкопряда за Средиземным морем, в Сирии и Египте. В этом заключалась утонченно рискованная сторона его ремесла. Что ни год, в первых числах января он отправлялся в путь. 1600 миль по морю и 800 верст по суше – он отбирал товар, приценивался и покупал. Затем проделывал обратный путь, 800 верст по суше, 1600 миль по морю, и поспевал в Лавильдье как раз в первое воскресенье апреля, как раз к праздничной мессе. Еще две недели уходили на то, чтобы разложить и продать кладки яиц. Остаток года он отдыхал. «Какая она, Африка?» – спрашивали его. «Усталая». У него был большой дом прямо за окраиной городка и маленькая мастерская в центре. Покупая и продавая шелковичных червей, Эрве Жонкур зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить себе и своей жене те удобства, которые в провинции принято считать роскошью. Он умело заправлял хозяйством, во всем знал меру, ну а вероятность, вполне достижимая, по-настоящему разбогатеть, оставляла его совершенно равнодушным. Тем более, что был он из тех, кому по душе созерцать собственную жизнь, никто не приемлет всякий соблазн участвовать в ней. Замечено, что такие люди наблюдают за своей судьбой примерно так, как большинство людей за дождливым днем. Спроси его кто-нибудь, Эрве Жонкур ответил бы, что готов жить так вечно. Но вот в начале 60-х моровое поветрие Пербины напрочь загубило рассадники шелкопряда в Европе, пахнув к тому же за море, в Африку, а по слухам и в Индию. Когда в 1861-м Эрве Жонкур вернулся из очередного путешествия со свежей кладкой яиц, спустя два месяца почти весь выводок был охвачен недугом. Для Лавильдье, как и для множества других мест, благоденствие которых держалось на шелковом деле, тот год показался началом конца. Наука была бессильна разгадать причины мора. Весь белый свет до крайних своих пределов находился точно в плену у загадочного колдовства. «Весь да не весь», — тихо молвил Бальдобью. «Да не весь», — добавил он, разбавляя на два пальца свой перно. Бальдобью был тем самым человеком, который появился в здешних краях 20 лет назад, прямиком направился к городскому голове, без объявления вломился в его кабинет, раскинул на столе шелковый шарф цвета вечерней зари и спросил: «Как, по-вашему, что это?»
2: «Женские фитюльки».
1: «Не угадали. Фитюльки, только мужские. Звонкая монета». Городской голова велел выставить его за дверь. Тогда Бальдобью построил вниз по реке придильню, на опушке леса ригу для разведения шелкопряда, а на развилке Вивьерской дороги церковку в честь святой Агнессы. Нанял десятка три работников, выписал из Италии диковинную деревянную машину, сплошные шестеренки да колесики, и не изрек ни слова еще 7 месяцев. Потом снова нагрянул к городскому голове и выложил на стол 30 000 франков крупными купюрами в аккуратных стопках. «Как, по-вашему, что это?»
2: «Звонкая монета».
1: «Не угадали. Это доказательство того, что вы олух царя небесного». Бальдобью собрал деньги, запихнул их в сумку и пошел к выходу. Городской голова остановил его. «Что от меня требуется, черт подери?» «Ничего. И вы станете самым богатым городским головой в округе». Через 5 лет в Лавельдье было 7 придилин. Городок стал одним из главных шелководческих и ткацких центров Европы. Бальдобью не был его единственным владельцем. На этом необычном поприще он обрел последователей среди местной знати и помещиков. Каждому из них Бальдобью без утайки раскрывал секреты своего ремесла. Это занимало его куда больше, чем тривиальное огребание денег лопатой. Он наставлял и щедро делился тайнами. Такой он был человек. А еще Бальдобью был именно тем человеком, который 8 лет назад изменил жизнь Эрве Жонкура. В то время первые моровые пагубы уже начали изводить европейские плантации шелкопряда. Бальдобью хладнокровно обмозговал положение и пришел к выводу, что задачу не нужно решать, ее нужно обойти. План у него созрел, не хватало только исполнителя. Он понял, что нашел его, когда впервые увидел Эрве Жонкура. Тот проходил мимо кабачка Вердена в щегольском мундире пехотного подпоручика, горделиво вышагивая, как и подобает молодому офицеру в отпуске. Тогда ему минуло 24. Бальдобью зазвал его к себе, развернул перед ним атлас, пестревший экзотическими названиями, и сказал: «Поздравляю, мой мальчик, ты наконец-то нашел серьезную работу». Эрве Жонкур выслушал причудливый рассказ о шелкопрядах, личинках, пирамидах и морских странствиях, а потом сказал: «А все-таки где она, эта Япония?» Прямо не сворачивая, и так до самого конца света.
0: Алессандро Барико. «Шелк». Фрагмент читал Сергей Корякин. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Закладка на интересной странице.
1: Собрались мальчики из школ, забытые вмиг тетрадки, и шумен бешеный футбол на стриженной площадке. Эти строки из стихотворения Саши Черного «Сквозной ветер», написанного в 1910 году, считаются первым упоминанием о футболе в русской художественной литературе. Современный футбол возник в XIX веке в Англии. Он культивировался в привилегированных учебных заведениях в двух разновидностях, позволявших и исключавших игру руками. Не раз делались попытки выработать общие правила игры. В 1863 году на встрече представителей разных школ и клубов сторонники футбола регби оказались в меньшинстве и покинули собрание. А приверженцы ножного футбола приняли первые единые правила. Запрет на игру руками нашел отражение в названии игры, образованном от английских слов «фут» – «нога» и «бол» – «мяч». Но на Руси издавна существовала собственная, похожая на футбол, игра – «кила». Писатель Николай Помиловский в очерках «Бурсы» описал эту игру. «На левой стороне двора около 80 человек играют в килу – кожаный, набитый волосом мяч величиной с человеческую голову. Две партии сходились стена на стену. Один из учеников вел килу, медленно подвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось бить с носка, при этом можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось бить, забежав в лагерь неприятеля, и, выждав, когда перейдет на его сторону мяч, прогонять его до города, означенной черты. «Кила!» – закричали ученики. Это означало, что город взят.
0: Этого дня вдохновения.
2: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: зря историк Жюль Мишье назвал его не человек, а сила природы.
1: Авторское право.
0: Александр Дюма отец был настоящим гедонистом. Тяга к наслаждениям не угасала в нем ни в юности, когда он с парой монет приехал покорять Париж, ни в старости, когда после инсульта поселился у сына, и тот без конца заставал у отца полуобнаженных дам. Считается, что Дюма отождествлял себя и с Портосом, и с Д'Артаньяном. Как Д'Артаньян был таким же самоуверенным, задиристым и любимцем женщин, и как Портос он был невероятным гурманом. Вкусностями пестрят многие романы. К примеру, в «Графе Монте-Кристо» описана волжская рыба. Дюма перед этим посетил Россию и влюбился в нее. Писатель был фанатиком-кулинаром. Всюду собирал рецепты и сочинял свои. Своему другу-ресторатору он составил собственное меню. Там были суп по-бекингемски, омары а-ля Портос, раки по-д'Артаньянски и на десерт сливки а-ля королева Кристина. Эти и другие рецепты вошли потом в последнюю книгу Дюма, кулинарную. Когда Дюма успел опубликовать свои почти 650 произведений? Не зря историк Жюль Мишье назвал его не человек, а сила природы. В нем все было бурно, хаотично, экспрессивно. Иногда неделями не прикасался к перу, иногда писал сутками. Как вспоминал его сын, почерк у него был изумительный, без помарок. Работал с дикой скоростью. На одну страницу уходило 15 минут. Знаки препинания не ставил, чтобы время не терять. Это делали секретари. Писал на разноцветной бумаге и разными перьями. Одно для пьес, другое для прозы, третье для стихов, чтобы легче переходить от одного жанра к другому. Любвеобильность писателя тоже тема для легенд и анекдотов. Биографы приписали ему не менее 500 любовниц. Секрет его был не только в харизме, но и в доброте, юморе и, конечно, щедрости. Считается, что Дюма имел двоих сыновей и двоих дочерей от четырех разных женщин. Но в середине прошлого века род пресекся. Ни одного потомка уже нет.
1: Авторское право. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. О Генри. Яблоко сфинкса. Фрагмент.
2: Следующим по порядку выступал пассажир, который не был ничем особенным. Безыменный для нас, он совершает путь от Парадайза до Санрайз-Сити. Но вы его увидите, если только огонь в камине не погаснет, когда он откликнется на призыв судьи. Худой, в рыжеватом костюме, сидит, как лягушка, обхватил руками ноги, а подбородок уперся в колени. Гладкие пенькового цвета волосы, длинный нос, рот, как у сатира, с вздернутыми, запачканными табаком углами губ, глаза, как у рыбы, красный галстук с булавкой в форме подковы. Он начал дребезжащим хихиканьем, которое постепенно оформилось в слова. «Все! Заврались. Что? Роман без флёр-д'оранжа? Ставлю кошелек на парня с галстуком-бабочкой и с чековой книжкой в кармане. С расставания у калитки? Ладно. Ты никогда меня не любила, — говорит Редруд яростно. Иначе ты бы не стала разговаривать с человеком, который угощает тебя мороженым. Я ненавижу его, — говорит она, — я проклинаю его таратайку, меня тошнит от его первосортных конфет, которые он присылает мне в золоченых коробках, обернутых в настоящие кружева. Я чувствую, что могу пронзить его копьем, если он поднесет мне массивный медальон, украшенный бирюзой и жемчугом. Пропади он пропадом, одного тебя люблю я. — Полегче на поворотах, — говорит Редруд, — Что я, какой-нибудь распутник из восточных штатов? Не лезь ко мне, пожалуйста. Делить тебя я ни с кем не собираюсь. Ступай и продолжай ненавидеть своего приятеля. Я обойдусь девочкой Никерсон с авеню Б, жевательной резинкой и поездкой в трамвае. В тот же вечер заявляется Джон Уильям Кресс. Что, слезы, говорит он, поправляя свою жемчужную булавку. «Вы отпугнули моего возлюбленного, — говорит Алиса, рыдая, — мне противен ваш вид. Тогда выходите за меня замуж, — говорит Джон Уильям, зажимая сигару Генри Клей. «Что? — кричит она, негодуя. — Выйти за вас? Ни за что на свете, — говорит она, — пока я не успокоюсь и не смогу кое-что закупить, а вы не выправите разрешение на брак. Тут рядом есть телефон, можно позвонить в канцелярию мэра». Рассказчик сделал паузу, и опять раздался его циничный смешок. «Поженились они?» — продолжал он. «Проглотила утка жука. А теперь поговорим о старике Редруте. Вот здесь, я считаю, вы тоже все ошиблись. Что превратило его в отшельник? Один говорит — лень, другой говорит — угрызение совести, третий говорит — пьянство. А я говорю — женщины!» «Сколько сейчас лет старику?» — спросил рассказчик, обращаясь к Билдедрозу.
3: «Лет 65».
2: «Очень хорошо. Он хозяйничал здесь, в своей отшельнической лавочке, 20 лет. Допустим, что ему было 25, когда он раскланялся у калитки. Таким образом, от него требуется отчет за 20 лет его жизни, иначе ему крышка. На что же он потратил эту 10 и 2 пятерки? Я сообщу вам свою мысль. Сидел в тюрьме за двоеженство. Допустим, что у него была толстая блондинка в Сент-Джо и худощавая брюнетка в Скеллет-Ридж, и еще одна с золотым зубом в долине Ко. Редруд запутался и угодил в тюрьму. Отсидел свое, вышел и говорит: «Будь что будет, но юбок с меня хватит. В отшельнической отрасли нет перепроизводства, и стенографистки не обращаются к отшельникам за работой. Веселая жизнь отшельника, вот это мне по душе. Хватит с меня длинных волос в гребенке и шпилек в сигарном ящике. Вы говорите, что старика Редрута упрятали в желтый дом, потому что он назвал себя царем Соломоном? Дудки, он и был Соломоном. Я кончил, полагаю, яблок это не стоит, марки на ответ приложены, что-то не похоже, что я победил». И Менефи воздерживаться от комментариев к рассказам, никто ничего не сказал, когда пассажир, который не был ничем особенным, умолк. И тогда изобретательный зачинщик конкурса прочистил горло, чтобы начать последний рассказ на приз. Хотя судья Менефи восседал на полу без особого комфорта, это отнюдь не умаляло его достоинства. Отблески угасавшего пламени освещали его лицо, такое же чеканное, как лицо римского императора на какой-нибудь старой монете, и густые пряди его почтенных седых волос. «Женское сердце!» — начал он ровным, но взволнованным голосом. «Кто разгадает его? Пути и желания мужчин разнообразны, но сердца всех женщин, думается мне, бьются в одном ритме и настроены на старую мелодию любви. Любовь для женщины означает жертву. Если она достойна этого имени, то ни деньги, ни положение не перевесят для нее истинного чувства». «Господа
4: друзья мои, здесь разбирается дело Редрута против любви и привязанности. Но кто же подсудимый? Не Редрут, ибо он уже понес наказание. И не эти бессмертные страсти, которые украшают нашу жизнь радостью ангелов. Так кто же? Сегодня каждый из нас сидит на скамье подсудимых и должен ответить, благородные или темные силы обитают в его душе. И судит нас изящная половина человечества в образе одного из ее прекраснейших цветков. В руке она держит приз, сам по себе незначительный, но достойный наших благородных усилий, как символ признания одной из достойнейших представительниц женского суждения и вкуса». Переходя к воображаемой истории Редрута и прелестного создания, которому он отдал свое сердце, я должен прежде всего возвысить свой голос против недостойной инсинуации, что якобы эгоизм или вероломство или любовь к роскоши, какой бы то ни было женщины, привели его к отречению от мира. Я не встречал женщины столь бездушной или столь продажной. Мы должны искать причину в другом, в более низменной природе и недостойных намерениях мужчины. По всей вероятности, в тот достопамятный день, когда влюбленные стояли у калитки, между ними произошла ссора. Терзаемый ревностью юный Редрут покинул родные края. Но имел ли он достаточно оснований поступить таким образом? Нет доказательств ни за, ни против. Но есть нечто высшее, чем доказательства. Есть великая, вечная вера в доброту женщины, в ее стойкость перед соблазном, в верность даже при наличии предлагаемых сокровищ. Я рисую себе безрассудного юношу, который, терзаясь, блуждает по свету. Я вижу его постепенное падение, наконец, его совершенное отчаяние, когда он осознает, что потерял самый драгоценный дар из тех, что жизнь могла ему предложить. При таких обстоятельствах становится понятным, и почему он бежал от мира печали, и последующее расстройство его умственной деятельности. Перейдем ко второй части разбираемого дела. Что мы здесь видим? Одинокую женщину, увядающую с течением времени, все еще ждущую с тайной надеждой, что вот он появится, вот раздадутся его шаги. Но они никогда не раздадутся. Теперь она уже старушка. Ее волосы поседели, гладко причесаны. Каждый день она сидит у калитки и тоскливо смотрит на пыльную дорогу. Ей мнится, что она ждет его не здесь, в бренном мире, а там, у райских врат, и она его навеки. Да, моя вера в женщину рисует эту картину в моем сознании. Разлученный навек на земле, но ожидающий она, предвкушая встречу в Элизиуме, а он в гиене огненной.
2: «А я думал, что он в желтом доме», — сказал пассажир, который не был ничем особенным.
4: Судья Менефи раздраженно поежился. Мужчины сидели, опустив головы, в причудливых позах. Ветер умерил свою ярость и налетал теперь редкими злобными порывами. Дрова в камине превратились в груду красных углей, которые отбрасывали в комнату тусклый свет. Пассажирка в своем уютном уголке оказалась бесформенным свертком, увенчанным короной блестящих кудрявых волос. Кусок ее белоснежного лба виднелся над мягким мехом боа. Судья Менефи с усилием поднялся. «Итак, мисс Гарленд, — объявил он, — мы кончили. Вам надлежит присудить приз тому из нас, чей взгляд, особенно я подчеркиваю, это касается оценки непорочной женственности, ближе всего подходит к вашим собственным убеждениям». Пассажирка не отвечала. Судья Менефи озабоченно склонился над нею. Пассажир, который не был ничем особенным, хрипло и противно засмеялся. Пассажирка сладко спала. Судья Менефи попробовал взять ее за руку, чтобы разбудить ее. При этом он коснулся чего-то маленького, холодного, влажного, лежавшего у нее на коленях.
2: «Она... съела яблоко!» — возвестил судья Менефи с благоговейным ужасом и, подняв огрызок, показал его всем.
1: О Генри. Яблоко сфинкса. Фрагмент читал Владимир Самойлов.

0: Какие старые слова.
1: «Позволь, душа, я тебе влеплю один безе», говорит Ноздрев Чичикову. Только читатель было представить себе, как Ноздрев швыряет своему другу в лицо не то торт, не то пирожное, как тот продолжает: «Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его». И все становится на свои места. Действительно, слово «безе» в переводе с французского значило «поцелуй» или «целовать». Ноздрев, видимо, как и прочие дворяне, учившие французский, вставлял в свою речь французские слова. Правда, иногда добавлял к ним русские уменьшительно-ласкательные суффиксы. Неудивительно, что так назвали пирожное. Действительно, что может быть нежнее и слаще поцелуя? Забавно, правда, что во Франции это пирожное называют иначе – меренгой. Откуда происходит это название, французские лингвисты так и не смогли договориться. Одни связывают его с швейцарским городом Майрингеном, где якобы жил кондитер, который однажды случайно изобрел десерт из белков с сахаром. Майринген. Меренги. Звучит похоже.
0: Такие старые слова.
1: Другие говорят, что слово это по происхождению польское. И первую меренгу сделал польский король Станислав Лещинский собственноручно. Король любил шоколад. И свое изобретение он тоже полил шоколадом. Новый пирожный король называл «мужинка», что в переводе с польского значит «негритянка». Французы прочитали его как «муринка», а потом уже переделали в «меренгу». Как бы то ни было, привычным нам словом «безе» это пирожное во Франции никто не называет. Да и вам, когда будете во Франции, не советую говорить в кафе «безе сильвупле». Дело в том, что за прошедшие десятилетия слово это несколько изменило свое значение. Теперь «безе»

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Этого дня вдохновения.
1: «В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, говоришь, но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленья не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь». Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок». Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Роберт Харрис. Код «Энигма».
3: С каким замиранием сердца он поднимался по этой лестнице в первый раз? Когда? Летом 38-го? Целую вечность назад. Чтобы отыскать человека всего на каких-то 5 лет старше себя, застенчивого, как

0: новичок с копной темных, спадающих на глаза волос, великого Алана Тьюринга, автора вычислимых чисел, прародителя универсальной вычислительной машины. Тьюринг спросил, что Джериха собирается взять в качестве первой курсовой работы.
1: «Теорию простых чисел Риммана».
0: «Но я сам занимаюсь Римманом».
1: «Знаю», — выпалил Джериха, — «поэтому и выбрал».
0: Такое смелое, почти нахальное выражение обожания рассмешило Тьюринга, и он согласился быть научным руководителем Джериха, хотя не любил преподавательскую работу. И вот теперь Джериха стоит на лестничной площадке, дергая дверь Тьюринга. Конечно, заперта. На ладони осталась пыль. Попытался вспомнить комнату. Она выглядела запущенной. На полу валялись книги, бумаги, письма, грязное белье, пустые бутылки, банки с консервами. На полке газового камина игрушечный медвежонок Порги. В углу у стены разбитая скрипка, купленная в лавке старьевщика. Застенчивый Тьюринг избегал близкого знакомства. С Рождества 1938 года его вообще почти не было видно. В последнюю минуту он отменял консультации, говоря, что должен ехать в Лондон. Иногда Джериха поднимался к нему и стучал, но никто не отвечал, хотя хозяин явно находился за дверью. Когда в 1939 году, незадолго до Пасхи и вступления нацистов в Прагу, они, наконец, встретились, Джериха, набравшись смелости, сказал:
1: «Послушайте, сэр, если вы не хотите быть моим руководителем...»
0: «Дело не в этом.
1: И если у вас хорошо продвигается гипотеза Риммана, и вы не хотите делиться ею...»
0: «Нет, Том, с Римманом у меня никакого прогресса», — улыбнулся Тьюринг.
1: «Тогда что?»
0: «Это не Римман». Потом добавил очень тихо: «Знаешь, в мире сейчас происходят и другие вещи, помимо математики». Спустя два дня Джериха нашел в своей ячейке записку: «Прошу к себе вечером на бокал Шерри. Ф. Джи Этвуд». Джериха отошел от двери Тьюринга. Внезапно закружилась голова. Ухватившись за потертые перила, он, как старик, стал осторожно спускаться. Этвуд. Профессор древней истории, человек с многочисленными связями на Уайт-Холле, был наставником колледжа, когда Джериха еще не родился. Приглашение Этвуда считалось равносильным вызову к самому Всевышнему. «Знаете языки?» — начал Этвуд, наполняя бокалы. Ему перевалило за 50, он был холостяком, его семьей стал колледж. На полках стояли научные труды профессора: греческое и македонское военное искусство, Цезарь как литератор, Фукидид и его история.
1: «Только немецкий».
0: Джериха учил его, чтобы читать великих математиков XIX века — Гаусса, Куммера, Гильберта. Этвуд, кивнув, подал хрустальный бокал с малой толикой очень сухого шерри, заметил, что Джериха разглядывает книги. «Случаем не знаете Геродота? Читали повествование о Гестиее?» Вопросы были риторическими, как и большинство вопросов Этвуда. «Гестией хотел отправить письмо из Персии в Милет своему зятю, тирану Аристагору, призывая его к восстанию. Однако боялся, что письмо перехватят. Тогда он приказал обрить голову своего самого верного раба, вытатуировать послание на голом черепе, подождать, пока отрастут волосы, и отправить к Аристагору с поручением, чтобы волосы вновь сбрили. Ненадежно, но в данном случае успешно. Ваше здоровье!» Позднее Джериха узнал, что Этвуд рассказывал подобные истории всем, кого вербовал. Гестиея и его бритого раба сменял Полибий с шифровальным квадратом или Цезарь, написавший Цицерону письмо с помощью особого алфавита, в котором «А» зашифровывалось как «Д», «Б» как «Е», «С» как «Ф» и так далее. В конце, все еще не открывая цели приглашения, Этвуд переходил к этимологии. Латинское «крипто» от греческого корня «крипту» означает «спрятанный, скрытый». Отсюда «крипт» — склеп, место погребения мертвых, и «крипто» — секрет, тайна. «Криптокоммунист», «криптофашист» — между прочим, вы не один из них.
1: «Нет, я не служу местом погребения мертвых».
0: «Криптограмма!» Этвуд поднял шарик к свету и стал, прищурившись, разглядывать светлую жидкость. «Криптоанализ! Тьюринг говорит, что у вас может хорошо пойти». Когда Джериха вернулся к себе, его трясло, как в лихорадке. Он запер дверь и прямо в пальто и шарфе повалился лицом вниз в неразобранную постель. Очнувшись, первым делом посмотрел на часы. Провалялся без сознания около часа. Сел. Похлопал по карманам. Где-то была записная книжка, в которой он отмечал продолжительность каждого приступа и симптомы. К сожалению, перечень становился все длиннее. Вместо книжки Джериха вдруг вынул 3 конверта. Положил на кровать и некоторое время раздумывал. Потом вскрыл 2. В одном была открытка от матери, в другом — от тети. Обе поздравляли с днем рождения, желали счастья. Они не имели ни малейшего представления, чем он занимается, и испытывали чувство вины и разочарования из-за того, что Джериха не в военной форме и в него не стреляют, как в сыновей большинства их друзей. «Что мне сказать людям?» — в отчаянии спрашивала мать во время одного из его кратких приездов домой, когда он в который раз не захотел говорить, чем занимается. «Скажи, что служу в правительственной связи», — ответил он, как приказывали отвечать в случае настойчивых расспросов. «Но им хочется узнать немного больше». «В таком случае они ведут себя подозрительно, и тебе следует обратиться в полицию». Мать представила, какой катастрофой обернется для 4 партнеров по бриджу допрос у местного полицейского инспектора, и замолкла. А третье письмо... Джериха повертел его и понюхал, как кайт. Было ли тому виной его воображение, или же конверт действительно хранил еле заметный аромат духов? Прах роз от буржуа, крошечный флакон которых практически разорил Джериха всего месяц назад. Ножа для бумаг не было, и он вскрыл конверт логарифмической линейкой. Дешевая открытка, первая попавшаяся, как то ваза с фруктами, и подобающие случаю банальные слова, может быть, и нет, он не знал, потому что никогда не оказывался в подобных обстоятельствах. «Милый Т, всегда будешь мне другом? Возможно, в будущем, с огорчением узнала, тороплюсь с любовью». Он закрыл глаза. Позже, после того, как он решил кроссворд, миссис Сакс закончила уборку, а Бикердайк оставил поднос и снова забрал его нетронутым. Джериха, встав на колени, вытащил из-под кровати чемодан и отпер. Там лежал том рассказов о Шерлоке Холмсе, выпущенного издательством «Даблдей» в 1930 году, а в нем находилось 6 сложенных листов, исписанных мелким почерком Джериха. Разложив на шатком письменном столе у окна, он бережно их разгладил. Шифровальная машина превращает вводимую информацию, открытый текст R, в шифр Z посредством функции F. Таким образом, Z равно F в скобках P K, где K означает ключ. Джериха заточил карандаш, сдул стружку и наклонился над листами. Математические символы расплывались в глазах. Он отнес открытку в спальню, наклонился над камином и чиркнул спичкой. Бумага в его руке вспыхнула и свернулась, моментально превратившись в пепел.
2: Роберт Харрис. Код «Энигма». Фрагмент читал Павел Конышев.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
4: Многие хотя бы примерно знают, как себя надо вести. Никто не держит нож в левой руке совсем не потому, что в ней уже зажата котлета. И в метро все читали «Уступайте места пассажирам с детьми» и так далее. «Достойное поведение – это путь к успеху в любой сфере», утверждает Оксана Захарова, автор книги «Этикет. Деловой и гражданский. Руководство для воспитанных людей». Отдельные главы книги посвящены деловому общению в зарубежных государствах, и это важно знать, где руку пожать, где подпрыгнуть и потереться носами. Есть даже глава о том, как завязывать галстук, как рассадить гостей за столом и о многом другом. Полезная книга, в которой также приведены фрагменты из книг 18-19 веков на эту же тему. Любопытные правила, которых надо придерживаться при поедании фруктов. Цитирую. Персик на тарелке разрезают, удаляют косточку, пользуясь ножом и вилкой. С их же помощью съедают фрукт, отрезая по кусочку. Бананы очищают и едят ножом и вилкой. Черешни и вишни берут за веточку и отправляют в рот. Косточку выплевывают в кулак, а затем кладут на свою тарелку. Арбуз едят с помощью ножа и вилки, дыню – ложечкой. Каждый может не только проверить себя на знание этикета, но и многому научиться. Оксана Захарова. Этикет деловой и общегражданский.
5: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Возвратившись из экспедиции в Гренландию, Фритьоф Нансен женился и немедленно начал вить семейное гнездо. Бревенчатый дом в древненорвежском стиле назвали «Готхоп», что в переводе с норвежского значит «добрая надежда». Полярный исследователь надеялся не на удачу в путешествиях, а на доходы от будущей книги о гренландской экспедиции. Ведь деньги на строительство он взял в долг под гонорар. Книгу «Фрам в полярном море» прочло полмира. По-настоящему состоятельным человеком Нансена сделали именно книги, которые он написал о путешествиях. А гонорары, полученные от издателей, Нансен тратил на добрые дела. Помогал голодающим и беженцам.
2: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.
3: Юрий Нагибин. Сирень.
4: Вскоре решили поворачивать назад. В конец рассвирепевшая Татуша потребовала, чтобы Наташа уступила коня Лёле. Наташа спрыгнула на землю, Лёля уверенно взяла поводья, Сергей Васильевич подставил ей сложенные стременем ладони и ловко вскинул в седло. Но не успела Лёля перехватить поводья, как мальчик резко попятился и вдруг взвился на дыбы. «И ля тюра сесур!» Даже страх за дочь не умерил светскости госпожи Скалон. Французская фраза прозвучала безупречно. Посреди всеобщей растерянности Сережа схватил мальчика под усцы и весом своего тела заставил опуститься. Помог Лёле спрыгнуть, сам вскочил в седло и погнал мальчика в поле. Крики ужаса сменились шумным восторгом, все захлопали в ладоши. Одна лишь Верочка не хлопала, пораженная внезапно открывшейся ей красотой Сережи. Его длинные волосы, орлиный нос, худоба и загар воплотились в прекрасный образ Ациолы, вождя семинолов. В дамском, неудобном седле он держался с непринужденностью сына прерий. А ведь никто и не подозревал, что Сережа умеет ездить верхом. Он промял коня, утомил и взмокшего, укращенного подвел к дрожкам. «Вы герой, Сережа», — с глубокой интонацией сказала Татуша и, отколов от груди розу, протянула Рахманинову. Он засмеялся, поцеловал розу и воткнул в петлицу полотняной куртки. Верочка почувствовала, что ему польстил жест Татуши. «Вы краснокожий вождь, гаявата, Ациола!» Но все эти красивые слова не были произнесены вслух, и Сережа остался с Татушиным восхищением, с Татушиной розой. Верочка никогда бы не поверила прежде, что старшая сестра может быть такой безвкусной кокеткой. Теперь она каждый день надевала новые модные юбки, нашитые в надежде на летние балы у окрестных помещиков. Эти шелковые, разноцветные, шумящие юбки вызывали восторг у Сергея Васильевича, падкого на все яркое, как сорока на блеск. Татуша завела обычай кататься на лодке днем, когда Верочке из-за солнца это было строжайше запрещено. Остальных тоже не соблазняли прогулки в самый зной, и Татуша отправлялась на пруд в сопровождении своих кавалеров — Сережи и Мити. Отвергнутый Верочкой, Митя записался в Татушины оруженосцы. Впрочем, она была уже не Татуша, а Тунечка, не ментор, а Ундина. Она всякий раз сплетала себе венок из белых лилий и заслужила прозвище «таинственной девы вод». Лилии, правда, быстро высыхали и начинали дурно пахнуть, Татуша с отвращением отшвыривала венок. Это служило некоторым утешением Верочке, потому что белые цветы на редкость шли к темным, блестящим татушиным волосам. Она могла бы плести венки из ромашек, которые дольше сохраняются, но ей нравилось быть Ундиной, русалкой-соблазнительницей, завлекающей влюбленных юношей в подводное царство. Не поскупился Сережа на прозвище для татуши. Это не то что психопатушка. У татуши цвели глаза, цвел рот. Она удивительно похорошела, и Верочка была даже рада, что Сережа уехал на несколько дней в гости к Мите. Оттуда татуше пришло письмо, которое весьма неловко попытались скрыть от Верочки. И показали лишь по настоянию миссочки. «Дорогая Ундина Дмитриевна», — начиналось послание, а дальше шло объяснение в любви якобы от лица Мити, но подписанное по безграмотности двоюродного братца Рахманиновым. За этой подозрительной шуточкой таилось, видимо, нечто серьезное. Иначе зачем было скрывать от нее письмо? Сестры щадили ее, вот до чего дошло. Она записала в дневнике: «Я готова плакать от горя и досады. Конечно, где мне сравниться с взрослой барышней? Ах, как грустно, грустно теперь. Я больше не хочу его видеть, боюсь его возвращения». Но он вернулся довольно скоро, в сопровождении неизбежного Мити, которому, по чести говоря, досталась весьма жалкая роль в этом спектакле. «Здравствуйте, психопатушка, Сашок, Цукина Дмитриевна!» — прозвучал на террасе его свежий, отдохнувший голос. «Good morning, мисочка! А где Ундина Дмитриевна?» «Вот она я!» — театрально отозвалась татуша, появляясь из гостиной. На ней была штофная юбка жемчужного цвета и черная, отделанная кружевами кофточка. «Значит, она знала о Сережином приезде», — осенила Верочку. «Недаром же она истекает самодовольством». Татуша и в самом деле была довольна собой. Затевая свою игру, в которой таилась крупица серьезности, она не ждала, что успех окажется столь быстрым и полным. Ей представлялось, что Сережа не остался равнодушен к Верочкиной влюбленности. Но стоило лишь пальцем поманить... Сама того не желая, татуша сделала, как говорят охотники, дуплет. Вернее же, одним выстрелом двух зайцев убила. Заряд предназначался Сереже, а сражен был заодно и Митя Зелоти. К этой победе, видит Бог, она не стремилась. Митя ей перестал нравиться, когда им пренебрегла Верочка. Он ласковый, но безвольный, нерешительный, сам не знает, чего хочет. Он и к ней потянулся лишь потому, что заметил влечение Сережи. Этот не чета Митя, но и с ним не было особых хлопот. Татуша сознавала, что операция проведена с грубоватой тонкостью. Немного самоуничижения для начала. «Ах, как вы играете! Я боюсь вас! Вы так умны! Я боюсь вас!» Несколько несложных ухищрений в туалетах и манере поведения, направленных на то, чтобы подчеркнуть возраст. Ведь она... единственная во всей своей молодой компании достигла совершеннолетия, а мальчишкам льстит внимание взрослой женщины. Сейчас смирение уступило место властному нажиму, строгим выговорам, юношу надо держать на короткой, жесткой сворке. А Верочка, похоже, всерьез переживает, и по делам ей нечего было задирать нос. Как-то вечером затеяли кататься вокруг гумна. Заложили в кабриолет смирную кобылу-грачиху, и Сергей Васильевич, признанный после истории с мальчиком лучшим лошадником усадьбы, взял вожжи. Катались в порядке старшинства, и Верочка едва дождалась своей очереди. Копыта грачихи жестко отбарабанили по деревянному мостку на выезде из усадьбы и мягко пошли по толстой пыли большака. За кабриолетом вытянулся серый хвост. Затем свернули в стерню и шагом объехали гумно. Мощно грохотала английская паровая молотилка, грачиха испуганно косилась на шумное заграничное диво. Порой в сорной туче проступали темные лица работающих крестьян. Мужчины были в защитных очках, у женщин головы обмотаны платками, и лишь против глаз оставлена узкая щель. На этом... И закончилась поездка, затеянная во славу хозяйственного гения дяди Сатина, первым на Тамбовщине применившего паровую молотилку. Больше смотреть было нечего, и Сергей Васильевич повернул грачиху к дому. «Вот и все», — сказала Верочка так грустно, что, уловив собственную интонацию, чуть не расплакалась. Рахманинов обернулся, поглядел на бледное лицо Верочки и поразился происшедшей в ней за недолгий срок перемене. Это была взрослая девушка, знакомая с печалью и болью. И, наконец-то, он понял. «С какой бы радостью я увез мою психопатушку на край света!» «Увезите!» — сказала Верочка, сжав руки. «Увезите меня, Сережа!»
3: Юрий Нагибин. «Сирень». Фрагмент читал Егор Серов.

0: Энциклопедия.
1: Буква «Л». Любовь. Канадский социолог Джон Аллан Ли разложил типы любви, определенные еще Платоном и Аристотелем, на цветовом круге. Первый тип – «Эрос» – любовь романтическая. Ей присвоен красный цвет. Второй – «Лудус» – это любовная связь, ни на что не претендующая – желтый цвет. Третий тип – «Сторге» – по-гречески «нежность». Это мирный гармоничный союз, без сумасшествия – синее. Дальше идет оранжевая – «Мания» – это понятно, смесь желтого и красного, романтики и безответственности. Зеленая – «Прагма» – рациональная. Последний, шестой тип – «Агапе» – фиолетовая. Когда оба жертвуют собой ради другого. По-гречески это и означает «божественная, дарящая любовь». Эта типология подтверждена многочисленными социологическими опросами.
0: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: «Читаем музыку»
0: на радиокнига. Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1936 году в Испании началась гражданская война. Пока там осаждали Мадрид, искали пятую колонну и в результате установили фашистскую диктатуру, несмотря на помощь интербригад, Германия скрупулезно строила свою военную машину, заключала союзы с Японией и Италией, смазывала оси Берлин-Рим и Берлин-Токио. Английский король Эдуард VIII не смог жениться по любви на разведенной американке Уоллис Симпсон и отрекся от престола, чтобы не потерять любимую. Соня Хенни завоевала третью золотую олимпийскую медаль в фигурном катании, а чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс заставил бежать с трибун Олимпийского Берлина самого Адольфа Гитлера. Тот был не в силах пережить, что недочеловек четырежды поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. В тот год в СССР начали выпускать докторскую колбасу и перешли к массовому производству шампанского. В 1936 году учредили звание «Народный артист СССР» и наградили им первых 13 достойнейших. Девушка с веслом скульптора Ивана Шадра встала на аллее в Центральном парке культуры в столице, но еще не стала нарицательной. Энтузиазм эпохи выразил Дунаевский, и 1936 год был у него самым урожайным. «Широка страна моя родная», «Жил отважный капитан», «Эй, вратарь, готовься к бою». А еще в этом году советским людям открыли Америку. Страну маленьких городков, простых людей, высокоразвитой техники и образцового сервиса. Она въехала к советским читателям на «Форде» благородного мышиного цвета образца 1935 года. Уже знаменитые к тому времени Ильф и Петров пересекли США от Атлантики до Тихого океана и написали путевые заметки под названием «Одноэтажная Америка». И для детской литературы год выдался урожайным. Алексей Толстой, который всего лишь хотел пересказать сказку Карла Коллоди «Пиноккио», передумал и написал сказку по-своему. Получился «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». А Валентин Катаев написал повесть, озаглавленную лермонтовской строкой «Белеет парус одинокий». Дни человека как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его. Эта цитата из Библии навеяла американскому поэту Эрнесту Доусону его стихотворение «Цинара». Образное выражение, унесенное ветром, из этих стихов, в свою очередь, позаимствовала Маргарет Митчелл для названия своего знаменитого романа о любви на фоне гражданской войны в США. Мало сказать, знаменитого. Роман, унесенный ветром, который писался 10 лет и был закончен в 1936 году, считают бестселлером века. По книге сняли фильм с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях, увенчанный 9 Оскарами и тоже ставший легендой. Таким был 1936 год в истории и литературе.
0: Хронология. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
2: Владимир Солоухин. Большое Шахматово.
3: Они ходили по Шахматовской поляне вдвоем. Станислав Лесневский и художник Юрий Васильев. Что делать? Не за что зацепиться глазу. А ведь предполагается в августе 1970 года, в первое воскресенье августа, провести здесь большой литературный праздник. Объявлено, приглашены люди из Москвы, из Солнечногорска, из сел и деревень. Пусть соберутся люди, пусть приедут писатели и поэты, пусть зазвучат слова о Блоке и стихи Блока. Прекрасно. Но где? Как? С какого места читать? Где разместиться публике? На месте бывшего дома непроходимые заросли, деревья, кусты, крапива. Представьте себе, соберутся люди. Они будут искать хоть какую-нибудь зацепку для глаза, для сознания, для сердца. Не пень же гнилой среди крапивы, не плакатик же на черенке. Здесь рос тополь, который осенял блоковский дом. Юрий Васильев ходил-ходил в задумчивости и вдруг просветлел лицом. «Я нашел. Нужен камень». «Какой камень?» «Большой, хороший. Точка опоры. Привезти откуда-нибудь и положить на поляне. Камень — это нечто прочное, внушительное, незыблемое. Надо искать». Первой мыслью было найти тот камень, на котором Блок начал свою поэму «Возмездие». Это было бы просто великолепно. Стали расспрашивать местных жителей. «Святой камень? Есть», — размышлял спрошенный местный житель. «Но только около Праслого леса, в овраге». «Почему святой? Что значит святой?» «Может, с неба упал, или молились около него в старину, еще до церквей. Говорят, что растет».
4: «Кто растет?»
3: «Камень. Век от веку больше делается. Проверить, конечно, нельзя, потому как один век живем. Но камень большой, огромный. Как нам его найти?» «Перейдете, значит, овсяное поле и держитесь края леса. Потом будет овраг». «Да не, вам не найти. Пойдемте уж покажу». Камень оказался всем камням камень. Он лежал на склоне оврага, заросшего лесом. Такие лесные овраги называют еще буераками, по крайней мере у нас, во Владимирской области. Трудно вообразить, чтобы в столь густом лесу с кустарником собирались вокруг камня люди в языческие времена. Но и то верно, что в далекие времена здесь мог быть чистый склон, ровный, зеленый, обращенный к солнцу. Ландшафт меняется очень быстро. Вот Льва Толстого хранили на чистом высоком месте с прекрасным видом во все стороны, а теперь могила его в лесу. А и век-то не прошло. 10-12 тонн, прикинул своим точным художническим глазом Юрий Васильев. У Станислава мысль работала в практическом направлении. Не представляю, в какую организацию надо обращаться, чтобы перевести этот камень в Шахматово. И сколько это будет стоить? И сколько времени они прокопаются? И кто нам даст деньги? Полная безнадега. Ни одна из организаций, которые я сейчас про себя вспоминаю, за такую работу не возьмется. Деньги по безналичному расчету. Значит, нужно две организации. Одна работать, другая платить. Поиск таких организаций, переписка между ними, всяческие согласования, оформления, составление сметы, само производство работ будут тянуться неделями, если не месяцами. Но в самом деле кто? Не союз же писателей возьмет на себя перевозку этого камня. Надо еще доказать целесообразность его перевозки, практический смысл. Ведь то, что мы надумали, чистая лирика. Восстановление шахматовского дома пробить легче, чем этот камень. Нет. Полная безнадега. Подожди. Помнишь, мы видели на шоссе автокран? Они там производят какие-то работы. Ну и что? Сейчас они бросят свою работу и поедут за 10 километров тащить этот камень. Может, и поедут. Живые же люди. Если их там трое, десятку. Не обеднеем. К вечеру того же дня камень, в нем оказалось действительно 12 тонн, покачиваясь на перенапряженной стреле автокрана, стронулся со своего многовекового места и поплыл вверх. Потом он совершил небольшое путешествие по полевой дороге и был бережно опущен на траву, на мелкие летние цветочки, на склоне покатой, похожей на амфитеатр, поляны. Молились около него язычники или нет, предназначалось ему с этого дня служить подножием для поэтов и для всех, кто захотел бы сказать о Блоке, прочитать стихи о Блоке или прочитать самого Блока. Святой камень становился блоковским, шахматовским камнем, камнем памяти и поэзии. Неизвестно, сколько веков пролежал он на склоне лесного оврага, на своем изначальном месте. Неизвестно, сколько времени предстоит лежать ему здесь. И не случится ли на каком-нибудь новом, отдаленнейшем витке истории, что вместо языческого капища, вместо блоковской памяти, он будет обозначать что-нибудь новое, третье, что мы пока не можем вообразить, как наивные язычники не могли вообразить сегодняшнего его предназначения. Стихию удалось раскачать. 9 августа 1970 года автобусы и автомашины потянулись по Таракановскому шоссе. Потянулись вереницы ярко, празднично одетых людей. Жители Солнечногорска, Клина, Зеленограда, окрестных деревень, москвичи. Наконец, несколько тысяч человек впервые собрались на том месте, где стоял дом Александра Блока. Если память не изменяет, во время первого праздника поэты и писатели выступали прямо с этого камня. Но потом стали устраивать около него временный дощатый помост, нечто вроде трибуны. Так вот, каждый год приезжают на эту поляну люди и звучат стихи Блока, и все это действительно есть праздник поэзии. Станиславу удалось пробить и еще одно дело. Он распропагандировал Московское экскурсионное бюро, молодые экскурсоводы-энтузиасты, и вскоре стали возить в Шахматово по блоковским местам туристов.
2: Владимир Солоухин. Большое Шахматово. Фрагмент читал Владимир Кимельман.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Услышала сегодня по радио старую песню. В ней поется: «Будешь, будешь с мизером, а пока играй».
2: Так, в проферанс решила поиграть.
1: Нет, в филологию скорее.
2: И что, тебя смутило слово «мизер» в этой песне, да?
1: Ну, разумеется. Хотя я не картежник, но была уверена, что ударение надо ставить на второй слог.
2: «Мизер», да?
1: Ну да, «мизер». Более того, мне всегда казалось, что говорить правильно «мизерный». Мизерный, то есть. Ну и в институте нас так учили, а вот теперь сомневаюсь как-то.
2: Ну, давай сначала с историей этого слова разберемся, да?
1: Ну, давай.
2: Смотри, «мизерный» происходит от французского слова и переводится как «ничтожно малый, скудный, бедный». А «мизер» значит «отсутствие каких-либо взятых в проферансе». Ну, слова-то эти родственные, да?
1: Так я была права? Ударение надо ставить на второй слог, получается.
2: Подожди, не торопись, потому что есть еще один вариант. Слово «мизер» – разговорное.
1: Это
2: да?
1: Когда мы говорим, к примеру, он получает не зарплату, а мизер.
2: Да, конечно. Он не имеет, оно, это слово, не имеет отношения к картам, а употребляется в значении «малость», «чуть-чуть», «немножко чего-нибудь».
1: Ты хочешь сказать, что если речь идет о картах, то это «мизер»? А в значении «мало» надо говорить «мизер».
2: Да, точно. Для каждого смысла свое ударение.
1: А что же тогда делать с прилагательным «мизерный»?
2: Ну, дело в том, что даже в словарях сегодня есть разногласия. Старые издания говорят, что ударять нужно на второй слог, «мизерный». А вот новые, современные, допускают ударение на первый, «мизерный». Вот.
1: Но мы-то предпочитаем классическую норму, а не допустимую.
2: Ну, это уж точно. Поэтому «мизерный» и еще раз «мизерный».
1: «Мизерный».
2: Да.
0: «Родная речь». Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

Забытые писатели России. Возрождение. Русская писательница и мемуаристка Авдотья Яковлевна Панаева, урожденная брянская, родилась в 1820 году в Петербурге в актерской семье, училась в театральном училище. В 18 лет вышла замуж за прозаика и журналиста Ивана Панаева. Брак не сложился, и в 24 года Панаева стала гражданской женой Николая Некрасова. Именно ей поэт посвятил свой знаменитый, так называемый «Панаевский цикл стихотворений». С момента воссоздания Панаевым и Некрасовым журнала «Современник» Панаева стала его активным сотрудником. Вела в журнале раздел моды, занималась корректурой и перепиской с авторами. А вскоре и сама стала печататься под псевдонимом Н. Станицкий. Ее основными темами стали положение женщины, воспитание, любовь и брак. Первое крупное произведение Панаевой – автобиографический роман «Хроника семейства Тальниковых» был тут же запрещен цензурой, цитирую, «за подрывание родительского авторитета». Совместно с Некрасовым Авдотья написала роман «Три страны света». Он был принят критикой неоднозначно. И роман «Мертвое озеро» о жизни актеров. В самостоятельных произведениях писательница придерживалась большей частью одной темы – положение женщины в семье и обществе. Героини ранних ее рассказов – «Неосторожное слово», «Безобразный муж», «Необдуманный шаг» – жертвы социальных условий, не способные с ними бороться. В более поздних произведениях, романах «Мелочи жизни», «Женская доля», «Степная барышня», повестях «Воздушные замки», «Домашний ад», «Фантазерка» и других, Панаева старается показать читателю, что, цитирую, «а если настанет именно нравственный прогресс в человечестве, то женщина без всяких толков и споров займет равное положение с мужчиной». Пожалуй, самым известным среди ее и наших современников стало последнее произведение Авдотьи Панаевой под названием «Русские писатели и артисты». Изначально книга вышла с многочисленными цензурными и редакционными сокращениями. Впоследствии, в 1927 году, исправленная и проверенная Корнеем Чуковским, книга была издана под простым названием «Воспоминания». Авдотья Панаева прожила с Некрасовым 15 лет. Потом они расстались. Ей было уже за 40, когда она вышла замуж за литератора Аполлона Головачева. Их дочь Евдокия Нагродская также стала писательницей. Русский писатель. Панаева Авдотья Яковлевна. Годы жизни 1820-1893.

0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Книги нашего детства. Джоэль Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Перевел Михаил Гершензон.
1: Гонялся братец Лис за братцем Кроликом. И так, и этак ловчился, чтобы его поймать. А Кролик и так, и этак ловчился, чтоб Лис его не поймал. «Ну его совсем!» — сказал братец Лис. И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он скачет по дороге. Гладкий, толстый, жирный кролик.
2: «Эй, там, погоди, братец Кролик!» — сказал Лис.
1: «Некогда мне, братец Лис.
2: Мне с тобой поболтать охота, братец Кролик!»
1: «Ладно, братец Лис, только ты оттуда кричи, где стоишь. Не подходи ко мне близко. Блох у меня сегодня, блох!» — так сказал Кролик.
2: «Я видал вчера братца Медведя», — сказал Лис. «Он такую мне трёпку задал за то, что мы с тобой все не ладим. Вы, говорит, соседи, должны жить дружно. Я обещал ему, что потолкую с тобой».
1: Тут кролик поскреб задней ногой за ухом, вроде как отрывался.

0: На другой день братец-кролик и матушка-крольчиха встали ранёхонько, до рассвета, и пошли в огород. Набрали капусты, морковки и спаржи, состряпали знатный обед. Вдруг один из крольчат, который играл во дворе, кричит: «Ой, мама, ма, братец-лис идет!» Тогда кролик живо детишек за уши и усадил их, а сам с матушкой-крольчихой у дверей ждут братца-лиса. Ждут они, ждут, не идет лис. Вот немного погодя выглянул братец-кролик за дверь потихонечку. Смотрит. Из-за угла торчит самый кончик хвоста братца-лиса. Тогда закрыл кролик дверь, сел, лапки положил за уши и запел. «Если миску уронить, разобьется миска. Если близко лисий хвост, значит, близко лиска». Вот пообедали братец-кролик и матушка-крольчиха, и все ребятки, и никто им не помешал. А потом приходит братец-ёж и говорит: «Братец-лис просит прощения. Он захворал, никак не мог прийти. Он просит, чтобы братец-кролик пришел к нему на обед». Солнышко поднялось совсем высоко. Тогда кролик вскочил и побежал к дому лиса. Прибегает, слышит, стонет кто-то. В дверь заглянул и видит, сидит лис в кресле, весь закутанный в байковое одеяло, а вид у него слабый-слабый. Глянул кролик по сторонам. Нигде не видно обеда. Миска стоит на столе, а рядом острый ножик. «Не как на обед у тебя курочка, братец-лис?» — говорит кролик. «Да, братец-кролик, а какая молодая да свеженькая!» — говорит лис. Тут кролик разгладил усы и сказал: «Ты никак сготовил без укропа, братец-лис? Что-то мне в горло не лезет курятина без укропа». Выскочил кролик из дверей и стрельнул в кусты, присел и ждет лиса. Долго ждать не пришлось, потому что лис сразу скинул байковое одеяло и за ним вдогонку. А кролик кричит ему: «Эй, братец-лис, вот я тут положил на пенек укроп, бери скорей, пока не увял». Так он крикнул и поскакал дальше, и братец-лис его не поймал.
1: Джоэль Харрис. «Братец-лис и братец-кролик». Фрагмент читала Маргарита Позанян.

0: Закладка на интересной странице.
1: Жеманство мадам Рамбуйе. Прециозность, а если проще, изысканность, переходящая в жеманство, царили во французской литературе более четверти века. Правда, очень давнего, 17 века. Повинны в этом литературные салоны, которые тогда задавали тон. Мода на все утонченное, изощренно-остроумное появилась в литературном салоне мадам Рамбуйе. Красавица-маркиза Катрин де Рамбуйе сознательно удалилась от интриг королевского двора и создала свой двор, литературный. Она одинаково любезно принимала в своих гостиных, обитых голубой тафтой, и знатных особ, и молодых поэтов. В знаменитом салоне Рамбуйе шлифовался язык беседы и вычурный барочный литературный язык, полный напыщенной риторики и неумеренных гипербол. Жеманники и жеманницы обсуждали идеи свободной любви в противовес пошлому буржуазному браку, разыгрывали и пытались внедрить в жизнь сюжеты пасторальных повестей, галантных романов, героических сонетов и мадригалов. Именно такая литература была на пике популярности в то время. Главные персонажи – античные герои или пастушки и пастушки. Но не те пастухи, которые не знают иной жизни, а те, которые нашли в этой сладостной жизни благородное вдохновение, как говорилось в программной книге жанра, романе «Острея» Оноре де Юрфе. Пастушеский посох и свирель символизировали бегство в страну любви от прозы жизни. Поэты и аристократы пуще огня боялись этой прозы. Пример тому совладелица салона мадам Рамбуйе, ее дочь Жюли. 7 лет она морочила будущему мужу голову игрой слов и каламбурами, а после помолвки жеманилась еще 4.

0: 4 года. Нравы аристократического литературного салона и нелепые подражания ему среди буржуа высмеял Мольер в комедиях «Ученые женщины» и «Смешные жеманницы».
1: Делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Гайд-парк во всем мире стал символом свободы слова. Все знают, что любой может прийти сюда и высказать любые свои идеи. Но всегда ли было так? И с чего все начиналось? В XI веке на месте парка были земли Вестминстерского аббатства. Монахов первыми и лишили права голоса и права на парк. В первой половине XVI века Генрих VIII разругался с папой римским, разогнал католиков, а земли забрал себе. Он устроил в них охотничьи угодья. Король и придворные носились тут, трубя врага и загоняя оленей и кабанов. Спустя 100 лет свободы и доступности стало больше. Карл I сделал парк общественным. В него теперь разрешено было приходить гулять простым горожанам. В начале 18 века своей свободой принимать решения воспользовалась королева Каролина, жена Георга II. Она приказала устроить в парке озера. Говорят, на эту затею она потратила 20 тысяч фунтов, просто взяв их из казны. И ей за это ничего не было. Она же королева. Впрочем, озера публики полюбились, а в 2012 году в них даже проходили олимпийские соревнования. Сам Георг II пострадал от доступности парка и излишней свободы подданных. Он любил гулять в парке по утрам. Как-то раз к нему подошел вежливый молодой человек и сказал: «Ваше Величество, у меня большие финансовые затруднения, и я попрошу все ваши ценности снять и отдать мне». На что король очень вежливо ответил: «Хорошо». И отдал свои вещи, заметив: «Вы знаете, на цепочке, которая прикреплена к часам, стоит печать. Вы не сможете ее продать. Так что я попрошу вас вернуть мне цепочку, а взамен на это я никому не расскажу об этом случае». Впрочем, поскольку история дошла до нас, видимо, его величество слова не сдержал. На самом деле, когда говорят о свободе слова и гайд-парке, имеют в виду уголок оратора. Он появился в 1872 году. За 140 лет здесь ораторствовали самые разные люди, даже Ленин и Карл Маркс. Правда, стоя на английской земле, запрещено ругаться. Поэтому, чтобы критиковать правительство, общество, шефа или еще кого-нибудь, оратор должен встать на какое-нибудь возвышение. Носил ли Владимир Ильич с собой табуреточку за неимением броневичка? Или находил на месте простой ящик? История, увы, умалчивает.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга».

0: Читаем книгу.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Руслан и Людмила.

У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Прозвучали фрагменты поэмы «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Давно прочитанные письма.
1: Виссарион Белинский осенью 1836 года гостил в имении Бакуниных Примухина. Он был совершенно очарован младшей из сестер Бакуниных, 20-летней Александрой. «Нет, никакую женщину в мире не страшно любить, кроме нее», писал Белинский Михаилу Бакунину, брату Александры. «Всякая женщина, как бы ни была она высока, есть женщина. В ней и небеса, и земля, и ад. А это чистый, светлый херувим Бога живого. Это небо, далекое, глубокое, беспредельное небо, без малейшего облачка. Одна лазурь, осиянная солнцем». 2 года он не решался объясниться, считая себя недостойным ее любви. А Александра прекрасно видела терзание влюбленного, но поощрять его не собиралась. Ее героем был другой друг ее брата, Василий Боткин. Белинский, наконец, понял, что надежды нет, и излил свои страдания в письме к Михаилу Бакунину. Тот показал письмо сестре, Александра попыталась оправдаться. «Виссарион Григорьевич, слезы невольно катились из глаз моих, когда я читала письмо ваше. Вы мало знаете, или лучше, совсем не знаете меня. Всегда желала я сблизиться, говорить откровенно с вами. Мне казалось, что вы не поймете горячего, живого моего участия, что вы примете его за насмешку, за жалость, и я останавливала себя, даже осуждала, не понимала в себе потребность сблизиться с человеком, которого надежды, желания я не могу исполнить». Но это письмо так и не было отправлено. А Белинский в конце концов решил, что любовь его была чувством надуманным. Об Александре он теперь отзывался так: «Ее натура искажена до последней возможности. Ей нужен не мужчина, а идеал мужчины». Александра же подвела итог в письме подруге Саше Бейер. «Его фантазия ко мне прошла. Бог услышал мои молитвы. Он теперь покоен, счастлив, и Бог пошлет ему ангела, который утешит, успокоит его в этом мире. Я страдала, я глубоко страдала с ним за него».
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: один поэт не изобрел столько вариаций и ситуаций, сколько пережил Казанова, писал Стефан Цвейг.
1: Авторское право.
0: 26 июля 1755 года Венецианской инквизицией был взят под стражу известный богохульник, развратник и возмутитель спокойствия Джиакомо Казанова. Такое начало сделало бы честь любому приключенческому роману. Да, собственно, так и вышло. Эпизод заключения и невероятного побега Казановы из тюрьмы Пьемби стал самым популярным в записках знаменитого венецианца, обойдя даже его любовные приключения. Стихи и переводы, либретто, философские романы, экономические и политические трактаты, вышедшие из-под пера Казановы, все оказалось забыто. В отличие от истории его собственной жизни, занявшей полтора десятка томов. Уже в глубокой старости Казанова тешил историями о побеге из Пьемби своих богатых покровителей. Рассказывал, как буквально из ничего сотворил труд и спички, как самодельным клинком прокопал проход в соседнюю камеру, где жил некий сумасшедший священник. Наконец, как совершенно чудесным образом смог покинуть темницу, откуда до него не сбегал ни один заключенный. Трудно не обратить внимания на сходство этой истории с центральным эпизодом романа «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. У вымышленного Дантеса и исторического Казановы немало общего. Оба авантюристы, оба подвязались на Востоке, наконец, оба неравнодушны к красивым женщинам. Разве что свою Гайде Дантес вывез из Турции, а Казанова обзавелся столь же юной наложницей в России. Перекличка с мемуарами Казановы присутствует и еще в одном романе Дюма, посвященном другому великому авантюристу – графу Калиостро, Жозеф Бальзамо. Более того, исследователи находят черты Казановы и в красавчике Арамисе, чей образ куда более близок к многоликому венецианцу, чем к историческому маркизу Анри Дорамицу. Жизни автора и его литературных двойников пошли по разным дорогам. Реальный Казанова покинул этот мир нищим и всеми забытым в должности библиотекаря замка Дукс. А его лихой и жизнерадостный двойник из мемуаров, как и граф Монте-Кристо, по-прежнему готовы развлечь нас на книжных страницах. А их имена давно превратились в нарицательные.
1: Авторское право.
2: В книгах есть все.
3: Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
3: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
1: Читаем книгу. Марк Твен. «Как меня провели в Нью-Йорке».
4: Редко бывает приятно сплетничать о самом себе, но в некоторых случаях человеку после исповеди становится легче. Вот и сейчас я желаю облегчить свою душу, хотя мне кажется, что я делаю это скорее из жажды придать гласности неблаговидный поступок другого человека, чем из желания пролить бальзам на раны своего сердца. Я понятия не имею, что такое бальзам, но, кажется, это выражение в данном случае как раз подходит. Вы, может быть, помните, что я не так давно читал лекцию в Нью-Йорке молодым людям, членам какого-то общества. Словом, я ее читал. Перед началом лекции мне пришлось беседовать с одним из упомянутых молодых джентльменов, и он сказал, что у него есть дядя, который неизвестно по какой причине навсегда утратил способность что-либо чувствовать. И со слезами на глазах этот молодой человек сказал: «Ах, если бы мне еще хоть раз увидеть, как он смеется! Ах, если бы мне увидеть, как он плачет!» Я был тронут. Я не могу оставаться равнодушным к чужому горю. Я сказал: «Тащите вашего дядю на мою лекцию, я его расшевелю, я сделаю это для вас». «Ах, если бы только вам это удалось! Если бы вам это удалось, вся наша семья стала бы за вас молиться! Мы так его любим! Ах, благодетель! Неужели вы его заставите смеяться? Неужели вы вызовете живительные слезы на эти иссохшие веки?» Я был тронут до глубины души. Я сказал: «Сын мой, Приводите вашего старичка. У меня для этой лекции приготовлены такие анекдоты, что если в нем осталась хоть капля смеха, он будет смеяться. А если эти не достигнут цели, то у меня имеются другие. И тут он должен будет либо заплакать, либо умереть. Ничего другого ему не останется. Молодой человек призвал благословение на мою голову, прослезился и обнял меня, а потом побежал за своим дядей. Он посадил старика на самом виду, во второй ряд, и я начал его обрабатывать. Сначала я пустил в ход анекдоты полегче, потом потяжелее. Я осыпал его плохими анекдотами и просто изрешетил хорошими. Я выстреливал в него старыми бородатыми анекдотами и, не жалея перца, посыпал его с носа и с кормы новыми, с пыла горячими. Я вошел в раж и старался в поте лица, до хрипоты, до тех пор, пока в горле не начало соднить, до бешенства, до ярости, но ни разу не прошиб старика, не добился ни слезы, ни улыбки, так-таки ничего. Ни признака улыбки, ни следа слез. Я был изумлен. Наконец я закончил лекцию последним воплем отчаяния, последней вспышкой юмора, запустил в него анекдотом сверхъестественной силы и потрясающего действия. Потом я сел на место, совсем растерявшись и выбившись из сил. Президент общества, подойдя ко мне, смочил мою голову холодной водой и сказал: «Чего это вы так разошлись напоследок?» Я ответил: «Я старался рассмешить вон того старого осла во втором ряду». Он сказал: «Тогда вы зря потратили время. Он глух, нем и к тому же слеп, как летучая мышь». Ну, скажите, пожалуйста, хорошо ли было со стороны племянника этого старикашки так обмануть незнакомого человека, да еще круглого сироту? Я спрашиваю вас как друга, как ближнего своего, хорошо ли это было с его стороны?
1: Марк Твен. «Как меня провели в Нью-Арке». Фрагмент читал Владимир Левашов.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
1: Читаем музыку.
5: Михаил Шолохов. «Поднятая целина».
6: «А что ты делал в Средней Азии? Какая нужда тебя туда носила?» — спросил Давыдов.
7: «Уж не думаешь ли ты, что я туда за персиками ездил? Басмачей ликвидировал.
6: А вот свою собственную родную малярию не могу ликвидировать. Загнали мне ее доктора в печенки. Теперь я радуйся на нее. Но это, между прочим. А напоследок, вот что я тебе хотел сказать. Контрики зашевелились у нас в округе. То же самое у соседей в Сталинградской области. На что-то еще рассчитывают чертовы дураломы? Ну, как это в песне поется? Нас побить-побить хотели, нас побить пытались, а мы тоже не сидели. Того дожидались, — досказал Давыдов. —

0: Вот именно.
1: Но все же ушки на макушке надо держать. Нестеренко раздумчиво почесал бровь и сердито крякнул.
0: Ничего с тобой не поделаешь. Придется лишаться дорогой вещицы. Раз уж заковали с тобой дружбу, прими в подарок вот эту игрушку.
1: Пригодится в нужде. Нагольнов получил предупреждение. Берегись и ты, а то можешь получить кое-что похуже. Из кармана куртки он достал матово блеснувший браунинг второго номера. Вложил его в ладонь Давыдова.

0: произведении Михаила Шолохова прозвучала песня Александра Давиденко на стихи Демьяна Бедного «Нас побить хотели».
1: Читаем музыку. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: этого дня вдохновения.
1: В тебя я вновь влюблен и очарован. Такого не бывает, говоришь, но в каждый мой приезд волшебным, новым, загадочным, мне кажется, Париж. Бывает так, живешь на свете, идет весна, и словно в первый раз ты чувствуешь, как молод этот ветер, и нов капели сбивчивый рассказ. Впервые я пишу стихотворение, хотя пишу стихи давным-давно. Пусть много было радостных волнений, но помню лишь последнее, одно. Бывает так, ни убыли, ни тленья не знает страсть, рождаясь вновь и вновь. Ты — первое мое стихотворение и первая бессмертная любовь. Эти строчки написал поэт Расул Гамзатов.
2: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Владимир Гилеровский. «Мои скитания».
3: Наш эшелон был 100 человек, а в Тамбове и Воронеже прибавилось еще 100 человек, и начальник последних, подпоручик Архальский, удалец хоть куда, веселый и шумный, как старший в чине, принял у Прутникова командование всем эшелоном, хотя был моложе его годами, и, кроме того, Прутников до военной службы кончил университет. Чины и старшинство тогда очень почитались. Самый нижний чин — это был рядовой, получавший 90 копеек жалования в треть и ежемесячно по 2 копейки на баню, которые хранились в полковом денежном ящике и выдавались только накануне бани. Солдат тогда пускали в баню за 2 копейки. «Солдат, где твои вещи?» «Все вот тут», — вынимает деревянную ложку из-за голенища. «А где твои деньги?» «На подводе везут, в денежном ящике». Следующий чин — ефрейтор, получавший в треть 95 копеек. Во время войны жалование утраивалось — 2 рубля 70 копеек в треть. Только что произведенные 2 ефрейтора входят в трактир чай пить, глядят и видят, рядовые тоже чай пьют. «И важно», — говорит один ефрейтор другому, «на какие-то деньги рядовщина гуляет. Вот мы, ефрейторы, другое дело». Дней через 5 мы были во Владикавказе, где к нашей партии добавилось еще солдат, и мы пошли пешком форсированным маршем по военно-грузинской дороге. Во Владикавказе я купил великолепный дагестанский кинжал, бурку и чувяки с ноговицами, в которых так легко и удобно было идти, даже, пожалуй, лучше, чем в лаптях. После Пушкина и Лермонтова писать о Кавказе, а особенно о военно-грузинской дороге, перо не поднимается. Я о себе скажу одно. Ликовал я, радовался и веселился. Несмотря на страшную жару и пыль, забегая вперед, лазил по горам, а иногда откалывал такого опасного козла, что измученные и запыленные солдаты отдыхали за смехом. Также я дурил когда-то и на Волге, в бурлацкой артели. И здесь, почуя волю, я был такой же бешеный, как и тогда. На станции Гудаут я познакомился с 2 грузинами, гимназистами последнего класса Тифлисской гимназии. Они возвращались в Тифлис с каникул и предложили мне идти с ними прямой дорогой до станции Млеты. «Только под гору спустимся, тут и Млеты, а дорогой больше 20 верст. Солдаты придут к вечеру, а мы через час будем там». Партия строилась к походу, и, не сказавшись никому, я ушел с гимназистами в противоположную сторону, и мы вскоре оказались на страшном обрыве, под которым дома, люди и лошади казались игрушечными, а терек — узенькой ленточкой. «Вот и Млеты, давай спускаться». Когда я взглянул вниз, сердце захолонуло. Я подумал, что мои гимназисты шутят. «Мы всегда тут ходим», — сказал младший красавец-мальчуган. «Сегодня хорошо, сухо. Первым я, вы вторым, а за вами брат». И спустился вниз по чуть заметной стежке в мелком кустарнике. Я чувствовал, что сердце у меня колотится, ноги будто дрожат. И мелькнуло в памяти гнилая лестница моей казанской тюрьмы. Я шагнул раз, два, поддерживаясь за кустарник, а подо мной быстро и легко спускается мальчик. Когда кустарник по временам исчезает, на голых камнях я висну над пропастью, одним плечом касаясь скалы, нога над бездной, а сверху грузин напевает какой-то веселый мотив. Я скоро овладеваю собой, привыкаю к высоте и через какие-нибудь четверть часа стою внизу и задираю голову на отвесную желтую стену, с которой мы спустились. «Ну вот, видите, как близко», — сказал мне шедший за мной грузин. И таким тоном сказал, будто бы мы по бульвару прогулялись. Через несколько минут мы сидели в духане за шашлыком и кахетинским вином, которое нацедил нам в кувшин духанчик прямо из огромного бурдюка. Все это я видел в первый раз. Все меня занимало. А мои молодые спутники были так милы, что я с этого момента полюбил грузин. А затем, познакомясь и с другими кавказскими народностями, я полюбил всех этих горных орлов, смелых, благородных и всегда отзывчивых. По дороге мимо нас двигались на огромных сонных буйволах со скрипом несуразные орбы с огромными колесами и никогда не мазанными осями, крутившимися вместе с колесами. Как раз против нас к станции подъехала пара в фаэтоне, и из него вышли два восточных человека, один в интендантском сюртуке с капитанскими погонами, а другой штатский. «Сандро, видишь, Асамат с кем-то?» «Должно быть, опять убежал». И рассказал, что капитан вовсе не офицер, а известный шулер Асамат, и только мундир надевает, чтобы обыгрывать публику, что весной он был арестован чуть ли не за убийство и, должно быть, бежал из острога. После обеда мы дружески расстались, мои молодые товарищи наняли лошадей и поехали в Тифлис, а я гулял по станции, по берегу Терека, пока, наконец, увидал высоко на горе поднимающуюся пыль и пошел навстречу своему эшелону. Товарищи удивились, увидав меня. Было много разговоров, думали, что я сбежал. Особенно были поражены они, когда я показал ту дорогу, по которой спускался. Солдат поместили в казармах, а офицерам дали большой номер с четырьмя кроватями, куда пригласили и меня. Доканчивая балык Андреева бурлака и уцелевшие напитки, мы расположились ко сну. Я скоро уснул и проснулся около полуночи. Прутников не спал, встревоженно ходил по комнате и сказал мне, что Архальский играет в другом номере в карты с каким-то офицером и штатским и, кажется, проигрывает. Я сразу сообразил, что шулера нашли-таки жертву, и, одевшись, попросил Прутникова остаться, а сам пошел к игрокам, сунув в карман револьвер Архальского. В довольно большом номере посреди стоял стол с двумя свечами по углам. Рядом столик с вином, чуреком, зеленью и сыром. Архальский, весь бледный, дрожащей рукой делал ставки. Игра велась в самую первобытную, трущобную, азартную игру — банковку, состоящую в том, что банкомет раскладывает колоду на три кучки. Понтирующие ставят каждый на свою кучку деньги и получает выигрыш тот, у кого нижняя карта открывается крупнее. А если шанс банкомета в какой-нибудь кучке окажется карта одинаковая с банкометом, то он забирает свою ставку. Тайну этой игры я постиг еще в Ярославле. Банк держал Асамат. Когда я вошел, штатский крикнул на меня: «Пошел вон, ты видишь, офицеры здесь!» «Андрей Николаевич, я к вам, не спится». Архальский объяснил, что я его товарищ юнкер, и меня пригласили выпить стакан вина. Я сел. Игра продолжалась. «Хочешь, ставь?» — предложил мне офицер. «Что ж, можно». И я вынул из кармана пачку кредиток. «Вот только посмотрю, в чем игра, я ее не знаю». И стал наблюдать. Архальский ставил то 10, то 20 рублей на кучку, ставил такие же куши и третий партнер. Несколько раз по 5 рублей бросил я и выиграл рублей 20. Вот Архальский бросил 50 рублей, а я 10, и вдруг банкомет открыл десятку и загреб все деньги. У нас тоже оказались 2 десятки. Потом ставили понемногу, но как только Архальский усилит куш, а за ним и я, или открываются 4 десятки, или у банкомета оказывается туз, и он забирает весь выигрыш. Это повторялось каждый раз, когда наши куши были крупными. Архальский дрожал и бледнел. Я знал, что он проигрывал казенные деньги, на которые должен вести эшелон. Перед банкометом росла груда, из которой торчали 3 новеньких 100-рублевки, еще не измятых, которые я видел у Архальского в бумажнике. «Владимир Алексеевич, у вас есть деньги?» — спросил меня Архальский. «Сколько угодно, не беспокойтесь, сейчас отыграемся». Я вскочил со стула, левой рукой схватил груду кредиток у офицера, а его ударил кулаком между глаз и в тот же момент наотмашь смазал штатского и положил в карман карта осомата вместе с остальными деньгами его товарища. Оба полетели на пол вместе со стульями. Архальский соскочил, как сумасшедший, и ловит меня за руку, что-то бормочет. «Что такое? Что такое? Разбой?» Весь бледный приподнялся осомат, а другой еще лежал на полу без движения. Я вынул револьвер, 2 раза щелкнул взведенный курок Смит-Вессона. Минута молчания. «Осомат! Наконец-то я тебя, мерзавец, поймал!» «Поручик», — обратился я к Архальскому, — «зовите коменданта и солдат. Вас обыгрывали наверняка. Карты подрезаны. Это беглые арестанты. Зови скорей!» — крикнул я Архальскому. Осомат в жалком виде стоит, подняв руки, и умоляет. «Тише, тише! Отдай мои деньги, только мои!» Другой его товарищ ползет к окну. Я, не опуская револьвера, взял под руку Архальского, вытолкнул его в коридор, ввел в свой номер, где крепко спал Прутников, и разбудил его. Только тут Архальский пришел в себя и сказал: «Ведь вы же офицера ударили!» Я объяснил ему, какой это был офицер. «Они жаловаться будут!» «Кому? Кто?» «Да их уже, я думаю, след простыл». Я высыпал скомканные деньги из кармана на стол, а сам пошел в номер осомата. Номер был пуст, окно отворено. На столе стояли 2 бутылки вина, которые, конечно, я захватил с собой и, уходя, запер номер, а ключ положил в карман. Вино привело в чувство Архальского, который сознался, что проиграл казенных денег почти 500 рублей и около 100 своих. Мы пили вино, а Прутников смотрел, слушал, ровно ничего не понимая, и разводил руками, глядя на деньги, а потом стал их считать. Я отдал Архальскому 600 рублей, а мне за хлопоты осталось 200. Архальский обнимал меня, целовал, плакал, смеялся, и все на тему «я бы застрелился». Нервы были подняты, ночь мы не спали. В 4 часа пришел дежурный с докладом, что кашица готова и люди завтракают. И в 5, когда все еще спали, эшелон двинулся дальше.
2: Владимир Гилеровский. «Мои скитания». Фрагмент читал Вадим Максимов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Какие старые слова!
1: Сарафан издревле носили русские женщины. Дожил он и до наших дней, хоть и весьма изменился. Так, например, у древнего сарафана даже могли быть рукава. Правда, руки в них нередко не вдевали. Рукава служили лишь для украшений. Да и вообще изначально сарафаны носили мужчины. Да-да, женщины начали присваивать себе мужскую одежду уже очень давно. Привезли сарафаны на Русь восточные купцы. Первое упоминание о сарафане встречается в древнерусской летописи XIV века. Лингвисты считают, что и слово это по происхождению персидское. Сирапа по-персидски означала «почетная одежда». И действительно, в те времена в сарафанах ходили воеводы, архиереи и князья.
0: Такие старые слова.
1: Женщины, если верить летописям, стали носить сарафаны лишь в XVI веке. Зато так активно, что после XVII века сарафан уже нигде не упоминается, как мужская одежда. При Петре I, активно насаждавшем на Руси европейские одежды, история мужских сарафанов окончательно угасла. Хотя еще его батюшка, царь Алексей Михайлович, такую одежду носил. Сохранилось даже описание выкройки царского сарафана. Петру хотелось все перекроить на европейский лад. Так что при нем сарафан остался одеждой крестьянок.
0: Такие старые слова. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Сценарий.
1: В 2012 году голливудский актер Дэниел Рэдклифф, известный прежде всего по роли юного волшебника Гарри Поттера, приехал в Москву представлять один из фильмов со своим участием. Первым делом в нашей столице он пошел в музей Михаила Булгакова. Оказалось, британец – большой поклонник этого русского писателя.
2: Вы тут долго еще?
1: Рэдклифф всегда мечтал сыграть в экранизации романа «Мастер и Маргарита». Тем более, что у него уже был немалый опыт исполнения мистических ролей. Но когда в 2012 году английский телевизионный канал Sky Arts начал снимать многосерийный фильм «Записки юного врача» по одноименному циклу булгаковских рассказов, актер с радостью согласился сняться в этом сериале.
3: Он молодой, но он действительно доктор.
1: По сюжету доктор Владимир Бомгард с отличием окончил университет и едет работать в глухую деревню. Лечить селян ему помогают строгая медсестра Анна, молодая акушерка Пелагея и жизнерадостный фельдшер Лукич. Кроме того, британские сценаристы решили добавить в классическую историю еще одного, нового героя. Юного врача посещает он сам, только повзрослевший. Зрелого доктора сыграл известный голливудский актер Джон Хэм. При создании этого персонажа режиссеры Алекс Хардкасл и Роберт МакКиллоп пытались по сохранившимся фотографиям воссоздать образ Михаила Булгакова.
2: Я доктор.
3: У старого доктора была борода.
1: За 4 года до английской киноверсии рассказов Булгакова в 2008-м российская кинокомпания СТВ сняла свою, отечественную. В основу фильма режиссера Алексея Балабанова легли не только записки юного врача, но и еще один булгаковский рассказ «Морфий». Он и дал название картине. Неизвестно, видели британские кинематографисты нашу экранизацию или нет, но они тоже включили в сценарий линию наркотической зависимости главного героя.
2: Пройдет не меньше 2 лет, пока я начну справляться.
1: Многосерийный фильм «Записки юного врача» прошел на британских экранах с большим успехом. Через 2 года канал Sky Arts снял 2-й сезон сериала. Правда, поскольку литературная основа была исчерпана в первой части, 2-й сезон базировался на биографии Михаила Булгакова.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Жюль Верн. С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут. Перевод Марко Вовчок.
4: Если бы наблюдатель, одаренный бесконечно острым зрением, очутился в том неведомом центре, вокруг которого обращается Вселенная, в эпоху, когда мир находился еще в хаотическом состоянии, он увидел бы неисчислимые мириады атомов, которые заполняли все космическое пространство. Но мало-помалу в течение бесчисленных веков произошли перемены. Проявился закон всемирного тяготения, под влияние которого подпали блуждающие атомы. Эти атомы стали соединяться, группируясь в силу химического средства. Так возникли молекулы, образовавшие скопления материи, туманности, которыми усеяны глубины небес. Эти скопления материи тотчас получили вращательное движение вокруг центральной точки. Этот центр, состоящий из разреженных молекул, начал также вращаться вокруг своей оси. Причем по непреложным законам механики, по мере того, как уменьшался вследствие сжатия его объем, движение его ускорялось. И в результате этих 2 непрерывно действующих факторов в туманности образовалось центральное ядро, главная ее звезда. Внимательно вглядываясь, наблюдатель заметил бы, что и остальные молекулы, образующие скопление материи, проходят через те же стадии, точно так же сгущаются в результате все ускоряющегося вращательного движения, образуя несметное число звезд, вращающихся вокруг центрального светила. Так возникло звездное скопление или туман.

0: На звезде четвертой величины, которой носит гордое название Солнце, он увидел бы, как она последовательно проходит все стадии процесса, приводящего к возникновению космических тел. Сперва он увидел бы, как Солнце, еще газообразное, состоящее из подвижных молекул, вращается вокруг своей оси, постепенно сгущаясь. Согласно законам механики, это движение должно было все ускоряться по мере уменьшения объема, и должен был наступить момент, когда центробежная сила преодолеет силу центростремительную, притягивающую молекулы к центру. Тогда наблюдатель стал бы свидетелем нового явления. Находящиеся в зоне экватора несчетные молекулы отлетели бы от Солнца, как камень от пращи, и приняли бы форму колец, наподобие тех, которые окружают Сатурн. Но эти кольца космической материи при быстром вращении вокруг центральной массы, в свою очередь, должны были разорваться и превратиться во вторичные туманности, из которых и возникли планеты. Если бы наблюдатель сосредоточил свое внимание на планетах, он увидел бы, что они повторяют все стадии, пройденные Солнцем, и на определенном этапе вокруг них образуется одно или несколько колец, дающих начало светилам низшего порядка, так называемым спутникам, сателлитам. Таким образом, небесные тела, начиная с первых дней мироздания, претерпевали целый ряд превращений. Из атомов образовались молекулы, из молекул — туманности, из туманности — центральная звезда, из центральной звезды — Солнце, из Солнца — планеты и из планеты — ее спутники. Солнце как бы затеряно в безбрежном пространстве звездной Вселенной, а между тем, как установлено астрономами, оно входит в состав звездной туманности, носящей название Млечного Пути. Правда, Солнце — центр отдельного мира, но оно кажется ничтожным перед неизмеримыми безднами неба. Впрочем, для нас оно все-таки огромно, ибо его объем в 1 400 000 раз больше объема земного шара. Вокруг Солнца вращаются 8 планет, вышедших из его недр в первые дни творения. Ближайший из них — Меркурий, затем по мере удаления от Солнца следуют Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Кроме того, в пространстве между Марсом и Юпитером вращаются по определенным орбитам другие тела меньших размеров. Быть может, осколки планеты, некогда рассыпавшиеся на тысячи кусков. Таких астероидов до последнего времени обнаружено в телескоп 97. У некоторых из этих приближенных Солнца, удерживаемых им на эллиптических орбитах в силу великого закона тяготения, в свою очередь имеются спутники. У Урана и Сатурна по 8, у Юпитера 4, у Нептуна, вероятно, 2. У Земли один. Это светило, одно из самых незначительных в Солнечной системе, называется Луной. И нужен был смелый гений американцев, чтобы возникла мысль о завоевании нашего спутника.
1: Жюль Верн. С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут. Фрагмент читал Станислав Федосов.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
3: Ученые до сих пор не могут точно сказать, почему вымерли неандертальцы. Возможно, им просто не повезло с погодой. Грандиознейшее, одно из самых мощных за всю историю планеты извержение вулкана Тоба на Суматре на 2 года обеспечило планете вулканическую зиму. Вода, воздух и почва были отравлены. Выжили немногие. Затем еще парочка извержений в Италии и на Кавказе.